0: удачной для того, чтобы, в общем-то, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета. Ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частными компаниями, развивается. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
1: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Эксперт затруднился назвать ориентировочную стоимость госпакета «Шереметьево». Контролирующим акционером является «Шереметьево Холдинг». Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупу госпакета «Шереметьево», но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры отказались от сделки. Каким образом будет организована приватизация крупнейшего российского аэропорта, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие как, например, «Новопорт» Романа Троценко или «Аэропорты региона», входящие в группу «Ренова» Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации «Шереметьево». В любом случае шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
2: Другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес, вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. Базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
1: Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт». О сроках приватизации аэропорта «Шереметьево» информации пока нет. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российские СМИ распространили скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам. Расследование ведется по статье «Диверсии». Подробнее Ольга Кашинская.
3: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Ин Саландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, из которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
4: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать, не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
3: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
5: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4,5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
3: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
6: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
3: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро Кэш Патель в интервью Рейтер. По его словам, с китайскими коллегами ФБР провело целый ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. Но в октябре у него запланирован визит в Россию. Валерий Убадоев продолжит.
5: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах России и Китая больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Патели, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
7: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти во все времена. Иногда они как-то отвергаются к центральной власти, и тогда молчат с такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
8: Это процесс непрерывный?
7: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
5: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул в Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель представитель тоже не поделился подробностями. Лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
9: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
5: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
11: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
10: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минфин рассмотрит изменения в налоговый кодекс, которые позволят компаниям учитывать больше расходов на оборонительные мероприятия при расчете налога на прибыль. Поводом стали обращения бизнеса, указавшего, что действующее законодательство не позволяет брать в расчет отдельные виды таких затрат. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения могут быть приняты уже в этом году. Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Ведомстве рассчитывают, что изменения обеспечат антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый режим предусматривает преференции для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в Эмиратах. Ожидается, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах не менее 266 миллионов долларов. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ Украине при возникновении такой потребности. Об этом сообщил глава МИДа страны Джейхун Байрамов на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар» уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Евгений Перечук подробнее.
12: «Бизнес говорит».
14: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя 1/2 года Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
15: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Нам до этой площадки 1.5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
14: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
16: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые 2 сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
17: На что же вообще говорит, что они не вывозили их отходы?
16: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
14: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, это главная боль для девелоперов, по крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машин местами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики, как это может сказаться на ценах, об этом Наталья Шашина.
18: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машин миллиона мест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
19: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь зависимость не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражемест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
18: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес-ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
20: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Бок пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И два этажа паркинга в центре не сделаешь.
18: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
21: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машиноместа. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машиноместо, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машиноместам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем. Таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
18: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
12: Продолжительность жизни.
22: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
12: Журналист Алена Копылова.
22: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
10: Продолжительность жизни на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов. Культ наличности на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совет нацбезопасности Турции призвал стороны российско-украинского конфликта снизить напряженность в Черном и Каспийском морях и предпринять конкретные шаги для достижения мира. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивается, что стратегический тупик не может быть преодолен путем превращения Черного, Каспийского и прилегающих морей в зоны конфликта. США ввели санкции против лиц и организаций, содействующих военному сотрудничеству Кубы и поставкам вооружений кубинскому режиму. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Под ограничения попали 5 кубинских организаций и 8 физических лиц. В Вашингтоне заявили, что власти страны используют свои военные и разведывательные структуры для шпионажа против США, оказывают материальную поддержку радикальным и террористическим группировкам, а также предоставляют России, Китаю и Ирану возможности для проведения операций против Соединенных Штатов. В Госдуму будет внесен проект об отмене ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации. Законодательную инициативу готовит глава комитета по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, ЕГЭ провалил свои задачи, не снизил коррупцию, не создал единой оценки и не помог школьникам из бедных семей и сельской местности. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. По паритету покупательной способности подсчитали в Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарии Георгия Бофта. 160 миллионов рублей, именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Ее руководитель заявил бизнес-фем, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Тем не менее, региональный оператор через суд добился взыскания с них по 1 000 000 рублей ежемесячно. Как так получается? И в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной инженерии. Двух таких бигли представила Kindred Companion Sciences. Как пишет Wired, основатель компании сам является аллергиком и эксперимент проводил на себе. Утверждает, что врожденных аномалий у генно-модифицированных собак не обнаружено. Подробности на Business FM. Россию сравнили с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Словакии, Венгрии и Греции. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, так отмечают агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора в России – ВПК ослабляет другие отрасли. Что так, а что не так в рассуждениях Bloomberg? Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
0: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышала среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которую получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Посему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Bloomberg, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас и в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа, и в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Bloomberg решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой. После того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено, двое бывших коллег Протопопова, проходивших по тому же делу, уже получили по 4 года условно. Подробнее Олеся Савоськина.
2: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. «Попкорн Букс» появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьёва и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 миллионов 700 тысяч рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
4: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
6: Но есть ли вероятность, что суд назначит более строгое наказание, чем просит прокуратура?
4: Да. Суд вообще не связан никак с доводами государственного обвинителя по наказанию. Он может избрать и другое наказание. По этой статье возможны и штрафы.
2: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело «Попкорн Букс» стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг. Продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
23: Не только вследствие вот этого дела, а в целом, как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов, рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно, на всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски, лишь бы, не дай бог, как бы чего не вышло. И можно понять издателя, потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты и еще между собой не всегда согласованы грамотным образом.
2: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж – на 17%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
1: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. А двух таких Бигли представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. И он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперимент он проводил на себе. Валерий Бадоев продолжит.
5: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только два эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
3: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то...

0: это несоизмеримые платы.
1: Генномодифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
2: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
1: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
4: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
4: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
5: Отчеты и планы.
4: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
5: Бизнес и власть.
4: Цифровые сервисы ОТБ банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением и интернет-банком даже при временных ограничениях мобильного интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТП стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
7: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду по КС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
8: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом

0: В списке это наличие двух россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
1: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около 5 миллионов долларов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до 12 миллионов долларов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
2: Понятно, что основная затратная часть – это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, это могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты – это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
1: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прадо и Шанель уже в качестве модели. Набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Российский фондовый рынок начал четверг ростом, обновив максимум со 2 июля, но затем перешел к умеренному снижению. Рубль при этом остался под давлением, просев еще на 0,8% к юаню. С итогами торгов биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2285 пунктов. Но здесь пока снижение выглядит как довольно логичное движение. И после нескольких дней роста текущей недели, да и в целом после роста рынка почти на 20% от минимальных значений июля. Ну, посмотрим, коррекция это история одного дня, либо все-таки это будет история с пролонгацией, с некой. Были и подоплеки для снижения, это новые санкции со стороны Великобритании, которая ввела эти самые санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. Ну, с другой стороны, рынок уже давно привык к этим всяким санкционным пакетам, когда какие-то похожие новости появляются. Обычно сначала рынок снижается, не исключено, что это получилось как раз и в четверг. Рубль снижается уже достаточно долго, и китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей, преодолела уже на закрытии. То есть до этого китайский юань пробивал 12 вверх, но не удавалось закрыть торговые сессии выше этого значения. В четверг получилось 12 рублей 8 копеек китайской валюты, и вырос юань на 9 копеек. Доллар тоже вырос к рублю, во всяком случае, если рассматривать вечер четверга, то 81 рубль 70 копеек по однодневному фьючерсному контракту. Ну, здесь рынок продолжает отыгрывать новости среды относительно новых параметров бюджетного правила. Теперь получается, что с 7 августа по 4 сентября Банк России с учетом операции Минфина по бюджетному правилу будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну, кстати, на рынке отмечают, что таких объемов покупки не было уже несколько лет последних. Так что вот этот фактор продолжает оказывать давление на рубль. А вот цены на нефть выросли, причем смесь Brent преодолела 83 доллара за баррель. Опять же, это вечер четверга, ситуация может измениться, но тем не менее, Ормузский пролив вроде как открыт, а вроде и нет. Но не было официальных сообщений по открытию Ормузского пролива. Иран и Оман вроде договорились, но опять же, договорились они о том, что будут управлять совместно Ормузским проливом и движением через Ормуз. Но какой-то вот широкой оценки от США вот этой договоренности рынок тоже не услышал. И мнение американского президента, свежее какое-то мнение по этому поводу еще не прозвучало. А мы помним, что Трамп всегда был против того, чтобы Иран управлял Ормузским проливом. Так что ситуация неоднозначная, и пролив пока еще по факту не открыт, и вот рынок решил скорректироваться после достаточно заметного падения почти на 10% начала недели.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
7: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
6: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
6: Трамп заявил, что США сами нуждаются в дальнобойных ракетах и системах «Патриот». Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о возможных поставках вооружений Украине. По словам американского лидера, Вашингтону необходимо сохранять собственные запасы вооружений. Трамп также раскритиковал бывшего президента Джо Байдена, заявив, что его администрация безвозмездно передала Киеву большое количество оружия. Попытки западных стран расшатать отношения России и Казахстана обречены на провал. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин на полях третьего российско-казахстанского медиафорума. По его словам, сотрудничество двух стран развивается на основе договоренности президентов Владимира Путина и Касыма Жомарта Токаева. Дипломат отметил, что отношения Москвы и Астаны носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Суд взыскал почти 5 миллионов рублей в пользу семьи 6-летнего мальчика, который в 2023 году отравился жидкостью для посудомоечной машины в детском саду. Как сообщила юрист семьи Анастасия Стрелкова, ребенку присудили 3 миллиона рублей компенсации морального вреда, его родителям по 700 тысяч рублей, бабушке 300 тысяч. Решение вступило в законную силу. Ранее воспитательницу и няню признали виновными в оказании небезопасных услуг и запретили им заниматься воспитательной деятельностью. Ни один водоем Англии не соответствует нормам химической безопасности. К такому выводу пришло агентство по охране окружающей среды, сообщает газета The Guardian. Основными источниками загрязнения названы ртуть и другие стойкие токсичные вещества. Они практически не разлагаются и накапливаются в воде и живых организмах. По оценке специалистов, добиться хорошего экологического состояния водоемов удастся не раньше 2063 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, а также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересен крупнейший аэропорт страны? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так, СМИ постили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях им не убирали в номерах, а некий гид даже бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. И ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций. О сотрудничестве с россиянами Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. Подробности на Business FM. Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию». Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
8: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево, то есть вот этот 30% пакет реализовать. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной долей аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем-то, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета. Ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частными компаниями? компаниями развивается. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
3: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Эксперт затруднился назвать ориентировочную стоимость госпакета «Шереметьево». Контролирующим акционером является «Шереметьево Холдинг». Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупу госпакета «Шереметьево», но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры отказались от сделки. Каким образом будет организована приватизация крупнейшего российского аэропорта, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие как, например, «Новопорт» Романа Троценко или аэропорты регионов, входящие в группу «Ренова» Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации «Шереметьево». В любом случае, шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
9: Другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. Базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
3: Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт». О сроках приватизации аэропорта «Шереметьево» информации пока нет. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российские СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам. Расследование ведется по статье о диверсии. Подробнее Ольга Кашинская.
1: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Ин Саландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, из которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
10: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать, не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
1: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
11: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4,5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
1: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
12: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба, и одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
1: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро Кэш Патель в интервью Рейтер. По его словам, с китайскими коллегами ФБР провело целый ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. Но в октябре у него запланирован визит в Россию. Валерий Бадоев продолжит.
11: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах России и Китая больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Патели, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
13: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти вообще времена. Иногда они как-то отвергаются к центральной власти, и тогда молчат с такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
14: Это процесс непрерывный?
13: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
11: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул в Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
15: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
11: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Тоже отдых. НЛО «Туризм» — это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонд, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка — это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушения или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций — это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад.
16: Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минфин рассмотрит изменения в налоговый кодекс, которые позволят компаниям учитывать больше расходов на оборонительные мероприятия при расчете налога на прибыль. Поводом стали обращения бизнеса, указавшего, что действующее законодательство не позволяет брать в расчет отдельные виды таких затрат. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения могут быть приняты уже в этом году. Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Ведомстве рассчитывают, что изменения обеспечат антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый режим предусматривает преференции для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в Эмиратах. Ожидается, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах не менее 266 миллионов долларов. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ Украине при возникновении такой потребности. Об этом сообщил глава МИДа страны Джейхун Байрамов на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар» уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 миллион рублей в месяц. Евгений Перечук подробнее.
16: «Бизнес говорит».
18: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
19: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
18: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ-контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
20: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает ко вниманию доказательства, предоставляемые 2 сторонами, и принимают уже соответствующие решения.
21: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
20: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
18: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, это главная боль для девелоперов, по крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машин местами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики, как это может сказаться на ценах, об этом Наталья Шашина.
22: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машин миллиона мест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
0: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
22: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес-ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков, рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
2: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Сбоку пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации, и, в общем, особо много тоже не накопаешь, и два этажа паркинга в центре не сделаешь.
22: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
4: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машины места. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машины место, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машинам местам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
22: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
16: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. Полтора часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от трех ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом – экскурсия по усадьбе, а после обеда – живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
16: «Дело вкуса» на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. «Граждане, сдавайте валюту». Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастера Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нэпманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Business FM.
7: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
8: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
7: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совет нацбезопасности Турции призвал стороны российско-украинского конфликта снизить напряженность в Черном и Каспийском морях и предпринять конкретные шаги для достижения мира. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивается, что стратегический тупик не может быть преодолен путем превращения Черного, Каспийского и прилегающих морей в зоны конфликта. США ввели санкции против лиц и организаций, содействующих военному сотрудничеству Кубы и поставкам вооружений кубинскому режиму. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Под ограничения попали 5 кубинских организаций и 8 физических лиц. В Вашингтоне заявили, что власти страны используют свои военные и разведывательные структуры для шпионажа против США, оказывают материальную поддержку радикальным и террористическим группировкам, а также предоставляют России, Китаю и Ирану возможности для проведения операций против Соединенных Штатов. В Госдуму будет внесен проект об отмене ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации. Законодательную инициативу готовит глава комитета по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, ЕГЭ провалил свои задачи, не снизил коррупцию, не создал единой оценки и не помог школьникам из бедных семей и сельской местности. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. По паритету покупательной способности подсчитали в Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарии Георгия Бофта. 160 миллионов рублей, именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Ее руководитель заявил бизнес-фем, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Тем не менее, региональный оператор через суд добился взыскания с них по 1 000 000 рублей ежемесячно. Как так получается? И в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной инженерии. Двух таких бигли представила Kindred Companion Sciences. Как пишет Wired, основатель компании сам является аллергиком и эксперимент проводил на себе. Утверждает, что врожденных аномалий у генно-модифицированных собак не обнаружено. Подробности на Business FM. Россию сравнили с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Словакии, Венгрии и Греции. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, так отмечают агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора, а в России это ВПК, ослабляет другие отрасли. Что так, а что не так в рассуждениях Bloomberg? Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
9: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которую получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Посему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Bloomberg, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа, и в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Bloomberg решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
3: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой. После того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено, двое бывших коллег Протопопова, проходивших по тому же делу, уже получили по 4 года условно. Подробнее Олеся Савоськина.
1: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьёва и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 700 000 рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
10: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
12: Но если вероятно, что суд назначит более строгое наказание, чем просит прокуратура...
10: Да. Суд вообще не связан никак с доводами государственного обвинителя по наказанию. Он может избрать и другое наказание. По этой статье возможны и штрафы.
1: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело «Popcorn Books» стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг. Продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
23: Не только вследствие вот этого дела, а в целом, как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов, рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно, на всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски, лишь бы, не дай бог, как бы чего не вышло, и можно понять издать, потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты и еще между собой не всегда согласованы грамотным образом.
1: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж – на 17%. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. А двух таких бигли представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. И он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперимент он проводил на себе. Валерий Бадоев продолжит.
11: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком, и последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
13: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут. Плюс, во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с помощью генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкологии или прочим, потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем?

0: Ясинский.
1: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
0: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Олеся Савойскина. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
3: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
4: Отчеты и планы.
3: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
4: Бизнес и власть.
3: Цифровые сервисы ОТБ банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением и интернет-банком даже при временных ограничениях мобильного интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТП стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. С подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
6: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду по КС-2 Team Falcon. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
7: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
6: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около $5 миллионов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до $12 миллионов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
8: Понятно, что основная затратная часть это будет, скорее всего,

0: аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, это могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвященных дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятий для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
1: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прадо и Шанель уже в качестве модели, набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Российский фондовый рынок начал четверг ростом, обновив максимум со 2 июля, но затем перешел к умеренному снижению. Рубль при этом остался под давлением, просев еще на 0,8% к юаню. С итогами торгов биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2285 пунктов. Но здесь пока снижение выглядит как довольно логичное движение. И после нескольких дней роста текущей недели, да и в целом после роста рынка почти на 20% от минимальных значений июля. Ну, посмотрим, коррекция это история одного дня, либо все-таки это будет история с пролонгацией, с некой. Были и подоплеки для снижения. Это новые санкции со стороны Великобритании, которая ввела эти самые санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. Ну, с другой стороны, рынок уже давно привык к этим всяким санкционным пакетам. Когда какие-то похожие новости появляются, обычно сначала рынок снижается, не исключено, что это получилось как раз и в четверг. Рубль. Рубль снижается уже достаточно долго, и китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей, преодолела уже на закрытии. То есть до этого китайский юань пробивал 12 вверх, но не удавалось закрыть торговые сессии выше этого значения. В четверг получилось 12 рублей 8 копеек китайской валюты, и вырос юань на 9 копеек. Доллар тоже вырос к рублю. Во всяком случае, если рассматривать вечер четверга, то 81 рубль 70 копеек по однодневному фьючерсному контракту. Ну, здесь рынок продолжает отыгрывать новости среды относительно новых параметров бюджетного правила. Теперь получается, что с 7 августа по 4 сентября Банк России с учетом операции Минфина по бюджетному правилу будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну, кстати, на рынке отмечают, что таких объемов покупки не было уже несколько лет последних. Так что вот этот фактор продолжает оказывать давление на рубль. А вот цены на нефть выросли, причем смесь Brent преодолела 83 доллара за баррель. Опять же, это вечер четверга, ситуация может измениться, но тем не менее, Ормузский пролив вроде как открыт, а вроде и нет. Но не было официальных сообщений по открытию Ормузского пролива. Иран-Оман вроде договорились, но, опять же, договорились они о том, что будут управлять совместно Ормузским проливом и движением через Ормуз, но какой-то вот широкой оценки от США вот этой договоренности рынок тоже не услышал, и мнение американского президента, свежее какое-то мнение по этому поводу еще не прозвучало, а мы помним, что Трамп всегда был против того, чтобы Иран управлял Ормузским проливом, так что ситуация неоднозначная, и Россия. Пролив пока еще по факту не открыт, и вот рынок решил скорректироваться после достаточно заметного падения почти на 10% начала недели.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола — лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27 года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов 4 самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководство EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
4: Спорт и деньги на Business FM. Кто надо, услышал.
6: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Трамп заявил, что США сами нуждаются в дальнобойных ракетах и системах «Патриот». Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о возможных поставках вооружений Украине. По словам американского лидера, Вашингтону необходимо сохранять собственные запасы вооружений. Трамп также раскритиковал бывшего президента Джо Байдена, заявив, что его администрация безвозмездно передала Киеву большое количество оружия. Попытки западных стран расшатать отношения России и Казахстана обречены на провал. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин на полях третьего российско-казахстанского медиафорума. По его словам, сотрудничество двух стран развивается на основе договоренности президентов Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева. Дипломат отметил, что отношения Москвы и Астаны носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Суд взыскал почти 5 миллионов рублей в пользу семьи 6-летнего мальчика, который в 2023 году отравился жидкостью для посудомоечной машины в детском саду. Как сообщила юрист семьи Анастасия Стрелкова, ребенку присудили 3 миллиона рублей компенсации морального вреда, его родителям по 700 тысяч рублей, бабушке 300 тысяч. Решение вступило в законную силу. Ранее воспитательницу и няню признали виновными в оказании небезопасных услуг и запретили им заниматься воспитательной деятельностью. Ни один водоем Англии не соответствует нормам химической безопасности. К такому выводу пришло агентство по охране окружающей среды, сообщает газета The Guardian. Основными источниками загрязнения названы ртуть и другие стойкие токсичные вещества. Они практически не разлагаются и накапливаются в воде и живых организмах. По оценке специалистов, добиться хорошего экологического состояния водоемов удастся не раньше 2063 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, а также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересен крупнейший аэропорт страны? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так СМИ постили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях им не убирали в номерах, а некий гид даже бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. И ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций. О сотрудничестве с россиянами Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. Подробности на Business FM. Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию». Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
8: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево, то есть вот этот 30% пакет реализовать. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной доли аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем-то, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета. Ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частными компаниями, развивается. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
2: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Эксперт затруднился назвать ориентировочную стоимость госпакета «Шереметьево». Контролирующим акционером является «Шереметьево Холдинг». Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупе госпакета «Шереметьево», но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры отказались от сделки. Каким образом будет организована приватизация? крупнейшего российского аэропорта, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие как, например, «Новопорт» Романа Троценко или аэропорты региона, входящие в группу «Ренова» Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации «Шереметьево». В любом случае, шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
9: Другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес, вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. Базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
2: Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт». О сроках приватизации аэропорта Шереметьево информации пока нет. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российские СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам. Расследование ведется по статье «Диверсии». Подробнее Ольга Кашинская.
1: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Инса Ландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
10: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать, не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
1: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
11: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4.5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы журналисты из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
1: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
12: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
1: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро Кэш Патель в интервью Рейтер. По его словам, с китайскими коллегами ФБР провело целый ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. Но в октябре у него запланирован визит в Россию. Валерий Бадоев продолжит.
11: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах России и Китая больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Патели, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
13: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти во все времена. Иногда они как-то отвергаются центральной властью, и тогда молчат от такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
14: Это процесс непрерывный?
13: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
11: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
15: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, и более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
11: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. В США медаль почета появилась во время гражданской войны, а пенсию для ее обладателей стали выплачивать с 1916 года. Изначально это было всего $10 в месяц пожизненно, а спустя столетия размер выплат составляет почти 6 тысяч в месяц. Во Франции с подобным признанием воинской доблести все произошло наоборот. Орден Почетного Легиона был введен Наполеоном Бонапартом в 1802 году, и уже тогда выплаты до 5000 франков выглядели несимволическими. Но индексировать их не стали, и сегодня сумма пособия для кавалера ордена составляет максимум 37 евро, причем не в месяц, а в год. Иногда во французском парламенте звучат призывы упразднить эти выплаты, по словам депутатов, больше похожие на подачки. Но традиция оказывается сильнее.
16: Особая пенсия на Бизнес ФМ.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минфин рассмотрит изменения в налоговый кодекс, которые позволят компаниям учитывать больше расходов на оборонительные мероприятия при расчете налога на прибыль. Поводом стали обращения бизнеса, указавшего, что действующее законодательство не позволяет брать в расчет отдельные виды таких затрат. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения могут быть приняты уже в этом году. Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Ведомстве рассчитывают, что изменения обеспечат антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый режим предусматривает преференции для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в Эмиратах. Ожидается, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах не менее 266 миллионов долларов. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ Украине при возникновении такой потребности. Об этом сообщил глава МИДа страны Джейхун Байрамов на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар» уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Евгений Перечук подробнее.
4: «Бизнес говорит».
18: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 миллион в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
19: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
18: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
20: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается, автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает, поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности, и уже тогда суд принимает ко вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
21: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
20: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
18: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно. И там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, это главная боль для девелоперов, по крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машин местами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики, как это может сказаться на ценах, об этом Наталья Шашина.
22: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машин, машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
0: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, те документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
22: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
3: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Сбоку пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И два этажа паркинга в центре не сделаешь.
22: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
5: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машиноместа. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машиноместо, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машиноместам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
22: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
16: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес ФМ спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров из собственной практики у собеседников Бизнес ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, план, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на «Бизнес FM». Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на «Бизнес FM».
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совет нацбезопасности Турции призвал стороны российско-украинского конфликта снизить напряженность в Черном и Каспийском морях и предпринять конкретные шаги для достижения мира. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивается, что стратегический тупик не может быть преодолен путем превращения Черного, Каспийского и прилегающих морей в зоны конфликта. США ввели санкции против лиц и организаций, содействующих военному сотрудничеству Кубы и поставкам вооружений кубинскому режиму. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Под ограничения попали 5 кубинских организаций и 8 физических лиц. В Вашингтоне заявили, что власти страны используют свои военные и разведывательные структуры для шпионажа против США, оказывают материальную поддержку радикальным и террористическим группировкам, а также предоставляют России, Китаю и Ирану возможности для проведения операций против Соединенных Штатов. В Госдуму будет внесен проект об отмене ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации. Законодательную инициативу готовит глава комитета по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, ЕГЭ провалил свои задачи, не снизил коррупцию, не создал единой оценки и не помог школьникам из бедных семей и сельской местности. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. По паритету покупательной способности подсчитали в Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарии Георгия Бофта. 160 миллионов рублей. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Ее руководитель заявил бизнес-фем, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Тем не менее, региональный оператор через суд добился взыскания с них по 1 000 000 рублей ежемесячно. Как так получается? И в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной инженерии. Двух таких бигли представила Kindred Companion Sciences. Как пишет Wired, основатель компании сам является аллергиком и эксперимент проводил на себе. Утверждает, что врожденных аномалий у генно-модифицированных собак не обнаружено. Подробности на Business FM.
8: Yeah.
2: Россию сравнили с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Словакии, Венгрии и Греции. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, так отмечают агентства. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора в России – это ВПК, ослабляет другие отрасли. Что так, а что не так в рассуждениях Bloomberg? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которая получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. При формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Bloomberg, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа. И в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Bloomberg решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой. После того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено, двое бывших коллег Протопопова, проходивших по тому же делу, уже получили по 4 года условно. Подробнее Олеся Савоськина.
1: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. «Попкорн Букс» появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьёва и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 миллионов 700 тысяч рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
9: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
10: Но есть ли вероятность, что суд назначит более строгое наказание, чем просит прокуратура?
9: Да. Суд вообще не связан никак с доводами государственного обвинителя по наказанию. Он может избрать и другое наказание. По этой статье возможны и штрафы.
1: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело «Попкорн Букс» стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг. Продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
12: Не только вследствие вот этого дела, а в целом, как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов, рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно, на всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски, лишь бы, не дай бог, как бы чего не вышло, и можно понять издателя. Потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты и еще между собой не всегда согласованы грамотным образом.
1: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж – на 17%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
2: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. А двух таких биглей представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. И он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперимент он проводил на себе. Валерий Бадоев продолжит.
11: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только два эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
13: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут. Плюс, во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с помощью генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкологии или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримая плата.
11: Генномодифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
14: Здесь достаточно

0: Эликации собак пока не одобрила FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
2: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
1: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
5: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
6: Отчеты и планы.
5: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
6: Бизнес и власть.
5: Цифровые сервисы ОТБ банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением интернет-банком даже при временных ограничениях мобильного интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТП стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
8: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду ПКС-2 Team Falcon. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
9: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
8: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около $5 миллионов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до 12 миллионов долларов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор.

0: Директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
1: Понятно, что основная затратная часть это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей, но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятий для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
0: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прада и Шанель уже в качестве модели, набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Российский фондовый рынок начал четверг ростом, обновив максимум со 2 июля, но затем перешел к умеренному снижению. Рубль при этом остался под давлением, просев еще на 0,8% к юаню. С итогами торгов биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2285 пунктов. Но здесь пока снижение выглядит как довольно логичное движение. И после нескольких дней роста текущей недели, да и в целом после роста рынка почти на 20% от минимальных значений июля. Ну, посмотрим, коррекция это история одного дня, либо все-таки это будет история с пролонгацией, с некой. Были и подоплеки для снижения, это новые санкции со стороны Великобритании, которая ввела эти самые санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. Ну, с другой стороны, рынок уже давно привык к этим всяким санкционным пакетам, когда какие-то похожие новости появляются. Обычно сначала рынок снижается, не исключено, что это получилось как раз и в четверг. Рубль снижается уже достаточно долго, и китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей, преодолела уже на закрытии. То есть до этого китайский юань пробивал 12 вверх, но не удавалось закрыть торговые сессии выше этого значения. В четверг получилось 12 рублей 8 копеек китайской валюты, и вырос юань на 9 копеек. Доллар тоже вырос к рублю. Во всяком случае, если рассматривать вечер четверга, то 81 рубль 70 копеек по однодневному фьючерсному контракту. Ну, здесь рынок продолжает отыгрывать новости среды относительно новых параметров бюджетного правила. Теперь получается, что с 7 августа по 4 сентября Банк России с учетом операции Минфина по бюджетному правилу будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну, кстати, на рынке отмечают, что таких объемов покупки не было уже несколько лет последних. Так что вот этот фактор продолжает оказывать давление на рубль. А вот цены на нефть выросли, причем смесь Brent преодолела 83 доллара за баррель. Опять же, это вечер четверга, ситуация может измениться, но тем не менее, Ормузский пролив вроде как открыт, а вроде и нет. Но не было официальных сообщений по открытию Ормузского пролива. Иран Иран, Оман вроде договорились. Но, опять же, договорились они о том, что будут управлять совместно Ормузским проливом и движением через Ормуз. Но какой-то вот широкой оценки от США вот этой договоренности рынок тоже не услышал. И мнение американского президента, свежее какое-то мнение по этому поводу еще не прозвучало. А мы помним, что Трамп всегда был против того, чтобы Иран управлял Ормузским проливом. Так что ситуация неоднозначная, и пролив пока еще по факту не открыт, и вот рынок решил скорректироваться после достаточно заметного падения почти на 10% начала недели.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Продолжительность жизни.
5: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Трамп заявил, что США сами нуждаются в дальнобойных ракетах и системах «Патриот». Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о возможных поставках вооружений Украине. По словам американского лидера, Вашингтону необходимо сохранять собственные запасы вооружений. Трамп также раскритиковал бывшего президента Джо Байдена, заявив, что его администрация безвозмездно передала Киеву большое количество оружия. Попытки западных стран расшатать отношения России и Казахстана обречены на провал. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин на полях третьего российско-казахстанского медиафорума. По его словам, сотрудничество двух стран развивается на основе договоренности президентов Владимира Путина и Касыма Жомарта Токаева. Дипломат отметил, что отношения Москвы и Астаны носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Суд взыскал почти 5 миллионов рублей в пользу семьи 6-летнего мальчика, который в 2023 году отравился жидкостью для посудомоечной машины в детском саду. Как сообщила юрист семьи Анастасия Стрелкова, ребенку присудили 3 миллиона рублей компенсации морального вреда, его родителям по 700 тысяч рублей, бабушке 300 тысяч. Решение вступило в законную силу. Ранее воспитательницу и няню признали виновными в оказании небезопасных услуг и запретили им заниматься воспитательной деятельностью. Ни один водоем Англии не соответствует нормам химической безопасности. К такому выводу пришло агентство по охране окружающей среды, сообщает газета The Guardian. Основными источниками загрязнения названы ртуть и другие стойкие токсичные вещества. Они практически не разлагаются и накапливаются в воде и живых организмах. По оценке специалистов, добиться хорошего экологического состояния водоемов удастся не раньше 2063 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин своим указом разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. При продаже госпакета акций необходимо обеспечить условия для модернизации аэропорта, а также не допустить перехода ценных бумаг иностранцам. При этом государство получит право на золотую акцию. Кому и за сколько может быть интересен крупнейший аэропорт страны? Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Так СМИ постили скриншоты из соцсетей, как в ресторанах плевали в еду россиянам, в отелях им не убирали в номерах, а некий гид даже бросил их в лесу. Власти назвали это намеренной кампанией по дискредитации турсектора, организованной за рубежом. И ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью, сообщил директор американского бюро Кэш Патель. По его словам, с китайцами уже провели целый ряд совместных операций. О сотрудничестве с россиянами Патель не рассказал, но уже в октябре он собирается в Россию. Подробности на Business FM. Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Согласно документу, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию». Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
7: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево, то есть вот этот 30% пакет реализовать. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной долей аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем-то, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета. Ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частным компаниями, развивается. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
2: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Эксперт затруднился назвать ориентировочную стоимость госпакета «Шереметьево». Контролирующим акционером является «Шереметьево Холдинг». Росимущество принадлежит чуть более 30% аэропорта. В 2020 году холдинг направил заявку на исполнение опциона по выкупе госпакета «Шереметьево», но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры отказались от сделки. Каким образом будет организована приватизация крупнейшего российского аэропорта, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие как, например, «Новопорт» Романа Троценко или аэропорты региона, входящие в группу «Ренова» Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации «Шереметьево». В любом случае, шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства. агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
8: Другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. Базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
2: Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт». О сроках приватизации аэропорта Шереметьево информации пока нет. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российские СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам. Расследование ведется по статье о диверсии. Подробнее Ольга Кашинская.
0: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Этот тред появился в нежелательной соцсети X. В нем якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Инса Ландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
9: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не убирать, не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
0: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
10: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4.5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
0: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
11: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились. Я думаю, грузинские власти будут предпринимать максимум усилий, чтобы любого рода негативные последствия с приезжающими в Грузию из любых стран, их было минимальное количество, потому что на это опирается в том числе их экономика.
0: В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: ФБР налаживает партнерство со спецслужбами Китая и России по борьбе с транснациональной преступностью. Об этом заявил директор американского бюро Кэш Патель в интервью Рейтер. По его словам, с китайскими коллегами ФБР провело целый ряд совместных операций в Китае, США и даже в Дубае. С российскими спецслужбами ФБР уже несколько месяцев ведет сотрудничество, но конкретных кейсов Патель не привел. Но в октябре у него запланирован визит в Россию. Валерий Бадоев продолжит.
10: Уровень выстроенных за последний год отношений с российскими и китайскими спецслужбами глава ФБР Кэш Патель назвал беспрецедентным. И действительно, как отмечает Рейтер, среди чиновников в Штатах России и Китая больше все-таки воспринимаются как противники, нежели союзники. Об этом прямо заявил агентству бывший старший агент ФБР Джефф Крокер. Цитата. «Китай и Россия – наши враги. И точка. Они активно пытаются нанести вред нашей стране». Но глава бюро Патель настаивает, что если с помощью сотрудничества можно добиться побед для Америки, то, цитата, «мы должны вступить в диалог». Из его слов следует, что спецслужбы США, России и Китая вместе борются с транснациональной преступностью. В основном путем обмена информацией, а иногда и агентами, в некоторых случаях даже проводятся совместные рейды. По словам Патели, российские и американские спецслужбы ведут совместную работу уже 15 месяцев. Что это конкретно за ведомство, ФСБ, СК или СВР, не уточняется. Но взаимодействие между спецслужбами разных стран идет практически всегда, отмечает ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков.
12: Есть вещи, индивидуальные вопросы, и мы вступаем, и к нам обращаются. Это вообще постоянные, почти во все времена. Иногда они как-то отвергаются к центральной власти, и тогда молчат от такого рода попытки, потому что не всем это выгодно, особенно в условиях острой политической борьбы.
13: Это процесс непрерывный?
12: Он просто не отрегулированный как постоянный, а включаемый по необходимости.
10: Рейтер отмечает, что в мае китайские государственные СМИ сообщали о совместной операции ФБР, Министерства общественной безопасности Китая и полиции Дубая. Она получила название «Песчаный доллар». Спецслужбы тогда провели масштабный рейд на кибермошеннические центры в Дубае. Арестованы были 300 человек. Еще как минимум один подозреваемый по делу является американским гражданином, но находился он в Китае. Его Пекин вернул Вашингтону. Также проводились операции на территории США. В июне китайские правоохранители совместно с ФБР ликвидировали в штате Небраска, цитата, «многонациональную сеть по распространению материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми». Были и совместные рейды на территории Китая, на предприятия по производству прекурсоров для наркотических веществ. Российская сторона о какой-либо кооперации с ФБР не сообщала, да и глава бюро Патель тоже не поделился подробностями, лишь заявил, что целью были, цитата, «преступные группировки, занимающиеся насильственными преступлениями». Может быть, пока не согласованы позиции. Кэш Патель как раз посещал Китай в мае, а вот поездка в Россию у него запланирована на октябрь. Впервые утечки о том, что у главы ФБР есть такие планы, появились в июле. Тогда также появились спекуляции, что он может стать каналом связи между Москвой и Вашингтоном. Но это не имеет под собой смысла, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
14: Его основная задача – это работа по его специальности. Это не переговорный трек по России, это не переговорный трек по Украине, и уж тем более не трехсторонняя Россия, Украина, США. Поэтому сейчас он занимается своей профессиональной деятельностью. Если говорить про кооперацию, то я бы сказал так, что все-таки, несмотря на жесткую риторику относительно Китая, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Китаем в конкретных вопросах. И более того, и с Россией тоже. Потому что вопрос безопасности – это базовый принцип, который стоит выше идеологических различий, более того, международной политики, какая бы она ни была напряженная, жестокая и драматичная.
10: Эксперты отмечают, что развитие кооперации между спецслужбами ни в коем случае не означает какого-либо потепления в отношениях между странами. Политика отдельно, борьба с преступностью отдельно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Реклама.
15: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
16: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
17: Ищете уютное место для дня рождения?
18: Или теплых семейных встреч?
17: Семейное кафе «Тренди».
18: Вкусно, уютно для всех.
19: Семья всегда будет в тренде.
17: Тренди.рф.
20: Бронь столов 225-44-33.
21: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Новый прикуп на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минфин рассмотрит изменения в налоговый кодекс, которые позволят компаниям учитывать больше расходов на оборонительные мероприятия при расчете налога на прибыль. Поводом стали обращения бизнеса, указавшего, что действующее законодательство не позволяет брать в расчет отдельные виды таких затрат. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения могут быть приняты уже в этом году. Минтранс вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ. Теперь деньги, выделенные на ремонт и содержание дорог, можно будет тратить на защиту от налетов и восстановление поврежденной в результате воздушных атак инфраструктуры. Ведомстве рассчитывают, что изменения обеспечат антитеррористическую защищенность объектов дорожного хозяйства и безопасность движения. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый режим предусматривает преференции для 86% товарной номенклатуры, что охватывает 98% объема экспорта ЕАЭС в Эмиратах. Ожидается, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах не менее 266 миллионов долларов. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ Украине при возникновении такой потребности. Об этом сообщил глава МИДа страны Джейхун Байрамов на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар» уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Бизнес уверяет, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Евгений Перечук подробнее.
4: «Бизнес говорит».
23: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано. А затем претензии к компании Антона снова возобновились.
24: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но Хартия, независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. Хартия говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? Хартия говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
23: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель Центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
1: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает ко вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимают уже соответствующие решения.
3: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
1: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
23: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
2: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это главная боль для девелоперов, по крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машин местами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики, как это может сказаться на ценах, об этом Наталья Шашина.
5: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машин, мест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
6: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, те документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
5: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно, ли, нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
0: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще 2 этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Но пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И 2 этажа паркинга в центре не сделаешь.
5: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
7: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось 2 машиноместа. По площади 1, но продавали застройщики как 2. Соответственно, иногда и деньги беря за 2. Иногда продавали просто площадь под 1 машиноместо, а внутри уже подъемники 2-уровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машиноместам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец эти тем озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем. Таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На 1 квартиру нужна 1 машина.
5: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. 1,5 года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
8: Между делом с Кирой Альтман.
22: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
9: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины ни похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
22: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: Между делом на Бизнес ФМ. Культ на личности. Лица на банкнотах.
10: Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман – ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе.
11: Культ на личности. На Бизнес FM.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
13: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Совет нацбезопасности Турции призвал стороны российско-украинского конфликта снизить напряженность в Черном и Каспийском морях и предпринять конкретные шаги для достижения мира. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана. Подчеркивается, что стратегический тупик не может быть преодолен путем превращения Черного, Каспийского и прилегающих морей в зоны конфликта. США ввели санкции против лиц и организаций, содействующих военному сотрудничеству Кубы и поставкам вооружений кубинскому режиму. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Под ограничения попали 5 кубинских организаций и 8 физических лиц. В Вашингтоне заявили, что власти страны используют свои военные и разведывательные структуры для шпионажа против США, оказывают материальную поддержку радикальным и террористическим группировкам, а также предоставляют России, Китаю и Ирану возможности для проведения операций против Соединенных Штатов. В Госдуму будет внесен проект об отмене ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации. Законодательную инициативу готовит глава комитета по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, ЕГЭ провалил свои задачи, не снизил коррупцию, не создал единой оценки и не помог школьникам из бедных семей и сельской местности. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. По паритету покупательной способности подсчитали в Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарии Георгия Бофта. 160 миллионов рублей, именно столько долгов насчитали небольшой компании за вывоз, как там говорят, несуществующих твердых коммунальных отходов. Ее руководитель заявил бизнес-фем, что вывоз такого вообще ни разу не производился. Тем не менее, региональный оператор через суд добился взыскания с них по 1 000 000 рублей ежемесячно. Как так получается? И в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной инженерии. Двух таких бигли представила Kindred Companion Sciences. Как пишет Wired, основатель компании сам является аллергиком и эксперимент проводил на себе. Утверждает, что врожденных аномалий у генно-модифицированных собак не обнаружено. Подробности на Business FM. Россию сравнили с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Словакии, Венгрии и Греции. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, так отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора, а в России этого ВПК ослабляет другие отрасли. Что так, а что не так в рассуждениях Bloomberg? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которая получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Ему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа. И в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Bloomberg решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой. После того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено, двое бывших коллег Протопопова, проходивших по тому же делу, уже получили по 4 года условно подробнее Олеся Савоськина.
16: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 23 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 24-25 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьёва и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 миллионов 700 тысяч рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
17: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
18: Но есть ли вероятность, что суд назначит более строгое наказание, чем просит прокуратура?
17: Да. Суд вообще не связан никак с доводами государственного обвинителя по наказанию. Он может избрать и другое наказание. По этой статье возможны и штрафы.
16: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело Popcorn Books стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг. Продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
19: Не только вследствие вот этого дела, а в целом, как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов, рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно, на всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски, лишь бы, не дай бог, как бы чего не вышло. И можно понять издателя, потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты и еще между собой не всегда согласованы грамотным образом.
16: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж на 17%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
2: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. А двух таких биглей представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. И он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперимент он проводил на себе. Валерий Убадоев продолжит.
20: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только два эмбриона, но щенки родились здоровыми, еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком, и последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
1: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с помощью генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболевания, онкологии или прочего, потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримая плата.
20: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры, а сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
3: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.

0: 20-40-40.
1: Деньги. Одним из способов защиты медных и серебряных монет от коррозии является огневое золочение. Перед началом процедуры монеты очищают от окислов и обезжиривают, затем покрывают тонким слоем золота, растворенного в ртути, и прокаливают. В результате ртуть испаряется, а золото остается на монете. Фальшивомонетчики использовали технологию огневого золочения еще в античные времена, а в эпоху Возрождения монетами, изготовленными таким способом, награждались победители на состязаниях стрелков.
2: История денег на Business FM.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Олеся Савойскина. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
4: Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании почти на $350 миллионов, пишет Bloomberg. Сделка прошла после того, как бумаги Amazon обновили исторический максимум, а стоимость компании впервые превысила $3 триллиона. Это первая продажа акций Amazon для Безоса в этом году. Всего с 2020 года он продал бумаги компании более чем на $38 миллиардов. При этом ему по-прежнему принадлежит более 8% акций компании.
5: Отчеты и планы.
4: Китайская компания DeepSeek планирует существенно повысить цены на использование своих ИИ-моделей. Новые тарифы объявят позднее. Пока сервис остается одним из самых дешевых на рынке. Выполнение тестовой задачи обходится в среднем в 3 цента, более чем в 100 раз дешевле, чем у одной из моделей Anthropic. Как пишет South China Morning Post, компании становится все сложнее сохранять настолько низкие цены в условиях жесткой конкуренции.
5: Бизнес и власть.
4: Цифровые сервисы ОТБ-банка вошли в белый список Минцифры. Теперь клиенты смогут пользоваться приложением и интернет-банком даже при временных ограничениях мобильного интернета. Доступ будет подключаться автоматически. Менять настройки не потребуется. ОТП стал 6-м банком в белом списке и первой российской дочкой иностранного банка, которая туда вошла. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. С подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
7: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду по КС-2 Team Falcon. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
8: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
7: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около $5 миллионов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до $12 миллионов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генерал. генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
0: Понятно, что основной

0: Затратная часть, это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей, но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, это могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты это будут на саму площадку аренды, это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов, это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятий для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
1: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Gucci, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Prada и Chanel уже в качестве модели, набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 23-го года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Российский фондовый рынок начал четверг ростом, обновив максимум со 2 июля, но затем перешел к умеренному снижению. Рубль при этом остался под давлением, просев еще на 0,8% к юаню. С итогами торгов биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2285 пунктов. Но здесь пока снижение выглядит как довольно логичное движение. И после нескольких дней роста текущей недели, да и в целом после роста рынка почти на 20% от минимальных значений июля. Ну, посмотрим, коррекция это история одного дня, либо все-таки это будет история с пролонгацией, с некой. Были и подоплеки для снижения, это новые санкции со стороны Великобритании, которая ввела эти самые санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. Ну, с другой стороны, рынок уже давно привык к этим всяким санкционным пакетам, когда какие-то похожие новости появляются. Обычно сначала рынок снижается, не исключено, что это получилось как раз и в четверг. Рубль. Рубль снижается уже достаточно долго, и китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей, преодолела уже на закрытии. То есть до этого китайский юань пробивал 12 вверх, но не удавалось закрыть торговые сессии выше этого значения. В четверг получилось 12 рублей 8 копеек китайской валюты, и вырос юань на 9 копеек. Доллар тоже вырос к рублю, во всяком случае, если рассматривать вечер четверга, то 81 рубль 70 копеек по однодневному фьючерсному контракту. Ну, здесь рынок продолжает отыгрывать новости среды относительно новых параметров бюджетного правила. Теперь получается, что с 7 августа по 4 сентября Банк России с учетом операции Минфина по бюджетному правилу будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну, кстати, на рынке отмечают, что таких объемов покупки не было уже несколько лет последних. Так что вот этот фактор продолжает оказывать давление на рубль. А вот цены на нефть выросли, причем смесь Brent преодолела 83 доллара за баррель. Опять же, это вечер четверга, ситуация может измениться, но тем не менее, Ормузский пролив вроде как открыт, а вроде и нет. Но не было официальных сообщений по открытию Ормузского пролива. Иран, Оман вроде договорились. Но, опять же, договорились они о том, что будут управлять совместно Ормузским проливом и движением через Ормуз. Но какой-то вот широкой оценки от США вот этой договоренности рынок тоже не услышал. И мнение американского президента, свежее какое-то мнение по этому поводу еще не прозвучало. А мы помним, что Трамп всегда был против того, чтобы Иран управлял Ормузским проливом. Так что ситуация неоднозначная, и пролив пока еще по факту не открыт, и вот рынок решил скорректироваться после достаточно заметного падения почти на 10% начала недели.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. НЛО «Туризм» — это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонд, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка — это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушения или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций — это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад. Тоже отдых на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. Полтора часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от трех ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом – экскурсия по усадьбе, а после обеда – живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Дональд Трамп обвинил предыдущую администрацию в опустошении американских арсеналов из-за помощи Киеву. Отвечая на вопросы журналиста о запросах Владимира Зеленского, Трамп сказал, что США самим нужны ракеты. И добавил, что его предшественник Джо Байдена отдал Киеву боеприпасов на $300 миллиардов. Он раздал очень большую часть, сейчас мы это восстанавливаем и используем боеприпасы, которые очень мощные и хорошие, добавил Трамп. Ранее Financial Times писала, что Трамп отказался передавать Украине дополнительные ракеты для ЗРК «Патриот». Это вооружение требуется для защиты американских объектов на Ближнем Востоке. В Таиланде 2 человека погибли и более 20 пострадали при стрельбе в школе. Об этом сообщают тайские СМИ, в том числе газета «Хаосот», телеканал «Амарин ТВ». По предварительным данным, жертвами стали 2 учителей. 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия уже работают экстренные службы. Подробности случившегося уточняются. 8 крупнейших аэропортов Германии оснащают системами защиты от дронов. В ускоренном порядке их устанавливают во Франкфурте, Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Штутгарте, Гамбурге, Лейпциге и Кёльне. Решение приняли после нескольких случаев появления дронов около аэропортов. Одним из последних стал инцидент в Лейпциге, где рядом с украинским грузовым самолетом обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Ожидается, что большинство крупнейших аэропортов страны получат новые системы до конца года, пишет Рейтер. Москву и Подмосковье минувшей ночью накрыла гроза. Десятки рейсов задержали из-за непогоды. Так, во Внуково 37, 12 на вылет и 25 на прилет. Сегодня в Москве и Подмосковье также ожидаются дожди, местами с грозами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Государство продаст долю Шереметьево. Владимир Путин исключил аэропорт из перечня стратегических предприятий, что позволяет передать его в частные руки, но государство сохранит золотую акцию. Кому достанется государственный пакет и по какой цене? Грузия расследует возможные фейки о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам и буквально вредительстве в их адрес. Что происходит на деле, мы поговорили с местными жителями. Проход через Ормузский пролив будет один, а контроль у Ирана и Омана. Детали соглашения приводит иранское агентство ФАРС. Вход судов в пролив будет регулироваться Ираном, ну а выход и Ираном, и Оманом. Стоимость будет определяться платой за услуги. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Это крупнейший аэропорт московского авиаузла, состоящий из 6 пассажирских терминалов, его базовый перевозчик группы «Аэрофлот». Согласно указу президента, аэропорт исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. При приватизации необходимо сохранить его основной вид деятельности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственности на иностранцев или подконтрольных им лиц. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию», комментирует главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
9: Принято решение все-таки продать долю государства в Шереметьево. То есть вот этот 30% пакет реализовать. Аэропорт как и управляется частными структурами, так и будет дальше управляться. Тем более, что государство все равно оставляет у себя золотую акцию, которая позволит в случае чего вмешиваться в принятие стратегических решений. Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльные, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно 3/4 аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной долей аэропорта Домодедово. Так что, по-моему, время более чем удачное для того, чтобы, в общем, избавиться от, по большому счету, ненужного государству пакета. Ну, а зачем держать, если и так аэропорт эффективно управляется частными компаниями, развивается. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
8: Роман Гусаров, Авиа.ру. Эксперты пока затрудняются назвать ориентировочную стоимость госпакета Шереметьево. Контролирующим акционером является Шереметьево холдинг. Росимуществу принадлежит чуть больше 30% аэропорта. А в 2020 году Росимущество получило заявку от Шереметьево холдинг на выкуп госдоли. Эта сделка, если бы состоялась, могла стать рекордной для отрасли, оцениваясь в 50-70 примерно миллиардов рублей. Но в начале 2021 года в связи с нестабильной экономической обстановкой на фоне пандемии частные акционеры от сделки отказались. Каким образом будет организована приватизация крупнейшего аэропорта России, пока непонятно. Но если акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропорты компании, такие как, например, Новопорт Романа Троценко или аэропорты регионов, входящие в группу Ренова Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации Шереметьево. В любом случае, шансов купить госпакет больше у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства авиапорта Олег Пантелеев.
10: другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но это действительно представляет сейчас определенный интерес. Базируясь на финансовых результатах 2024 года, можно сделать очень высокие оценки стоимости этого пакета. Но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства, вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
8: Олег Пантелеев, «Авиапорт». Согласно данным на 2025 год, у «Шереметьево Холдинг» единственный владелец ТПС «Авиахолдинг ЛТД», резидент специального административного района в Калининградской области до редомицеляции с Кипра в 2022 году. Эта структура принадлежала трасту, действовавшему в интересах семи бизнесменов Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько и Аркадию Ротенбергу. Официально бенефициары аэропорта не раскрываются. Миноритарными акционерами выступает группа «Аэрофлот» и веб-капитал. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам и буквально вредительстве в их адрес. Расследование ведется по статье о диверсии с подробностями Ольга Кашинская.
1: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Ин Саландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
11: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
1: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
12: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4.5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
1: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
13: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились.
1: Премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Дональд Трамп хочет видеть своим преемником Джей Ди Венса на выборах в 2028 году. Об этом он заявил спонсорам республиканской партии, сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Однако другие собеседники газеты утверждают, что пока непонятно, кому Трамп склоняется больше, к вице-президенту Венсу или госсекретарю Рубио. Примечательно, что оба ранее были его соперниками и даже открыто критиковали, но затем присоединились к его команде. Газета пишет, что Марко Рубио сейчас сократил общение с прессой, чтобы не подпитывать слухи, и Джей Ди Венс не делал пока публичных заявлений относительно своего будущего, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
14: Пока еще все-таки мы наблюдаем предварительный этап подготовки к президентским выборам. Понятно, что, конечно, демократы большую активность проявляют, потому что у них будет, конечно, довольно серьезная конкуренция на праймерис. Там и Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, как мы видим сейчас, объезжает первые штаты на праймерис. И Камала Харрис, чего напоминать о себе. Что же касается республиканцев, то здесь, ну, во многом, на мой взгляд, эта конкуренция, которая якобы имеется между Джей Ди Венсом и Марко Рубио, носит скорее искусственный характер. То есть Трамп, конечно, подогревает определенный конкурентный дух, чтобы оба политика не расслаблялись. Но в целом и тот, и другой уже неоднократно заявляли, что не будут бросать друг другу вызов на республиканских праймерис. Потому что, скорее всего, мы увидим как раз совместный тандем Венса и Рубио, и они, скорее всего, вместе пойдут на президентские выборы 2028 года. Впереди у республиканцев сложные выборы в Конгресс, на которых они с высокой долей вероятности проигрывают. И я, например, не исключаю того, что Венс мог бы посчитать в один момент, что участвовать в президентской гонке 2028 года смысла нет. Если рейтинги Трампа будут низкими, если у республиканцев все будет довольно плохо, он вполне может пересидеть следующие президентские выборы и пойти, например, на 32-й год. Рубио, конечно, активнее проявляет себя на внешнем контуре, поэтому мы про него чаще слышим, но просто Венс концентрирован скорее на внутрянке. Он, конечно, тоже внешней политикой занимался, с переменным успехом. Можно вспомнить, да, как он пытался заключить сделку с Ираном и чем это закончилось. Но в целом, конечно, он больше по внутриамериканской повестке сейчас работает.
8: Малик Дудаков, политолог-американист. Ранее Трамп неоднократно публично заявлял, что считает Венса и Рубио идеальными кандидатами для управления США после его второго президентского срока, при этом не уточнял, на какой должности видит каждого из них.
7: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Реклама на Бизнес FM в Казани.
16: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в тренде.
16: Trendy.rf.
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
21: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
22: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
23: Успеть за 10 секунд на Business FM.
24: Я себе на аукционе Sotheby's почти за 6,5 миллионов долларов он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом.
25: Транжиры на Бизнес FM.
23: В эфире радио не на словах, а на деле.
0: Партнер эфира ООО «Канавты-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 5 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
3: Вопрос к эксперту на Business FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Сегодня мы поговорим о том, что волнует многих матерей, а также о том, что действительно волнует и общество, потому что эта тема, к сожалению, пока является на все времена. А именно об оплате алиментов на несовершеннолетних детей. Насколько актуальна эта проблема сегодня? Сколько должников по алиментам в Татарстане на сегодняшний день? И как судебные приставы работают в этом направлении? На наши вопросы сегодня отвечает первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибетуллин. Альберт Раисович, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
4: Вы у нас впервые в студии Business FM.
5: Да, совершенно.
4: Мы рады очень приветствовать вас. Проблема действительно актуальна до сих пор.
5: Совершенно верно. Ситуация по взысканию алиментных платежей находится на постоянном контроле Главного управления. Вопрос достаточно социально значимый. И мы работаем уже на протяжении нескольких лет по данному вопросу. На сегодняшний день общий остаток исполнительных производств по невзысканным алиментам составляет 15 тысяч. Задолженность составляет порядка 2 миллиардов рублей. По взысканной сумме с аналогичным периодом прошлого года мы вышли в значительную положительную динамику, это плюс 600 миллионов рублей. В абсолютных цифрах взысканная сумма составила 2,8 миллиарда рублей. По тенденции последних лет следует, наверное, отметить, что мы планомерно ежегодно снижаем наш рабочий остаток. Иными словами, злостных должников, которые не исполняют обязательства по оплате на содержание детей алиментов, становится ниже в Республике Татарстан. Эта динамика уже устойчивая последние 5 лет.
4: Прозвучала цифра 15 тысяч. Это много или мало?
5: Наверное, для большого субъекта Российской Федерации в целом эта цифра нормальная, с учетом того, что есть должники, которые не знают о решении суда по каким-то объективным, субъективным причинам. Есть переезды и перемещения. Ну, ситуация динамичная, но большая часть из 15 тысяч приступили к полной оплате задолженности по алиментам.
4: Среди должников сколько процентов мужчин и женщин? Ну, я понимаю, что мужчин гораздо больше, естественно. Но давайте поговорим об этом.
5: Совершенно верно. Подавляющее большинство это мужчины, но все-таки 12% должников по исполнительным производствам взыскания алиментов это и есть женщины. Как правило, они лишены родительских прав, дети находятся на попечении опекунов, либо находятся в детских учреждениях.
4: А как называют неплательщиков и какие меры реально работают?
5: Мер достаточно много, и любой судебный пристав-исполнитель их подбирает с точки зрения разумности. Не каждого должника надо вести за руку в суд и составлять административный протокол. И меры у нас много, начиная от проверки расчетных счетов. Ну, та ситуация, которая самая банальная, арестовали расчетный счет судебные приставы. Далее пристав проверяет имущественное положение должника направлением различного рода запросов. Росреестр, ГИБДД, иные регистрирующие органы. После чего у нас есть возможность и из органа налогового уточнить о месте доходов. После этого пристав обрабатывает так называемый положительный ответ из регистрирующих органов и выносит соответствующее постановление, будь то обращение взыскания на доходы, либо запрет на регистрационные действия. Вот в этой стадии, если должник понимает, что все серьезно, и он предпринимает попытки к погашению, дальше пристав уже более, скажем так, карательные меры не принимает. Но если у должника нету возможности, либо нету желания, здесь уже приходят более весомые аргументы. Это в форме наложения ареста на имущество должников, то есть это когда арестовали транспортное средство и началась процедура реализации этого имущества. Либо же санкции, которые я отметил чуть выше, это административная санкция 5.35 за неуплату алиментов. Санкции, она чем примечательна, что там предусмотрен и административный арест до 15 суток. Ну и в то же время есть и обязательные работы, где должник привлекается к общественно полезным деятельности. Ну и самая, наверное, крайняя точка, которая есть у службы судебных приставов, у нас есть сфера дознания, мы можем возбуждать уголовные дела. Мы возбуждаем уголовные дела по статье 157, часть 1, за неуплату алиментов в добровольный срок. Вот, наверное, вкратце вот такой весь наш инструментарий.
4: За несколько недель до вас приходила Федеральная налоговая служба по Республике Татарстан. И мы разговаривали о серой зарплате, которая, к сожалению, в наше время имеет место быть. И многие неплательщики алиментов, к сожалению, имеют вот серую зарплату. Умышленно и нарочито. Что делает ваша служба вот с такими неплательщиками?
5: Действительно, на практике мы сталкиваемся с такими вопросами, когда должники умышленно занижают свои доходы для того, чтобы вот в пропорциональном объеме 1/3, 1/4 платить меньше на содержание своих детей. Здесь очень простой выход. Мы всем взыскателям, взыскательницам рекомендуем обращаться в суд за изменением размера удержания, то есть пропорцию перевести в твердую денежную сумму. В рамках судебного заседания она подтверждает или приносит документы, подтверждающие дополнительный доход бывшего супруга, и уже суд меняет это на твердую денежную сумму, и дальше уже идет взыскание вот данной суммы.
4: Положительный результат уже есть?
5: Положительный результат, конечно, есть. Эти изменения сразу видны, буквально там минимальный срок на рассмотрение, возбуждение, и дальше уже пристав взыскивает конкретную сумму, которую указал.
4: А какие механизмы используют службы для выявления сокрытия доходов и реального финансового положения должников? Мы как раз об этом говорим, но тем не менее, я так понимаю, что в цифровой век у нас очень много каких-то новых инструментов появилось.
5: Конечно. В первую очередь это взаимодействие, наверное, с Федеральной налоговой службой. Большой объем, массив данных, это и официальные источники дохода, и задекларированные источники дохода. Здесь мы опираемся вот именно на взаимодействие с коллегами Федеральной налоговой службы.
4: Скажите, пожалуйста, а куда можно обратиться, если возникли вопросы? Многие женщины просто боятся или элементарно не знают, с чего начинать.
5: Мы достаточно открытая служба. Еженедельно по пятницам служба судебных приставов проводит открытый, так скажем, день, когда принимает заявительниц с вопросами о невзыскании алиментов. Этот прием, как правило, зачастую провожу я. Мы организовали телемост с любой точки республики, где находится наша взыскательница. Она может подключиться из любого отделения и выйдет на прямую связь со мной каждую пятницу. На все ее вопросы мы отвечаем, фиксируем ее обращение и, скажем так, берем себе срок 30 суток по федеральному закону на доработку и уже уведомление заявительницы. Записаться на данный прием можно по телефону 514-92-21, и это минимизирует, скажем так, затратные поездки из Альметьевска в Казань, и можно в онлайн-режиме пообщаться.
4: Альберт Алексеевич, большое спасибо за содержательную беседу. Будем надеяться, что такие беседы помогут нам решить многие вопросы, и хотелось бы, чтобы вообще таких разговоров было поменьше, потому что, сами понимаете, обстановка не самая приятная.
5: Да, о долгах можно узнать на нашем официальном сайте, как я отметил выше, и также и на портале государственных услуг. Бывают такие ситуации, у нас из практики, когда лишь пересекая границу государственную, должники узнают о задолженности. Хотя все ресурсы есть и официальное уведомление направлено. Последний пример у нас, по-моему, бизнесмен из Бугульмы в последний момент об этом узнал и был уже остановлен на государственной границе. Оплатил свою задолженность, дождался, пока система ГИС-ГМП проведет платеж, и уже поменял билет и был вынужден лететь другим рейсом отдельно от своей семьи. Чтобы этого избежать, нужно заблаговременно проверять свои долги.
4: Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с первым заместителем руководителя Главного управления службы судебных приставов по Республике Татарстан Альбертом Ибятуллиным.
6: Вопрос к эксперту.
9: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 7 августа. Американская валюта укрепилась по отношению к рублю на 48 копеек и составила 81 рубль 41 копейку. Евро подорожал по отношению к российской нацвалюте на 87 копеек и составил 94 рубля 6 копеек. Курс юаня зафиксирован на отметке 12 рублей 6 копеек. Курс турецкой лиры установлен на уровне 1 рубля 71 копейки.
11: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
12: Не является публичной офертой.
11: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
12: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
10: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Business FM Казань.
15: Недвижимость на Бизнес FM.
1: 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Первые весельные лодки появились еще 12 тысяч лет назад. Исследуя отсталые австралийские племена, историки смогли восстановить путь эволюции судна. Сначала это был просто кусок бревна, на котором плавали лежа на животе. Позже бревно заостряли и стесывали верхний край, чтобы удобно лежать на плоскости. А когда люди начали выдалбливать или выжигать в бревне углубление для гребца, оно и превратилось в лодку. Для перемещения вдоль берега пользовались шестом, но для того, чтобы плавать по глубоким местам, требовалось весло. Оно развилось из гребной доски, и вид его не меняется уже 100 веков. Конечно, в первую очередь, эти изобретения дали человеку возможность ловить больше рыбы, но главное, стали первым транспортным средством цивилизации.
8: По материалам сайта dmitrismart.ru.
1: 100 шагов вперед на Business FM.
13: Реклама на Business FM в Казани.
14: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
25: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
22: Курс истории. Или история курса. На момент своего появления в 1786 году доллар стоил примерно 1,5 рубля. Его цена равнялась стоимости 24 граммов серебра или 1,5 граммов золота. В начале 20-го столетия американская валюта не пользовалась особой популярностью. Укрепила ее Вторая мировая война. В 1944-м была создана Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар стал единственной валютой, которая свободно обменивалась на золото. Деньги остальных 43 стран-участниц соглашения ориентировались уже на доллар. Британский фунт стоил тогда около 4 долларов. К концу 70-х, когда доллар отказался от золотого стандарта и Бреттон-Вудская система почила в бозе, за фунт давали 2 доллара 30 центов. Сегодня курс колеблется вокруг отметки 1,5 доллара за фунт. Курс истории или история курса на Business FM.
23: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Европа потребовала от Анкары сертификаты происхождения на транзитный газ, чтобы убедиться, что он не из России. Это заявил министр энергетики Турции. Но, по его словам, доказать происхождение газа нельзя, как только топливо попадает в общую трубу, определить его источник становится невозможно. В январе Евросоюз утвердил программу отказа от российского газа. Согласно ему, ЕС рассчитывает полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027, а от трубопроводного газа с 30 сентября 2027. Гендиректор удмуртской «Ижавия» покидает свой пост. Об этом Александр Синельников объявил почти через неделю после того, как у авиакомпании отозвали сертификат эксплуатанта. В своей соцсети он пишет, что его попросили написать заявление об увольнении. Несколько дней назад он опровергал информацию о том, что покидает компанию. Ранее в СМИ писали, что место гендиректора может занять экс-премьер республики Роман Ефимов. Он уволился с должности председателя правительства 4 августа. Рейсы «Ижавия» после отзыва сертификата перераспределили между Аэрофлотом, S7, Nordwing и Red Wings. Дональд Трамп запретил родильный туризм. Он подписал указы об ограничении гражданства США по праву рождения. Иностранцам, подозреваемых в таких целях посещения Америки, могут аннулировать визы и пожизненно запретить въезд в страну. Искать рожениц с такими намерениями будут среди обладательниц туристических, студенческих и рабочих виз. Ранее Трамп уже пытался ограничить право на получение гражданства США по рождению. Его указ быстро заблокировали суды, которые постановили, что он нарушает пункт о гражданстве 14 поправки к Конституции США, которые гарантируют гражданство практически всем, кто родился в Америке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Трамп заявил, что в украинском урегулировании есть некий прогресс без конкретики. А по поводу ракет «Патриот», которые просит Киев, Трамп сказал, что эти ракеты нужны самим штатам. Как выразился Трамп, Байден передал Украине боеприпасов на $300 миллиардов, и теперь мы восстанавливаем запасы. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии по паритету покупательной способности. Это подсчеты Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарий Георгия Буфта об этом через минуту. 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. Издательство продолжало продавать книги с ЛГБТ-тематикой после того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено. А двое его бывших коллег уже получили по 4 года условно, а все трое дали показания против руководства «Эксмо». Эти и другие темы в нашем эфире. Как Россию попытались сравнить с Венгрией и Словакией, агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора, а в России это ВПК, ослабляет другие отрасли. Что не так и что так? В рассуждениях Bloomberg комментарий Георгия Буфта.
3: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва, поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь вдвое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежной денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которую получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Посему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа, и в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Блумберг решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти и тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
2: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой после того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено. Двое бывших коллег Протопопова, проходивших по этому же делу, уже получили по 4 года условно с подробностями Олеся Савоськина.
4: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 24-25 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 18 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 23 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьева и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 700 000 рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
5: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
4: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили, обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело Popcorn Books стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг, продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
6: Не только вследствие вот этого дела, а в целом как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов, рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно. На всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски. И можно понять издателей, потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты еще между собой не всегда согласованы.
4: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв на печатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж – на 17%. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Прямо сейчас.
2: Пресс-служба РВБ сообщает, что на логистическом объекте «Вайлдберриз» в Екатеринбурге из-за атаки беспилотника возникло возгорание. На месте сейчас работают пожарные. Подробности последуют. К другим темам. В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких биглей представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. И в нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты проводил сам на себе. Валерий Бадоев продолжит тему.
7: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми, еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
8: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут. Плюс, во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкология или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку? Получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец.
7: Генномодифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
9: Здесь достаточно непростой вопрос. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируют тоже как гипоаллергенная порода.
7: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Реклама.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
0: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите с

0: Купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой — управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
1: Россия и Киргизия создадут единого мобильного оператора. Соглашение об этом подписали на Киргизско-российском экономическом форуме. Предполагается, что это позволит существенно упростить перемещение и связь между гражданами двух стран. Сроки создания оператора пока не называются. Всего на форуме стороны подписали более 40 соглашений на сумму свыше 800 миллионов долларов.
0: Сделки.
1: Издательство «Эксмо» продало права на перевод романа российской писательницы Алисы Джукич «Фатум Гайр» почти за 250 тысяч долларов. Книгу выпустят в том числе HarperCollins и Penguin Random House. Права на роман планируют продать в 30 стран. В «Эксмо» отмечают, что это первый за 15-20 лет случай, когда зарубежные издатели проявили такой интерес к роману российского автора еще до его выхода. Американский бренд протеинового кофе Java выставили на продажу. Как сообщает Reuters, стоимость сделки может достичь 1 миллиарда долларов. Компания выпускает кофейные порошки и концентраты с повышенным содержанием белка. Ее годовая выручка составляет почти 300 миллионов долларов. Продажу связывают с растущим спросом на протеиновые продукты, в том числе среди людей, принимающих препараты для похудения. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
3: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Savoy Palace», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду ПКС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
4: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
3: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально. официально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста

0: артиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около 5 миллионов долларов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до 12 миллионов долларов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
1: Понятно, что основная затратная часть – это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей, но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, это могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты – это будут на саму площадку аренды, это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
0: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прада и Шанель уже в качестве модели. Набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Российский фондовый рынок начал четверг ростом, обновив максимум со 2 июля, но затем перешел к умеренному снижению. Рубль при этом остался под давлением, просев еще на 0,8% к юаню. С итогами торгов биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи потерял 0,7%, закрытие 2285 пунктов. Но здесь пока снижение выглядит как довольно логичное движение. И после нескольких дней роста текущей недели, да и в целом после роста рынка почти на 20% от минимальных значений июля. Ну, посмотрим, коррекция это история одного дня, либо все-таки это будет история с пролонгацией, с некой. Были и подоплеки для снижения. Это новые санкции со стороны Великобритании, которая ввела эти самые санкции в отношении 18 российских компаний, банков и судов. Ну, с другой стороны, рынок уже давно привык к этим всяким санкционным пакетам. Когда какие-то похожие новости появляются, обычно сначала рынок снижается. Не исключено, что это получилось как раз и в четверг. Рубль снижается уже достаточно долго, и китайская валюта преодолела рубеж в 12 рублей, преодолела уже на закрытии. То есть до этого китайский юань пробивал 12 вверх, но не удавалось закрыть торговую сессию выше этого значения. В четверг получилось 12 рублей 8 копеек китайской валюты, и вырос юань на 9 копеек. Доллар тоже вырос к рублю, во всяком случае, если рассматривать вечер четверга, то 81 рубль 70 копеек по однодневному фьючерсному контракту. Ну, здесь рынок продолжает отыгрывать новости среды относительно новых параметров бюджетного правила. Теперь получается, что с 7 августа по 4 сентября Банк России с учетом операции Минфина по бюджетному правилу будет покупать валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Ну, кстати, на рынке отмечают, что таких объемов покупки не было уже несколько лет последних. Так что вот этот фактор продолжает оказывать давление на рубль. А вот цены на нефть выросли, причем смесь Brent преодолела 83 доллара за баррель. Опять же, это вечер четверга, ситуация может измениться, но тем не менее, Ормузский пролив вроде как открыт, а вроде и нет. Но не было официальных сообщений по открытию Ормузского пролива. Иран, Оман вроде договорились, но опять же, договорились они о том, что будут управлять совместно Ормузским проливом и движением через через Армуз. Но какой-то вот широкой оценки от США вот этой договоренности рынок тоже не услышал. И мнение американского президента, свежее какое-то мнение по этому поводу еще не прозвучало. А мы помним, что Трамп всегда был против того, чтобы Иран управлял Армузским проливом. Так что ситуация неоднозначная, и пролив пока еще по факту не открыт, и вот рынок решил скорректироваться после достаточно заметного падения почти на 10% начала недели.
4: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. В США медаль почета появилась во время гражданской войны, а пенсию для ее обладателей стали выплачивать с 1916 года. Изначально это было всего $10 в месяц пожизненно, а спустя столетия размер выплат составляет почти 6 тысяч в месяц. Во Франции с подобным признанием воинской доблести все произошло наоборот. Орден Почетного легиона был введен Наполеоном Бонапартом в 1802 году, и уже тогда выплаты до 5000 франков выглядели не символическими. Но индексировать их не стали, и сегодня сумма пособия для кавалера ордена составляет максимум 37 евро, причем не в месяц, а в год. Иногда во французском парламенте звучат призывы упразднить эти выплаты, по словам депутатов, больше похожие на подачки. Но традиция оказывается сильнее.
4: Особая пенсия на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
6: В Москве 7:58, в студии Вероника Романова. В Екатеринбурге атакован склад «Вайлдберриз». Как заявили в компании, на логистическом объекте после атаки БПЛА произошел пожар. Персонал заблаговременно эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты, говорится в сообщении компании. В Таиланде выросло число погибших из-за стрельбы в школе до 7. Ранее сообщалось о 2 жертвах. Об этом пишет газета «Хаосот». На месте работают экстренные службы. Подробности уточняются. Известно, что все произошло в школе под Бангкоком. Там ученик устроил стрельбу, ранив 20 человек. Многие в тяжелом состоянии. Сам стрелок после этого покончил с собой. Католикос всех армян и 6 членов Верховного Духовного Совета сегодня предстанут перед судом впервые в истории Армении и Армянской Церкви. Это будут предварительные слушания по уголовному делу против Горигена II. Выезд из страны ему запрещен. Католикос обвиняет в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сараяном. Россиянин Руслан Терновой завоевал золото в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Второе и третье места заняли немецкие спортсмены. Это была последняя дисциплина в прыжках в воду на этом чемпионате. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Эта золотая медаль стала 5-й для россиян и 2-й в прыжках в воду. Ранее Терновой стал чемпионом Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки вместе с Никитой Шлейхером. Еще 3 золота были завоеваны в синхронном плавании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Склад «Вайлдберриз» в Екатеринбурге загорелся после атаки дронов. Эвакуированы 800 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Трамп заявил, что в украинском урегулировании есть некий прогресс по поводу ракет «Патриот», который просит Киев. Трамп сказал, что ракеты эти нужны самим штатам. Подробнее об этом через минуту буквально. Государство продаст долю Шереметьево. Владимир Путин исключил аэропорт из перечня стратегических предприятий, что позволяет передать его в частные руки, но государство сохранит при этом золотую акцию. Кому достанется государственные пакеты, по какой цене? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, Трамп заявил о прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта. Во время брифинга в Белом доме он заявил, что США работают над этим. Журналисты спросили, похоже, Россия усилила атаки на гражданские районы Украины. Это, вероятно, должно вас беспокоить, господин президент. И Трамп ответил, я в курсе, но США не вовлечены в это непосредственно, нас разделяет океан. О возможности поставок Киеву ракет-перехватчиков для комплексов Патриот Трамп заявил, что Америке они тоже нужны.
7: Нам тоже нужны ракеты. Знаете, Байден дал ему так много. Байден предоставил вооружение на сумму $300 миллиардов. Когда я уходил с поста, наши запасы были полными, а он раздал значительную их часть. Сейчас мы восстанавливаем эти запасы и производим боеприпасы, очень мощные и очень хорошие. Но нам не пришлось бы их использовать. Мы могли бы использовать что-то другое. Важно понимать, что мы не вовлечены напрямую в этот конфликт, нас разделяет океан. Но мы работаем над тем, чтобы его завершить. И я думаю, мы добиваемся прогресса. Я уладил 8 войн. Я думал, что это будет, возможно, одной из самых легких, а она оказалась самой сложной. Но прогресс есть.
2: Передача Украине ракет для ПВО вызывает все больше сомнений не только у США, но и у западных союзников. Киева написал накануне «Нью-Йорк Таймс», они вынуждены сохранять запасы вооружений для поддержания собственного оборонного потенциала и из-за других конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке. Ранее Financial Times писала, что Трамп отказался передавать Украине дополнительные ракеты для ЗРК «Патриот», поскольку они необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке. Владимир Путин подписал указ, открывающий дорогу для приватизации Шереметьево. Это крупнейший аэропорт московского авиаузла, состоящий из 6 пассажирских терминалов, его базовый перевозчик группы «Аэрофлот». Согласно указу президента, Шереметьево исключается из перечня стратегических предприятий. Это является необходимым условием для продажи доли государства. Государство получит специальное право на участие в управлении аэропортом, так называемую «золотую акцию». Сейчас контролирующим акционером является Шереметьево холдинг. Росимуществу принадлежит чуть больше 30% аэропорта. В 2020 году холдинг подавал заявку на выкуп госдоли. Сделка эта, если бы состоялась, могла стать рекордной для отрасли. Оценивалась она примерно в 50-70 миллиардов рублей. Но в начале 2021 года в связи с пандемией частные акционеры от сделки отказались, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
8: Аэропорт Шереметьево – это очень хороший актив, прибыльный, причем на многие годы и десятилетия. Более того, аэропорт еще недавно приобрел Домодедово. Да, там четверть акций перепродал Внуково, но все равно три четверти аэропорта Домодедово сегодня принадлежит аэропорту Шереметьево. То есть, по сути, если государство будет продавать свой пакет акций, то стоимость этих акций будет определяться из стоимости и Шереметьево, и владения львиной доли аэропорта Домодедово. Государство реализует и получит дополнительный доход в бюджет.
2: Роман Гусаров, Авиару. Если сейчас акционеры реализуют преимущественное право покупки доли государства, то другие частные аэропортовые компании, такие как, например, Новопорт Романа Троценко или аэропорты региона, входящие в группу Ренова Виктора Виксельберга, не смогут участвовать в приватизации Шереметьево. Но в любом случае шансов купить госпакет больше все-таки у действующих акционеров, продолжает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
9: Другие соискатели в теории были бы заинтересованы в том, чтобы войти в этот бизнес, вплоть до портфельных инвесторов, но совершенно очевидно, что наибольшие шансы есть именно у нынешних акционеров. Можно предположить, что цена будет очень высокой, но если учесть, что сейчас в периметр также входит и проблемный аэропорт Домодедово, который по-прежнему генерирует убытки и имеет большую задолженность, и учитывая, что вообще весь столичный авиаузел сталкивается с регулярными ограничениями на использование воздушного пространства. Вот это те самые факторы, которые, вероятнее всего, в официальную оценку не попадут, но которые будут оказывать давление на потенциальных покупателей.
2: Олег Пантелеев, «Авиапорт». Согласно данным на 25-й год, у «Шереметьево Холдинг» единственный владелец. Это ТПС «Авиахолдинг ЛТД», резидент специального административного района в Калининградской области. До редомицеляции с Кипра в 22-м году эта структура принадлежала трасту, действовавшему в интересах семьи бизнесменов Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько и Аркадию Ротенбергу. Официально бенефициары аэропорта не раскрываются. Миноритарными акционерами выступают группа «Аэрофлот» и «Веб-Капитал». Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам и буквально вредительстве в их адрес. Расследование ведется по статье о диверсии. С подробностями Ольга Кашинская.
0: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Ин Саландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
10: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
0: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
11: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4.5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
0: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
12: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились.
0: Премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: теми, кто в теме, опасный чарджбэк. Услуга оспаривания покупок все чаще оказывается в руках недобросовестного покупателя. Ранее история о том, как клиенты банков злоупотребляют сервисом «Бизнес ФМ», рассказал Иван Попов, директор сети фотомагазинов в Екатеринбурге. После выхода сюжета в эфир с ним оперативно связались представители банка. Ранее списанные деньги с его счета вернули. Но теперь бизнесмен переживает, что благодаря огласке процедуре может узнать еще больше потреб террористов, как бизнес в текущей ситуации может себя обезопасить и почему на нынешнем этапе лучшее решение, по мнению предпринимателя, это время, приостановка таких сервисов.
13: Сегодня ты улыбаешься, машешь всем рукой, а завтра ты банкрот просто потому, что тема хайпанула. Мы сейчас с вами тоже разговариваем и можем этот эффект Барбары Стрейзанд все равно подхватить. Поэтому тут тоненький лед. И поэтому вот очень все так тревожно.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Программа полностью в нашем дневном эфире после полудня в 18.30 на Business FM. Ну а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
5: Реклама.
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Реклама на Business FM в Казани.
16: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
17: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
18: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
19: Вопрос к эксперту на Business FM. Для слушателей старше 12 лет.
20: Сегодня мы поговорим о том, что волнует многих матерей, а также о том, что действительно волнует и общество, потому что эта тема, к сожалению, пока является на все времена. А именно об оплате алиментов на несовершеннолетних детей. Насколько актуальна эта проблема сегодня? Сколько должников по алиментам в Татарстане на сегодняшний день? И как судебные приставы работают в этом направлении? На наши вопросы сегодня отвечает первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибетуллин. Альберт Раисович, здравствуйте.
21: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
20: Вы у нас впервые в студии Business FM.
21: Да, совершенно.
20: Мы рады очень приветствовать вас. Проблема действительно актуальна до сих пор.
21: Совершенно верно. Ситуация по взысканию алиментных платежей находится на постоянном контроле Главного управления. Вопрос достаточно социально значимый. И мы работаем уже на протяжении нескольких лет по данному вопросу. На сегодняшний день общий остаток исполнительных производств по невзысканным алиментам составляет 15 тысяч. Задолженность составляет порядка 2 миллиардов рублей. По взысканной сумме с аналогичным периодом прошлого года мы вышли в значительную положительную динамику, это плюс 600 миллионов рублей. В абсолютных цифрах взысканная сумма составила 2,8 миллиарда рублей. По тенденции последних лет следует, наверное, отметить, что мы планомерно ежегодно снижаем наш рабочий остаток. Иными словами, злостных должников, которые не исполняют обязательства по оплате на содержание детей алиментов, становится ниже в Республике Татарстан. Эта динамика уже устойчивая последние 5 лет.
20: Прозвучала цифра 15 тысяч. Это много или мало?
21: Наверное, для большого субъекта Российской Федерации в целом эта цифра нормальная, с учетом того, что есть должники, которые не знают о решении суда по каким-то объективным, субъективным причинам. Есть переезды, перемещения. Ну, ситуация динамичная, но большая часть из 15 тысяч приступили к полной оплате задолженности по алиментам.
20: Среди должников сколько процентов мужчин и женщин? Ну, я понимаю, что мужчин гораздо больше, естественно. Но давайте поговорим об этом.
21: Совершенно верно. Подавляющее большинство это мужчины, но все-таки 12% должников по исполнительным производствам взыскания алиментов это и есть женщины. Как правило, они лишены родительских прав, дети находятся на попечении опекунов, либо находятся в детских учреждениях.
20: А как называют неплательщиков и какие меры реально работают?
21: Мер достаточно много, и любой судебный пристав-исполнитель их подбирает с точки зрения разумности. Не каждого должника надо вести за руку в суд и составлять административный протокол. И меры у нас много, начиная от проверки расчетных счетов. Ну, та ситуация, которая самая банальная, арестовали расчетный счет судебные приставы. Далее пристав проверяет имущественное положение должника направлением различного рода запросов. Росреестр, ГИБДД, иные регистрирующие органы. После чего у нас есть возможность и из органа налогового уточнить о месте доходов. После этого пристав обрабатывает так называемый положительный ответ из регистрирующих органов и выносит соответствующее постановление, будь то обращение взыскания на доходы, либо запрет на регистрационные действия. Вот в этой стадии, если должник понимает, что все серьезно, и он предпринимает попытки к погашению, дальше пристав уже более, скажем так, карательные меры не принимает. Ну, если у должника нету возможности, либо нету желания, здесь уже приходят более весомые аргументы. Это в форме наложения ареста на имущество должников, то есть это когда арестовали транспортное средство и началась процедура реализации этого имущества. Либо же санкции, которые я отметил чуть выше, это административная санкция 5.35 за неуплату алиментов. Санкции, она чем примечательна, что там предусмотрен и административный арест до 15 суток. Ну и в то же время есть и обязательные работы, где должник привлекается к общественно полезным деятельности. Ну и самая, наверное, крайняя точка, которая есть у службы судебных приставов, у нас есть сфера дознания, мы можем возбуждать уголовные дела. Мы возбуждаем уголовные дела по статье 157, часть 1, за неуплату алиментов в добровольный срок. Вот, наверное, вкратце вот такой весь наш инструментарий.
20: За несколько недель до вас приходила Федеральная налоговая служба по Республике Татарстан. И мы разговаривали о серой зарплате, которая, к сожалению, в наше время имеет место быть. И многие неплательщики алиментов, к сожалению, имеют вот серую зарплату. Умышленно и нарочито. Что делает ваша служба вот с такими неплательщиками?
21: Действительно, на практике мы сталкиваемся с такими вопросами, когда должники умышленно занижают свои доходы для того, чтобы вот в пропорциональном объеме 1/3, 1/4 платить меньше на содержание своих детей. Здесь очень простой выход. Мы всем взыскателям, взыскательницам рекомендуем обращаться в суд за изменением размера удержания, то есть пропорцию перевести в твердую денежную сумму. В рамках судебного заседания она подтверждает или приносит документы, подтверждающие дополнительный доход бывшего супруга, и уже суд меняет это на твердую денежную сумму, и дальше уже идет взыскание вот данной суммы.
20: Положительный результат уже есть?
21: Положительный результат, конечно, есть. Эти изменения сразу видны, буквально там минимальный срок на рассмотрение, возбуждение, и дальше уже пристав взыскивает конкретную сумму, которую указал.
20: А какие механизмы используют службы для выявления вот сокрытия доходов и реального финансового положения должников? Мы как раз об этом говорим, но тем не менее, я так понимаю, что в цифровой век у нас очень много каких-то новых инструментов появилось.
21: Конечно. Ну, в первую очередь, это взаимодействие, наверное, с Федеральной налоговой службой. Большой объем, массив данных, это и официальные источники дохода, и задекларированные источники дохода. Здесь мы опираемся вот именно на взаимодействие с коллегами. Федеральной налоговой службы.
20: Скажите, пожалуйста, а куда можно обратиться, если возникли вопросы? Многие женщины просто боятся или элементарно не знают, с чего начинать?
21: Мы достаточно открытая служба. Еженедельно по пятницам служба судебных приставов проводит открытый, так скажем, день, когда принимает заявительниц с вопросами о невзыскании алиментов. Этот прием, как правило, зачастую провожу я. Мы организовали телемост с любой точки республики, где находится наша взыскательница. Она может подключиться из любого отделения и выйдет на прямую связь со мной каждую пятницу. На все ее вопросы мы отвечаем, фиксируем ее обращение и, скажем так, берем себе срок 30 суток по федеральному закону на доработку и уже уведомление заявительницы. Записаться на данный прием можно по телефону 514-92-21, и как бы это минимизирует, скажем так, затратные поездки из Альметьевска в Казань, и можно в онлайн-режиме пообщаться.
20: Альберт Борисович, большое спасибо за содержательную беседу. Будем надеяться, что такие беседы помогут нам решить многие вопросы, и хотелось бы, чтобы вообще таких разговоров было поменьше, потому что, сами понимаете, обстановка не самая приятная.
21: Да, о долгах можно узнать на нашем официальном сайте, как я отметил выше, и также и на портале государственных услуг. Бывают такие ситуации, вот у нас из практики, когда лишь пересекая границу государственную, должники узнают о задолженности. Хотя все ресурсы есть и официальное уведомление направлено. Вот последний пример у нас, по-моему, бизнесмен из Бугульмы в последний момент об этом узнал и был уже остановлен на государственной границе. Оплатил свою задолженность, дождался, пока система ГИС-ГМП проведет платеж, и уже поменял билет и был вынужден лететь другим рейсом отдельно от своей семьи. Чтобы этого избежать, нужно заблаговременно проверять свои долги.
20: Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с первым заместителем руководителя Главного управления службы судебных приставов по Республике Татарстан Альбертом Ибятуллиным.
19: Вопрос к эксперту.
1: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Business FM Казань.
19: Недвижимость на Business FM.
1: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Business FM Казань.
18: Для слушателей старше 12 лет.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
18: Для слушателей старше 12 лет.
3: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.
18: Для слушателей старше 12 лет.
22: Экономические чудеса. До обнаружения на своих землях залежей нефти Объединенные Арабские Эмираты зарабатывали рыболовством и добычей жемчуга. Люди жили в оазисах посреди пустыни, в глиняных хижинах, а главным богатством считался бурдюк с чистой водой. Когда в 1968 году из страны были выведены британские войска, Эмираты смогли сами распоряжаться своими нефтяными доходами. Было подсчитано, что запас углеводородов начнет иссякать к 2040 году, и страна стала развивать другие отрасли, в основном финансы и туризм. В Эмиратах много предприятий по опреснению воды, благодаря чему развивается даже сельское хозяйство. Местная земляника экспортируется в Европу. Сегодня доля нефтедобычи составляет меньше трети в экономике Объединенных Арабских Эмиратов, и ее продолжают целенаправленно снижать.
4: Экономические чудеса на Бизнес-ФМ.
6: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
23: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
24: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
25: Курс истории или история курса.
26: Китайский юань был введен в обращение в 1889 году. В 1935 юань отвязали от серебряного стандарта и привязали к золотому, но следующее десятилетие не пошло валюте впрок. Если в 1936 году доллар США стоил 3 с третью юаня, то в 1946 ровно в 1000 раз больше. Начавшаяся революция окончательно обрушила национальную валюту. В 1948 году был основан Народный банк Китая, который выпустил банкноты «женьминьби» — народные деньги. Реформа проводилась по мере объединения провинций коммунистами. Переход на единую валюту завершился к 1952 году. Новый китайский юань сегодня не является свободно конвертируемой валютой. Его курс к основным валютам устанавливался Народным банком Китая. Последние котировки колеблются возле 6 с третью юаней за доллар США.
25: Курс истории или история курса на Business FM.
27: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 203 беспилотника над российскими регионами. Ранее также сообщалось, что в Екатеринбурге атакован склад Wildberries, там произошел пожар, персонал эвакуирован. Минтранс подготовил поправки, позволяющие тратить средства дорожных фондов на защиту трасс от БПЛА. Деньги могут разрешить направлять на монтаж защитных сооружений и ликвидацию последствий воздушных атак в рамках стандартного ремонта и содержания дорог. Проект пока находится на этапе обсуждения. В министерстве полагают, что изменения позволят не только повысить безопасность граждан, но и минимизировать экономический ущерб для бизнеса, чья логистика зависит от сохранности транспортных путей. Размер и порядок компенсации ущерба от падения беспилотников зависит от региона и характера повреждений. Гражданам положены выплаты за вред здоровью и повреждение жилья до 20-50% кадастровой стоимости, а бизнес может возмещать убытки через региональные власти или страховые компании. Число пенсионеров в России почти достигло 40,5 миллионов человек. Это данные соцфонда по состоянию на 1 июля. Индикатор отражает число россиян, которые получают пенсионные выплаты от государства. Среди них получатели страховых, социальных, государственных пенсий. 1 июля соцфонд в беззаявительном формате увеличил страховые и накопительные выплаты 9 миллионам 300 тысячам пенсионеров, работавших в течение прошлого года. Размер повышения зависел от уровня зарплаты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии, Венгрии. По паритету покупательной способности, это подсчеты Bloomberg. Там отметили, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарий Георгия Бофта об этом через минуту. Ассоциация владельцев облигаций призвала ужесточить ответственность организаторов при размещениях на фоне дефолта Евротранса. Как отмечает ассоциация, пока организатор получает щедрые комиссии, не несет ответственности за качество эмитентов, кредитные риски перекладываются на инвесторов. 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. Издательство продолжало продавать книги с ЛГБТ-тематикой уже после того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено. А двое его бывших коллег уже получили такие же условные сроки, и все трое дали показания против руководства «Эксмо». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Как Россию попытались сравнить с Венгрией и Словакией, агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора в России это ВПК ослабляет другие отрасли. Что не так и что так? В рассуждениях Bloomberg комментарий Георгия Буфта.
4: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которую получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Посему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа, и в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Блумберг решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой после того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено. Двое бывших коллег Протопопова, проходивших по этому же делу, уже получили по 4 года условно с подробностями. Олеся Савоськина.
5: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 23 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 24-25 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьева и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 700 000 рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
6: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
5: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело Popcorn Books стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг, продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
7: Не только вследствие вот этого дела, а в целом как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов. Рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно. На всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски. И можно понять издателей, потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты еще между собой не всегда согласованы.
5: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв на печатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж на 17%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
2: К другим темам. В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких биглей представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. И в нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты проводил сам на себе. Валерий Бадоев продолжит тему.
8: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
9: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут. Плюс, во-первых, это непонятно, насколько подействует, как это будет влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкологии или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку? Получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец.
8: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
10: Здесь достаточно непростой вопрос. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируют тоже как гипоаллергенная порода.
8: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: его автора еще до его выхода. Американский бренд протеинового кофе Джави выставили на продажу. Как сообщает Reuters, стоимость сделки может достичь 1 миллиарда долларов. Компания выпускает кофейные порошки и концентраты с повышенным содержанием белка. Ее годовая выручка составляет почти 300 миллионов долларов. Продажу связывают с растущим спросом на протеиновые продукты, в том числе среди людей, принимающих препараты для похудения. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Восемь сорок восемь в Москве. Криштиану Роналду женится, свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджина Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
2: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в пятизвездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайд пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду по КС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
3: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
2: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около 5 миллионов долларов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до 12 миллионов долларов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
4: Понятно, что основная затратная часть это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей, но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
2: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прадо и Шанель уже в качестве модели. Набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.

0: с Григорием Беглоряном.
1: Криш, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Предлагаю с нефти начать здесь рост. Причем вчера в это время было 78-79 долларов за баррель Brent. Сейчас уже 83-60. И все это на фоне договоренностей Ирана и Омана. Фарс тут пишет. Это неофициальная информация. Пока только иранское агентство сообщает нам, что проход через Ормузский пролив будет один, контроль будет у Ирана и Омана. И стоимость будет определяться платой за услуги, там, страховку, заправку, экологические издержки. Что скажешь?
2: Ну вот именно это заявление, которое, я не знаю, считать его уже официальным ответом иранских властей, согласованным, или это опять какая-то утка или вброс, непонятно. Рынок оценил, ну, то, что написано в этом заявлении, если такая договоренность, то вроде как получается, что президент Трамп, ну, серьезно, свои позиции сдал, потому что тут даже жестче, чем по условиям меморандума 17 июня получается. Так что рынок взвесил все за и против и пришел к выводу, что на такую договоренность американская сторона может не согласиться, значит, переговорный процесс будет продолжаться. Ну, сегодня, с другой стороны, пятница, если цены на нефть продолжат расти, а тут вот достаточно интересная ситуация на нефтяном рынке. Уже, в общем-то, без обиняков все поняли, что откровенно манипулируют американские власти, ну, в первую очередь, финансовый блок администрации Трампа во главе с главой Минфина Бессон, то он такой достаточно маститый спекулянт. Они следят за графиками техническими. Там вот буквально еще 2-3 дня, если цены будут вот так же подрастать, все вот эти так называемые технические индикаторы встанут в покупку, включится сила вот этих алгоритмической сети, системы, и начнется стадная покупка. Ну и тогда остановить это сложно, потому что каждый раз, когда зреет вот этот сигнал, постоянно идут вбросы, что пролив откроется, еще что-то. Так что исключать таких позитивных комментариев, что Трамп, дескать, согласен на позицию Ирана, наверное, нельзя. С другой стороны, все меняется очень быстро, кто его знает, чем здесь все кончится. Премия за вот эти геополитические риски в любом случае должна была подрасти, она и подросла. Ну, Brent почти 84 доллара доходил. Ну, а так в целом на глобальном рынке все тихо, мало что шевелится. Небольшое снижение по фондовым индексам в Азии. Доллар американский закрывает неделю, я так понимаю, все-таки послабее. Все ждут возобновления интервенций в поддержку иена совместно с американцами. Так что в этом плане все пока держится спокойно. Наш рынок где-то через час уже можно будет делать какие-то выводы. Ну, вот первые минуты торгов, это очень такая скромная торговля, ну, небольшой плюс по индексу Мосбиржи на 0,4%.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. «Строго по делу». Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
5: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
4: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
0: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Дональд Трамп заявил, что американская военная кампания против Ирана может скоро завершиться. Он добавил, что стороны работают над достижением соглашения. «Не думаю, что они смогут еще долго держаться. Я участвую в переговорах и уверен, что у нас все идет хорошо». Конец цитаты. 2 августа Трамп объявил о возобновлении переговоров с Ираном. До этого американский президент отложил удары по иранской энергетической инфраструктуре. По данным американских СМИ, решение было принято в том числе из-за дефицита вооружений. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИДа Сергеем Лавровым поднял вопрос об освобождении бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. Он находится в заключении в России с 22 года. Как пишет Рейтер со ссылкой на источники, 32-летнего американца в конце июня перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение в состоянии диссоциативного ступора. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться и питается через зонд, это заявляют представители его семьи. Гилман, уроженец Польши, гражданин США, был арестован в Воронеже в январе 22-го по обвинению в пьяном нападении на полицейского. Его осудили на 4,5 года колонии. Находясь под стражей, он постоянно нарушал порядок и поднимал руки на сотрудников СИН. И однажды напал на следователя. Из-за этого в отношении него возбуждено еще 8 уголовных дел. Правительство Смоленской области ввело режим ЧС на всей территории региона из-за урагана с ливнями и шквалистым ветром. Из-за непогоды погибли 2 человека, 66-летняя женщина и 9-летний ребенок. Около 15 тысяч жителей остались без света, повреждены 34 линии электропередачи. В регионе действует оперштаб. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 9 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ЦБ предложил закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению, кредитным рейтингам и прописать порядок действий бирж при дефолтов. Более жесткие 3 критерия хотят установить для облигаций первого уровня, помягче к облигациям второго уровня. Такие ракеты нужны самому Дональд Трамп, заявил о прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта, сказал, что США над этим работают, и добавил, что есть вещи, которые его беспокоят, несмотря на то, что страны разделяют океан. Государство продаст долю в Шереметьево. Владимир Путин исключил аэропорт из перечня стратегических предприятий, что позволит передать его в частные руки, но при этом у властей останется на руках так называемая «золотая акция». Эти и другие темы в нашем эфире. Банк России предложил обновить правила листинга облигаций. Регулятор намерен закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению и кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Для облигаций первого уровня листинга планируется установить более жесткие критерии, в частности, минимальный объем выпуска 2 миллиарда рублей, наличие 2 кредитных рейтингов и определенного уровня корпоративного управления, а также отсутствие неурегулированных дефолтов. К облигациям второго уровня предполагается менее жесткий подход. Инициатива появилась на фоне подтверждение Евротрансом фактического дефолта по одному выпуску облигаций на 33 миллиона рублей, еще по 2 компаниям, а компания сумела расплатиться. Технические дефолты преследуют Евротранс с начала года. В ассоциации владельцев облигаций уже призвали ужесточить ответственность организаторов размещения, чтобы снизить риски для инвесторов, комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
8: В данном случае, мне кажется, не совсем справедливые нападки на других участников рынка, тем более про нападки на организаторов. Это все, то есть действительно, андеррайтеры получают неплохие комиссии, но их задача не оценивать кредитные риски, их задача предложить рынку инструмент. Если он будет востребован, то, соответственно, размещение происходит. Если же мы обратимся к тому, что обвинять во всем кредитное рейтинговое агентство, что, в принципе, является мейнстримом с 2007-2008 года, то тоже если почитать все дисклеймеры кредитных рейтинговых агентств, то там написано, что это всего лишь мнение относительно качества кредитного эмитента. И оно основано, опять же, на ретроспективных данных. Кто мог в 2025 году представлять, что такая будет макроэкономическая ситуация в 2026, какая сейчас? Действительно, вероятностное событие, дефолт произошел, рейтинг был ниже суверенного. Если открыть таблицу со статистикой кредитных рейтингов, то мы увидим, что, в принципе, на таком рейтинге дефолты возможны, то есть, что, в принципе, просто подтверждает статистику, которая стоит за всеми парками и буковками кредитных рейтинговых агентств.
7: Максим Ульянов, эксперт и инвестор, пока в случае банкротства акционер не получает ничего, а держатель облигаций от 3 до 5%, говорит основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
9: Когда компания банкротится, назначается конкурсный управляющий, который должен будет распродавать имущество компании и распределять деньги в порядке, установленном законодательством. И у нас там получается первый. Там, государство должно получить неуплаченные налоги, поставщики товаров и услуг, которые отгрузили товар, но не получили выплаты, сотрудники, зарплаты. Потом только уже у нас идут выплаты по облигациям, займам, кредитам. И уже в самую последнюю очередь у нас идут акционеры. Поэтому, да, действительно, при банкротствах обычно ничего не получают акционеры. Да, именно за их счет идет раздел всего имущества. Поэтому это надо всегда держать в уме, когда вы инвестируете в компании с неустойчивым финансовым состоянием.
7: Максим Ульянов, простите, Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. Участники рынка опасаются, что в данном случае, хоть это и единичный дефолт, но он может поразить недоверие к корпоративным облигациям, вызвать негативную волну на рынке. Это обсудим в дальнейшем эфире. Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта. Во время брифинга в Белом доме он заявил, что США над этим работают. Журналисты спросили, похоже, Россия усилила атаки на гражданские районы Украины. Это, вероятно, должно вас беспокоить, господин президент Трамп. Ответил, я в курсе, но США не вовлечены в это непосредственно, нас разделяет океан. А о возможности поставок Киеву ракет-перехватчиков для комплексов Патриот Трамп заявил, что американцы тоже нужны.
10: Нам тоже нужны ракеты. Знаете, Байден дал ему так много. Байден предоставил вооружение на сумму $300 миллиардов. Когда я уходил с поста, наши запасы были полными, а он раздал значительную их часть. Сейчас мы восстанавливаем эти запасы и производим боеприпасы, очень мощные и очень хорошие. Но нам не пришлось бы их использовать. Мы могли бы использовать что-то другое. Важно понимать, что мы не вовлечены напрямую в этот конфликт, нас разделяет океан. Но мы работаем над тем, чтобы его завершить. И я думаю, мы добиваемся прогресса. Я уладил 8 войн. Я думал, что это будет, возможно, одной из самых легких, а она оказалась самой сложной. Но прогресс есть.
7: Передача Украине ракет для ПВО вызывает все больше сомнений. Не только у США, но и у западных союзников Киева, писал накануне «Нью-Йорк Таймс». Они вынуждены сохранять запасы вооружений для поддержания собственного оборонного потенциала и из-за других конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке. Ранее Financial Times писала, что Трамп отказался передавать Украине дополнительные ракеты для ЗРК «Патриот», поскольку они необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ разошлись скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники Турутасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам и буквально вредительстве в их адрес. Расследование ведется по статье о диверсии. Подробнее Ольга Кашинская.
11: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Инса Ландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
12: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
11: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится. Соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
13: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4.5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
11: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
14: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба, и одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились.
11: Премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Прямо сейчас.
7: Пресс-служба Wildberries.ru только что сообщила, цитирую, «Благодаря оперативным действиям профильных служб очаги возгорания на логистическом объекте в Свердловской области локализованы. На месте продолжают работу оперативные службы. Большинство товаров на логистическом объекте не пострадало». Теми, кто в теме, опасный чарджбэк. Услуга оспаривания покупок все чаще оказывается в руках недобросовестного покупателя. Ранее история о том, как клиенты банков злоупотребляют сервисом, «Бизнес-ФМ» рассказал Иван Попов, директор сети фотомагазинов в Екатеринбурге. После выхода сюжета в эфир с ним оперативно связались представители банка. Ранее списанные деньги с его счета вернули. Теперь бизнесмен переживает, что благодаря огласке о процедуре может узнать еще больше потреб террористов. Как бизнес в текущей ситуации может себя обезопасить и почему на нынешнем этапе лучшее решение, по мнению предпринимателя, это временная приостановка таких сервисов?
15: Сегодня ты улыбаешься, машешь всем рукой, а завтра ты банкрот просто потому, что тема хайпанула. Мы сейчас с вами тоже разговариваем и можем этот эффект Барбары Стрейзен все равно подхватить. Поэтому тут тоненький лед. И поэтому вот очень все так тревожно.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
7: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30. На Бизнес FM, а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Хедхантер» Дмитрием Сергеенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 11 на «Бизнес-ФМ». Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
16: Партнер эфира ООО «Канавты 4».
17: Один день, один визит, один Белджи в «Канавта» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
0: Бизнес FM Казань.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Российские фермеры предупреждают о возможном сокращении посевов зерновых. За три недели пшеница и ячмень в России подешевели от 8 до 14,5%. А отдельным хозяйствам уже приходится продавать урожай ниже порога рентабельности. Бизнес FM поговорил с аграриями из разных регионов страны. Почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы?
20: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
21: У нас на элеваторе город Пролетарск приемку ведет пример Астон. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень он дает цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет и Новороссии. Логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей, средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
20: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
1: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличивали посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
20: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые сильно зависят от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 7 августа. Американская валюта укрепилась по отношению к рублю на 48 копеек и составила 81 рубль 41 копейку. Евро подорожал по отношению к российской нацвалюте на 87 копеек и составил 94 рубля 6 копеек. Курс юаня зафиксирован на отметке 12 рублей 6 копеек. Курс турецкой лиры установлен на уровне 1 рубля 71 копейки.
22: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
23: Не является публичной офертой.
22: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
23: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
19: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
24: Для слушателей старше 12 лет. На правах рекламы.
25: Недвижимость. На Бизнес ФМ.
24: Для слушателей старше 12 лет.
19: Сегодня новостройки появляются практически в каждом районе города. Но проходит всего несколько лет, и одни дома выглядят современно и актуально, а другие заметно устаревают. Почему так происходит? Чем архитектура делюкс-класса отличается от массовой застройки? Почему ее называют архитектурой на все времена? Об этом мы сегодня поговорим с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Елена, здравствуйте.
26: Здравствуйте.
19: Кажется, что сегодня все дома красивые. Почему они спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными целыми десятилетиями? И я бы даже добавила столетиями.
3: Причина в подходе к проектированию. Многие проекты создаются с ориентацией на текущие тренды. Модные фасады, яркие цвета, необычные формы. Но мода проходит. Архитектура делюкс-класса строится на другом принципе. Здесь важны гармония, пропорции, качество материалов и уважение к окружающей городской среде. Такие здания не пытаются удивить. Они создаются так, чтобы выглядеть достойно и через 20, и даже через 50 лет.
19: А что именно позволяет архитектуре оставаться актуальной?
3: Ну, во-первых, использование классических архитектурных принципов. Во-вторых, натуральные материалы – камень, металл, стекло высокого качества, которые красиво стареют и долго сохраняют свой внешний вид. И, конечно, большое значение имеет внимание к деталям – пластика фасадов, пропорции окон, оформление входных групп, освещение, благоустройство территории. И именно детали создают ощущение благородства и статуса, которые невозможно заменить декоративными элементами.
19: А подскажите, пожалуйста, как эти принципы реализованы в жилом комплексе «Заман»?
3: ЖК «Заман» расположен в историческом центре Казани. Поэтому мы не могли себе позволить создать просто современный жилой комплекс. Проект должен был органично вписаться в архитектурный контекст города. Именно поэтому комплекс состоит из 5 домов, каждый из которых выполнен в собственном архитектурном стиле. Классика, модерн, арт-деко, скандинавский стиль и лофт. Все вместе они создают единый ансамбль. Каждый дом имеет свой характер, но при этом сохраняется общая гармония. Особое внимание уделено материалам фасадов, качеству исполнения и благоустройству. Центральным же элементом проекта стал собственный парк площадью 2,5 гектара, который объединяет архитектуру и природу в единое пространство.
19: Получается, что архитектура – это не только эстетика, но и инвестиция.
3: Совершенно верно. Архитектура напрямую влияет на то, как воспринимается объект спустя годы. Красивое, качественно спроектированное здание не теряет своей привлекательности, а значит, сохраняет свою ценность. Особенно это важно в делюкс-сегменте, где покупатели выбирают недвижимость не на несколько лет, а зачастую на несколько поколений семьи. Можно сказать, что хорошая архитектура – это долгосрочный актив, который работает на владельца каждый день.
19: Елена, если в нескольких словах ответить на вопрос, какой должна быть архитектура настоящего дома делюкс-класса, что бы вы сказали?
3: Она должна быть честной, благородной и неподвластной времени. Настоящая архитектура не стремится следовать моде, она создает наследие. Именно такой подход мы реализуем в ЖК «Заман», где каждая деталь проектировалась с мыслью о том, что этот комплекс станет частью истории Казани.
19: Почему архитектура делюкс-класса – это вне времени? Об этом мы говорили сегодня в студии «Бизнес-ФМ» с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич.
3: Узнать подробности и записаться на показ можно на сайте zamanpremium.ru.
4: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ строительные технологии будущего».
25: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
0: «Бизнес-ФМ. Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.
25: Слова, проверенные делом.
27: Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится 20, начинаются проблемы. Тебя волнует инфляция, ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и так далее. 20 миллионов – сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
25: Слова, проверенные делом. На Business FM.
0: Вы слушаете
7: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, в студии Вероника Романова. Очаги возгорания на логистическом складе «Вайлдберрис» в Свердловской области локализованы, заявляет пресс-служба компании. Там добавили, что большинство товаров не пострадало. Минувшей ночью склад «Вайлдберрис» в Екатеринбурге был атакован БПЛА, после чего там начался пожар. Персонал заблаговременно эвакуировали. В компании сообщали, что прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты. Тем временем торгово-промышленная палата предлагает изменить процедуру банкротства для продавцов, потерявших товары за атак БПЛА на склады «Вайлдберрис». Там считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Такую инициативу палата направила в правительство вместе с другими возможными мерами поддержки. По законам сейчас физлицы и ИП несут полную имущественную ответственность, в том числе личным имуществом. Его могут использовать для погашения долгов. В торгово-промышленной палате опасаются, что селлеры, потерявшие товар не по своей вине, при наличии кредитов могут лишиться всей или большей части активов. США не предупредили Европейский Центробанк о продаже евро в рамках совместной с Японией валютной интервенции и сообщили о сделке лишь после ее проведения, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников. По их данным, ЕЦБ узнал о продаже евро и покупке йен уже после того, как операция была проведена. По словам источников, под угрозой могут оказаться десятилетия тесного сотрудничества между западными центробанками. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Компания «Вайлдберрис.ру» сообщила, что очаги возгорания на логистическом объекте в Свердловской области локализованы. На месте продолжают работу оперативные службы. Большинство товаров на объекте в Екатеринбурге не пострадали, добавляют в «Вайлдберрис». Агентство Bloomberg обнаружило в России голландскую болезнь. Это когда бурный рост одного сектора ослабляет другие отрасли. Насколько справедливы оценки американских аналитиков, комментирует Георгий Бофт. Обвинение попросило бывшему директору издательства «Попкорн Бук» Протопопову по делу об экстремизме 4 года условно. Версия следствия, что издательство продолжало продавать книги с ЛГБТ-тематикой, запрещенные в России после того, как движение было признано экстремистским. Позже подробности в эфире «Бизнес FM». Как Россию попытались сравнить с Венгрией и Словакией? Агентство Bloomberg посчитало, что средняя зарплата в России в прошлом году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь. Экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора в России, это ВПК, ослабляет другие отрасли. А что так, а что не так? В рассуждениях Bloomberg об этом Георгий Буфт.
3: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежной кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которая получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно 4-кратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Посему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа. И в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Блумберг решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой после того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено. Двое бывших коллег Протопопова, проходивших по этому же делу, уже получили по 4 года условно. Подробнее Олеся Савоськина.
4: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Более рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьева и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 миллионов 700 тысяч рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
5: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
4: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело Popcorn Book стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг, продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
6: Не только вследствие вот этого дела, а в целом как результат всех недавних за последние годы инноваций российских госорганов, органов. Рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно. На всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски. И можно понять издателей, потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты еще между собой не всегда согласованы.
4: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж – на 17%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
2: А в США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких бегли представила компания Kindred Companion Sciences. А журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. В нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты он проводил на себе. Продолжит Валерий Убадоев.
7: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только два эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитие. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генно-модифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
8: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкология или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец.
7: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
9: Здесь достаточно непростой вопрос. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
7: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 30 сентября по 2 октября. Вторая промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие вновь соберет производителей, разработчиков, инвесторов, представителей государственных органов и бизнес-ассоциаций из России, Беларуси и стран ЕАЭС. Участники представят передовые технологии, решения для промышленности и новые возможности для кооперации. Подробнее на belarus.bivexpo.com. 12+. Особая пенсия. В США медаль почета появилась во время гражданской войны, а пенсию для ее обладателей стали выплачивать с 1916 года. Изначально это было всего $10 в месяц пожизненно, а спустя столетия размер выплат составляет почти 6 тысяч в месяц. Во Франции с подобным признанием воинской доблести все произошло наоборот. Орден Почетного легиона был введен Наполеоном Бонапартом в 1802 году, и уже тогда выплаты до 5000 франков выглядели несимволическими. Но индексировать их не стали, и сегодня сумма пособия для кавалера ордена составляет максимум 37 евро. Причем не в месяц, а в год. Иногда во французском парламенте звучат призывы упразднить эти выплаты. По словам депутатов, больше похожие на подачки. Но традиция оказывается сильнее. Особая пенсия на Бизнес FM. Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров. «Знай меру» на Бизнес FM.

0: на этой неделе.
1: Отчеты и планы.
0: Один из крупнейших производителей упаковки для молочной продукции в России приостановил работу. Речь идет о предприятии Prime Carton Pack во Всеволожском районе Ленобласти, бывшем заводе норвежской Елопак. По данным ведомости, причиной стал пожар после атаки беспилотника 24 июля. Компания уже уведомила контрагентов о приостановке производства. На этом фоне производители молочной продукции начали переориентироваться на других поставщиков упаковки. OpenAI готовит к выпуску новое устройство с искусственным интеллектом. Компактную умную колонку размером с хоккейную шайбу и в форме пончика, пишет Bloomberg. Гаджет оснастят камерами, датчиками, подвижными элементами, которые будут реагировать на действия пользователя. Устройство, как ожидается, поступит в продажу в 2027 году по цене от 300 до 400 долларов. OpenAI рассчитывает, что колонка станет персональным ИИ-помощником, способным изучать привычки владельца и вести более естественный диалог. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Прямо сейчас.
3: Центр общественных связей ФСБ сообщил только что, что сотрудники службы задержали в Москве, в бизнес-центре Москва-Сити, более 20 работников нелегальных криптообменников, которые через мошеннические колл-центры Украины выводили за рубеж похищенные средства граждан в результате дистанционного мошенничества. 9:48 в Москве. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
4: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду по КС-2 Team Falcons. Однако он торжествует посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
5: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
4: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около 5 миллионов долларов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до 12 миллионов долларов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
6: Понятно, что основная затратная часть это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей, но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, это могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятий для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованный цикл проектов.

0: для узкого круга семьи.
1: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прадо и Шанель уже в качестве модели, набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Я предлагаю для разнообразия начать с потрясающей новости. Если верить газете Financial Times, США вообще не предупредили европейские ЦБ о том, что будут продавать евро вместе с Японией в рамках валютной интервенции. Иену спасали, помнишь? Как пишет Financial Times, в результате ЕЦБ узнал по факту обо всем этом, и это может подорвать многолетнее, десятилетие сотрудничества между западными центробанками. Вот к чему я все это. Новость потрясающая. А как йен-то после интервенции поживает?
4: Интервенции были на прошлой неделе. Ну, сами японцы в поддержку иены потратили, ну, уже практически это официальная цифра, почти 60 миллиардов долларов. Сам американский Минфин потратил 3,5 миллиарда, получается. Ну, вот выходит, что продажа евро для поддержки иена, ну, через кросс-курс евро-иена продавали, получается так. Видимо, какой-то банк Минфин попросил, говорят, что это Ситибанк, ну, может быть, и так. Так что операция вполне законная. Ну, вообще тематика вот этих валютных интервенций, которые реализует глава Минфина Бессент, его планы какие-то, это центральная тема, которая будет в развитии. То есть здесь практически все наблюдатели пришли к одному мнению. Теперь экономика, финансы и геополитика воедино, и это будет единая цель, целая, потому что американцы будут поддерживать своих ближайших союзников. Ну, в первую очередь, японцев надо поддержать, потому что у них дилемма. Инфляционные ожидания достаточно высоки. Для Японии это необычно, да, после 30 лет дефляции. А теперь вот японские домохозяйства боятся, что цены будут выше. Соответственно, инфляционные ожидания растут. Банк Японии вынужден с этим считаться, потому что глобальные инвесторы, и самое главное, внутренние инвесторы, воздерживаются от покупки долговых обязательств японского правительства. Долг все-таки 250% ВВП внутренний долг, это слишком много. И повышая ставки, они фактически убивали бы дальнейший спрос на свои долги. Это приводило бы и к оттоку капитала и прочее. Поэтому американцы решили поддержать, потому что это бьет по американскому рынку долга. В общем, здесь такая интересная история. Сам глава Минфина США просит главу ФРС, своего, как говорится, партнера, подельника, которого он пролоббировал на этот пост, открыть кредитную линию для японского ЦБ, чтобы такая безлимитная была, чтобы японцы могли маневрировать совершенно спокойно. Так что здесь, конечно, тематика эта остается в развитии, она нам еще, как говорится, будет...
3: Аукнется.
4: Не то, что аукнется, будет в центре внимания. Ну, а что касается текучки, наш рынок открывается ростом. Еще одна попытка вернуться к 2300 и закрепиться там. Вчера скудная рублевая ликвидность, видимо, исчерпала вот весь оптимизм, который был. Рынок у нас внезапно провалился на процент, почти потом отыграл снижение, но в целом пока стабилен. Идея слабости рубля и покупка акций пока, я так понимаю, остается в силе. До юань к рублю 12.10 идет, но пока здесь ничего не меняется. Так, ближайшая цель где-то 12.70. Вопрос к скорости этого движения. Ну и опять же, будут ли неожиданности на этом пути, будут ли неожиданные продажи валюты экспортерами. А с сегодняшнего дня ЦБ покупает по поручению Минфина валюты почти на 6 миллиардов рублей в день.
3: Спасибо, мы через час продолжим.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
6: Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из Чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво.
7: Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. ФСБ задержало в Москве более 20 работников криптообменников, через которые мошеннические колл-центры Украины выводили за рубеж похищенные средства граждан, утверждает ведомство. Минфин планирует ввести акциз на импортную сталь с 2027 года. Ведомство рассчитывает, что законопроект будет принят уже осенью. По словам статс-секретаря замминистра финансов Алексея Сазанова, документ сейчас проходит обсуждение с представителями бизнеса. Размер акциза будет соответствовать размеру акциза на жидкую сталь для российских производителей, добавил Сазонов. Предполагается, что эта мера позволит снизить конкуренцию на российском рынке металлопродукции. Публикация об истощении американских вооружений из-за военной операции против Ирана сводит Трампа с ума и не дают покоя уже несколько недель. Так пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, президент США полагает, что сообщения в СМИ о проблемах с боеприпасами могут придать уверенности Тегерану и ослабить позиции Вашингтона. Его недовольство ходом войны нарастает, говорится в статье, поскольку Трамп видит мало эффективных способов заставить Иран отказаться от ядерной программы и добиться завершения войны. Действий в целом. Трамп уже распорядился начать новое внутреннее расследование обстоятельств утечек. Исландия и Черногория в 2028 году могут вместе войти в Евросоюз, если в августе исландцы на референдуме проголосуют за возобновление переговоров о членстве. Как пишет издание «Политика», Исландия, будучи экономически развитой страной, может стать донором для бюджета ЕС, что позволит компенсировать расходы на членство Черногории, которая станет одной из беднейших стран Союза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 10 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Трамп заявил, что в украинском урегулировании есть некий прогресс без конкретики. А по поводу ракет «Патриот», которые просит Киев, Трамп сказал, что ракеты эти нужны самим штатам. Подробнее через минуту. Обновить правила листинга облигаций предложил Центробанк, а именно закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению, кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Инициатива эта появилась на фоне подтверждения Евротрансом фактического дефолта по одному выпуску облигаций. Государство продаст долю в Шереметьево. Владимир Путин исключил аэропорт из перечня стратегических предприятий, что позволяет передать его в частные руки, но государство все же сохранит золотую акцию. Кому достанется государственный пакет и по какой цене? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, Трамп заявил о прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта. Во время брифинга в Белом доме он заявил, что США работают над этим. Журналисты спросили, похоже, Россия усилила атаки на гражданские районы Украины. Это, вероятно, должно вас беспокоить, господин президент. И Трамп ответил, я в курсе, но США не вовлечены в это непосредственно. Нас разделяет океан. О возможности поставок Киеву ракет-перехватчиков для комплексов Патриот Трамп заявил, что Америке они тоже нужны.
10: Нам тоже нужны ракеты. Знаете, Байден дал ему так много. Байден предоставил вооружение на сумму $300 миллиардов. Когда я уходил с поста, наши запасы были полными, а он раздал значительную их часть. Сейчас мы восстанавливаем эти запасы и производим боеприпасы, очень мощные и очень хорошие. Но нам не пришлось бы их использовать. Мы могли бы использовать что-то другое. Важно понимать, что мы не вовлечены напрямую в этот конфликт, нас разделяет океан. Но мы работаем над тем, чтобы его завершить. И я думаю, мы добиваемся прогресса. Я уладил 8 войн. Я думал, что это будет, возможно, одной из самых легких, а она оказалась самой сложной. Но прогресс есть.
9: Передача Украине ракет для ПВО вызывает все больше сомнений не только у США, но и у западных союзников Киева, писала накануне «Нью-Йорк Таймс». Они вынуждены сохранять запасы вооружений для поддержания собственного оборонного потенциала и из-за других конфликтов, в том числе ближневосточного. Ранее Financial Times писала, что Трамп отказался передавать Украине дополнительные ракеты для ЗРК «Патриот», поскольку они необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам и буквально вредительстве в их адрес. Расследование ведется по статье о диверсии. Подробнее Ольга Кашинская.
1: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Ин Саландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
11: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
1: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
12: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4.5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
1: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязов.
13: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба, и одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились.
1: Премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Банк России предложил обновить правила листинга облигаций. Регулятор намерен закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению, кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Для облигаций первого уровня листинга планируется установить более жесткие критерии, в частности, минимальный объем выпуска 2 миллиарда рублей, наличие двух кредитных рейтингов и определенного уровня корпоративного управления, а также отсутствие нерегулированных дефолтов. К облигациям второго уровня предлагается менее жесткий подход, а инициатива появилась на фоне подтверждения Евротрансом фактического дефолта по одному выпуску облигаций на 33 миллиона рублей, и еще по двум компания сумела все-таки расплатиться. Технические дефолты преследуют Евротранс с начала года. В ассоциации владельцев облигаций уже призвали ужесточить ответственность организаторов размещений, чтобы снизить риски для инвесторов. Эксперты рассуждают, не может ли даже один случай дефолта Евротранса стать триггером для пересмотра отношений инвесторов корпоративным бондам и вызвать негативную реакцию на рынке. Возможно, именно это и хочет предотвратить регулятор. Изменения правил листинга комментирует член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юркинс.
14: Мы подходим к очень сложной черте экономического развития страны. Это абсолютно понятно. Нам не хватает технологий. Рабочая сила, мы все знаем, инфляцию, зарплаты и так далее, она совсем не удовлетворяет потребности предпринимателей. И инвестиций нет. РСПП на последнем своем съезде объявил вообще об инвестиционной паузе. Поэтому все три компонента развития экономики находятся в довольно трудном положении. Это абсолютно очевидно. Из-за геополитических рисков и той ситуации, в которой мы находимся. С этим доверие к бумагам, доверие к акциям и облигациям корпораций находится на самом низком уровне, из которого я знаю. Если вы приходите в банк к своему менеджеру, то кроме государственных бумаг вам ничего, собственно, не предлагают. А если предлагают, то с такой ухмылкой, что вы понимаете, что лучше бы этого не делать. Поэтому, ну, вот сейчас прилетела вот эта неприятная новость о дефолте. Я не думаю, что это последняя вещь, которая произойдет в связи с тем, что я сказал выше. Понимаете, это новые правила листинга. Ну да, вы меняете аспирин там на какой-то более эффективный, там, снижающий. Но саму болезнь-то вы листингом, сами понимаете, да?
9: Игорь Юргенс, Российский союз промышленников и предпринимателей. В самом Банке России пояснили, что новые требования призваны решить сразу несколько проблем, которые появляются при дефолтах на рынке облигаций. Теми, кто в теме, опасный чарджбэк, услуга оспаривания покупок, все чаще оказывается в руках недобросовестного покупателя. Ранее история о том, что клиенты банков злоупотребляют сервисом Business FM, рассказал Иван Попов, директор сети фотомагазинов в Екатеринбурге. После выхода сюжета в эфир с ним оперативно связались представители банка. Ранее списанные деньги с его счета вернули. И теперь бизнесмен переживает, что благодаря огласке о процедуре может узнать еще больше потреб террористов. Как бизнес в текущей ситуации может себя обезопасить и почему на нынешнем этапе лучшее решение, по мнению предпринимателей, это временное приостановка таких сервисов.
15: Сегодня ты улыбаешься, машешь всем рукой, а завтра ты банкрот просто потому, что тема хайпанула. И мы сейчас с вами тоже разговариваем и можем этот эффект Барбары Стрейзенда все равно подхватить. Поэтому тут тоненький лед. И поэтому вот очень все так тревожно.
7: Бизнес FM с теми, кто в теме.
9: Программа полностью в нашем дневном эфире после полудня и 18.30. Ну а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
7: Реклама.
16: Реклама на Бизнес FM в Казани.
17: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
18: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
19: Деньги. Кусок серебра по-испански называется песо. В Америке испанские завоеватели использовали такие куски вместо денег. В Европе из песо отливали монеты. Позднее название песо получил испанский талер.
7: История денег на Business FM.
20: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
21: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
20: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
18: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на Business FM.
20: В эфире радио не на словах, а на деле.
18: Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
20: Бизнес FM Казань.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям.
24: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
25: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
24: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
26: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы. факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
24: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
0: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
24: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
2: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
3: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
2: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОПТ. И у меня вот сколько каждым годом, я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
24: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Право выбора.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
8: Любопытные факты.
27: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
6: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо оформить заявление, и сделать это можно несколькими способами. Первый и самый востребованный – федеральный портал госуслуг, а еще любой МФЦ – территориальная или участковая комиссия. Уточнить адреса избирательных участков и получить подробную информацию о сервисе «Мобильный избиратель» вы всегда можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
28: Ты прописан в Мензелинске, да, а 18, 19, 20 сентября ты будешь в Кисловодске. И ты очень элементарно через единый портал госуслуг, буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг. А уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
6: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября.
23: Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
1: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
8: Бизнес FM Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Карты платежной системы Union Pay теперь можно оформить в еще одном российском банке. Важно, что ими можно расплачиваться за рубежом, но, как выяснилось, не везде. Карту Union Pay можно теперь получить в ингобанке. Ранее к китайской платежной системе присоединился банк Центр Инвест. Это был первый такой случай с 2023 года. В каких странах можно платить такими картами?
10: Формально сама платежная система Union Pay работает за рубежом почти везде. Но вот именно у российских карт есть ограничения. Union Pay выпускают Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Недавно к ним присоединился Центр Инвест. Это первый с 2023 года российский участник китайской платежной системы. А теперь и Ингобанк. Однако в 2025 году появились сообщения, что карты Union Pay от РСХБ временно не работают в странах Евросоюза. А в конце июля банк попал в 21-й санкционный пакет, из-за чего возникли опасения, что картами от РСХБ вовсе нельзя будет платить за рубежом. Мы позвонили в Ингобанк под видом клиента и уточнили, где и как работают их карты Union Pay.
11: Срок до 5 рабочих дней, срок предоставления карты. Угу. 3000 будет выпуск первой основной карты. Если премиальная нужна, то будет 6000 рублей стоить. И ей можно оплачивать вот за рубежом. Вот можно расплачиваться в странах СНГ. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. И также в Китае. И также в Таиланде, Вьетнаме.
12: Можно снимать наличку вот во всех этих странах.
11: Да, снимать тоже можно будет.
12: Скажите, а вот платить дистанционно картой какие-то сервисы?
11: Платить дистанционно, к сожалению, нет, нельзя. То есть можно оплачивать, например, вот если реквизиты карты вводить вот на каких-то сайтах, но тоже не везде.
10: Однако в странах Евросоюза и в Великобритании карты Union Pay от Ингобанка не работают. Но зато их можно добавить в китайские платежные сервисы Alipay и Nihao China. Снимать наличные через банкоматы за границей можно с комиссией в 4%, а пополнять — как российскими картами, так и входящими валютными переводами. Но это также с комиссией в 2%. Сейчас, как говорят те, кто пользуется Union Pay от других российских банков, эти карты принимают далеко не везде. Например, Union Pay от АТБ полностью работает в Великобритании и Италии. В Испании можно только снять наличку, и то не во всех банкоматах. А во Франции российские карты Union Pay не работают вовсе. О своем опыте оформления карты в АТБ рассказывает клиентка банка Марина.
13: Многие выпускали Union Pay, например, чтобы переводить деньги детям-студентам в Сербию. И не только. Мы сейчас оформляем такую карту в Азиатско-Тихоокеанском банке. Узнали о нем в чате от других россиян. Причем сам банк не афиширует эту услугу. На сайте сложно найти информацию. По телефону оператор нам сказал, что из-за геополитических проблем карту оформляют по телефону. Она именная, стоит это 6 тысяч рублей. Кстати, в Россельхозбанке выпуск такой карты почти в 2 раза дешевле – 3500.
10: Сам по себе Ингобанк, хоть и менее известный, но не мелкий участник рынка. Ранее он назывался Ингострахбанк, но в 2025 году его продали автомобильному холдингу ГК Авторитейл и переименовали. Ожидать, что крупные банки тоже начнут выпускать карты Union Pay, не приходится, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
14: Большинство банков крупнейших, они находятся уже под санкциями, и для Union Pay это чувствительный, главный ограничитель действительно от распространения санкций. И банки, которые попали в эти списки, они, естественно, претендовать на работу с Union Pay не могли. Там 2 банка после 2023 года действительно подключились. Может быть, еще кто-то присоединится. А отдельные примеры, в частности, как Ингобанк, ну, соответственно, для китайской системы это банк, которому нет вопросов с точки зрения каких-то на него действующих ограничений и так далее.
10: В Ингобанке банки нам также сообщили, что оформить карту Union Pay, если вы не являетесь клиентом банка, можно только приехав в отделение. Валерий Ободоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
8: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама на Бизнес FM в Казани.
29: Ищете уютное место для дня рождения?
30: Или теплых семейных встреч?
29: Семейное кафе «Тренди».
30: Вкусно, уютно для всех.
31: Семья всегда будет в тренде.
29: Trendy.rf.
32: Бронь столов 225-44-33.
33: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
0: Курс истории или история курса.
2: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок, иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума — в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
0: Курс истории или история курса на Business FM.
3: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Арестованная по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере экс-глава европейского брокера MindMoney Юлия Хандошко признала свою вину и дала показания об обстоятельствах преступлений и других участниках дела. Это пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Другие фигуранты дела, в том числе и глава инвестиционной палаты Алексей Сидушкин, свою вину не признают. В обвинении Хандошко речь идет о хищении 30 миллионов акций МТС на сумму более 7 миллиардов рублей. Партия «Яблоко» подверглась нападкам конкурентов после того, как стала второй в бюллетене на выборах Госдумы, пишет «Ведомости». Первым свое возмущение выразил глава Родины, депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он назвал яблочников предателями и вынес из зала стул, на котором до этого сидел председатель партии Николай Рыбаков. Потом лидер «Справедливо Россов» Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру внимательнее присмотреться к «Яблоку», ее лидерам и дать правовую оценку их действиям. Председатель партии коммунистов Геннадий Зюганов сказал, что партия не поддерживает политику укрепления российской государственности и не осуждает действия властей Украины. А лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вовсе признал партию «Яблоко» нежелательной организацией из-за ее предложения выйти с Киевом на мирные переговоры. Запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах опустились до исторического минимума. Заполненность на конец газовых суток 4 августа составляет 57,87% или 63 миллиарда кубометров газа в натуральном выражении. Это следует из данных Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Один из крупнейших заводов по производству молочной упаковки остановил работу, сообщили ведомости. Речь о компании Prime Carton Pack. Причиной стал пожар на складе в Ленинградской области 24 июля, в тот же день, когда беспилотники атаковали соседний логистический центр Wildberries. Оборудование восстановлению не подлежит. Средняя зарплата в России в 2025 году оказалась выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии по паритету покупательной способности. Это подсчеты Bloomberg. Там отметили, что рост зарплаты в России значительно опередил производительность труда и назвали это голландской болезнью. Комментарий Георгия Буфта об этом через минуту. Прокуратура запросила бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову 4 года условно по делу об экстремизме. Издательство по версии следствия продолжало продавать книги с ЛГБТ-тематикой уже после того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Как Россию попытались сравнить с Венгрией и Словакией, агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь, экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора в России это ВПК ослабляет другие отрасли. Что не так и что так? В рассуждениях Bloomberg комментарий Георгия Буфта.
5: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату, зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которую получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Ему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с генериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа. И в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Блумберг решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». 4 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой после того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено. Двое бывших коллег Протопопова, проходивших по этому же делу, уже получили по 4 года условно с подробностями Олеся Савоськина.
6: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре сентябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьева и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 миллионов 700 тысяч рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
7: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
6: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили. Обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело Popcorn Books стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг, продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
8: Не только вследствие вот этого дела, а в целом как результат всех недавних за последние годы инноваций российских государств, органов. Рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно. На всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски. И можно понять издателей, потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты еще между собой не всегда согласованы.
6: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж – на 17%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
2: К другим темам. В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких бигли представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. И в нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты проводил сам на себе. Валерий Бадоев продолжит тему.
9: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только два эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
10: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкология или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку? Получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец.
9: Генномодифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
11: Здесь достаточно непростой вопрос. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируют тоже как гипоаллергенная порода.
9: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Первым человеком в России, которому удалось оставить наследство животному, стала купчиха из города Углич Мария Леонтьева. Человеком она была замкнутым, детей не нажила. Единственным близким ей существом оказался безродный, но любимый пес Серко, который был беззаветно предан хозяйке. Женщина переживала, что после ее смерти животное пропадет, и составила завещание, в котором отписала в пользу Серко свое поместье и 150 тысяч рублей серебром. По законам Российской империи середины 19 века исполнить такую последнюю волю было попросту невозможно. Но власти пошли Леонтьевой навстречу и подтвердили завещание, выставив условия. После смерти собаки все имущество должно отойти в городскую казну. Серко пережил хозяйку всего на год, который провел в окружении прислуги, поваров и ветеринаров. Зверски богатые. На Бизнес FM. Тоже отдых.
12: НЛО «Туризм» — это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонд, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка — это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушение или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций — это деревня Мальчик.

0: Причиной стал пожар после атаки беспилотников 24 июля. Компания уже уведомила контрагентов о приостановке производства. На этом фоне производители молочной продукции начали переориентироваться на других поставщиков упаковки. РЖД вводит скидки на экспортные перевозки продукции металлургических предприятий. Льготные тарифы будут действовать до конца 2026 года, а по отдельным направлениям – до середины 2027. Размер скидок составит до 50% и распространится на перевозки черных металлов, стальных заготовок, рельсов, бесшовных труб и чугуна. В компании уточнили, воспользоваться льготами смогут грузоотправители, которые гарантируют заявленные объемы поставок. OpenAI готовит к выпуску новое устройство с искусственным интеллектом. Компактную умную колонку размером с хоккейную шайбу и в форме пончика, пишет Bloomberg. Гаджет оснастят камерами, датчиками, подвижными элементами, которые будут реагировать на действия пользователя. Устройство, как ожидается, поступит в продажу в 2027 году по цене от $300 до $400. OpenAI рассчитывает, что колонка станет персональным ИИ-помощником, способным изучать привычки владельца и вести более естественный диалог. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Десять сорок восемь в Москве. Криштиану Роналду женится, свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
2: Свадебная церемония состоится в Кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в пятизвездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду по КС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
3: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
2: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около $5 миллионов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до $12 миллионов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
4: Понятно, что основная затратная часть – это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты – это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
2: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в $2.5 миллиона. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает пятерых детей, из них двое.

0: Ой, общих. Они познакомились в 16-м году в бутике Gucci, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Prada и Chanel уже в качестве модели, набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 23-го года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
3: Добрый день.
2: Давай с нашего рынка начнем. Тут прибавка в процент 2307 пунктов прямо сейчас.
3: Опять, я так понимаю, игра идет на ослабление рубля. В принципе, других идей пока для рынка я особо не вижу. Но только если нет каких-то важных инсайдерских знаний, да, что там будут какие-то просветы в геополитике и прочее. А так, по сути, с рублевой ликвидностью напряженка и прочее, но, с другой стороны, рубль слабеет. И хотя это ослабление пока идет умеренными темпами, рынок у нас привык видеть такие рывки 5-7%, там, когда в период ослабления рубля всегда вспыхивала вот эта ценовая волатильность, и рынки, и акции все это впитывали, росли тоже активно, но, может быть, рассчитывают на то, что вот сейчас потихонечку растет, потом все-таки взрыв волатильности будет, поэтому пока в целом здесь динамика на рынке акций явно связана с динамикой валютного рынка. Рынок внутреннего долга, кстати, встал. Здесь слабость рубля не приветствуется, потому что ослабление рубля в теории сокращает прибыльность от вложений в долговые бумаги. Ну, я тут уже не говорю о том, не будет ли традиционного роста инфляционных ожиданий за того, что они ретранслируются в девальвационные. Но пока в целом может быть СБ за счет маневра с ограничением рублевой ликвидности контролировать курс, может быть, и сможет. Кстати, с сегодняшнего дня напомню, что ЦБ по поручению Минфина в рамках валютных операций по бюджетному правилу покупать будет валюту уже почти на 6 миллиардов рублей в день. Это почти на 2 миллиарда больше, чем в прошлый период, ну вот, который у нас закончился накануне. А так целый месяц по 6 миллиардов постоянный покупатель. Если это еще наложится на сужение предложение валюты на рынке со стороны тех же экспортеров, ну, соответственно, курс будет прыгать. А так, по динамике юань-рубль, ну, 12 вроде как закрепили, поэтому препятствий тут особо не видно. Целевые уровни, я думаю, все видят, смотрят графики этого года. Первая цель где-то по 12.70. За какой срок мы туда придем, посмотрим. Пересчитывая, скажем, доллар к рублю, ну, это получится где-то, по-моему, под 84, где-то так. Правда, все будет зависеть от того, продолжит ли юань удерживать позиции против доллара. Пока китайская валюта к доллару на максимальном уровне почти за 3 года. Сам доллар на глобальном рынке неделю завершает в целом в обороне. Тут рынок, естественно, постоянно ждет подвоха в виде возобновления валютных интервенций в поддержку иены. Пока этих интервенций нет, но доллар к иене в любом случае пока, хотя чуть-чуть отыграл снижение после интервенции, но 158 пока держит.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола «Фьордалисо» в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В Москве 10 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Более 20 человек задержано в бизнес-центре Москва-Сити по подозрению в деятельности подпольных пунктов обмена криптовалют, сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, через эти нелегальные криптообменники выводили средства, похищенные у россиян, украинские мошеннические колл-центры. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Защита и семья осужденного в Воронеже американца Роберта Гилмана обратилась в прокуратуру в связи с невозможностью посетить его в больнице. Состояние здоровья Гилмана сильно ухудшилось. По данным Рейтер, заключенный не может самостоятельно передвигаться и питается через зонд. Он находится при смерти. В 2022 году американец был приговорен к 10 годам колонии за нападение на силовиков в поезде. Позднее его перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение гражданского стационара. Вопрос об освобождении Гилмана обсуждался на встрече госсекретаря США Марка Рубио, главы МИД Сергея Лаврова 23 июля. Но итоги его обсуждения неизвестны. Киберкомандование вооруженных сил США расследует серию самоубийств среди личного состава, пишет Bloomberg. С начала июня по начало июля текущего года случилось 5 подобных инцидентов. Главными причинами кризиса специалисты и бывшие сотрудники называют запредельные нагрузки, хроническую нехватку кадров и системное профессиональное выгорание. Последний год интенсивность работы американских кибервойск резко выросла из участия США в конфликтах, гонке вооружений в сфере ИИ, а также длительных смен в закрытых помещениях, в которых нет окон. Руководство командования просило Конгресса 11 миллионов долларов на ментальное здоровье сотрудников, но финансирование затянулось, отмечает издание. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Обновить правила листинга облигаций предложили в ЦБ. Ведомство предлагает закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению и кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж. При дефолтах инициатива появилась на фоне проблем Евротранса. Меня попросили, я ушел. Гендиректор Ижавия Александр Синельников покидает пост через неделю после того, как авиакомпании аннулировали сертификат. Рейсы были переданы уже другим перевозчикам. Грузинские силовики расследуют возможные фейки о притеснении российских туристов в республике. Произошло это после того, как в российских СМИ разошлись скриншоты из соцсетей, в которых якобы грузинские граждане рассказывают, как унижают и делают неприятные вещи в отношении граждан России. Все подробности в нашем эфире. Банк России предложил обновить правила листинга облигаций. Регулятор намерен закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению и кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Для облигаций первого уровня листинга планируется установить более жесткие критерии. В частности, минимальный объем выпуска 2 миллиарда рублей, наличие двух кредитных рейтингов и определенного уровня корпоративного управления, а также отсутствие неурегулированных дефолтов. К облигациям второго уровня предполагается менее жесткий подход. Инициатива появилась на фоне подтверждения Евротрансом фактического дефолта по одному выпуску облигаций на 33 миллиона рублей. Еще по одному компания сумела расплатиться. В ассоциации владельцев облигаций уже призвали ужесточить ответственность организаторов размещения, чтобы снизить риски для инвесторов. Изменения правил листинга, которые предлагается бы, готовились не один день, и дефолт Евротранса стал скорее наглядным подтверждением необходимости реформы, чем ее причиной, рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
7: Я бы не сказала, что ЦБ меняет правила листинга исключительно из-за дефолта Евротранса. Скорее даже наоборот. Евротранс сейчас очень наглядно показал, почему назрели все эти изменения. Понятно, что подобные решения и документы нельзя подготовить за 2-3 дня. И, конечно, многие требования к облигациям первого уровня уже давно есть в правилах Мосбиржи. Просто сейчас, скорее, ЦБ поднимает их как собственный нормативный акт и по факту унифицирует эти правила для всех организованных торгов. Но, конечно, очень символичное совпадение по времени, потому что Евротранс — это уже не просто дефолт очередной небольшой компании из сегмента ВДО, это большой, крупный, публичный эмитент, который совсем недавно имел рейтинг А-, РУА-, достаточно высокая выручка, порядка 260 миллиардов рублей, и очень узнаваемая именно на рынке. И, конечно, такая история будет вызывать общественный резонанс. Но, на мой взгляд, сейчас рынок беспокоится не о самом факте дефолта. Для долгового рынка дефолт — это абсолютно нормальная часть кредитного цикла. Тут важнее другое. Почему инвесторы не увидели проблему заранее? Почему у компании был высокий рейтинг, публичная отчетность, все в порядке с листингом, и она вдруг оказалась в такой ситуации? Вот как раз на такой вопрос от инвесторов ЦБ пытается ответить и решить. Если смотреть вообще на проект этих правил, то можно сказать, что регулятор усиливает, наверное, не столько финансовые требования, сколько всю систему контроля вокруг эмитента. То есть мы говорим о более жестких требованиях к корпоративному управлению, улучшению внутреннего аудита, усилению роли совета директоров. То есть для первого уровня листинга сейчас обязательно наличие двух кредитных рейтингов. И в случае полноценного дефолта облигации должны достаточно быстро покинуть котировальный список.
6: Алена Николаева, независимый эксперт. Некоторые участники рынка опасаются, что в данном случае хоть это и единичный дефолт, но он может поразить недоверие к корпоративным облигациям и вызвать негативную волну. Возможно, именно это и хочет предотвратить регулятор, сохранив доверие к самому механизму оценки кредитного риска. Изменение правил листинга комментирует член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
8: Мы подходим к очень сложной черте экономического развития страны. Это абсолютно понятно. Нам не хватает технологий. Рабочая сила, мы все знаем, инфляция, зарплаты и так далее, она совсем не удовлетворяет потребности предпринимателей. И инвестиций нет. РСПП на последнем своем съезде объявил вообще об инвестиционной паузе. Поэтому все три компонента развития экономики находятся в довольно трудном положении. Это абсолютно очевидно. Из-за геополитических рисков и той ситуации, в которой мы находимся. В связи с этим доверие к бумагам, доверие к акциям и облигациям корпораций находится на самом низком уровне, из которого я знаю. Если вы приходите в банк к своему менеджеру, то кроме государственных бумаг вам ничего, собственно, не предлагают. А если предлагают, то с такой ухмылкой, что вы понимаете, что лучше бы этого не делать. Поэтому, вот сейчас прилетела вот эта неприятная новость о дефолте. Я не думаю, что это последняя вещь, которая произойдет в связи с тем, что я сказал выше. Понимаете, это новые правила листинга. Ну да, вы меняете аспирин там на какой-то более эффективный, там, снижающий. Но саму болезнь-то вы листингом, сами понимаете, да?
6: Это был Игорь Юргенс, член правления РСПП. В самом Банке России пояснили, что новые требования призваны решить сразу несколько проблем, которые проявляются при дефолтах на рынке облигаций.
1: Прямо сейчас.
6: Примечательная новость российского валютного рынка. Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей. И произошло это впервые с 26 марта. Очень давно так высоко доллар не уходил. Но прямо сейчас, справедливости ради, снова чуть-чуть ниже, 81.99. Но тем не менее доллар к рублю растет на 0,5%. Но те же самые 0,5% примерно показывает юань к рублю рост. Китайская валюта уже 12.15. Другим темам. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ распространились скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам и буквально вредительстве в их адрес. Расследование ведется по статье о диверсии. Подробнее Ольга Кашинская.
0: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Ин Саландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
9: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали, где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
0: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
10: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4.5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
0: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
11: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность в Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют через негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились.
0: Премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
6: С теми, кто в теме, опасный чарджбэк. Услуга оспаривания покупок все чаще оказывается в руках недобросовестных покупателей. Ранее историю о том, как клиенты банков злоупотребляют сервисом «Бизнес-ФМ», рассказал Иван Попов, директор сети фотомагазинов в Екатеринбурге. После выхода сюжета в эфир с ним оперативно связались представители банка. Ранее списанные деньги с его счета вернули. Теперь бизнесмен переживает, что благодаря огласке о процедуре может узнать еще больше потреб террористов. Как бизнес в текущей ситуации может себя обезопасить? И почему на нынешнем этапе лучшее решение, по мнению предпринимателя, это временная приостановка таких сервисов?
12: Сегодня ты улыбаешься, машешь всем рукой, а завтра ты банкрот просто потому, что тема хайпанула. Мы сейчас с вами тоже разговариваем и можем этот эффект Барбары Стрейзен все равно подхватить. Поэтому тут тоненький лед. И поэтому вот очень все так тревожно.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
6: Программа полностью в дневном эфире после полудня, 18.30 на Бизнес FM, а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
4: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании HeadHunter Дмитрием Сергеенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 11 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
1: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на Бизнес FM.
4: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
13: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
4: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: В эфире радио не на словах, а на деле.
14: Партнер эфира ООО «Канавто-4».
15: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин», не оферта.
16: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM. Для слушателей старше 12 лет.
17: 8 августа в городе Чистополь состоится уже традиционный музыкальный фестиваль «Рок-берега». Масштабный Open Air пройдет в четвертый раз, собрав на одной сцене как именитых артистов, так и молодые коллективы. О том, что на этот раз ждет меломанов и поклонников рок-музыки, мы расспросим у хедлайнера фестиваля, заслуженного артиста Республики Татарстан, художественного руководителя «Виа Волга-Волга» Антона Солокаева. Антон, привет!
18: Здравствуйте! Традиционно очень рад здесь находиться.
17: Взаимно. Расскажи, пожалуйста, о нынешнем составе участников фестиваля «Рок-берега». Что-то новенькое, что-то старенькое?
18: Безусловно. В любом случае мы понимаем, что фестиваль такого уровня, который проходит на большой площадке, который посещает там от 10, условно говоря, до 20 тысяч зрителей, конечно, не может ежегодно повторяться на все 100%, да, по составу лайн-апа так называемого. Вот. Но с другой стороны, есть, конечно же, на любом фестивале есть так называемые старики-разбойники, старейшины, завсегдатаи, да, без которых на том или ином фестивале концерт не получился бы. Так, например, вот на фестивале «Рок-берега» это как минимум два коллектива. без которых рок-берега, наверное, даже немыслимы. Я это говорю и как музыкант, я это говорю как и устроитель, да, и руководитель самого фестиваля.
17: Организатор.
18: Организатор, угу. Да. И я это говорю, собственно, как, наверное, и в том числе как зритель. Два коллектива, с которых, как мне кажется, даже завязалась вот эта история, вот этот узелок, начало самого фестиваля. Это группа «Волга-Волга» и группа «Анимация».
17: Почему? Давайте еще.
18: Да, еще глубже копнем. Все очень просто. Угу. Как говорится, где собака порылась. Именно в наших корнях. Я родом из Чистополя, я уже не раз это говорил, я этим горжусь и никогда не скрываю. Мне как-то наоборот это здорово отмечать, что даже если у нас что-то получилось в плане шоу-бизнеса, а при этом говорить, что сам я родом из города Чистополь, потом когда-то вместе с родителями переехал в Казань, и вот в Казани уже состоялся как музыкант. Ну и группа «Анимация» — это тоже такие некие такие детские истории, я их так называю. Костя Кулясов все свое детство провел в Чистополе. А вот, насколько я знаю, он не родился там, но приехал достаточно рано вместе с родителями. Кстати говоря, у Кости Кулясова до сих пор часть коллектива — это ребята чистопольские музыканты. Как минимум, я знаю, гитарист точно. Вот. Долгое время, уже даже находясь в Москве, у него практически весь состав были чистопольские ребята. Почему там они в итоге разбежались и дальше не сложилось, не знаю, но вот гитарист до сих пор у него чистопольский. Вот, поэтому вот, например, лайнап из «Анимации Волги-Волги», он неизменен, потому что нас и администрация города на уровне самого главы всегда просит: уж давайте, пожалуйста, пусть в лайнапе будет «Волга-Волга» и «Анимация». И отклик от зрителей после концерта непосредственно и потом в течение какого-то времени в соцсетях всегда пишут: надеюсь, на следующий год эти две группы будут обязательно. Поэтому вот вокруг этого всего мы танцуем на этих рок-берегах, пляшем и приглашаем, естественно, новые коллективы. Кто-то повторяется, там кто-то с нами был в первый год, потом пропускали, вновь появились. Кто-то бывает с нами практически каждый год. Такой коллектив, как «Дом кукол», например, с нами, по-моему, практически каждый год. И в Чистополе их очень любят, поэтому мы их приглашаем. В этом году я пригласил своих друзей из города Ярославль, группу «Мамульки Бэнд», например. Это новая история для Чистополя. Чистопольский зритель с ними, вероятнее всего, даже мало знаком, если совсем, может быть, их не знает. Вот, поэтому молодые коллективы, разноплановые жанровые коллективы.
17: Вот давай о жанрах поподробнее.
18: Ну, разные.
17: «Волга-Волга» все знают. «Анимация» — это рок, чистый рок.
18: Ну, это
17: рок.
18: Прям рок, да. Mm-hmm. Это традиционный русский рок. «Волга-Волга», понятно, это такой ска-фолк-рок-бардак. Ну, в общем, это такая история со караоке связанная. Будет коллектив, например, «Инверно оркестра». Это ребята, которые играют современную, достаточно тяжелую интерпретацию русской классики. И переигрывают это на скрипках, на виолончелях, при этом все это звучит еще и под тяжелые гитары и барабаны.
17: А вот «Мамульки Бэнд», про который так
18: «Мамульки
17: говорил».
18: «Мамульки Бэнд» — это скорее история такая близкая к «Волге-Волге», но все равно это немножко другого плана коллектив. Сейчас они гастролируют, у них есть в составе и гусли, аккордеоны, баяны, вот туба, большой инструмент такой духовой. Поэтому это интересный коллектив, который может звучать как и фолк-группа, как ска-группа и как рок-группа. То есть они всегда показывают очень интересную разноплановую программу. У них есть и авторская музыка, и кавера интересно сделанные. Вот группа «Рениум», например, ребята достаточно молодые с точки зрения самого коллектива, недавно собрались, играют тяжелую музыку. Скажем так, ответственные за металл. Группа «Лос Чото Тамос», например, это такие, это вятские ковбои, угу, такие. Я уже не на один фестиваль их привозил, и на «Волгу-Волгу», в том числе, они приезжали. Это группа, которая делает очень классные интерактивы со зрителями, поет с ними хором и играет на очень своеобразных музыкальных инструментах. Это одна палка, два струна, я это называю. То есть, грубо говоря, действительно, черенок от лопаты, вставленный в таз, в настоящий таз, на нем натянута одна струна. Это вот такой некий контрабас получается, народный. Также у них вот всякие, значит, гладильные и стиральные доски, на которых они все это шуршат, звенят и бряцают.
17: И у них хорошо это получается.
18: Да, и это самое интересное, что из всего из этого не просто у них получается извлекать звуки, это получается реальная музыка. Угу. Очень классная. Это песни, это мелодии, и это хорошее настроение.
17: Ну, зрелищность, плюс
18: да,
17: ко всему, да?
18: Я вообще говорю о том, что рок-берега — это действительно Раньше мы вообще говорили, в обязательном порядке, первый-второй год фестиваля, мы всегда говорили, что «Рок-берега» — это дочка фестиваля «Волга-Волга». Потому что изначально мы заходили в город Чистополь с расчетом, что там будет проходить фестиваль «Волга-Волга». Мы «Волга-Волга» считаем себя как бы кочующим фестивалем, и поэтому у нас были в списке городов и Нижнекамск, и Елабуга, и Казань. И когда появился Чистополь, а Чистополь оказался намного более, ну, может быть, мудрее, что ли, всех остальных, они сказали: а вот мы хотим свой фестиваль, мы знаем, что вы классно можете сделать фестиваль, Антон, приходите к нам со своим концептом фестиваля, но мы хотим, чтобы это было наше чистопольское название. Мы придумали им название «Рок-берега», ну, поскольку это Кама, берег Камы, плюс анимация, «Волга-Волга», то есть Чистополь я бы уже мог бы назвать таким рок-городом, на самом деле.
17: Антон, а вот вопрос. Чистополь, это, мы все прекрасно об этом знаем, что это город с богатейшей историей. Что ждет гостей в городе, помимо музыкальной программы?
18: Чистополь — это как раз то самое место, удачное место, где в Татарстане еще есть такие города, безусловно. Это и Болгар, и Елабуга, да, и Свиярск. Вот в Чистополе как раз такая история. Это и музей Пастернака, да, и Чистопольский, если я правильно называю, краеведческий музей, да. Вообще сам по себе Чистополь, я вот только сегодня оттуда приехал, ехал по улицам, причем не по одной, а по нескольким улицам, и понимал, что это вот такая старая какая-то купеческая история, причем они сейчас там приводят это все в порядок ежегодно, сейчас вот там делают дороги, выкладывают плиточку на тротуарах. И понятно, что люди любят свой город и хотят его показывать приезжим, туристам. Поэтому история с фестивалем, она интересна тем, что ты приезжаешь не только на фестиваль услышать музыку. Ты можешь приехать утром, посетить музей.
17: Ну, ты понимаешь, что фестиваль явился частью промоушена города Чистополь?
18: Мне об этом говорят, и я как бы понимаю, что да, это здорово, что мы тоже в этом участвуем. Я-то на самом деле просто делаю свое любимое дело.
17: Спасибо большое, Антон. Я напомню, что мы разговаривали о предстоящем рок-фестивале, который состоится 8 августа в городе Чистополь. И в студии Business FM был наш любимый гость, друг, хедлайнер фестиваля, заслуженный артист Республики Татарстан, художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Солакаев.
16: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM. Валюта.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 7 августа. Американская валюта укрепилась по отношению к рублю на 48 копеек и составила 81 рубль 41 копейку. Евро подорожал по отношению к российской нацвалюте на 87 копеек и составил 94 рубля 6 копеек. Курс юаня зафиксирован на отметке 12 рублей 6 копеек. Курс турецкой лиры установлен на уровне 1 рубля 71 копейки.
20: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
21: Не является публичной офертой.
20: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
21: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
22: Знай меру.
21: Для слушателей старше 12 лет.
22: Астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли до Солнца, немного менее 150 миллионов километров. Свет проходит эту дистанцию примерно за 8 минут и 20 секунд. Расстояние от Солнца до орбиты самой дальней классической планеты Солнечной системы – Нептуна – составляет около 30 астрономических единиц. Знай меру на Business FM.
16: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача.
22: Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
2: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
3: В начале 4 века на улицах крупных городов появились менялы-трапезиты. Прямо на улице, сидя за прилавком или столом, они обменивали деньги. Их можно назвать уличными банкирами. По-гречески слово «банкир» звучит очень похоже на итальянское слово «банк», «банко», то есть «скамья» или «прилавок».
2: История денег на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 11 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Дрон ВСУ атаковал гражданский автобус в Донецке. Ранение получил один мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что под атаку беспилотника попал автобус 42-го маршрута на остановке общественного транспорта в Петровском районе. Беспилотник ударил в двигатель, в результате чего автобус вышел из строя. В результате стрельбы, открытой учеником 9 класса в одной из школ Таиланда, погибли 5 человек, еще 23 пострадали. Такие уточненные данные привела полиция. Нападавший покончил с собой. Прежде чем устроить стрельбу в школе, школьник дома убил бабушку с дедушкой. ЧП произошло в тайской провинции Нонтхабуре, в центральной части страны. В школе обучаются более 3000 учеников. Защита и семья осужденного в Воронеже американца Роберта Гилмана обратилась в прокуратуру в связи с невозможностью посетить его в больнице. Состояние здоровья Гилмана сильно ухудшилось. По данным Рейтер, он не может самостоятельно передвигаться и питается через зонд, находится при смерти. В 2022 году американец был приговорен к 10 годам колонии за нападение на силовиков в поезде. Позднее его перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение граждан. Гражданского стационара. Вопрос об освобождении Гилмана обсуждался на встрече госсекретаря США Марка Рубио и главы МИД Сергея Лаврова 23 июля. Но итоги встречи неизвестны. В Китае вынуждены прервать работу крупные морские порты рядом с Шанхаем на восточном побережье страны из-за надвигающегося тайфуна «Долфин». Сложности возникли в том числе у крупнейшего в КНР центра дозаправки судов в Джоушане. Операции сворачивают также в устье Янзы. Ожидается, что «Долфин» достигнет восточного побережья Китая вечером в воскресенье. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Игоря Ломакина. Здравствуйте. Россию сравнили с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg считает, что в стране наблюдается фактически голландская болезнь. Это эффект, при котором бурный рост одного сектора ослабляет другие отрасли. Где правы и в чем ошибаются аналитики Bloomberg? Комментарий Георгия Бофта буквально через минуту. 3 года условно запросила прокуратура бывшему директору издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову. Он проходил по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продавали книги с ЛГБТ-тематикой после того, как движение в России было признано экстремистским и запрещено. Рубль продолжает ослабевать. Сегодня курс доллара внебиржевой ушел выше отметки 82 рубля. Впервые с марта сейчас американская валюта, внебиржевой ее курс, находится на уровне 82.17 и укрепляется к рублю на 0,7%. На 0,8% на Мосбирже падает рубль к юаню. Китайская валюта стоит 12.18. Как Россию попытались сравнить с Венгрией и Словакией? Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь. Экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора в России – это ВПК, другие отрасли. Что так, а что не так? В рассуждениях Bloomberg комментирует Георгий Бофт.
3: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежно-кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которую получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. Ему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа. И в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Блумберг решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает».
0: Прямо сейчас.
2: Москвичи из самых разных районов столицы сообщают о каком-то очень громком звуке, который слышали. Причем сообщения о грохоте, которые одни описывают как удар молнии, другие без таких деталей. А приходят с самых разных мест. И с юга, и с юго-запада столицы, и даже за пределами Подмосковья. И из Красногорска даже говорят, что было слышно. И на Соколе слышно было тоже. И в Филях. А что это было, непонятно. Никакой официальной информации. Информации на данный момент нет, но люди говорят, гремело так, что в Бутово, например, сигнальные заработали сигнализации на автомобилях. Но будем ждать каких-то подробностей, что это все-таки было. Сейчас к другим темам. 4 года условно попросила прокуратура для бывшего директора издательства «Попкорн Букс» Дмитрия Протопопова по делу об экстремизме. По версии следствия, сотрудники издательства продолжали продавать книги с ЛГБТ-тематикой уже после того, как движение в России признали экстремистским и запретили. А подробнее Олеся Савочкина.
4: Дмитрия Протопопова задержали в мае прошлого года вместе с директором по продажам Павлом Ивановым и менеджером склада Артемом Вахляевым. Тогда же против всех троих возбудили уголовное дело. По версии следствия, после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность в России, сотрудники издательства решили не списывать остатки тиражей стоимостью около 10 миллионов рублей, а продолжили скрытые продажи. Литературу разделили на красный и желтый списки. Наиболее рискованные книги формально убрали из открытой продажи, но продолжили точечно поставлять постоянным клиентам. В 2024-2025 годах следствие насчитало как минимум 3 таких эпизода. Всего, по данным Следственного комитета, было продано более 1000 экземпляров, в том числе несовершеннолетним. Popcorn Books появилась в 2018 году как проект издательства «Индивидуум» и специализировался на современной молодежной литературе. В 2023 году контроль над ним получила «Эксмо». В январе этого года издательство закрылось. Протопопов, Иванов и Вахляев признали вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Все трое дали показания против руководства «Эксмо». В частности, Протопопов заявил, что гендиректор «Эксмо» Евгений Копьев якобы знал о скрытых продажах и давал указания их продолжать. Позднее Копьева и еще нескольких топ-менеджеров компании доставили на допрос в Следственный комитет. Иванов и Вахляев уже получили по 4 года условно. Теперь такое же наказание прокуратура запросила Протопопову с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, обвинение просит взыскать с него 8 миллионов 700 тысяч рублей в доход государства и на 4 года запретить заниматься издательской деятельностью и администрировать интернет-площадки. Какое наказание в итоге может назначить суд и какую роль в этом деле сыграло досудебное соглашение, объясняет адвокат Михаил Салкин.
5: За это соглашение и активное сотрудничество со следствием ваше наказание не может превышать половину максимального планки наказания. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы, соответственно, оно автоматически, потолок обрезается до 5. Тот факт, что прокуратура просила условное наказание, это очень гуманный жест с их стороны, потому что по аналогичным делам они любят исключительно реальное лишение свободы. В нашей стране иногда условный срок почти как оправдание.
4: Руководители «Эксмо» после допросов отпустили, обвинения им не предъявили. В компании заявили, что соблюдали законодательство, а показания бывших сотрудников назвали попыткой добиться более мягкого наказания. Для книжного рынка дело Popcorn Books стало еще одним сигналом усилить внутренний контроль. Издательства все тщательнее проверяют рукописи и отказываются от спорных книг, продолжает автор YouTube-канала и подкаста «Мастридер» Григорий Мастридер.
6: Не только вследствие вот этого дела, а в целом как результат всех недавних за последние годы инноваций российских государств, органов. Рынок не понимает, какие книги можно выпускать, какие рискованно. На всякий случай все перестраховываются. Если есть сомнения, книгу не выпускают или вымарывают из книги огромные куски. И можно понять издателей, потому что никто не хочет рисковать собственной шкурой и собственной свободой. К сожалению, нет какой-то прозрачности, что можно, что нельзя. Все эти запреты еще между собой не всегда согласованы.
4: Дополнительные проверки, правки уже готовых книг и отзыв напечатанных тиражей заметно увеличивают расходы издательств. Все это происходит на фоне общего спада в отрасли. По данным Российской книжной палаты, в первом квартале этого года в России выпустили около 57 миллионов книг и брошюр, на 26% меньше, чем годом ранее. Количество наименований сократилось примерно на 11%, а средний тираж – на 17%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
2: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. О чуде науки Валерий Убадоев.
7: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
8: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью геноинженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут. Плюс, во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкология или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку? Получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец.
7: Генномодифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
9: Здесь достаточно непростой вопрос. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируют тоже как гипоаллергенная порода.
7: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Реклама.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
0: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
0: Деньги.
12: При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: Один из крупнейших производителей упаковки для молочной продукции в России приостановил работу. Речь идет о предприятии Prime Carton Pack во Всеволожском районе Ленобласти, бывшем заводе норвежской Елопак. По данным ведомости, причиной стал пожар после атаки беспилотников 24 июля. Компания уже уведомила контрагентов о приостановке производства. На этом фоне производители молочной продукции начали переориентироваться на других поставщиков упаковки. РЖД вводит скидки на экспортные перевозки продукции металлургических предприятий. Льготные тарифы будут действовать до конца 2026 года, а по отдельным направлениям до середины 2027. Размер скидок составит до 50% и распространится на перевозки черных металлов, стальных заготовок, рельсов, бесшовных труб и чугуна. В компании уточнили, воспользоваться льготами смогут грузоотправители, которые гарантируют заявленные объемы поставок. OpenAI готовит к выпуску новое устройство с искусственным интеллектом. Компактную умную колонку размером с хоккейную шайбу и в форме пончика, пишет Bloomberg. Гаджет оснастят камерами, датчиками, подвижными элементами, которые будут реагировать.

0: родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в пятизвездочный отель «Savoy Palace», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду ПКС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
1: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналда отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
0: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около $5 миллионов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до $12 миллионов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
2: Понятно, что основная затратная часть это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
0: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в $2,5 миллиона. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прадо и Шанель уже в качестве модели. Набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около $340 миллионов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, приветствую.
5: Добрый день.
4: Пока ждем каких-нибудь новостей, что ж там все-таки громыхнуло. Смотрим на российский рынок.
5: Ну, у нас, в принципе, мало что изменилось. Индекс Мосбиржи взял 2300, тут топчется. Идеи, кроме как играть на ослабление рубля, покупая акции сырьевых компаний, пока особо не просматривается, так что активности, я думаю, особо и не будет. Ну, рублевая ликвидность тоже оставляет желать лучшего. Пока в основном тянет индекс Мосбиржи вверх. «Газпром», его акции очень большой вес для индекса имеют, около 1% рост. Лукойл 1.5% растет, тоже вес не маленький. Ну, пока внизу акции Сбербанка в минус 0.5%. Очень все похоже на

0: вчерашний, на позавчерашний день. В общем, можно пока констатировать только один факт. Рынок стабилизировался после череды многонедельного снижения и достижения низов аж 22 года. Вот что дальше, естественно, у всех вопрос. Рубль пока слабеет так достаточно линейно. Брали сегодня 12.20. Но, как я уже говорил, по юань к рублю тут уже, как говорится, счет на табло. Люди видят графики. Там следующий уровень это где-то 12.70. Ну, может быть, до 12.5 на круглые отметки постоят. Так движение пока идет, и лишь сужение рублевой ликвидности позволяет ЦБ этот процесс контролировать, а сам ЦБ с сегодняшнего дня покупает валюту почти на 6 миллиардов рублей в день, так что ситуация будет развиваться в зависимости от предложения валюты. Покупатель у нас на рынке, как говорится, постоянен. Сезонный фактор обычно показывает рост спроса на валюту именно вот в июле, в августе. Ну, а что будет дальше, сказать сложно, пока вот динамика тут особо не меняется. Возьму 12.80, там уже, да, могут быть вопросы, потому что, ну, еще не было такого в истории валютного рынка российского за 12 лет, когда курс был свободный, чтобы курс рубля слабел, но слабел очень постепенно. Обычно на каком-то уровне этого ослабления всегда взрывалась так называемая ценовая волатильность. То есть резкий был скачок иностранных валют. Вот, в принципе, на каком-то уровне это тоже может произойти. Но крупные спекулянты пока не спешат так агрессивно играть против рубля. Может быть, вот как раз ограниченная рублевая ликвидность не позволяет им так как-то свободно действовать. На глобальном рынке в целом тоже все тихо. Там, кстати, доллар закрывает неделю, судя по всему, в минусе по отношению к основным валютам. Интрига по-прежнему остается в деле. Будет ли продолжение интервенции в поддержку иены? С одной стороны, японская валюта особо дальше не слабеет. Ну вот на пике этих интервенций курс доллара к иене опускался ниже 157, сейчас 158+. Но, в принципе, это то же самое. Но, я так понимаю, если будут потуги ослаблять иену дальше, то есть спекулянты возобновят игру на понижение японской валюты, видимо, интервенции возобновятся. Здесь все эти маневры, которые американский Минфин возглавляет, ну, поддерживает японских коллег, они могут, конечно, привести к хаотичности движения на валютном рынке, потому что, как выяснилось, для того, чтобы поддержать иену, Минфину на США пришлось использовать свободные евро, которые есть на балансе, и по поручению Минфина ряд банков продавал евро к доллару, потом на эти деньги покупали иену. Так что вот только этот фактор. Цена на нефть пока в плюсе, Brent $83 в ожидании новостей по Ирану.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
2: С 23 по 30 августа Майкоп, первый межрегиональный фестиваль «Вершина», открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
1: Валюты.
2: Лотти королевства Лесото впервые появился как нумизматическая ценность в виде серебряных монет в 1966 году. А лотти, выпущенные в 80-м, уже попали в реальное денежное обращение с задачей заменить в стране южноафриканский рент. Правда, до сих пор обе валюты используются в Лесото равнозначно. Курс 1:1.
1: Валюты на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 11:58 в Москве, в студии Алиса Потапова. Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей в социальные сети. Об этом заявили в министерстве. Подробности в наших следующих выпусках. Более 20 человек задержано в бизнес-центре Москва-Сити по подозрению в деятельности подпольных пунктов обмена криптовалют, сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, через эти нелегальные криптообменники выводили средства, похищенные у россиян, украинские мошеннические колл-центры. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Британские тори пообещали в случае прихода к власти выселить мигрантов из социального жилья. Консерваторы прекратят предоставление доступа к соцжилью иностранцам, что позволит освободить 230 тысяч единиц социального жилья для британских семей, заявила высокопоставленный член партии Хелен Уотли. По ее словам, британская система соцобеспечения должна служить интересам граждан Великобритании, а не быть банкоматом для мигрантов. Китай вынужден прервать работу крупные морские порты рядом с Шанхаем на восточном побережье страны из-за надвигающегося тайфуна «Долфин». Сложности возникли в том числе у крупнейшего в Китае центра дозаправки судов в Джоушане. Операции сворачивают также в устье Янцзы. Ожидается, что «Долфин», вероятно, достигнет восточного побережья страны вечером в воскресенье. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Полдень в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Мощнейший грохот около 40 минут назад прогремел над московским регионом. Об этом сообщают жители самых разных районов Москвы, Подмосковья, от центра на юг и до Чехова. Что это было? Официальной информации пока нет. Источники СМИ говорят, что, вероятно, причиной оказался пролетавший на гиперзвуке самолет Су-35. А в МЧС каналу «Осторожно новости» заявили, что причину не знают, но никакого возгорания в столице нет. Обновить правила листинга облигаций предложил Центробанк, а именно закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению кредитным рейтингом, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Инициатива появилась на фоне проблем Евротранса. Меня попросили, я ушел. Гендиректор Ижавиа Александр Синельников покидает пост через неделю после того, как авиакомпании аннулировали сертификат, рейсы были переданы другим перевозчикам. Подробнее в нашем эфире. Банк России предложил обновить правила листинга облигаций. Регулятор намерен закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению и кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Для облигаций первого уровня листинга планируется установить более жесткие критерии, в частности, минимальный объем выпуска 2 миллиарда рублей, наличие двух кредитных рейтингов и определенного уровня корпоративного управления, а также отсутствие нерегулированных дефолтов. К облигациям второго уровня предполагается менее жесткий подход. Инициатива эта появилась на фоне подтверждения Евротрансом фактического дефолта по одному выпуску облигаций на 33 миллиона рублей. Еще по двум компания сумела все-таки расплатиться. В ассоциации владельцев облигаций уже призвали ужесточить ответственность организаторов размещений, чтобы снизить риски для инвесторов. Изменения правил листинга, которые предлагает ЦБ, готовились не один день, и дефолт Евротранса стал скорее наглядным подтверждением необходимости реформы, чем ее причиной, рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
5: Я бы не сказала, что ЦБ меняет правила листинга исключительно из-за дефолта Евротранса. Скорее даже наоборот. Евротранс сейчас очень наглядно показал, почему назрели все эти изменения. Понятно, что подобные решения и документы нельзя подготовить за 2-3 дня. И, конечно, многие требования к облигациям первого уровня уже давно есть в правилах Мосбиржи. Просто сейчас, скорее, ЦБ поднимает их как собственный нормативный акт и по факту унифицирует эти правила для всех организованных торгов. Но, конечно, очень символичное совпадение по времени, потому что Евротранс — это уже не просто дефолт очередной небольшой компании из сегмента ВДО, это большой, крупный, публичный эмитент, который совсем недавно имел рейтинг А-, РУА-, достаточно высокая выручка, порядка 260 миллиардов рублей, и очень узнаваемая имя на рынке. И, конечно, такая история будет вызывать общественный резонанс. Но, на мой взгляд, сейчас рынок беспокоится не о самом факте дефолта. Для долгового рынка дефолт – это абсолютно нормальная часть кредитного цикла. Тут важнее другое. Почему инвесторы не увидели проблему заранее? Почему у компании был высокий рейтинг, публичная отчетность, все в порядке с листингом, и она вдруг оказалась в такой ситуации? Вот как раз на такой вопрос от инвесторов ЦБ пытается ответить и решить. Если смотреть вообще на проект этих правил, то можно сказать, что регулятор усиливает, наверное, не столько финансовые требования, сколько всю систему контроля вокруг эмитента. То есть мы говорим о более жестких требованиях к корпоративному управлению, улучшению внутреннего аудита, усилению роли совета директоров. То есть для первого уровня листинга сейчас обязательно наличие двух кредитных рейтингов. И в случае полноценного дефолта облигации должны достаточно быстро покинуть котировальный список.
4: Алена Николаева, независимый эксперт. Некоторые участники рынка опасаются, что в данном случае, хоть это и единичный дефолт, но он может породить недоверие к корпоративным облигациям и вызвать негативную волну. И, возможно, именно этого и хочет предотвратить регулятор, сохранив доверие к самому механизму оценки кредитного риска. Изменение правил листинга комментирует член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
6: Мы подходим к очень сложной черте экономического развития страны. Это абсолютно понятно. Нам не хватает технологий. Рабочая сила, мы все знаем, инфляцию, зарплаты и так далее, она совсем не удовлетворяет потребности предпринимателей. И инвестиций нет. РСПП на последнем своем съезде объявил вообще об инвестиционной паузе. Поэтому все три компонента развития экономики находятся в довольно трудном положении. Это абсолютно очевидно. Из-за геополитических рисков и той ситуации, в которой мы находимся. Этим доверие к бумагам, доверие к акциям и облигациям корпораций находится на самом низком уровне, из которого я знаю. Если вы приходите в банк к своему менеджеру, то кроме государственных бумаг вам ничего, собственно, не предлагают. А если предлагают, то с такой ухмылкой, что вы понимаете, что лучше бы этого не делать. Поэтому, ну, вот сейчас прилетела вот эта неприятная новость о дефолте. Я не думаю, что это последняя вещь, которая произойдет в связи с тем, что я сказал выше. Понимаете, это новые правила листинга. Ну да, вы меняете аспирин там на какой-то более эффективный, там, снижающий. Но саму болезнь-то вы листингом, сами понимаете, да?
4: Игорь Юргенс, Российский союз промышленников и предпринимателей. В самом Банке России пояснили, что новые требования призваны решить сразу несколько проблем, которые появляются при дефолтах на рынке облигаций. Итак, громкий взрыв был слышен сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Об этом Бизнес ФМ сообщили жители Марьино, Филей, Таганки, Гальянова, станции метро Южное и Бутово. Звук также был слышен в подмосковном железнодорожном в районе Жуковского. Некоторые очевидцы утверждают, что грохот был слышен в небе. Аналогичные сообщения поступили из Подольска, Рогова, Воронова, Троицкого административного округа. Пользователи соцсетей сравнивают звук с подлетом сверхзвукового самолета. А позднее канал 360 сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что источником звука был прилетавший на гиперзвуке самолет Су-35. Мы собрали некоторые наблюдения очевидцев из разных районов Москвы и Подмосковья.
7: Этим утром в районе 11:15 по дороге к метро Краснопресненская я услышала неожиданно для себя громкий хлопок. Ну, достаточно громкий, что захотелось оглянуться и посмотреть, откуда это может быть. Я не могу сказать, что это похоже на взрыв, но по ощущениям очень какой-то сильный хлопок, непонятно откуда и от чего.
8: Проживаю в Соколиная гора, но на самом деле это ближе к Измайлову, рядом с метро Семеновская, либо Партизанская, кому как больше нравится, но где-то посередине. В 11:15 я услышал сильный грохот, одиночный такой бух. И из-за открытой форточки, видимо, воздух так пошел, что вот эта волна пришла, когда качнулись занавески и перехватило дыхание. Я начал искать, естественно, сообщения в чатах района, и только через несколько минут написали, что не только я это слышал, а многие другие люди. И мне начали писать соседи тут же, что это было, потому что я старший по дому. И люди волнуются в том смысле, что ничего, никто не пострадал, нигде ничего не выбило. Просто это странно. Все это слышали, на небе ничего не происходит. Что это такое?
9: Район Бирюлево-Восточное. Слышал одиночный, низкий, очень громкий взрыв. Где-то, наверное, 11:15, 11:20.
10: Я находился в Подольске на улице Орджоникидзе, как раз выходил из здания, услышал вот этот громкий хлопок. Первая мысль была, конечно, что это работа ПВО. Тут же позвонила испуганная жена, она по соседству в квартире говорит, тоже слышала громкий звук. Стены вздрогнули. Ну, так посмотрели, вроде самолеты летают, значит, это не ПВО. Что это было, совершенно непонятно.
11: Этот очень странный звук я услышала в начале 12-го, живу на Ходынке, и первая мысль была, что что-то произошло на стройках. Рядом с нами возводятся какие-то новые офисные комплексы, там работа кипит 24/7. Ну и была мысль, что вот там что-то рухнуло. Ну, мы с дочкой стали выглядывать из окна, ничего не увидели. Она, кстати, тоже среагировала мгновенно на этот звук, выскочила из своей комнаты, говорит, мама, что произошло? Немножко было страшновато, но поозирались из окон, ничего не увидели, никаких зримых последствий вот этого вот хлопка, грохота. Такой охват был достаточно серьезный. Что это было, в общем, никто не понимает.
4: В МЧС телеграм-каналу «Осторожно, новости» заявили, что не знают о причинах громкого звука в Москве, но никакого возгорания и задымления в столице после этого нет. Ижавия к 20 августа намерена собрать пакет документов для восстановления летного сертификата. К ноябрю планируют его вернуть. Это сообщили власти Удмуртии. Ранее гендиректор Ижавия Синельников заявил, что покинет пост через неделю после того, как у авиакомпании аннулировали сертификат. Об этом подробнее в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас к другой теме. Служба госбезопасности Грузии начала расследование возможных фейков о притеснении российских туристов. Ранее в российских СМИ распространили скриншоты из соцсетей, где якобы сотрудники туротрасли Грузии рассказывают о своем негативном отношении к россиянам и буквально о вредительстве в их адрес. Расследование ведется по статье о диверсии. С подробностями Ольга Кашинская.
12: В публикациях, которые привлекли внимание грузинской службы безопасности, описано скорее мелкое хулиганство. Якобы сотрудники ресторанов описывают различные манипуляции, которые они проводят с едой для российских туристов. Плевки в хачапури – самое цензурное из перечисленного. Уборщица в отеле признается, что не перестилает белье гостям из России, а туристический гид описывает, как однажды оставил русскоязычных туристов одних в лесу. При детальном рассмотрении выяснилось, что публикации эти, видимо, фейковые. Расследование провела блогер Инса Ландер, внесенная в Россию в список террористов и экстремистов. Она выяснила, что аккаунты, с которых публиковались посты, не были активны ни до, ни после этих публикаций. В подписчиках у них одни боты, а в соцсети эти люди заходили при помощи VPN. Однако этот тред быстро разошелся по русскоязычным СМИ. Продолжит журналист из Грузии Андрей Скородумов.
13: Конкретно у Мэш появился один пост, который ссылается на тред в Твиттере, он же X, где просто в одной ветке один человек написал об инциденте с хинкали. Где-то в комментариях ему ответили, что в какой-то гостинице в Батуми тоже одна из уборщиц решила не менять постельное белье, и кто-то еще один написал, что оставил туристов в лесу. Собственно, это вот все три скриншота, которые вот сейчас гуляют. В Грузии написали большая часть русскоязычных телеграм-каналов, каких-то СМИ. Есть, например, заявление депутата от грузинской мечты, это правящая партия в Грузии. Он, например, сказал, что в Европе мужчины, которые приезжают с женами, якобы боятся отпускать их по вечерам, а в Грузии такого не происходит.
12: В службе госбезопасности Грузии это назвали намеренной кампанией по дискредитации туристического сектора страны. В контексте этой истории многие вспоминают недавний инцидент с избиением российской туристки жителем Грузии. Это произошло в Кахетии. Местный житель ворвался в номер к двум россиянкам и сломал нос одной из них. По информации грузинского МВД, это произошло после конфликта на свадьбе, возникшего из-за неуважительного поведения россиянок. Сами же девушки утверждают, что причиной конфликта стало то, что они говорили на русском языке. Но такие случаи – частность, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. О коллективной неприязни к россиянам со стороны местных жителей говорить действительно не приходится, соглашается житель Грузии Дмитрий. Он прислал нам такое текстовое сообщение.
14: Форсили эти публикации не грузинские сообщества, а российские. И поэтому в самой Грузии на это особо много внимания никто не обращал. Все немножечко поржали. Буквально день-два и об этом забыли. Все прекрасно понимают, что история вообще не грузинская, а российская. Я живу здесь 4.5 года, у меня здесь довольно много друзей и знакомых, и ни от кого из них я не слышал ни об одном случае неприязни к людям из России. В соцсетях можно найти какие-то истории о том, что неприязнь кому-то была проявлена. Надо понимать, что сюда, в Грузию, приезжают очень разные люди, и они по-разному могут себя вести. Например, я своими глазами много раз видел, как туристы из России начинают говорить с местным населением на русском языке, не поинтересовавшись до этого, на каком языке им удобно говорить. Такое поведение действительно может обидеть, и это, на мой взгляд, довольно неправильно.
12: В истории с постами речь идет об экономической конкурентной борьбе, считает доктор исторических медицинских наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
15: Предположения могут быть, что это все связано с теми, кто борется за грузинский туристический рынок. Он огромный, он очень привлекательный, и тут могут быть заинтересованы конкурирующие между собой фирмы, структуры. В первую очередь, я думаю, это грузинские как раз. Именно поэтому и госбезопасность Грузии этим вопросом занята и придала ему как бы статус саботажа. Вот это именно подрыв имиджа Грузии как очень привлекательной туристической страны. Поэтому, скорее всего, это экономическая конкурентная борьба. И одновременно это, конечно, попытка сбить недовольство, которое есть в грузинском обществе в отношении, скажем, России, чтобы тоже люди, которые проявляют чрезмерную негативную деятельность в отношении Грузии, чтобы они немного утихомирились.
12: Премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, комментируя ситуацию, заявил, что негативную атмосферу для российских туристов в стране обсуждают несуществующие люди. И подчеркнул, что двери Грузии открыты для любых туристов. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Прошедшей ночью над Татарстаном уничтожили беспилотник, об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, БПЛА пытались атаковать Башкортостан, а также Пермский край и Свердловскую область. Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и другими областями. После атаки на Свердловскую область произошел пожар на логистическом объекте «Вайлдберрис» в Екатеринбурге. Пострадавших нет. Напомним, атаки украинских беспилотников на логистические объекты Wildberries продолжаются с середины июля. На данный момент повреждены или уничтожены склады Wildberries как минимум в 10 городах. В исправительную колонию номер 19 Казани пытались доставить партию запрещенных веществ, спрятанных внутри одноразовых бритвенных станков. Планы нарушителей закона сорвала служебная овчарка по кличке Ранета. Именно она учуяла наркотики при досмотре одной из посылок, адресованной осужденному за насильственные действия. Как выяснилось, оперативники УФСИН по Татарстану уже располагали информацию о готовящейся передаче, однако решающее слово в обнаружении улик осталось за четвероногим напарником. Посыльного задержали на месте, в отношении него уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства. Рубин и Нефтехимик официально стали партнерами. Казанский клуб выкупил 100% долю Нижнекамского, и теперь команды действуют в единой юридической плоскости. Как сообщает официальный сайт Рубина, де-факто контроль над Нефтехимиком был установлен уже летом. В частности, главным тренером назначили Роберта Евдокимова. Президент Рубина Марат Сафиуллин назвал проект уникальным для российского футбола. Он позволит выстроить комплексную систему подготовки молодежи и сопровождать талантливых игроков на всех этапах развития, сохраняя их в футбольной системе Татарстана. Ключевое направление совместной работы – развитие спортивного потенциала региона и поддержка местных воспитанников. При этом инфраструктура Нефтехимика и система подготовки юных спортсменов будут полностью сохранены. Основная команда Нефтехимика продолжит выступать в первой лиге. Сам же Рубин по итогам сезона 25-26 занял 8-е место в российской премьер-лиге. Доля китайских автомобильных брендов в Татарстане начала сокращаться на фоне роста локализованных моделей, которые выпускаются в стране под новыми названиями. В частности, к концу июля на марке из КНР приходилось 61% предложения в регионе. Это на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора по продажам «Диалог Авто» Дмитрия Попова. И если продажи за полгода упали почти на треть, при этом доля китайских авто остается на уровне 43%. Покупатели стали рациональнее подходить к выбору, учитывают не только цену, но и стоимость владения, наличие запчастей и ликвидность модели. При этом заметно растет растет спрос на китайские авто с пробегом, их продажи увеличились более чем на 40%. В Татарстане рынок в целом активнее общероссийского. Республика вошла в топ-4 регионов по объему продаж. Самые востребованные марки – это Cherry, Хавейл, Чанган, Джили и Джитур. В сегменте премиальных китайских авто идет перераспределение спроса в пользу брендов с локальным производством и развитой дилерской сетью. В Казани на капремонт здания Минэкологии Татарстана на улице Павлюхина потратят 300 миллионов рублей. Это следует из тендера на портале госзакупок. Здание 1957 года постройки полностью обновят, благоустроят территорию вокруг. Также закупят новое оборудование, мебель и инвентарь. Ремонт должен завершиться до декабря будущего года. Деятельность министерства на время ремонта останется без изменений. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана располагается на Павлюхина с начала нулевых. Ведомство курирует вопросы охраны окружающей среды, обращения с отходами, водопользования и экологического надзора на территории республики. Сегодня в Татарстане будет переменная облачность без существенных осадков. По данным регионального гидрометцентра, температура будет варьироваться от плюс 26 до плюс 31 градуса. В Казани сегодня тоже жарко, переменная облачность, днем около 30. Вечером возможен небольшой дождь. Завтра в столице Татарстана температура пойдет на убыль, днем плюс 26 и небольшой дождь. В воскресенье 9 августа станет еще прохладнее, плюс 23 и тоже временами дождь. Предварительно со следующей недели температура в Казани постепенно будет снижаться. К примеру, в пятницу, 14 августа, Яндекс.Погода прогнозирует плюс 17. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
18: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес ФМ Казань.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Казань.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям.
19: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
20: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
19: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
21: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы, социальные, политические факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
19: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра министра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
0: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
19: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
3: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказалось в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
22: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
3: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе на ОПТ. И у меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
19: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
23: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
16: Для слушателей старше 12 лет.
1: Знай меру.
16: Для слушателей старше 12 лет.
1: Лошадиная сила. Единица, введенная Джеймсом Уаттом для сравнения мощности его паровых машин с тягловыми лошадьми. Реальная мощность лошади при длительном усилии действительно равна одной лошадиной силе, а пиковая уже в 15 раз выше. В России для расчета транспортного налога лошадиную силу определяют как примерно 735,5 ватт. Знай меру. На Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
25: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
26: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
16: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
27: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
28: Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
1: История денег на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Минцифра не планирует вводить ограничения на доступ детей в социальные сети. Любые ограничения возможны только по решению родителей, заявили в ведомстве. Ранее в Минцифре предложили ограничить рассылку СМС-сообщений абонентам, не достигшим 18 лет. Некоторые эксперты интерпретировали это так, что несовершеннолетним в России могут запретить мессенджеры и соцсети. В министерстве это опровергли. Российские военные взяли под контроль село Анискино в Харьковской области, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, в Черном море были уничтожены 5 безэкипажных катеров ВСУ. Нанесен удар по 3 сухогрузам ВСУ, перевозившим грузы военного назначения в Черном море. В результате стрельбы, открытой учеником 9 класса в одной школе Таиланда, погибли 5 человек, еще 23 пострадали. Такие уточненные данные приводит полиция. Нападавший покончил с собой, прежде чем устроить стрельбу в школе. Ученик дома убил бабушку с дедушкой. ЧП произошло в провинции в центральной части страны. В школе обучаются более 3000 учеников. Суд в Москве запретил жительнице столицы держать дома 30 животных из-за запаха и нарушения санитарных норм. Пенсионерка по решению суда обязана выселить из квартиры крокодила, лису, удава, экзотических птиц и другую живность. Ей разрешили оставить только 2 собак. Все эти животные содержались в квартире на площади 52 квадратных метра. Соседи жаловались на стойкий неприятный запах и насекомых. В результате управляющая организация обратилась в суд. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Мощнейший грохот около часа назад прогремел над московским регионом. Об этом сообщают жители самых разных районов Москвы и Подмосковья, от центральных районов и до Чехова. Что это было? Официальной информации пока нет. В МЧС каналу «Осторожно, новости» заявили, что причин не знают, но никакого возгорания в столице нет. А источники РБК говорят, что звук был вызван пролетом самолета, который перешел на сверхзвуковую скорость. Трамп заявил, что украинскому регулированию есть некий прогресс по поводу ракет «Патриот», которые просит сейчас Киев. Трамп говорит, что ракеты эти нужны самим штатам. Подробнее через минуту. Европа потребовала от Турции подтверждать происхождение газа. Как заявили в турецком Минэнерго, ЕС требует от Анкары сертификаты на транзитный газ, чтобы убедиться, что он не из России. Однако доказать происхождение топлива невозможно, поясняют в Минэнерго Турции. Подробнее в нашем эфире. Итак, Трамп заявил о прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта во время брифинга в Белом доме. Он заявил, что США работают над этим. Журналисты спросили, похоже, Россия усилила атаки на гражданские районы Украины. Это, вероятно, должно вас беспокоить, господин президент. И Трамп ответил, я в курсе, но США не вовлечены в это, непосредственно нас разделяет океан. О возможности поставок Киеву ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот» Трамп заявил, что Америке они тоже нужны.
3: Нам тоже нужны ракеты. Знаете, Байден дал ему так много. Байден предоставил вооружение на сумму $300 миллиардов. Когда я уходил с поста, наши запасы были полными, а он раздал значительную их часть. Сейчас мы восстанавливаем эти запасы и производим боеприпасы, очень мощные и очень хорошие. Но нам не пришлось бы их использовать. Мы могли бы использовать что-то другое. Важно понимать, что мы не вовлечены напрямую в этот конфликт, нас разделяет океан. Но мы работаем над тем, чтобы его завершить. И я думаю, мы добиваемся прогресса. Я уладил 8 войн. Я думал, что это будет, возможно, одной из самых легких, а она оказалась самой сложной. Но прогресс есть.
2: Передача Украине ракет для ПВО вызывает все больше сомнений не только у США, но и у западных союзников Киева. Об этом писала накануне «Нью-Йорк Таймс». Они вынуждены сохранять запасы вооружений для поддержания собственного оборонного потенциала из-за других конфликтов, в том числе ближневосточного. Ранее Financial Times писала, что Трамп отказался передавать Украине дополнительные ракеты для ЗРК «Патриот», поскольку они необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке. Один из крупнейших заводов по производству молочной упаковки остановил работу, пишет «Ведомости». Речь идет о компании «Prime Carton Pack», а причиной стал пожар на складе в Ленобласти 24 июля, в тот же день, когда беспилотники атаковали соседний логистический центр «Wildberries». Оборудование восстановлению не подлежит. Подробнее об этом в дальнейшем эфире. А сейчас с теми, кто в теме. Опасный чарджбэк. Услуга оспаривания покупок все чаще оказывается в руках недобросовестного покупателя. А ранее история о том, как клиенты банков злоупотребляют сервисом «Бизнес FM», рассказал Иван Попов, это директор сети фотомагазинов в Екатеринбурге. После выхода сюжета в эфир с ним оперативно связались представители банка, и ранее списанные деньги с его счета вернули. И теперь бизнесмен переживает, что благодаря огласке о процедуре может узнать еще больше потреб террористов. Как бизнес в текущей ситуации может себя обезопасить и почему на нынешнем этапе лучшее решение все-таки это временная приостановка таких сервисов, поделился мнением сам предприниматель Рамилю Киселеву.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: С предпринимателем Иваном Поповым обсуждаем тему наживы, поле для которой открывает нечестным покупателям чарджбэк – процедура оспаривания платежа у банка. Напомним ход истории кратко. Клиент в вашем салоне сделал фотографии на документы, заплатив 420 рублей. Спустя неделю вы узнаете от банка, что клиент, по его собственным словам, никакой услуги не получал, с вас списывают деньги. И несмотря на то, что они символические, для вас это становится делом принципа, потому что на руках неопровержимые доказательства того, что услуга была оказана, покупатель вас за нее даже поблагодарил. После вашего обращения на Бизнес FM и нашим запросом в банк, деньги вам возвращают. Справедливость восторжествовала. Сходу хочется спросить, а после этого инцидента попытались ли вы контактировать с тем самым покупателем или, может быть, планируете теперь это сделать, ну так, по-человечески?
5: Слушайте, мы уже поняли, что это наш постоянный клиент. И чисто по-человечески хотелось бы задать вопрос, зачем? Ну, неужели такие великие деньги, чтобы идти на какой-то странный такой поступок? И сервис не так сработал, там, не знаю, рука дрогнула.
4: Но сервис как-то по-особенному сработать не мог. Мы понимаем, что это целая процедура. Нужно зайти, нажать определенные кнопки, составить жалобу. Это явно сознательно было сделано покупателем.
5: Согласен. Ну как так? Это ли то, к чему надо стремиться? Увидев какой-то ролик какого-то блогера где-то там в своих соцсетях, неужели любознательность в тебе проснулась или что такое произошло? Ну ты же все равно будешь ходить где-то, как бы сейчас ходить, оглядываться из-за этого. Но это вообще очень странно. Надо ли оно тебе? Ну не в плане того, что меня там разорили эти 420 рублей. Просто принципиально, понимаете, целый год человек может вернуть эти деньги. Сегодня ты улыбаешься, машешь всем рукой, а завтра ты банкрот просто потому, что там, не знаю, там тема хайпанула, и мы сейчас с вами тоже разговариваем, и можем этот эффект Барбары Стрейзен, так скажем, все равно подхватить. Поэтому тут тоненький лед, и поэтому вот очень все так тревожно.
4: У вас уже появляются опасения, да?
5: Я посмотрел, у меня было два обращения, да, первое было полгода назад, и сотрудники Сбербанка сказали, что тихонько прикрыли этот сервис, но, видимо, не до конца. И вот сейчас произошло. И понимаете, смысл в том, если это станет неким хайпом каким-то, не знаю, сидя вечером на диване, как это в роликах у блогеров у некоторых описывается, что ты можешь просто возвращать там деньги, там еще что-то, какая-то ситуация. Понимаете, тут вопрос даже, наверное, не к этому парню, вопрос к Сберу.
4: Но говоря о возможном эффекте Барбары Стрейзенд, мы ведь понимаем, что в среднесрочной перспективе это будет благо, потому что, наверное, вот эти сервисы чарджбэка упорядочатся, настанут более прозрачные правила игры и для покупателей, и для продавцов. Оспаривание станет более цивилизованным. Сервисы еще, ну, не стали повальными такими, да, для потребителей.
5: Люди, на мой взгляд, в этом сервисе, а еще это продвигается достаточно агрессивным способом через некоторых блогеров, что вот можешь попить кофе и не платить за это, я научу тебя как. Вопрос в том, как этим пользуется большинство. Если вы берете на себя ответственность, а это именно штраф, то есть меня именно оштрафовали, не разбираясь. И при этом я имел четкий флеш-рояль. У меня было все для того, чтобы подтвердить свою невиновность. Я должен Сберу...
4: Напомните, какие документы у вас были подтверждающие?
5: У меня есть видео, у меня есть скриншоты. То есть мне же еще надо понять, что мне именно надо доказывать. По закону о защите прав потребителей претензия по бытовым услугам может быть предъявлена только в момент получения этой услуги. Ну, я понимаю, что сейчас Сбер накапливает некие такие, если он все-таки оставит этот сервис, видимо, он его оставит, потому что электронная коммерция, она нарастает, и этот сервис, наверное, будет востребованным. Но, ребят, если вы заходите в этот сервис, ну, тогда вы как-то попробуйте какие-то пилотники запустить. Но не вот так вот рубить, когда мне приходится сейчас по факту нести убытки. Самое интересное, как контраргумент, понимаете, сотрудника Сбера на линии в том, что, ну, господи, ладно, 420 рублей. Ну да, у нас есть обращение, так это же за каждым этим обращением есть предприниматель.
4: Собственно говоря, после инцидента какие-то дополнительные меры защиты, вообще говоря, вы реализуете у себя в салоне?
5: Вот в данный момент мы технического администратора нашего попросили нарастить жесткие диски. То есть мы понимаем сейчас, что 2 месяцев наших видео-аудиозаписей, скорее всего, будет мало. И желательно все-таки 1.5 года, чтобы была видеозапись, какие должны быть жесткие диски. То есть у меня должна быть в торговой площади еще комната с жесткими дисками.
4: Пытались уже посчитать, в какую копеечку вот эти дополнительные меры вам влетают?
5: Жесткие диски я даже не представляю сейчас, сколько это будет стоить, потому что сейчас это пора такая, когда с чипами, жесткими дисками творится просто какая-то катавасия. Непонятно,
4: примерно
5: сколько завтра
4: порядок
5: они будут
4: стоить.
5: По таким минимальным моментам, это, наверное, ну, на магазин надо будет 35-40 тысяч потратить.
4: А всего у вас магазинов?
5: Просто надо будет. А всего у нас 24 магазина. Ну, наверное, около 1 миллиона может получиться. Я не представляю, что, конечно, в момент этот 1 миллион взял там и сделал. Но все-таки поэтапно там и так далее это будет. Вопрос-то больше в том, чтобы разобраться и чтобы человек на том конце провода понимал вообще ответственность свою. Вот сейчас бы было бы очень круто, если бы ему прилетело, просто этому человеку. Прилетело каким образом? Чтобы его оштрафовали и сказали, что, слушайте, вот тут у нас есть ситуация, контраргументы получаются и так далее. То есть, а у меня есть видео, пожалуйста, я жду этого человека. Угу. Хотя Сбер мне вернул деньги. Сказали, что, вы знаете, вы такой лояльный клиент, вот 420 рублей мы вам возвернем. Я говорю, ну спасибо.
4: 420 рублей за услугу, а еще штраф, вы говорите. Или это он и есть, собственно, стоимость услуги?
5: Не-не, это штрафом. и есть. То есть меня просто лишают моей прибыли. На самом-то деле у меня очень большое уважение к Сбербанку, потому что я с ним очень долго. Сейчас просто вот не предупреждая, появляется какой-то инструмент с непонятной коммуникацией со мной, как с продавцом. И внутри этого покупателя не открывается какой-то чат, не открывается какой-то спор, где Сбер является неким рефери. И вот сейчас должны быть какие-то правила игры. Если банк будет занимать позицию, вот я сказал, так будет, значит, так будет, то ну такое себе это будет правосудие, понимаете? В нашей стране предпринимателей не любят. Единственное, что аудитория бизнес-фм вряд ли так скажет.
4: Вы много лет занимаетесь бизнесом?
5: 20 лет.
4: 20 лет. И сеть у вас крупная, и масштабы, обороты большие. Вам не кажется, что многие будут пользоваться этим сервисом, вот исходя как раз-таки из праведного гнева, того априори недовольства природы предпринимателя? И в самом деле для кого-то дело будет даже не в отсуживании денег.
5: Я думаю, что какой-то процент найдется, но там 99% граждан у нас крайне адекватные. Тут вопрос-то получается в том, что должен быть инструмент, когда мы спокойно отбиваемся от этого, имея на руках четкие аргументы. Если у нас какой-то праведный гнев предпринимателям, не без этого. Вопрос, будет ли это массовым явлением? Уверен, что нет. Но просто вот этот вот 0,1%, он может же как бы на разные суммы влиять. Имея 100% доказательство, что ты прав, ты можешь быть наказан. После того, как просто я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Но, на мой взгляд, они в ситуации-то не разобрались. Они, наверное, перепишут свой сервис. Они, наверное, его на время, там, надеюсь, закроют и как-то его подрихтуют, сделают. И он будет уже в той форме, которая даже мне, возможно, понравится. Очень часто клиент прав. И мы как-то пытаемся искупить это дело там и так далее. Но другой вопрос, если вот эта вот советская поговорка «покупатель всегда прав», ну я прям ей не верю. Так не может быть. Категоричность — это вообще признак недалекости, что ли. Категоричности быть не может. Все могут быть неправы.
4: Как бы то ни было, ваша история со счастливым концом. Мы на бизнес-фм это называем «кто надо, услышал». И вот исходя из наших с вами разговоров вне записи, я понимаю, что вы многолетний наш слушатель. И когда вы решили поведать историю, в сомнении в том, что будет опубликовано, в том, что мы соответствующие запросы делаем, и ситуация так или иначе разрешится, вот этих сомнений у вас не было изначально, как я понимаю.
5: Совершенно точно не было, потому что мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию. Мне это нравится. Ваше вот радио, то есть я слушаю его ежедневно, и вижу, что вы все-таки взвешенная точка, мне это очень нравится. Не знаю, вы просто супер. Вот выжили из меня это признание.
4: Иван, спасибо за эти добрые слова. Мы беседовали с предпринимателем Иваном Поповым, с которым затронули тему ответственности покупателя перед бизнесом.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: С предпринимателем Иваном Поповым беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. С 30 сентября по 2 октября. Вторая промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие вновь соберет производителей, разработчиков, инвесторов, представителей государственных органов и бизнес-ассоциаций из России, Беларуси и стран ЕАЭС. Участники представят передовые технологии, решения для промышленности и новые возможности для кооперации. Подробнее на belarus.bivexpo.com. 12+.
6: Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров. Знай меру на Business FM.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Оператор кикшеринга ВУЖ готовится к новому размещению облигаций. Сбор заявок пройдет 18 августа. Компания планирует привлечь 1 миллиард рублей, разместив бумаги сроком обращения чуть более 3 лет. Ориентир ставки купона до 22% годовых с ежемесячными выплатами. Привлеченные средства направят на общекорпоративные цели и поддержание ликвидности. ВУЖ подчеркивает, что сохраняет курс на снижение долговой нагрузки и рассчитывает довести показатель чистого долга к EBITDA ниже 3 по итогам 2026 года. Сеть магазинов «Моди» запускает новый формат «Моди Тренды». Как сообщает «Шопперс», в новых магазинах будут продаваться лицензионные коллекционные игрушки и товары популярных мировых брендов, включая «Поп-Март», «Фанка» и «Дисней», а также продукции по мотивам «Гарри Поттера», «Звездных войн» и «Майнкрафт». В отличие от классических магазинов «Моди», здесь не будет товаров собственной марки. Компания рассчитывает занять растущий рынок коллекционных фигурок, но эксперты отмечают, что спрос на такие товары остается крайне волатильным. Самолеты Boeing, в частности Boeing 737 MAX, по всему миру проверят на наличие трещин в фюзеляже. Такое распоряжение выпустило Федеральное управление гражданской авиации США. Проверки затронут почти 2000 самолетов. Поводом стали трещины, ранее обнаруженные на более ранних версиях Boeing 737 в районе дверных проемов. На лайнерах семейства MAX подобных дефектов пока не выявлено, но в авиарегуляторе США отмечают, что самолеты имеют схожую конструкцию, поэтому требуют профилактической инспекции. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
2: «12:45 в Москве. В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких бигли представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Variety взял интервью ее основателя, ученого Мэтта Уокера, и в нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты проводил на себе. С подробностями Валерий Убадуев.
10: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние 1.5 года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генно-модифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
11: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкология или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку? Получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец.
10: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит,

0: Управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Ободоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
3: Добрый день.
2: Давай с нефти начнем. Она что-то развернулась, теряет сейчас 0,3%, $82.26 баррель Brent.
3: Скажем так, дальнейший рост прекратился. С утра почти 84 был Brent сейчас. Приближается к отметке $82. Тут сложно сказать, с одной стороны, вроде как нет каких-то подтвержденных новостей о том, что сделка по этому Нормузскому проливу Иран-Оман будет озвучена. Опять же, с американцами надо как-то все утрясти. Не все аспекты, которые публично были озвучены в рамках соглашения Ирана-Оманского, я так полагаю, устроит администрацию Трампа. С другой стороны, вот я смотрю, пошли циркулировать слухи, правда, не на официальном уровне, а со ссылкой на какие-то источники в администрации иранского президента, дескать, здоровье Аятоллы Хомейни, в критическом состоянии, дескать, вот-вот могут объявить о том, что все, что, дескать, он при смерти, и прошлое, и прочее, и уже это после того, как все это стало распространяться по соцсетям, естественно, и нефтяные спекулянты увидели это, и, может быть, как один из аспектов, это тоже сыграло свою роль, потому что считается, что если будет смена высшего религиозного руководства, что там в Иране придут более сговорчивые деятели и договорятся с Америкой, уступят и прочее. Поэтому здесь почва для спекуляций, конечно, обширная. А так, в целом, пока рынок ждет, сегодня тем более пятница, рынок так уже психологически готов к тому, что в случае, если бы цены продолжили свой рост, выступил бы Трамп или кто-то из его окружения, опять бы начали утверждать, что сделка будет вот-вот озвучена. Поэтому так морально спекулянты готовы к падению цен, но если будет совершенно иной вариант развития событий, от не деэскалации, а риски эскалации, я так полагаю, что взлетят котировки, причем очень быстро. У нас на рынке, как и ожидалось, активность была низкая, поэтому даже 2300 удержать пока особо не смогли. С другой стороны, это всего лишь психологический уровень, ничего особо здесь по сопротивлению нет. Не хватает идей. На одной идее девальвации рубля далеко не уедешь, тем более ослабление рубля идет плавно, так называемая мягкая девальвация. Доллар к рублю, юань к рублю плотно закрепился выше 12, поэтому, наверное, движение будет идти вверх потихонечку, к целевым уровням от 12,5 до 12,80, там дальше будет видно. И рынок, в принципе, это не сильно устраивает. А обычно, когда со скоростью большой рубль ослабляется, это, конечно, дает толчок спекуляциям на рынке акций. Обычно акции экспортеров взлетают и прочее. А пока все идет плавно, поэтому особо энтузиазма здесь тоже пока не проглядывается. Долговой рынок в целом у нас застыл. С одной стороны, вроде как, дефляция у нас по итогам последней недели, если верить данным Росстата. С другой стороны, еще и Минфин объявил о том, что расходы у него будут меньше, потому что доходов будет больше от нефти и газа. И сделки по реализации конфискованных активов будут ускоряться, поэтому в доходы бюджета, все эти деньги пойдут быстрее. Так что с точки зрения позиции ЦБ, они постоянно намекали на то, что проактивный Минфин, который увеличивает бюджетные расходы, как раз создает так называемый проинфляционный риск. Если эти расходы будут сокращаться, то вроде как получается у ЦБ развязаны руки для дальнейшего снижения ставок, поэтому рынок внутреннего долга с одной стороны смотрит на динамику рубля, это всегда да, для долгового рынка нехорошо, если рубль слабее. С другой стороны, если ЦБ ставку продолжит снижать, то долговые бумаги в цене как минимум не упадут, как максимум даже подрастут. Ну, а так в целом текучка на рынке, все пока спокойно. Сегодня были данные по китайскому торговому балансу. В принципе, они

0: ожидались с интересом. Ну, у Китая пока с экспортом все хорошо. Почти на 24% вырос экспорт в июле. Импорт, кстати, тоже подрос. Но получается, что этот бум в искусственном интеллекте как раз помогает китайским экспортерам зарабатывать дополнительные деньги. В два раза удвоился экспорт интегральных схем китайского производства. Так что вот у Китая здесь пока все нормально.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
2: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
8: Деньги. После денежной реформы 1535 года на Руси осталось три монетных двора – Московский, Псковский и Новгородский. Все они чеканили серебряную монету «Новгородку». Именно эту монету в народе прозвали «копейкой» за изображение всадника с копьем. Монету московского двора «Московку» называли «сабельницей». Всадник на ней держал в руке меч. В значительно меньших количествах на Руси чеканили полушку. Это была монета достоинством в четверть копейки или в половину деньги.
1: История денег на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес ФМ спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников Бизнес ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.

0: В Москве 12 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Евросоюз расширил санкции против России из-за ударов по Украине, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, в черный список включены 5 физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Она не назвала конкретные имена. А по словам Каллас, ЕС продолжит оказывать давление, пока Россия не завершит боевые действия. Дрон ВСУ атаковал гражданский автобус в Донецке. Ранение получил один мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что под атаку беспилотника попал автобус 42-го маршрута на остановке общественного транспорта в Петровском районе. Дрон ударил в двигатель, в результате чего автобус вышел из строя. Российские военные взяли под контроль село Анискино в Харьковской области, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, в Черном море уничтожены 5 безэкипажных катеров ВСУ. Нанесен удар по 3 украинским сухогрузам, перевозившим грузы военного назначения в Черном море. Тегеран не позволит создать второй транспортный маршрут в Ормузском проливе, заявил военный советник верховного лидера Махсин Ризаи. Он также предупредил, что вооруженные силы США понесут значительные потери, если продолжат морскую блокаду Исламской Республики. Ранее в МИД Ирана заявили о достижении договоренности с Оманом по деталям маршрута для судоходства. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что же это громыхнуло? В Москве области было слышно очень громкий звук сегодня утром. Его сравнивают с ударом грома или взрывом. Официально о причинах произошедшего никто ничего не сообщал, но в неофициальных комментариях часто звучит версия о том, что это некий самолет мог преодолевать звуковой барьер. Новые правила листинга облигаций предлагает Банк России. Идея закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению кредитным рейтингом, появилась на фоне проблем с Евротрансом. Иш-Авиа временно возглавил бывший начальник ГАИ Удмуртии. Компания на днях лишилась сертификата. Впрочем, власти республики утверждают, что очень скоро, уже, возможно, 20 числа, компания подаст новые документы, а осенью может вернуться к обслуживанию полетов. Эти и другие темы в нашем эфире. Громкий взрыв был слышен сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Об этом Бизнес FM сообщают жители Марьино, Филей, Таганки, Гальянова, Чертаново, Бутово. А также звук был слышен в подмосковном железнодорожном, в районе Жуковского. Некоторые очевидцы утверждают, что грохот был слышен в небе. Аналогичные сообщения поступили из Подольска, Рогова, Воронова, Троицкого административного округа. Пользователи соцсетей сравнивают звук с полетом сверхзвукового самолета. Позднее телеканал 360 сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что источником звука был якобы пролетавший, цитирую, на гиперзвуке, самолет Су-35. Мы собрали некоторые наблюдения очевидцев из разных районов Москвы и Подмосковья.
3: Этим утром в районе 11-15 по дороге к метро Краснопресненская я услышала неожиданно для себя громкий хлопок. Ну, достаточно громкий, что захотелось оглянуться и посмотреть, откуда это может быть. Я не могу сказать, что это похоже на взрыв, но по ощущениям очень какой-то сильный хлопок. Непонятно откуда и от чего.
4: Проживаю в Соколиная гора, но на самом деле это ближе к Измайлову, рядом с метро Семеновская, либо Партизанская, кому как больше нравится, но где-то посередине. В 11 часов 15 минут я услышал сильный грохот, одиночный такой бух. И из-за открытой форточки, видимо, воздух так пошел, что вот эта волна пришла, когда качнулись занавески и перехватило дыхание. Я начал искать, естественно, сообщения в чатах района, и только через несколько минут написали, что не только я это слышал, а многие другие люди. И мне начали писать соседи тут же, что это было, потому что я старший по дому. И люди волнуются в том смысле, что ничего, никто не пострадал, нигде ничего не выбило. Просто это странно. Все это слышали, на небе ничего не происходит, что это такое.
5: Район Бирюлево-Восточная. Слышал одиночный, низкий, очень громкий взрыв. Где-то, наверное, 11.15, 11.20.
6: Я находился в Подольске, на улице Орджоникидзе, как раз выходил из здания. Услышал вот этот громкий хлопок. Первая мысль была, конечно, что это работа ПВО. Тут же позвонила испуганная жена. Она по соседству в квартире говорит, тоже слышала громкий звук. Стены вздрогнули. Ну, так посмотрели, вроде самолеты летают. Значит, это не ПВО. Что это было, совершенно непонятно.
7: Этот очень странный звук я услышала в начале 12-го, живу на Ходынке, и первая мысль была, что что-то произошло на стройках. Рядом с нами возводятся какие-то новые офисные комплексы, там работа кипит 24/7. Ну и была мысль, что вот там что-то рухнуло. Ну, мы с дочкой стали выглядывать из окна, ничего не увидели. Она, кстати, тоже среагировала мгновенно на этот звук, выскочила из своей комнаты, говорит, мама, что произошло? Немножко было страшновато, но поозирались из окон, ничего не увидели, никаких зримых последствий вот этого вот хлопка, грохота. Такой охват был достаточно серьезный. Что это было, в общем, никто не понимает.
2: Позднее в соцсетях появились видеозаписи от очевидцев. На них отчетливо слышен звук взрыва. Вот фрагмент одной из записей. Взрыв, раздавшийся в небе, действительно похож на переход истребителя на гиперзвук. По-научному это называется скачок уплотнения, говорит авиаэксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
8: На сферозвук похож, называется правильно это скачок уплотнения. Перехода машины на сферозвуковой барьер. Как правило, в городах, над городами такое не разрешается.
9: А сверхзвук и гиперзвук это одно и то же?
8: Это физика. Да, объект переходит звуковой барьер, приближается к нему, возникает так называемый скачок уплотнения. То есть, грубо говоря, звуковые волны создают определенный барьер перед крылом самолета. Чтобы этот барьер, он мешает лететь самолету, чтобы он не мешал, крылья делают скошенными. В этой ситуации вот это вот явление, оно как бы стекает с кончиков крыльев. Такое наблюдается до скоростей 4-5 махов. На скоростях более 4-5 махов это называется гиперзвук. Там возникает новое явление. Похоже, но немного другие. И к этим явлениям еще добавляется нагрев сильный. Самолеты на сверхзвуке нагреваются. То есть, допустим, Ту-144 нагревался. МиГ-25, 31, они тоже очень быстро летают, перехватчики. У них тоже очень большой нагрев. СР-71, Blackbird, американский разведчик, он тоже нагревается. То есть титана вообще делает. Но на гиперзвуке возникает дополнительное явление. Поэтому явления похожие, но разные. Ну и оно может быть, потому что в момент пролета на сверхзвуке самолет как бы тащит за собой вот звуковой барьер этот. Вот таранит, он сбрасывается у него крыльев, и, естественно, звуковая волна вот эта идет до земли.
2: Дмитрий Дрозденко, портал «Арсенал Отечества». Официальных сообщений о пролете истребителя над столичным регионом не поступало. Банк России предложил обновить правила листинга облигаций. Регулятор намерен закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению, кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Для облигаций первого уровня листинга планируется установить более жесткие критерии, в частности, минимальный объем выпуска – 2 миллиарда рублей, наличие двух кредитных рейтингов неопределенного уровня корпоративного управления, а также отсутствие неурегулированных дефолтов. К облигациям второго уровня предлагается менее жесткий подход. Инициатива появилась на фоне подтверждения Евротрансом фактического дефолта по одному выпуску облигаций на 33 миллиона рублей. Еще по двум компания сумела расплатиться. В ассоциации владельцев облигаций уже призвали ужесточить ответственность организаторов размещений, чтобы снизить риски для инвесторов. Изменения правил листинга, которые предлагает ЦБ, готовились не один день, и дефолт Евротранса стал скорее наглядным подтверждением необходимости реформы, чем ее причиной, рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
10: Я бы не сказала, что ЦБ меняет правила листинга исключительно из-за дефолта Евротранса. Скорее даже наоборот. Евротранс сейчас очень наглядно показал, почему назрели все эти изменения. Понятно, что подобные решения и документы нельзя подготовить за 2-3 дня. И, конечно, многие требования к облигациям первого уровня уже давно есть в правилах Мосбиржи. Просто сейчас, скорее, ЦБ поднимает их как собственный нормативный акт и по факту унифицирует эти правила. правило для всех организованных торгов. Но, конечно, очень символичное совпадение по времени, потому что Евротранс — это уже не просто дефолт очередной небольшой компании из сегмента ВДО, это большой, крупный, публичный эмитент, который совсем недавно имел рейтинг А-, РУА-, достаточно высокая выручка, порядка 260 миллиардов рублей, и очень узнаваемое имя на рынке. И, конечно, такая история будет вызывать общественный резонанс. Но, на мой взгляд, сейчас рынок беспокоится не о самом факте дефолта. Для долгового рынка дефолт — это абсолютно нормальная часть кредитного цикла. Тут важнее другое. Почему инвесторы не увидели проблему заранее? Почему у компании был высокий рейтинг, публичная отчетность, все в порядке с листингом, и она вдруг оказалась в такой ситуации? Вот как раз на такой вопрос от инвесторов ЦБ пытается ответить и решить. Если смотреть вообще на проект этих правил, то можно сказать, что регулятор усиливает, наверное, не столько финансовые требования, сколько всю систему контроля вокруг эмитента. То есть мы говорим о более жестких требованиях к корпоративному управлению, улучшению внутреннего аудита, усилении роли совета директоров. То есть для первого уровня листинга сейчас обязательно наличие двух кредитных рейтингов. И в случае полноценного дефолта облигации должны достаточно быстро покинуть котировальный список.
2: Алена Николаева, независимый эксперт. Некоторые участники рынка опасаются, что в данном случае, хоть это и единичный дефолт, но он может породить недоверие к корпоративным облигациям и вызвать негативную волну. Возможно, именно это и хочет предотвратить регулятор, сохранив доверие к самому механизму оценки кредитного риска. Изменение правил листинга комментирует член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
11: Мы подходим к очень сложной черте экономического развития страны. Это абсолютно понятно. Нам не хватает технологий. Рабочая сила, мы все знаем, инфляцию, зарплаты и так далее, она совсем не удовлетворяет потребности предпринимателей. И инвестиций нет. РСПП на последнем своем съезде объявил вообще об инвестиционной паузе. Поэтому все три компонента развития экономики находятся в довольно трудном положении. Это абсолютно очевидно. Из-за геополитических рисков и той ситуации, в которой мы находимся. В связи с этим доверие к бумагам, доверие к акциям и облигациям корпораций находится на самом низком уровне, из которого я знаю. Если вы приходите в банк к своему менеджеру, то кроме государственных бумаг вам ничего, собственно, не предлагают. А если предлагают, то с такой ухмылкой, что вы понимаете, что лучше бы этого не делать. Поэтому, вот сейчас прилетела вот эта неприятная новость о дефолте. Я не думаю, что это последняя вещь, которая произойдет в связи с тем, что я сказал выше. Понимаете, это новые правила листинга. Ну да, вы меняете аспирин там на какой-то более эффективный, там, снижающий. Но саму болезнь-то вы листингом, сами понимаете, да?
2: Игорь Юргенс, член правления РСПП. В самом ЦБ пояснили, что новые требования призваны решить сразу несколько проблем, которые проявляются при дефолтах на рынке облигаций. Джавия временно возглавил бывший начальник ГАИ Удмуртии. Руслану Набиеву 46 лет. Он руководил Удмурт-Автодорстроем с сентября 25-го в нулевые. Работал в ОВД, начинал как инспектор ДПС. С 19 по 23 занимал должность начальника Госавтоинспекции Республики. Сейчас Ижавия важно удержать административную работу, которая позволит компании приблизиться к летному сертификату, прокомментировал назначение Набиева в РИО губернатора региона Ольга Абрамова. Росавиация отозвала документ, разрешающий полеты после неустраненных нарушений 30 июля. А Ижавия намерена вернуть аннулированный сертификат к ноябрю. До 20 августа перевозчик соберет необходимый пакет документов. Накануне стало известно, что экс-глава Ижавия Александр Синельников покидает пост после 8 лет работы. Он сообщил, что его попросили написать заявление об увольнении. Известия писали, что на его место прочат бывшего премьера Удмуртии Романа Ефимова. Вот что сказал сам Александр Синельников в видеообращении.
12: Путь у нас пролегал через большие испытания. У нас уже пытались отозвать сертификат эксплуатанта в связи с плохим финансово-экономическим состоянием. Это было в 2019 году. Нам удалось убедить Росавиацию и, так скажем, наше правительство, что мы можем наладить финансово-экономическую деятельность. Мы всегда шли на тоненького, я бы так сказал. Все, что мы делали на заработанные денежные средства и на помощь республике. Конечно, я очень болезненно переживаю потерю сертификата. Я считаю, что это не совсем справедливо, но я понимаю, почему так произошло. Я понимаю, что конфликты зачастую недопустимы в нашей отрасли, и надо всегда быть конструктивными, но иногда даже на самые справедливые решения всегда есть свое мнение. Тут мнение наше не воспринималось от начала до конца, и поэтому мы имеем то, что мы сейчас имеем.
2: Александр Синельников. Парк «Ижавия» состоит из 4 Як-42 и 2 Боинг-737-800. После отзыва сертификата внутренние рейсы передали другим авиакомпаниям. Сейчас проводится оценка имущества авиаперевозчика для дальнейшей приватизации до конца года, о чем ведомостям сообщили в правительстве Удмуртии.
1: «Кто надо, услышал».
13: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
14: Партнер эфира ООО «Канавто-4».
15: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
1: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Прошедшей ночью над Татарстаном уничтожили беспилотник, об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, БПЛА пытались атаковать Башкортостан, а также Пермский край и Свердловскую область. Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и другими областями. После атаки на Свердловскую область произошел пожар на логистическом объекте «Вайлдберрис» в Екатеринбурге. Пострадавших нет. Напомним, атаки украинских беспилотников на логистические объекты «Вайлдберрис» продолжаются с середины июля. На данный момент повреждены или уничтожены склады «Вайлдберрис» как минимум в 10 городах. В исправительную колонию номер 19 Казани пытались доставить партию запрещенных веществ, спрятанных внутри одноразовых бритвенных станков. Планы нарушителей закона сорвала служебная овчарка по кличке Ранета. Именно она учуяла наркотики при досмотре одной из посылок, адресованной осужденному за насильственные действия. Как выяснилось, оперативники УФСИН по Татарстану уже располагали информацию о готовящейся передаче, однако решающее слово в обнаружении улик осталось за четвероногим напарником. Посыльного задержали на месте, в отношении него уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства. Рубин и Нефтехимик официально стали партнерами. Казанский клуб выкупил 100% долю Нижнекамского, и теперь команды действуют в единой юридической плоскости. Как сообщает официальный сайт Рубина, де-факто контроль над Нефтехимиком был установлен уже летом. В частности, главным тренером назначили Роберта Евдокимова. Президент Рубина Марат Сафиуллин назвал проект уникальным для российского футбола. Он позволит выстроить комплексную систему подготовки молодежи и сопровождать талантливых игроков на всех этапах развития, сохраняя их в футбольной системе Татарстана. Ключевое направление совместной работы – развитие спортивного потенциала региона и поддержка местных воспитанников. При этом инфраструктура нефтехимика и система подготовки юных спортсменов будут полностью сохранены. Основная команда нефтехимика продолжит выступать в первой лиге. Сам же Рубин по итогам сезона 25-26 занял 8-е место в российской премьер-лиге. Доля китайских автомобильных брендов в Татарстане начала сокращаться на фоне роста локализованных моделей, которые выпускаются в стране под новыми названиями. В частности, к концу июля на марки из КНР приходилось 61% предложения в регионе. Это на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора по продажам «Диалог Авто» Дмитрия Попова. И если продажи за полгода упали почти на треть, при этом доля китайских авто остается на уровне 43%. Покупатели стали рациональнее подходить к выбору, учитывают не только цену, но и стоимость владения, наличие запчастей и ликвидность модели. При этом заметно растет спрос на китайские авто с пробегом, их продажи увеличились более чем на 40%. В Татарстане рынок в целом активнее общероссийского, республика вошла в топ-4 регионов по объему продаж. Самые востребованные марки – это Черри, Хавейл, Чанган, Джили и Джитур. В сегменте премиальных китайских авто идет перераспределение спроса в пользу брендов с локальным производством и развитой дилерской сетью. В Казани на капремонт здания Минэкологии Татарстана на улице Павлюхина потратят 300 миллионов рублей. Это следует из тендера на портале госзакупок. Здание 1957 года постройки полностью обновят, благоустроят территорию вокруг, также закупят новое оборудование, мебель и инвентарь. Ремонт должен завершиться до декабря будущего года. Деятельность министерства на время ремонта останется без изменений. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана располагается на Павлюхина с начала нулевых. Ведомство курирует вопросы охраны окружающей среды, обращения с отходами, водопользования и экологического надзора на территории республики. Сегодня в Татарстане будет переменная облачность без существенных осадков. По данным регионального гидрометцентра, температура будет варьироваться от плюс 26 до плюс 31 градуса. В Казани сегодня тоже жарко, переменная облачность, днем около 30. Вечером возможен небольшой дождь. Завтра в столице Татарстана температура пойдет на убыль, днем плюс 26 и небольшой дождь. В воскресенье 9 августа станет еще прохладнее, плюс 23 и тоже временами дождь. Предварительно со следующей недели температура в Казани постепенно будет снижаться. К примеру, в пятницу 14 августа Яндекс.Погода прогнозирует плюс 17. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
18: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес ФМ Казань.
19: Недвижимость на Бизнес ФМ.
20: Бизнес ФМ Казань.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это головная боль для девелоперов. По крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах?
22: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
23: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 – это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражемест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, что им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
22: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать главной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
0: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще 2 этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Бок пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации и, в общем, особо много тоже не накопаешь. И 2 этажа паркинга в центре не сделаешь.
22: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
3: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось 2 машиноместа. По площади 1, но продавали застройщики как 2. Соответственно, иногда и деньги беря за 2. Иногда продавали просто площадь под 1 машиноместо, а внутри уже подъемники 2-уровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машиноместам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На 1 квартиру нужна 1 машина.
22: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. 1.5 года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Валюта.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 7 августа. Американская валюта укрепилась по отношению к рублю на 48 копеек и составила 81 рубль 41 копейку. Евро подорожал по отношению к российской нацвалюте на 87 копеек и составил 94 рубля 6 копеек. Курс юаня зафиксирован на отметке 12 рублей 6 копеек. Курс турецкой лиры установлен на уровне 1 рубля 71 копейки.
24: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
25: Не является публичной офертой.
24: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
25: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
20: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников – Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
19: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва.
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва, 87,5. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 13 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Партия «Родина» подала в Верховный суд иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Об этом сообщил агентство ТАСС председатель «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев. В Верховном суде заявили, что получили исковое заявление. Опасность от безэкипажных катеров объявлена в Ялте. Отдыхающих жителей города просят покинуть набережную и сохранять спокойствие, сообщили в оперштабе. Ранее в регионе также была объявлена беспилотная опасность. Работает ПВО. Президент Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности. Он обсудил с членами Совбеза дополнительные меры антитеррористической защищенности объектов и инфраструктуры. Также глава государства заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова. Основной акционер Volkswagen Holding Porsche призвал автоконцерн ускорить сокращение расходов на фоне собственного убытка в более чем 2 миллиарда евро за первое полугодие. Промедление лишь усугубит кризисное положение концерна, заявил глава Porsche Hans-Dieter Pech. Ранее стало известно, что Volkswagen в ближайшие годы намерен сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч. При этом в правлении холдинга опасаются возможного закрытия автоконцерна. Британские тори пообещали в случае прихода к власти выселить мигрантов из социального жилья. Консерваторы прекратят предоставление доступа к такому жилью иностранным гражданам, что позволит освободить 230 тысяч единиц социального жилья для британских семей, заявила высокопоставленный член партии Хелен Уотли. По ее словам, британская система соцобеспечения должна служить интересам британских граждан, а не быть банкоматом для мигрантов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13.30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Минцифра уверяет, что не планирует ограничивать несовершеннолетним россиянам доступ к соцсетям и мессенджерам. Сама тема появилась после публикации новой версии правил оказания услуг телефонной связи, выставленной на общественное обсуждение. Документ говорит, что обладателям детских сим-карт могут запретить получать смс-рассылки, включая сообщения с кодами для регистрации. Агентство Bloomberg считает, что в российской экономике началась голландская болезнь. Это когда бурный рост одного сектора ослабляет другие отрасли. Где правы аналитики Bloomberg, а в чем ошибаются, об этом комментарий Георгий Буфт сегодня. До сих пор никто не объяснил, что прогремело в небе над Москвой. Грохот был слышен практически по всему городу и за его пределами. Официально о причинах произошедшего никто ничего не сообщал, но есть версия, что речь идет о переходе некого самолета через звуковой барьер. Все подробности в нашем эфире. Так ограничат ли детям доступ к соцсетям и мессенджерам? Публикации на сей счет появились из-за новой версии правил оказания услуг телефонной связи, которые сейчас выставлены на общественное обсуждение. Из документа следует, что обладателям детских сим-карт могут запретить получать смс-рассылки, включая сообщения с кодами для регистрации и авторизации. Исключение предлагается сделать для государственных систем, например, госуслуг. Обратил внимание Forbes. Эксперты восприняли это как фактический запрет на регистрацию детей на любых сервисах. Однако после этого Минцифра заявили, что не планируют ограничивать несовершеннолетним доступ к соцсетям и мессенджерам. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Меры объясняют защитой детей от мошенничества и кражи персональных данных. Где здесь баланс между пользой для ребенка и неприятными последствиями, рассуждает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: По сути, мы сейчас тогда должны начать строить какой-то специальный интернет для детей, потому что оно же начнет цепляться одно за другое. СМСки, сайты, сервисы, что можно, что нельзя. Вот у нас есть возрастная маркировка. А еще, видимо, появятся какие-то разные версии этого интернета. Но кажется, что это будет очень энергоемко и не очень эффективно, потому что мы можем у себя в Рунете какие-то правила ввести, но мы же не заставим Китай и весь остальной мир эти правила соблюдать. Поэтому вопрос весьма дискуссионный. Я бы боролся с мошенниками, я бы вводил какие-то инструменты ограничения мошеннических действий, мошеннических рассылок, каких-то схем взлома, но выделять отдельные сим-карты и пытаться там это сделать анклав, ну, как мне кажется, что это попытка воду носить в решете. Но, как мы прекрасно знаем, сейчас, к сожалению, момент такой, когда сотовая связь часто единственный способ связи. Интернет не работает, белые списки и сотовая связь. И поэтому, если смс-ка не придет, это может быть весьма неприятно и весьма проблематично. Я уверен, что очень много в России семей, у которых взрослые родители покупают сим-карту на себя и дают ее вместе с телефоном ребенку. Я сомневаюсь, что они сейчас пойдут менять все эти сим-карты организованно. Тогда что у нас должно произойти? Какие-то санкции за отсутствие у ребенка именно детской сим-карты? Ну, чтобы, так сказать, гарантировать использование этих сим-карт. В общем, очень много вопросов, на которые я не вижу ответа адекватного. В связи с тем, мне кажется, что все эти меры, они съедят слишком много сил, и есть ощущение, что нужно двигаться каким-то другим путем.
2: Алексей Парфун, добавлю, предполагается, что меры, предусмотренные в отношении детских сим-карт, будут действовать только если оператор связи знает актуальный статус сим-карты. Сообщать оператору о том, что сим-карта передана ребенку, это право, а не обязанность родителя. Как Россию пытались сравнить с Венгрией и Словакией. Агентство Bloomberg подсчитало, что средняя зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности выше, чем в Греции, Словакии и Венгрии. Это указывает на то, что рост зарплат в России значительно опередил производительность труда и становится серьезным вызовом для экономики, отмечает агентство. Аналитики Bloomberg характеризуют происходящее в российской экономике как голландскую болезнь. Экономический эффект, при котором бурный рост одного сектора в России, это ВПК, ослабляет другие отрасли. Что так, а что не так? В рассуждениях Bloomberg об этом Георгий Бофт.
7: Динамика роста оплаты труда отражает чрезвычайные ситуации, когда за счет бюджета финансируется огромный оборонный заказ. При этом ВПК и армия конкурируют за тот же контингент, что и гражданские сектора. В условиях рекордно низкой безработицы рынок труда не имеет резерва. Поэтому любое увеличение спроса на рабочую силу тут же отражается в ее цене. Кстати, если в 2022 году довольствие контрактника превышало среднюю зарплату в четверо, то теперь лишь двое. Издержки на труд растут быстрее роста выпуска продукции. А на фоне жесткой денежной кредитной политики происходит еще и сжатие прибыли и вымывание инвестиционного ресурса на расширение производства. А вот дальше с выводами агентства есть проблемы. Как говорится, не надо завидовать. Прежде всего, показатель средней зарплаты по стране не вполне корректен. Ведь медианная зарплата за прошлый год составила всего 65 тысяч рублей, 65% от средней. В экономиках с плотным распределением заработков это соотношение держится в диапазоне выше 80%. При этом модальная зарплата, та, которая получает наибольшее число работников, лежит еще ниже медианы. К тому же Росстат публикует начисленную зарплату до НДФЛ, и сюда не попадает неформальная занятость, где систематически более низкие заработки, а это миллионы людей. Помимо этого, российская средняя зарплата – это когда на одном полюсе Ямало-Ненецкий округ, Чукотка, Москва, Сахалин и Магадан, а на другом – Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, и между ними примерно четырехкратный разрыв. Отраслевой разрыв бывает того же порядка. У упомянутых Венгрии и Словакии региональный разброс лишь около 1,8 раза. почему при формально равных средних зарплатах медианный словак живет примерно так, как показывает статистика, а медианный россиянин заметно хуже. Наконец, где сходство полностью заканчивается, так это в показателе неравенства, который в нашей стране в разы выше, чем в упомянутых бедных европейских странах. В России средние доходы верхних 10% превышают доходы нижних 10% в 15 раз. К тому же в ЕС свыше четверти медианного располагаемого дохода формируется социальными трансфертами, пенсиями, пособиями, семейными выплатами. И такой механизм выравнивания превращает высокое первичное неравенство в умеренное конечное. Все это делает экономики России и упомянутых Блумбергом стран совершенно разными, где средняя зарплата вообще мало что показывает. Многие у нас также любят ссылаться, как делает Блумберг, на паритет покупательной способности. Тут нужны пояснения. В прошлом году расчетный паритет составил около 27 рублей за доллар. Такое расхождение с рыночным курсом – одно из самых значительных среди крупных экономик. А чем больше разрыв, тем чувствительнее результат к структуре потребительской корзины. Структура эта у нас в европейских странах тоже сильно разная. В России все еще сравнительно дешево. Жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, отечественное продовольствие и многие нерыночные услуги. Дорого, практически все импортное. И в итоге получается, что паритет покупательной способности систематически недооценивает ту часть корзины, которая формирует потребление среднего класса, и переоценивает ту, которая формирует потребление бедных слоев населения. Нет и коррекции на качество на фоне ряда неадекватных замен. Китайский автопарк вместо европейского и японского, вытеснение оригинальных препаратов с дженериками, сужение ассортимента. Формально цена та же, фактически это уже другой товар. Еще один менее очевидный изъян расчетов по ППС, когда нерыночные услуги, такие как здравоохранение и образование, в сопоставлениях между странами оцениваются по издержкам, то есть прежде всего по зарплатам врачей и учителей. Чем ниже оплата труда в бюджетном секторе, тем дешевле выглядят услуги и тем выше расчетная покупательная способность населения. Бедность бюджетников конвертируется в статистическое преимущество страны. Ну и, наконец, покупательная способность предполагает физическую доступность. Однако на деле дешевый в пересчете авиабилет не конвертируется в поездку без визы, работающую банковскую карту и прямой перелет. Часть потребительских возможностей сузилась не через цену, а через сокращение доступа. И в ППС это не отражается в принципе. Поэтому если Блумберг решил хайпануть и через такой хайп предречь нам голландскую болезнь в военном варианте, то ошибки в самой методике сравнения с какой-то там Венгрией не учитывают, что мы снова можем пойти тут по своему особому пути, который аршином общим не измерить.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
8: Свадебная церемония состоится в Кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в пятизвездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют два этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и два россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду по КС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
9: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие двух россиян. В остальном это такой топов за топ мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналда отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
8: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около 5 миллионов долларов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до 12 миллионов долларов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
1: Понятно, что основная затратная часть – это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, это могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты – это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
8: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Прадо и Шанель уже в качестве модели. Набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
27: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
28: Деньги.
29: В канун провозглашения независимости США 4 июля 1776 года самой распространенной испанской монетой в британских колониях был доллар-столб. На нем изображались полушария земли, увенчанные колоннами, геркулесовыми столпами. На монете чеканился лозунг «плюс ультра», то есть «больше за пределами». По одной из версий, внешний вид монеты послужил основой для созданного впоследствии символа доллара – буквы «С», перечеркнутой двумя вертикальными линиями.
28: История денег на Business FM.
30: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
31: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
30: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
32: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
33: Компании и корпорации.
34: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
35: Отчеты и планы.
8: Оператор кикшеринга ВУЖ готовится к новому размещению облигаций. Сбор заявок пройдет 18 августа. Компания планирует привлечь 1 миллиард рублей, разместив бумаги сроком обращения чуть более 3 лет. Ориентир ставки купона до 22% годовых с ежемесячными выплатами. Привлеченные средства направят на общекорпоративные цели и поддержание ликвидности. ВУЖ подчеркивает, что сохраняет курс на снижение долговой нагрузки и рассчитывают довести показатель чистого долга к EBITDA ниже 3 по итогам 2026 года. Сеть магазинов «Моди» запускает новый формат «Моди Тренды». Как сообщает «Шопперс», в новых магазинах будут продаваться лицензионные коллекционные игрушки и товары популярных мировых брендов, включая «Поп-Март», «Фанка» и «Дисней», а также продукции по мотивам «Гарри Поттера», «Звездных войн» и «Майнкрафт». В отличие от классических магазинов «Моди», здесь не будет товаров собственной марки. Компания рассчитывает занять растущий рынок коллекционных фигурок, но эксперты отмечают, что спрос на такие товары остается крайне волатильным. Самолеты Boeing, в частности Boeing 737 MAX, по всему миру проверят на наличие трещин в фюзеляже. Такое распоряжение выпустило Федеральное управление гражданской авиации США. Проверки затронут почти 2000 самолетов. Поводом стали трещины, ранее обнаруженные на более ранних версиях Boeing 737 в районе дверных проемов. На лайнерах семейства MAX подобных дефектов пока не выявлено, но в авиарегуляторе США отмечают, что самолеты имеют схожую конструкцию, поэтому требуют профилактической инспекции. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве 13:47. С теми, кто в теме. Опасный чарджбэк. Услуга оспаривания покупок все еще оказывается в руках недобросовестного покупателя. Ранее история о том, как клиенты банков злоупотребляют сервисом «Бизнес-ФМ», рассказал Иван Попов, директор сети фотомагазинов в Екатеринбурге. После выхода сюжета в эфир с ним оперативно связались представители банка. Ранее списанные деньги с его счета вернули. А теперь бизнесмен переживает, что благодаря огласке о процедуре может узнать еще больше потреб террористов. Как бизнес в текущей ситуации может себя обезопасить и почему на нынешнем этапе лучшее решение – это временная приостановка таких сервисов, своим мнением поделился сам предприниматель. В беседе с Рамилем Киселевым.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С предпринимателем Иваном Поповым обсуждаем тему наживы, поле для которой открывает нечестным покупателям чарджбэк – процедура оспаривания платежа у банка. Напомним ход истории кратко. Клиент в вашем салоне сделал фотографии на документы, заплатив 420 рублей. Спустя неделю вы узнаете от банка, что клиент, по его собственным словам, никакой услуги не получал, с вас списывают деньги, и, несмотря на

0: Оспаривание станет более цивилизованным. Сервисы еще, ну, не стали повальными такими, да, для потребителей.
1: Люди, на мой взгляд, в этом сервисе, а еще это продвигается достаточно агрессивным способом через некоторых блогеров, что вот можешь попить кофе и не платить за это, я научу тебя как. Вопрос в том, как этим пользуется большинство. Если вы берете на себя ответственность, а это именно штраф, то есть меня именно оштрафовали, не разбираясь. И при этом я имел четкий флеш-рояль. У меня было все для того, чтобы подтвердить свою невиновность. Я должен Сберу
0: доказывать. Напомните, какие документы у вас были подтверждающие?
1: У меня есть видео, у меня есть скриншоты. То есть мне же еще надо понять, что мне именно надо доказывать. По закону о защите прав потребителей претензия по бытовым услугам может быть предъявлена только в момент получения этой услуги. Ну, я понимаю, что сейчас Сбер накапливает некие такие, если он все-таки оставит этот сервис, видимо, он его оставит, потому что электронная коммерция, она нарастает, и этот сервис, наверное, будет востребованным.
0: После инцидента какие-то дополнительные меры защиты, вообще говоря, вы реализуете у себя в салоне?
1: Вот в данный момент мы технического администратора нашего попросили нарастить жесткие диски. То есть мы понимаем сейчас, что 2 месяца наших видео-аудиозаписей, скорее всего, будет мало. И желательно все-таки 1.5 года, чтобы была видеозапись. Какие должны быть жесткие диски? То есть у меня должна быть в торговой площади еще комната с жесткими дисками.
0: Пытались уже посчитать, в какую копеечку вот эти дополнительные меры вам влетают?
1: Жесткие диски, я даже не представляю сейчас, сколько это будет стоить, потому что сейчас это пора такая, когда с чипами, жесткими дисками творится просто какая-то катавасия. По таким минимальным моментам это, наверное, ну, на магазин надо будет 35-40 тысяч потратить.
0: А всего у вас магазинов?
1: Просто надо будет. А всего у нас 24 магазина. Ну, наверное, около 1 миллиона может получиться. Я не представляю, что, конечно, в момент этот 1 миллион взял там и сделал. Но все-таки поэтапно там и так далее это будет. Вопрос-то больше в том, чтобы разобраться и чтобы человек на том конце провода понимал вообще ответственность свою. Вот сейчас бы было бы очень круто, если бы ему прилетело, просто этому человеку. Прилетело каким образом? Чтобы его оштрафовали и сказали, что, слушайте, вот тут у нас есть ситуация, контраргументы получаются и так далее. То есть, а у меня есть видео, пожалуйста, я жду этого человека. Mm-hmm. Хотя Сбер мне вернул деньги. Сказали, что, вы знаете, вы такой лояльный клиент, вот 420 рублей мы вам возвернем. Я говорю, ну спасибо. На самом-то деле у меня очень большое уважение к Сбербанку, потому что я с ним очень долго. Сейчас просто вот не предупреждая, появляется какой-то инструмент с непонятной коммуникацией со мной, как с продавцом. И внутри этого покупателя не открывается какой-то чат, не открывается какой-то спор, где Сбер является неким рефери. И вот сейчас должны быть какие-то правила игры. В нашей стране предприниматели не любят. Единственное, что аудитория бизнес-ФМ вряд ли так скажет.
0: Вы много лет занимаетесь бизнесом?
1: 20 лет. Тут вопрос-то получается в том, что должен быть инструмент, когда мы спокойно отбиваемся от этого, имея на руках четкие аргументы. Если у нас какой-то праведный гнев к предпринимателям, не без этого. Вопрос, будет ли это массовым явлением? Уверен, что нет. Но просто вот этот вот 0,1%, он может же как бы на разные суммы влиять. Имея 100% доказательство, что ты прав, ты можешь быть наказан. После того, как просто я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Но, на мой взгляд, они в ситуации это не разобрались. Они, наверное, перепишут свой сервис. Они, наверное, его на время, там, надеюсь, закроют и как-то его подрихтуют, сделают, и он будет уже в той форме, которая даже мне, возможно, понравится. Очень часто клиент прав. И мы как-то пытаемся искупить это дело там и так далее. Но другой вопрос, если вот эта вот советская поговорка «покупатель всегда прав», ну я прям ей не верю. Так не может быть. Категоричность — это вообще признак недалекости, что ли.
0: Как бы то ни было, ваша история со счастливым концом. Мы на бизнес-ФМ это называем «кто надо, услышал». И вот исходя из наших с вами разговоров вне записи, я понимаю, что вы многолетний наш слушатель, и когда вы решили поведать историю, в сомнении в том, что будет опубликовано, в том, что мы соответствующие запросы сделаем, и ситуация так или иначе разрешится, вот этих сомнений у вас не было изначально, как я понимаю.
1: Совершенно точно не было, потому что мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию. Мне это нравится. Ваше вот радио, то есть я слушаю его ежедневно, и вижу, что вы все-таки взвешенная точка, мне это очень нравится. Не знаю, вы просто супер. Вот выжили из меня это признание.
0: Иван, спасибо за эти добрые слова. Мы беседовали с предпринимателем Иваном Поповым, с которым затронули тему ответственности покупателя перед бизнесом.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С предпринимателем Иваном Поповым беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Headhunter» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 11 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы

0: радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 10 августа клуб Алексея Козлова, российский барабанщик Игорь Джавадзаде представит проект «Drums Dreams» — концертную программу, посвященную искусству ритма. В программе виртуозная игра на ударных, объединяющая элементы джаза, этнической музыки, рока и world music. Сложные ритмические рисунки, импровизация и мощная энергетика станут основой музыкального действия. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
1: Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров.
2: Знай меру на Business FM.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
5: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику, вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
4: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 13 часов 59 минут, студия Олеся Потапова. Партия «Родина» подала в Верховный суд иск о снятии партии «Яблоко» с выбора в Госдуму. Об этом сообщил председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, у «Яблочников» была найдена масса нарушений, прежде всего связанных с финансированием. Они не соблюдают практически никакие законы. Ни закона о выборах, ни закона о рекламе и так далее, сказал Журавлев. В Верховном суде подтвердили, что получили исковое заявление. Глава Тувы Владислав Хавалык включил действующего сенатора от региона Людмилу Нарусову в список кандидатов в Совет Федерации. Помимо нее, кандидатами стали военнослужащие и региональный уполномоченный по правам человека, сообщили в Республиканском избиркоме. Выборы главы Тувы пройдут 20 сентября. Wildberries запускает тестирование программы по открытию партнерских хабов для хранения и обработки товаров продавцов маркетплейса. Как сообщили Wildberries.ru, инициатива запущена в рамках мер поддержки продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 14 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Москве и области сегодня утром было слышно очень громкий звук, который сравнивали с ударом грома или взрывом. Что громыхнуло, официально так никто и не объяснил, но версии имеются. Рубль сегодня продолжает снижение. Курс доллара в небиржевой сегодня ушел выше 82 рублей впервые с конца весны. Сейчас американская валюта стоит 82.23, укрепляясь на 0.8%. Ну и юань, кстати, тоже на 0.9% растет к рублю. Китайская валюта стоит на Мосбирже сейчас уже 12 рублей 19 копеек. Предприятие «Прайм Картон Пак», одно из крупнейших производителей молочной упаковки в стране, приостановило работу. Как пишут ведомости, причиной этого стал пожар на складе в Ленинградской области в тот же день, когда беспилотники ударили по центру «Вайлдберрис», расположенному по соседству. Все подробности в ближайшее время. Громкий взрыв был слышен сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщили жители Марьино, Филей, Таганки, Гальянова, станции метро «Южная» и «Бутово». Также звук был слышен в подмосковном железнодорожном и в районе Жуковского. Очевидцы утверждают, что грохот был слышен в небе. Аналогичные сообщения поступили из Подольска, Рогова, Воронова, Троицкого административного округа. Пользователи соцсетей сравнивают звук с полетом сверхзвукового самолета. Позднее телеканал 360 сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что источником звука был пролетавший на гиперзвуке самолет Су-35. Мы собрали некоторые наблюдения очевидцев из разных районов Москвы и области.
8: Этим утром в районе 11-15 по дороге к метро Краснопресненская я услышала неожиданно для себя громкий хлопок. Ну, достаточно громкий, что захотелось оглянуться и посмотреть, откуда это может быть. Я не могу сказать, что это похоже на взрыв, но по ощущениям очень какой-то сильный хлопок, непонятно откуда и от чего.
9: Проживаю в Соколиная гора, но на самом деле это ближе к Измайлову, рядом с метро Семеновская, либо Партизанская, кому как больше нравится, но где-то посередине. В 11 часов 15 минут я услышал сильный грохот, одиночный такой бух. И из-за открытой форточки, видимо, воздух так пошел, что вот эта волна пришла, когда качнулись занавески и перехватило дыхание. Я начал искать, естественно, сообщения в чатах района, и только через несколько минут написали, что не только я это слышал, а многие другие люди. И мне начали писать соседи тут же, что это было, потому что я старший по дому. И люди волнуются в том смысле, что ничего, никто не пострадал, нигде ничего не выбило. Просто это странно. Все это слышали, на небе ничего не происходит. Что это такое?
10: Район Бирюлево-Восточное. Слышал одиночный, низкий, очень громкий взрыв. Где-то, наверное, 11.15, 11.20.
11: Я находился в Подольске, на улице Орджоникидзе, как раз выходил из здания, услышал вот этот громкий хлопок. Первая мысль была, конечно, что это работа ПВО. Тут же позвонила испуганная жена, она по соседству в квартире говорит, тоже слышала громкий звук, стены вздрогнули. Ну, так посмотрели, вроде самолеты летают, значит, это не ПВО. Что это было, совершенно непонятно.
12: Этот очень странный звук я услышала в начале 12-го, живу на Ходынке, и первая мысль была, что что-то произошло на стройках. Рядом с нами возводятся какие-то новые офисные комплексы, там работа кипит 24/7. Ну и была мысль, что вот там что-то рухнуло. Ну, мы с дочкой стали выглядывать из окна, ничего не увидели. Она, кстати, тоже среагировала мгновенно на этот звук, выскочила из своей комнаты, говорит, мама, что произошло? Немножко было страшновато, но поозирались из окон, ничего не увидели, никаких зримых последствий вот этого вот хлопка, грохота. Такой охват был достаточно серьезный. Что это было, в общем, никто не понимает.
7: Позднее в соцсетях появилась видеозапись от очевидцев. На этих видеозаписях отчетливо слышен звук взрыва. Вот фрагменты одного из видео. Взрыв, раздавшийся в небе, действительно похож на переход истребителя на гиперзвук. По-научному это называется скачок уплотнения, говорит авиаэксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
13: На сферозвук похоже. Называется правильно, это скачок уплотнения. Перехода машины на сферозвуковой барьер. Как правило, в городах, над городами такое не разрешается.
14: А сверхзвук и гиперзвук – это одно и то же?
13: Это физика. Да, объект переходит звуковой барьер, приближается к нему, возникает так называемый скачок уплотнения. То есть, грубо говоря, звуковые волны создают определенный барьер перед крылом самолета. Чтобы этот барьер, он мешает лететь самолету, чтобы он не мешал, крылья делают скошенными. В этой ситуации вот это вот явление, оно как бы стекает с кончиков крыльев. Такое наблюдается до скоростей 4-5 махов. На скоростях более 4-5 махов это называется гиперзвук. Там возникают новые явления. Похожие, но немного другие. И к этим явлениям еще добавляется нагрев сильный. Самолеты на сверхзвуке нагреваются. То есть, допустим, Ту-144 нагревался. МиГ-25, 31, они тоже очень быстро летают, перехватчики. У них тоже очень большой нагрев. СР-71 Blackbird, американский разведчик, он тоже нагревается. То есть титана вообще делают. Но на гиперзвуке возникает дополнительное явление. Поэтому явления похожие, но разные. Ну и оно может быть, потому что в момент пролета на сверхзвуке самолет как бы тащит за собой вот звуковой барьер. Ну вот таранит, он сбрасывается у него крыльев, и, естественно, звуковая волна вот эта идет до земли.
7: Дмитрий Дрозденко, портал «Арсенал Отечества». Тем не менее, география населенных пунктов, где жители слышали взрыв в небе, очень обширна. И нетипично для перехода на гиперзвук, отмечает главный редактор «Авиару» Роман Гусаров.
15: Теоретически можно предположить, что самолет перешел на сверхзвук, и это вызвало громкий хлопок, но, по сути, он такой, как звук взрыва, фактически. Единственное, что надо понимать, что над Москвой боевые самолеты не летают, которые способны преодолеть звуковой барьер. Вообще никакие боевые самолеты летают. Теперь даже и гражданским запрещено транзитом пролетать, только садиться и взлетать в районе аэропортов. Могло ли это произойти где-то в московском регионе? Ну, теоретически, да, где-нибудь под Москвой, вдалеке от населенных пунктов, обязательно. То есть это такое жесткое требование. То есть самолет должен преодолевать звуковой барьер в высоте не менее 2 километра и на отдаление от всех населенных пунктов, для того, чтобы это не вызывало никаких, что ли, вторичных повреждений на земле. Потому что если самолет прямо над домами пролетая, преодолеет звуковой барьер, то, конечно, в домах повылетают стекла.
14: Первое появилось в Гальяново-Железнодорожном и рядом с Жуковским, услышали. Ну, то есть, так получается, восток и юго-восток. Дальше Фили Давыдкова, Бирюлево, Подольск. Причем даже стены дома вздрогнули, пишет тот человек. В Москва-Сити тоже был слышен резкий короткий грохот, похожий на взрыв. Было слышно и в Ховрино. Проживаю в Московской области, Одинцово, Новая Трехгорка, улица Кутузовская. То есть это вообще запад.
15: А тут очень странно, как какой-то очерчивается юг, запад.
14: И восток. Железнодорожный, это 13 километров от Москвы в сторону, на восточную.
15: Далеко. Это на самом деле странновато. Может, это разные хлопки были? Слишком уж большой радиус. Скорее я поверю, что это метеорит летел и где-нибудь там на большой высоте взорвался. Поэтому это вот такой радиус на таком большом расстоянии. Потому что, ну, сверхзвуковой барьер, он такой на десятки километров. Ну, это нереально.
7: Это был Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Официальных сообщений о пролете истребителя над столичным регионом не поступало. Дональд Трамп запретил раздельный туризм. В США подписанный закон закрывает лазейку до получения американского гражданства через рождение ребенка. Но как будет работать запрет, пока не вполне понятно. Подробности позже. А сейчас к другим темам в России. Остановило работу предприятие Prime Carton Pack. Это один из крупнейших заводов по производству молочной упаковки в стране. С письмом управляющего ознакомились ведомости. Причиной остановки стал пожар на складе в Ленинградской области. Он произошел 24 июля, в тот же день, когда беспилотники атаковали логистический центр «Wildberries», расположенный по соседству. А Prime Carton Pack подтвердил, что пострадали производственные помещения, оборудование восстановлению не подлежит. Сроки возобновления работы неизвестны. Производственная мощность предприятия составляла 1 миллиард упаковок в год. Загрузка составляла 50%. До 22 года завод Prime Carton Pack принадлежал норвежскому Elopak, но после ухода иностранцев перешел под контроль российского менеджмента. Есть ли альтернатива? Мнение гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева.
16: Предприятие было не маленьким. В этом плане, конечно, рынок ощутит
15: Но с учетом сверхмощностей на остальных предприятиях и возможности поставок этой продукции по импорту, я думаю, что рынок справится. В 2022 году Prime Cartoon Pack, тогда еще Лопак, больше чем полгода уже простаивал, и мы с этой ситуацией справились. Я думаю, что в этом году справимся.
16: Какие есть варианты решений, это замещение, если да, то за счет, собственно, каких ресурсов?
15: Ну, у нас три варианта. Первое, есть свободные мощности у других игроков, и у Ламбумиза, и у Малопака есть еще резерв по мощностям. Они добавят. Есть возможности импорта, там как минимум Казахстан, Китай. Ну и на крайний случай, если кому-то уж там совсем упаковки не хватит, у любого молочного завода всегда есть возможность перераспределить объемы между фасовочными линиями. Например, эти объемы пустить на PET-бутылку или там другой формат упаковки.
7: Это был Алексей Груздев, гендиректор Strada Consulting. Арендодатель площадки, на которой произошел пожар, уведомил предприятие Prime Cartoon Pack о расторжении договора из-за, цитата, «обстоятельств непреодолимой силы». Само предприятие готовит документы для получения сертификата о наступлении форс-мажора. Prime Cartoon Pack известен на рынке своей технологией Pure Pack с характерным гребешком в верхней части упаковки. В основном такую тару разливается пастеризованное молоко. А в партнерах заводы, значит, «Экомил», Кировский, Тульский, Нальчикский и Кареновский молочный комбинат, Оренбургский молочный комбинат, А7 Агро, Ярославский комбинат молочных продуктов, Алтайская буренка. По примерным оценкам, Prime Cartoon Pack занимал четверть российского рынка. Но заместить его можно, уверен гендиректор Национального союза производителей молока, «Союз молоко» Артем Белов.
17: Ну, вы знаете, с одной стороны, компания была значимым игроком на рынке упаковки в своем сегменте, но вместе с тем, начиная с 2022 года, в России было реализовано ряд проектов, достаточно крупных, направленных на то, чтобы производить аналогичную упаковку в России. Поэтому, с одной стороны, конечно, объемы могут быть достаточно существенными, но с другой стороны, мощности предприятий, которые работают в этом же сегменте, достаточно для того, чтобы обеспечить производителей молочной продукции соответствующим видом упаковки. Конечно, потребуется некоторое время на переключение с предприятия на предприятие. Конечно, возможно, это приведет к росту в моменте транзакционных издержек, но стратегически, я думаю, что все компании, все производители молочной продукции, которые используют данный вид упаковки, они будут упаковкой обеспечены. Я бы сказал, очень редко, когда компании работают эксклюзивно только с одним поставщиком упаковки. Обычно компании все-таки стараются этот портфель диверсифицировать.
7: Артем Белов, «Союз молоко». Согласно данным Spark, за прошлый год выручка Prime Cartoon Pack составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль 28 миллионов. За два последних года владельцам компании было выплачено в общей сложности 366 миллионов рублей в качестве дивидендов.
18: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
19: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
18: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
20: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире новости, в студии Венер Дельмеев.
1: Прошедшей ночью над Татарстаном уничтожили беспилотник, об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, БПЛА пытались атаковать Башкортостан, а также Пермский край и Свердловскую область. Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и другими областями. После атаки на Свердловскую область произошел пожар на логистическом объекте «Вайлдберрис» в Екатеринбурге. Пострадавших нет. Напомним, атаки украинских беспилотников на логистические объекты «Вайлдберрис» продолжаются с середины июля. На данный момент повреждены или уничтожены склады «Вайлдберрис» как минимум в 10 городах. В исправительную колонию номер 19 Казани пытались доставить партию запрещенных веществ, спрятанных внутри одноразовых бритвенных станков. Планы нарушителей закона сорвала служебная овчарка по кличке Ранета. Именно она учуяла наркотики при досмотре одной из посылок, адресованной осужденному за насильственные действия. Как выяснилось, оперативники УФСИН по Татарстану уже располагали информацию о готовящейся передаче, однако решающее слово в обнаружении улик осталось за четвероногим напарником. Посыльного задержали на месте, в отношении него уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства. Рубины «Нефтехимик» официально стали партнерами. Казанский клуб выкупил 100% долю Нижнекамского, и теперь команды действуют в единой юридической плоскости. Как сообщает официальный сайт «Рубина», де-факто контроль над «Нефтехимиком» был установлен уже летом. В частности, главным тренером назначили Роберта Евдокимова. Президент «Рубина» Марат Сафиуллин назвал проект уникальным для российского футбола. Он позволит выстроить комплексную систему подготовки молодежи и сопровождать талантливых игроков на всех этапах развития, сохраняя их в футбольной системе Татарстана. Ключевое направление совместной работы – развитие спортивного потенциала региона и поддержка местных воспитанников. При этом инфраструктура «Нефтехимика» и система подготовки юных спортсменов будут полностью сохранены. Основная команда «Нефтехимика» продолжит выступать в первой лиге. Сам же «Рубин» по итогам сезона 25-26 занял 8-е место в российской премьер-лиге. Доля китайских автомобильных брендов в Татарстане начала сокращаться на фоне роста локализованных моделей, которые выпускаются в стране под новыми названиями. В частности, к концу июля на марке из КНР приходилось 61% предложения в регионе. Это на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора по продажам «Диалог Авто» Дмитрия Попова. И если продажи за полгода упали почти на треть, при этом доля китайских авто остается на уровне 43%. Покупатели стали рациональнее подходить к выбору, учитывают не только цену, но и стоимость владения, наличие запчастей и ликвидность модели. При этом заметно растет спрос на китайские авто с пробегом, их продажи увеличились более чем на 40%. В Татарстане рынок в целом активнее общероссийского. Республика вошла в топ-4 регионов по объему продаж. Самые востребованные марки – это Черри, Хавейл, Чанган, Джили и Джитур. В сегменте премиальных китайских авто идет перераспределение спроса в пользу брендов с локальным производством и развитой дилерской сетью. Сегодня в Татарстане будет переменная облачность без существенных осадков. По данным регионального гидрометцентра, температура будет варьироваться от плюс 26 до плюс 31 градуса. В Казани сегодня тоже жарко, переменная облачность, днем около 30. Вечером возможен небольшой дождь. Завтра в столице Татарстана температура пойдет на убыль, днем плюс 26 и небольшой дождь. В воскресенье 9 августа станет еще прохладнее, плюс 23 и тоже временами дождь. Предварительно со следующей недели температура в Казани постепенно будет снижаться. К примеру, в пятницу, 14 августа, Яндекс.Погода прогнозирует плюс 17. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
21: Право выбора.
22: Для слушателей старше 12 лет.
23: В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
24: Любопытные факты.
25: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
23: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», необходимо оформить заявление, и сделать это можно несколькими способами. Первый и самый востребованный – федеральный портал госуслуг, а еще любой МФЦ – территориальная или участковая комиссии. Уточнить адреса избирательных участков и получить подробную информацию о сервисе «Мобильный избиратель» вы всегда можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
2: Ты прописан в Мензелинске, да, а в 18, 19, 20 сентября ты будешь в Кисловодске. И ты очень элементарно через единый портал госуслуг, буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг. А уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
23: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
3: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
20: Бизнес FM Казань.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это головная боль для девелоперов. По крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах?
4: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
5: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 – это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
4: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
21: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще 2 этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Сбоку пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И 2 этажа паркинга в центре не сделаешь.
4: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения. Клаусы, они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
0: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машины места. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машины место, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машинам местам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
4: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
20: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
6: В средние века серебро для чеканки на монетные дворы поставляли товарищество монетчиков. Взамен члены товариществ получали право делить с монетным сеньором доходы от чеканки. Кроме того, им предоставлялись особые привилегии, например, собственное судопроизводство и освобождение от налогов.
20: История денег на Бизнес ФМ.
25: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес ФМ Москва» 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 14 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Суд в Москве приговорил к 4 годам условно директора издательства «Попкорн Бокс» и «Индивидуум Принт» Дмитрия Протопопова по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ. Организация признана в России экстремистской и запрещена. Протопопов признан виновным по статьям «Вовлечение в деятельность экстремистской организации и участие в деятельности такой организации». Вину он признал. В районе Ялты проводится операция по разминированию украинского безэкипажного катера, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Опасность безэкипажных катеров была объявлена в городе сегодня днем. Жители и гости Ялты призвали срочно покинуть район Приморского парка. По информации советника города, безэкипажный катер был подбит и выброшен на берег. Более сотни пляжей Анапы уже могут принимать отдыхающих. Разрешительные документы на открытие купального сезона получили 105 пляжей. 4 еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края Крыма продолжается. Выбросов нефтепродуктов за прошедшее время не зафиксировано. С начала работ было очищено более 3500 километров береговой линии. Турция, Пакистан и Саудовская Аравия подписали меморандум о коллективной обороне. Он предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности. Цель соглашения – усилить коллективное сдерживание любого акта агрессии. Любое вооруженное нападение на любую из трех стран будет равноценно нападению на все эти государства. Эксперты полагают, что присоединение Турции к обороне может стать важным этапом в изменении баланса сил на Ближнем Востоке. Новости на бизнес вам каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Минцифра заявили, что не планирует ограничивать несовершеннолетним доступ к соцсетям и мессенджерам. Разговоры об этом пошли после появления новой версии правил оказания услуг телефонной связи, в которой упоминались детские сим-карты. ЦБ предложил обновить правила листинга облигаций, а именно закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению, кредитным рейтингам и прописать порядок действий бирж при дефолтах. Инициатива появилась на фоне проблем Евротранса. Меня попросили, я ушел. Гендиректор Ижави Александр Синельников покидает пост через неделю после того, как авиакомпании аннулировали сертификат. Рейсы уже переданы другим перевозчикам. Впрочем, власти Удмуртии говорят, что авиакомпания совсем скоро подаст новые документы и надеется вернуться к работе уже в ноябре. На эти и другие темы в нашем эфире. Не ограничат ли детям доступ к соцсетям и мессенджерам? Публикации на сей счет появились из-за новой версии правил оказания услуг телефонной связи, которые сейчас выставлены на общественное обсуждение. Из документа следует, что обладателям детских сим-карт могут запретить получать смс-рассылки, включая сообщения с кодами для регистрации и авторизации. Исключение предлагается сделать для государственных систем, например, госуслуг. Обратил внимание Forbes, эксперты восприняли это как фактический запрет на регистрацию детей на любых сервисах. Однако после в Минцифры заявили, что не планируют ограничивать несовершеннолетним доступ к соцсетям и мессенджерам. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Меры объясняют защитой детей от мошенничества и кражи персональных данных. Где здесь баланс между пользой для ребенка и неприятными последствиями, рассуждает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
3: По сути, мы сейчас тогда должны начать строить какой-то специальный интернет для детей, потому что оно уже начнет цепляться одно за другое. СМСки, сайты, сервисы, что можно, что нельзя. Вот у нас есть возрастная маркировка. А еще, видимо, появятся какие-то разные версии этого интернета. Но кажется, что это будет очень энергоемко и не очень эффективно, потому что мы можем у себя в Рунете какие-то правила ввести, но мы же не заставим Китай и весь остальной мир эти правила соблюдать. Поэтому вопрос весьма дискуссионный. Я бы боролся с мошенниками, я бы вводил какие-то инструменты ограничения мошеннических действий, мошеннических рассылок, каких-то схем взлома, но выделять отдельные сим-карты и пытаться там это сделать анклав, ну, как мне кажется, что это попытка воду носить в решете. Но, как мы прекрасно знаем, сейчас, к сожалению, сожалению, момент такой, когда сотовая связь часто единственный способ связи. Интернет не работает, белые списки и сотовая связь. И поэтому, если смс-ка не придет, это может быть весьма неприятно и весьма проблематично. Я уверен, что очень много в России семей, у которых взрослые родители покупают сим-карту на себя и дают ее вместе с телефоном ребенку. Я сомневаюсь, что они сейчас пойдут менять все эти сим-карты организованно. Тогда что у нас должно произойти? Какие-то санкции за отсутствие у ребенка именно детской сим-карты? Ну, чтобы, так сказать, гарантировать использование этих сим-карт. В общем, очень много вопросов, на которые я не вижу ответа адекватного. В связи с чем, мне кажется, что все эти меры, они съедят слишком много сил, и есть ощущение, что нужно двигаться каким-то другим путем.
2: Алексей Парфун, добавлю, предполагается, что меры, предусмотренные в отношении детских сим-карт, будут действовать, только если оператор связи знает актуальный статус сим-карты. А сообщать оператору о том, что сим-карта передана ребенку, это право, а не обязанность родителя. Авиакомпанию «Жавия» временно возглавил бывший начальник ГАИ Удмуртии. Это Руслан Набиев. Ему 46, он руководил «Удмуртавтодорстроем» с сентября 25-го в нулевые, работал в ОВД. Начинал как инспектор ДПС, а с 19 по 23 год занимал должность начальника госавтоинспекции республики. Сейчас с «Эш-Авиа» важно удержать административную работу, которая позволит компании приблизиться к летному сертификату. Прокомментировал назначение Набиева в РИО губернатора региона Ольга Абрамова. Росавиация отозвала документ, разрешающий полеты после неустраненных нарушений 30 июля. И «Жавия» намерена вернуть аннулированный сертификат к ноябрю. До 20 августа перевозчик соберет необходимый пакет документов. Комментирует основатель сервиса безопасности полетов «РАН-Авиа» Андрей Патраков.
4: На самом деле, в практике российской, если брать вот эти авиационные правила, которые сейчас действуют, они достаточно сложны, очень громоздкие, и иногда далеко внутри и не всегда сочетаются даже друг с другом, и по факту на 100% им соответствовать очень сложно. Можно еще привести пример с компанией Azur Air, которая тоже бы попала под проверку, у них там были инциденты с двигателями, но вот им удалось все-таки исправить ситуацию по тому, что руководитель новый будет, до этого работал далеко не в сфере авиационной промышленности или там гражданской авиации. Поэтому здесь выбор очень обращает к себе внимание, потому что опыт работы в авиакомпании, именно же авиакомпании, не только просто в авиации, он очень важен. И когда мы смотрим на случай именно с «Эш-Авиа», достаточно уже проблемная история здесь. И здесь нужно проявить достаточно серьезные усилия, чтобы возобновить деятельность авиакомпании фактически через новую сертификацию в качестве эксплуатанта авиационной техники. И эта задача непростая даже для руководителей с большим опытом именно в авиации. Выборы вот руководителя нового – это какое-то временное решение для того, чтобы просто компания как юрлицо не ушла, не разбежалась. По поводу того, что они подали заявку, теоретически документарно можно подготовить за этот срок. Вопрос, что у них было подготовлено, но ввиду, что история – это не новая авиакомпания, да, вот, а еще вот такие проблемы, конечно, Росавиация будет точно принимать во внимание вот эту предыдущую историю и рассматривать все эти вопросы с пристрастием. На практике таких историй не было, когда компания после отзыва сертификата просто его восстанавливала или даже через процедуру подачи на новый сертификат его получала заново как новый эксплуатант.
2: Андрей Патраков, сервис «РАН-Авиа». Проверки региональных авиакомпаний были инициированы еще в прошлом году после расследования катастрофы Ан-24 компании «Ангара». Самолет упал под Тындой в прошлом июле, погибли 48 человек. Проверки затронули многих региональных авиаперевозчиков, но именно «Иж-Авиа» после обнаруженных нарушений не смогла полностью устранить замечания Росавиации. Накануне стало известно, что бывший глава «Иж-Авиа» Александр Синельников покидает пост. После 8 лет работы он сообщил, что его попросили написать заявление об увольнении.
5: Путь у нас пролегал через большие испытания. У нас уже пытались отозвать сертификаты эксплуатанта в связи с плохим финансово-экономическим состоянием. Это было в 2019 году. Нам удалось убедить Росавиацию и, так скажем, наше правительство, что мы можем наладить финансово-экономическую деятельность. Мы всегда шли на тоненького, я бы так сказал. Все, что мы делали на заработанные денежные средства и на помощь республике. Конечно, я очень болезненно переживаю потерю сертификата. Я считаю, что это не совсем справедливо, но я понимаю, почему так произошло. Я понимаю, что конфликты зачастую недопустимы в нашей отрасли, и надо всегда быть конструктивными, но иногда даже на самые справедливые решения всегда есть свое мнение. Тут мнение наше не воспринималось от начала до конца, и поэтому мы имеем то, что мы сейчас имеем.
2: Александр Синельников, теперь уже бывший глава Иж-Авиапарк. Авиакомпания состоит из 4 Як-42 и 2 Боингов 737-800. После отзыва сертификата внутренние рейсы передали другим авиакомпаниям. Сейчас проводится оценка имущества перевозчика для дальнейшей приватизации до конца года. Об этом ведомостям сообщили в правительстве Удмуртии. Банк России предложил обновить правила листинга облигаций. Регулятор намерен закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению кредитным рейтингом, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Для облигаций первого уровня листинга планируется установить более жесткие критерии. В частности, минимальный объем выпуска – 2 миллиарда рублей, наличие 2 кредитных рейтингов и определенного уровня корпоративного управления, а также отсутствие неурегулированных дефолтов. К облигациям второго уровня предполагается менее жесткий подход. Инициатива появилась на фоне подтверждения Евротрансом фактического дефолта, а по одному выпуску облигаций на 33 миллиона рублей. Еще по двум компания сумела расплатиться. В ассоциации владельцев облигаций уже призвали ужесточить ответственность организаторов размещения, чтобы снизить риски для инвесторов. Изменения правил листинга, которые предлагает ЦБ, готовились не один день, и дефолт Евротранса стал скорее наглядным подтверждением необходимости реформы, чем ее причины, рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
6: Я бы не сказала, что ЦБ меняет правила листинга исключительно из-за дефолта Евротранса. Скорее даже наоборот. Евротранс сейчас очень наглядно показал, почему назрели все эти изменения. Понятно, что подобные решения и документы нельзя подготовить за 2-3 дня. И, конечно, многие требования к облигациям первого уровня уже давно есть в правилах Мосбиржи. Просто сейчас, скорее, ЦБ поднимает их как собственный нормативный акт и по факту унифицирует эти правила для всех организованных торгов. Но, конечно, очень символичное совпадение по времени, потому что Евротранс — это уже не просто дефолт очередной небольшой компании из сегмента ВДО, это большой, крупный, публичный эмитент, который совсем недавно имел рейтинг А-, РУА-, достаточно высокая выручка, порядка 260 миллиардов рублей, и очень узнаваемая имя на рынке. И, конечно, такая история будет вызывать общественный резонанс. Но, на мой взгляд, сейчас рынок беспокоится не о самом факте дефолта. Для долгового рынка дефолт — это абсолютно нормальная часть кредитного цикла. Тут важнее другое. Почему инвесторы не увидели проблему заранее? Почему у компании был высокий рейтинг, публичная отчетность, все в порядке с листингом, и она вдруг оказалась в такой ситуации? Вот как раз на такой вопрос от инвесторов ЦБ пытается ответить и решить. Если смотреть вообще на проект этих правил, то можно сказать, что регулятор усиливает, наверное, не столько финансовые требования, сколько всю систему контроля вокруг эмитента. То есть мы говорим о более жестких требованиях к корпоративному управлению, улучшению внутреннего аудита, усилении роли совета директоров. То есть для первого уровня листинга сейчас обязательно наличие 2 кредитных рейтингов. И в случае полноценного дефолта облигации должны достаточно быстро покинуть котировальный список.
2: Алена Николаева, независимый эксперт. Некоторые участники рынка опасаются, что в данном случае, хоть это и единичный дефолт, но он может породить недоверие корпоративным облигациям, вызвать негативную волну. Возможно, именно это и хочет предотвратить регулятор, сохранив доверие к самому механизму оценки кредитного риска. Изменение правил листинга комментирует член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
7: Мы подходим к очень сложной черте экономического развития страны. Это абсолютно понятно. Нам не хватает технологий. Рабочая сила, мы все знаем, инфляция, зарплаты и так далее, она совсем не удовлетворяет потребности предпринимателей. И инвестиций нет. РСПП на последнем своем съезде объявил вообще об инвестиционной паузе. Поэтому все три компонента развития экономики находятся в довольно трудном положении. Это абсолютно очевидно. Из-за геополитических рисков и той ситуации, в которой мы находимся. В связи с этим доверие к бумагам, доверие к акциям и облигациям корпораций находится на самом низком уровне, из которого я знаю. Если вы приходите в банк к своему менеджеру, то кроме государственных бумаг, бумаг, вам ничего, собственно, не предлагают. А если предлагают, то с такой ухмылкой, что вы понимаете, что лучше бы этого не делать. Поэтому, ну, вот сейчас прилетела вот эта неприятная новость о дефолте. Я не думаю, что это последняя вещь, которая произойдет в связи с тем, что я сказал выше. Понимаете, это новые правила листинга. Ну да, вы меняете аспирин там на какой-то более эффективный, там, снижающий. Но саму болезнь-то вы листингом, сами понимаете, да?
2: Игорь Юргенс, член правления РСПП в самом Банке России, пояснили, что новые требования призваны решить сразу несколько проблем, которые проявляются при дефолтах на рынке облигаций.
0: Реклама.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
10: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
0: История денег на Business FM.
11: Кто надо, услышал.
12: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
11: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
0: Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
6: Оператор кикшеринга ВУЖ готовится к новому размещению облигаций. Сбор заявок пройдет 18 августа. Компания планирует привлечь 1 миллиард рублей, разместив бумаги сроком обращения чуть более 3 лет. Ориентир ставки купона до 22% годовых с ежемесячными выплатами. Привлеченные средства направят на общекорпоративные цели и поддержание ликвидности. ВУЖ подчеркивает, что сохраняет курс на снижение долговой нагрузки и рассчитывает довести показатель чистого долга к EBITDA ниже 3 по итогам 2026 года. Сеть магазинов «Моди» запускает новый формат «Моди Тренды». Как сообщает «Шопперс», в новых магазинах будут продаваться лицензионные коллекционные игрушки и товары популярных мировых брендов, включая «Поп-Март», «Фанка» и «Дисней», а также продукции по мотивам «Гарри Поттера», «Звездных войн» и «Майнкрафт». В отличие от классических магазинов «Моди», здесь не будет товаров собственной марки. Компания рассчитывает занять растущий рынок коллекционных фигурок, но эксперты отмечают, что спрос на такие товары остается крайне волатильным. Самолеты Boeing, в частности Boeing 737 MAX, по всему миру проверят на наличие трещин в фюзеляже. Такое распоряжение выпустило Федеральное управление гражданской авиации США. Проверки затронут почти 2000 самолетов. Поводом стали трещины, ранее обнаруженные на более ранних версиях Boeing 737 в районе дверных проемов. На лайнерах семейства MAX подобных дефектов пока не выявлено, но в авиарегуляторе США отмечают, что самолеты имеют схожую конструкцию, поэтому требуют профилактической инспекции. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
2: В российской столице. С теми, кто в теме, опасный чарджбэк. Услуга оспаривания покупок все чаще оказывается в руках недобросовестного покупателя. Ранее история о том, как клиенты банков злоупотребляют сервисом «Бизнес-ФМ», рассказал Иван Попов, директор сети фотомагазинов в Екатеринбурге. После выхода сюжета в эфир с ним оперативно связались представители банка. Ранее списанные деньги с его счета вернули. Теперь бизнесмен переживает, что благодаря огласке о процедуре может узнать еще больше потреб террористов. Как бизнес в текущей ситуации может себя обезопасить? И почему на нынешнем этапе лучшее решение – это временная приостановка таких сервисов? Поделился мнением сам предприниматель в беседе с Рамилем Киселевым.
13: Бизнес FM с теми, кто в теме.
14: С предпринимателем Иваном Поповым обсуждаем тему наживы, поле для которой открывает нечестным покупателям чарджбэк – процедура оспаривания платежа у банка. Напомним ход истории кратко. Клиент в вашем салоне сделал фотографии на документы, заплатив 420 рублей. Спустя неделю вы узнаете от банка, что клиент, по его собственным словам, никакой услуги не получал, с вас списывают деньги. И несмотря на то, что они символические, для вас это становится делом принципа, потому что на руках неопровержимые доказательства того, что услуга была оказана, покупатель вас за нее даже поблагодарил. После вашего обращения на бизнес-ФМ и нашим запросом в банк, деньги вам возвращают. Справедливость восторжествовала. Сходу хочется спросить, а после этого инцидента попытались ли вы контактировать с тем самым покупателем, ну так, по-человечески?
15: Слушайте, мы уже поняли, что это наш постоянный клиент. И чисто по-человечески хотелось бы задать вопрос,

0: но, видимо, не до конца. И вот сейчас произошло. И понимаете, смысл в том, если это станет неким хайпом каким-то, не знаю, сидя вечером на диване, как это в роликах у блогеров у некоторых описывается, что ты можешь просто возвращать там деньги, там еще что-то, какая-то ситуация.
1: Но говоря о возможном эффекте Барбары Стрейзанд, мы ведь понимаем, что в среднесрочной перспективе это будет благо, потому что, наверное, вот эти сервисы чарджбека упорядочатся, настанут более прозрачные правила игры и для покупателей, и для продавцов. Оспаривание станет более цивилизованным. Сервисы еще, ну, не стали повальными такими, да, для потребителей.
0: Люди, на мой взгляд, в этом сервисе, а еще это продвигается достаточно агрессивным способом через некоторых блогеров, что вот можешь попить кофе и не платить за это, я научу тебя как. Вопрос в том, как этим пользуется большинство. Если вы берете на себя ответственность, а это именно штраф, то есть меня именно оштрафовали, не разбираясь. И при этом я имел четкий флеш-рояль. У меня было все для того, чтобы подтвердить свою невиновность. Я должен Сберу
1: доказывать. Напомните, какие документы у вас были подтверждающие?
0: У меня есть видео, у меня есть скриншоты. То есть мне же еще надо понять, что мне именно надо доказывать. По закону о защите прав потребителей претензия по бытовым услугам может быть предъявлена только в момент получения этой услуги. Ну, я понимаю, что сейчас Сбер накапливает некие такие, если он все-таки оставит этот сервис, видимо, он его ставит, потому что электронная коммерция, она нарастает, и этот сервис, наверное, будет востребованным.
1: После инцидента какие-то дополнительные меры защиты, вообще говоря, вы реализуете у себя в салоне?
0: Вот в данный момент мы технического администратора нашего попросили нарастить жесткие диски. То есть мы понимаем сейчас, что 2 месяцев наших видео-аудиозаписей, скорее всего, будет мало. И желательно все-таки 1.5 года, чтобы была видеозапись. Какие должны быть жесткие диски? То есть у меня должна быть в торговой площади еще комната с жесткими дисками.
1: Пытались уже посчитать, в какую копеечку вот эти дополнительные меры вам влетают?
0: Жесткие диски, я даже не представляю сейчас, сколько это будет стоить, потому что сейчас это пора такая, когда с чипами, жесткими дисками творится просто какая-то катавасия. По таким минимальным моментам, это, наверное, ну, на магазин надо будет 1000 около 35-40 потратить.
1: А всего у вас магазинов?
0: Просто надо будет. А всего у нас 24 магазина. Ну, наверное, около 1 миллиона может получиться. Я не представляю, что, конечно, в момент этот 1 миллион взял там и сделал. Но все-таки поэтапно там и так далее это будет. Вопрос-то больше в том, чтобы разобраться, и чтобы человек на том конце провода понимал вообще ответственность свою. Вот сейчас бы было бы очень круто, если бы ему прилетело, просто этому человеку. Прилетело каким образом? Чтобы его оштрафовали и сказали, что, слушайте, вот тут у нас есть ситуация, контраргументы получаются и так далее. То есть, а у меня есть видео, пожалуйста, я жду этого человека. Хотя Сбер мне вернул деньги. Сказали, что, вы знаете, вы такой лояльный клиент, вот 420 рублей мы вам возвернем. Я говорю, ну спасибо. На самом-то деле у меня очень большое уважение к Сбербанку, потому что я с ним очень долго. Сейчас просто вот не предупреждая появляется какой-то инструмент с непонятной коммуникацией со мной, как с продавцом. И внутри этого покупателя не открывается какой-то чат, не открывается какой-то спор, где Сбер является неким рефери. И вот сейчас должны быть какие-то правила игры. В нашей стране предприниматели не любят. Единственное, что аудитория бизнес-фм вряд ли так скажет.
1: Вы много лет занимаетесь бизнесом?
0: 20 лет. Тут вопрос-то получается в том, что должен быть инструмент, когда мы спокойно отбиваемся от этого, имея на руках четкие аргументы. Если у нас какой-то праведный гнев предпринимателям, не без этого. Вопрос, будет ли это массовым явлением? Уверен, что нет. Но просто вот этот вот 0,1%, он может же как бы на разные суммы влиять. Имея 100% доказательство, что ты прав, ты можешь быть наказан. После того, как просто я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Но, на мой взгляд, они в ситуации-то не разобрались. Они, наверное, перепишут свой сервис. Они, наверное, его на время, там, надеюсь, закроют и как-то его подрихтуют, сделают. И он будет уже в той форме, которая даже мне, возможно, понравится. Очень часто клиент прав. И мы как-то пытаемся искупить это дело там, и так далее. Но другой вопрос, если вот эта вот советская поговорка «покупатель всегда прав», ну, я прям ей не верю. Так не может быть. Категоричность — это вообще признак недалекости, что ли.
1: Как бы то ни было, ваша история со счастливым концом. Мы на бизнес-фм это называем «кто надо, услышал». И вот исходя из наших с вами разговоров вне записи, я понимаю, что вы многолетний наш слушатель, и когда вы решили поведать историю, в сомнении в том, что будет опубликовано, в том, что мы соответствующие запросы сделаем, и ситуация так или иначе разрешится, вот этих сомнений у вас не было изначально, как я понимаю.
0: Совершенно точно не было, потому что мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию. Мне это нравится. Ваше вот радио, то есть я слушаю его ежедневно, я вижу, что вы все-таки взвешенная точка, мне это очень нравится. Не знаю, вы просто супер. Вот выжили из меня это признание.
1: Иван, спасибо за эти добрые слова. Мы беседовали с предпринимателем Иваном Поповым, с которым затронули тему ответственности покупателя перед бизнесом.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С предпринимателем Иваном Поповым беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: Реклама.

0: Реклама на Бизнес FM в Казани.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
7: Деньги.
8: В 1810 году в России была введена практика открытой чеканки серебряных и золотых монет. Любой желающий имел право принести на монетный двор слитки драгоценных металлов, из которых немедленно чеканились монеты. Таким способом власти предполагали ввести серебряный монометаллизм. Завершить реформу не удалось. Помешала война 1812 года. Все платежи в то время проводились ассигнациями, которые обменивались на серебряные рубли по курсу 5 к 1.
7: История денег на Business FM.
9: Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. 1,5 часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от 3 ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом экскурсия по усадьбе, а после обеда – живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 14.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Wildberries запускает программу по открытию партнерских хабов. Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейса. Заявки принимаются из всех регионов России. Дальнейшая география проекта будет определяться с учетом интереса потенциальных партнеров. Евросоюз расширил санкции против России из-за ударов по Украине. Как сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, в список включены 5 физлиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Конкретные имена она не назвала. По ее словам, ЕС продолжит оказывать давление, пока Россия не завершит боевые действия. Жара, рост цен на топливо и нестабильность в мире привели к подорожанию продуктов. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН ФАО. Индекс цен на продовольствие в июле составил в среднем 131,1 пункта, что на 0,6% выше уровня июня и на процент выше уровня прошлого года. Киберкомандование США расследует серию самоубийств своих служащих. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их сведениям, с начала июня до первых чисел июля как минимум 5 человек покончили жизнь самоубийством. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Что это было? Сильнейший грохот в небе над Москвой, который слышали в разных концах города. Официальной информации о его происхождении по-прежнему нет. Источники СМИ выдвигают версию, что спокойствие горожан нарушил пролетавший на гиперзвуке истребитель. Насколько она правдоподобна? Мнение экспертов. В Верховный суд поступило заявление об отмене регистрации кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Снять их с выборов требует партия «Родина». Ее лидер Алексей Журавлев называет яблочников национальными предателями, которым близки западные ценности. Но для отмены регистрации нашлись другие причины. Один из крупнейших заводов по выпуску молочной упаковки «Прайм Картон Пак» объявил об остановке производства. Предприятие сильно пострадало во время атаки беспилотников 24 июля. На долю «Прайм Картон Пак» приходилась четверть рынка молочной упаковки. Насколько критична его остановка для отрасли? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Громкий взрыв был слышен сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщили жители Марьино, Филей, Таганки, Гальяново, станции метро «Южная» и «Бутово». Звук также был слышен в подмосковном железнодорожном и в районе Жуковского. Очевидцы утверждают, что грохот шел с неба. Аналогичные сообщения поступили из Подольска, Рогова, Воронова и Троицкого административного округа. Пользователи соцсетей сравнивают звук с полетом сверхзвукового самолета. Позднее телеканал 360 сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что источником мощного хлопка был пролетавший на гиперзвуке самолет Су-35. Мы собрали некоторые наблюдения очевидцев из разных районов Москвы и Подмосковья.
12: В районе 11-15 по дороге к метро Краснопресненская я услышала неожиданно для себя громкий хлопок. Достаточно громкий, что захотелось оглянуться и посмотреть, откуда это может быть. Я не могу сказать, что это похоже на взрыв, но по ощущениям очень какой-то сильный хлопок, непонятно откуда и от чего.
13: Проживаю в Соколиная гора, но на самом деле это ближе к Измайлову. В 11 часов 15 минут я услышал сильный грохот, одиночный такой бух. И из-за открытой форточки, видимо, воздух так пошел, что вот эта волна пришла, когда качнулись занавески и перехватило дыхание. Я начал искать, естественно, сообщения в чатах района, и только через несколько минут написали, что не только я это слышал, а многие другие люди. И мне начали писать соседи тут же, что это было, потому что я старший по дому, и люди волнуются, просто это странно. Все это слышали, на небе ничего не происходит, что это такое?
14: Район Бирюлево-Восточное слышал одиночный, низкий, очень громкий взрыв. Где-то, наверное, 11.15, 11.20.
15: Я находился в Подольске, услышал вот этот громкий хлопок. Первая мысль была, конечно, что это работа ПВО. Тут же позвонила испуганная жена, она по соседству в квартире говорит, тоже слышала громкий звук. Стены вздрогнули. Так посмотрели, вроде самолеты летают, значит, это не ПВО. Что это было, совершенно непонятно.
16: Этот очень странный звук я услышала в начале 12-го, живу на Ходынке, и первая мысль была, что что-то произошло на стройках. Рядом с нами возводятся какие-то новые офисные комплексы. И была мысль, что вот там что-то рухнуло. Мы с дочкой стали выглядывать из окна, ничего не увидели, никаких зримых последствий вот этого вот грохота. Такой охват был достаточно серьезный. Что это было, в общем, никто не понимает.
5: Позднее в соцсетях появились видеозаписи от очевидцев. На них отчетливо слышен звук взрыва. Вот фрагмент одной из записей. Взрыв, раздавшийся в небе, действительно похож на переход истребителя на гиперзвук. По-научному это называется скачок уплотнения, говорит авиаэксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
17: На сверхзвук похоже, называется правильно это скачок уплотнения. Переходовая машина на сверхзвуковой барьер. Как правило, в городах, над городами такое не разрешается.
18: А сверхзвук и гиперзвук это одно и то же?
17: Это физика. Да, объект переходит звуковой барьер, приближается к нему, возникает так называемый скачок уплотнения. То есть, грубо говоря, звуковые волны создают определенный барьер перед крылом самолета. Чтобы этот барьер, он мешает лететь самолету, чтобы он не мешал, крылья крылья делают скошенными. В этой ситуации вот это вот явление, оно как бы стекает с кончиков крыльев. Такое наблюдается до скоростей 4-5 махов. На скоростях более 4-5 махов это называется гиперзвук. Там возникает новое явление. Похожие, но немного другие. И к этим явлениям еще добавляется нагрев сильный. Самолеты на сверхзвуке нагреваются. То есть, допустим, Ту-144 нагревался. МиГ-25, 31, они тоже очень быстро летают, перехватчики. У них тоже очень большой нагрев. СР-71 Blackbird, американский разведчик, он тоже нагревается. Его из титана вообще делают. Но на гиперзвуке возникает дополнительное явление. Поэтому явления похожие, но разные. Ну и оно может быть, потому что в момент пролета на сверхзвуке самолет как бы тащит за собой вот звуковой барьер. Особенно вот таранит, он сбрасывается у него крыльев, и, естественно, звуковая волна вот эта идет до земли.
5: Дмитрий Дрозденко, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества». Тем не менее, география населенных пунктов, где жители слышали взрыв в небе, очень обширна и нетипична для перехода на гиперзвук, отмечает главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
19: Теоретически можно предположить, что самолет перешел на сверхзвук, и это вызвало громкий хлопок, как звук взрыва фактически. Единственное, что надо понимать, что над Москвой боевые самолеты не летают, которые способны преодолеть звуковой барьер. Вообще никакие боевые самолеты летают. Теперь даже и гражданским запрещено транзитом пролетать, только садиться и взлетать в районе аэропортов. Могло ли это произойти где-то в московском регионе? Ну, теоретически, да, где-нибудь в Подмосковье, вдалеке от населенных пунктов, обязательно. То есть это такое жесткое требование. То есть самолет должен преодолевать звуковой барьер в высоте не менее 2 километра и на отдалении от всех населенных пунктов. Для того, чтобы это не вызывало никаких вторичных повреждений на земле. Потому что если самолет прямо над домами пролетая, преодолеет звуковой барьер, то, конечно, в домах повылетают стекла.
18: Первое появилось в Гальяново-Железнодорожном и рядом с Жуковским. Услышали? Ну, то есть, так получается, восток и юго-восток. Дальше Фили Давыдкова, Бирюлево, Подольск. Причем даже стены дома вздрогнули, пишет человек. Москва-Сити тоже был слышен резкий короткий грохот, похожий на взрыв. Было слышно и в Ховрино. Одинцово, Новая Трехгорка, то есть это вообще запад.
19: А тут очень странно, как какое-то очерчивается юг, запад.
18: И восток. Железнодорожный, восток, это 13 километров от Москвы в сторону, на восточную.
19: Далеко, это на самом деле странновато. Может, это разные хлопки были? Слишком уж большой радиус. Скорее я поверю, что это метеорит летел и где-нибудь там на большой высоте взорвался. Поэтому это вот такой радиус на таком большом расстоянии. Потому что, ну, сверхзвуковой барьер же вот такой на десятки километров. Ну, это нереально.
5: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Официальных сообщений о пролете истребителя над столичным регионом не поступало. В России остановило работу предприятие «Prime Carton Pack». Это один из крупнейших заводов по производству молочной упаковки в стране. С письмом управляющего ознакомились ведомости. Причиной остановки стал пожар на складе в Ленинградской области. Он произошел 24 июля, в тот же день, когда беспилотники атаковали логистический центр «Wildberries», расположенный по соседству. «Prime Carton Pack» подтвердил, что пострадали производственные помещения, оборудование восстановлению не подлежит. Сроки возобновления работы неизвестны. Производственная мощность предприятия составляла 1 миллиард упаковок в год. Загрузка составляла 50%. До 2022 года завод «Prime Carton Pack» принадлежал норвежскому «Элла Пак», но после ухода иностранцев перешел под контроль российского менеджмента. Есть ли альтернатива? Мнение гендиректора «Стреда Консалтинг» Алексея Груздева.
20: Предприятие было не маленьким. В этом плане, конечно, рынок ощутит, но с учетом резервов мощностей на остальных предприятиях и возможности поставок этой продукции по импорту, я думаю, что рынок справится. В 2022 году «Prime Carton Pack», тогда еще «Элла Пак», больше чем полгода уже простаивал, и мы с этой ситуацией справились. Я думаю, что и в этом году справимся.
21: Какие есть варианты решений? Это замещение, если да, то за счет, собственно, каких ресурсов?
20: Ну, у нас 3 варианта. Первый — есть свободные мощности у других игроков, и у «Ламбумиза», и у «Малопака» есть еще резерв по мощностям. Они добавят. Есть возможности импорта, там как минимум Казахстан, Китай. Ну и на крайний случай, если кому-то уж там совсем упаковки не хватит, у любого молочного завода всегда есть возможность перераспределить объемы между фасовочными линиями. Например, эти объемы пустить на PET-бутылку или там другой формат упаковки.
5: Алексей Груздев, гендиректор Среда Консалтинг. Арендодатель площадки, на которой произошел пожар, уведомил предприятие Prime Carton Pack о расторжении договора из-за, цитата, «обстоятельств непреодолимой силы». Само предприятие готовит документы для получения сертификата о наступлении форс-мажора. Prime Carton Pack известен на рынке своей технологией Pure Pack с характерным гребешком в верхней части упаковки. В основном в такую тару разливается пастеризованное молоко. В партнерах завода значится «Экомилк», Кировский, Тульский, Нальчикский и Кореновский молочные комбинаты, Оренбургский молочный комбинат А7 Агро, Ярославский комбинат молочных продуктов, а также Алтайская Буренка. По примерным оценкам, Prime Carton Pack занимал четверть российского рынка, но заместить его можно, уверен гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.
0: Ну, вы знаете, с одной стороны, компания была значимым игроком на рынке упаковки в своем сегменте, но вместе с тем, начиная с 2022 года, в России было реализовано ряд проектов, достаточно крупных, направленных на то, чтобы производить аналогичную упаковку в России. Поэтому, с одной стороны, конечно, объемы могут быть достаточно существенными, но с другой стороны, мощности предприятий, которые работают в этом же сегменте, достаточно для того, чтобы обеспечить производителей молочной продукции соответствующим видом упаковки. Конечно, потребуется некоторое время на переключение с предприятия на предприятие. Конечно, возможно, это приведет к росту в моменте транзакционных издержек, но стратегически я думаю, что все компании, все производители молочной продукции, которые используют данный вид упаковки, они будут упаковкой обеспечены. Я бы сказал, очень редко, когда компании работают эксклюзивно только с одним поставщиком упаковки. Обычно компании все-таки стараются этот портфель диверсифицировать.
5: Артем Белов, «Союз молоко». Согласно данным Spark, за прошлый год выручка Prime Carton Pack составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 28 миллионов. За два последних года владельцам компании было выплачено в общей сложности 366 миллионов рублей в качестве дивидендов. Сегодня в Армении перед судом впервые предстанет католикос всех армян. Это будут предварительные слушания по уголовному делу против Горигина II и 6 епископов. Генпрокуратура Армении возбудила дело против католикоса в феврале этого года. Выезд из страны ему запрещен. Дело возбуждено по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сараяном. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял о необходимости отречения от престола Горигина II, считая его угрозой безопасности страны. По мнению Пашиняна, католикос захватил патриарший престол и нарушил обет безбрачия, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
2: Вы знаете, немного трудно прогнозировать ситуацию, но, как мне кажется, перспективы этого заседания и вообще всей этой темы, они все-таки ограничены. Возможности властей репрессировать католикоса не безграничны. И, скорее всего, эти действия имеют целью пиар-эффект, а не правовой эффект. То есть пиар и, соответственно, политический эффект. И поэтому вызовом католикоса в суд происходит определенная десакрализация фигуры и тем самым легитимизируются или облегчаются дальнейшие шаги.
22: В этой ситуации какой расклад сил? Кому в этой ситуации выгоднее что делать и какие заявления делать?
2: Ну, мы видим, что оппозиция довольно консолидирована, объявила о поддержке католикоса. Власти будут говорить о равенстве всех перед законом. Внешние игроки, уже диспозиция понятна. Явная радость в Турции и в Азербайджане и скрываемая на Западе.
22: Как ситуация эта обсуждается вообще в Армении? В средствах массовой информации, среди жителей, политологов вообще?
2: Сейчас, в принципе, власти выбрали хорошее время. Сейчас август, сезон отпусков и в целом, за исключением вот новой парламентской сессии и активизации политической жизни в связи с этим, причем краткосрочно. Сейчас внимание ко всем вопросам очень сильно снижено.
5: Грант Микаэлян, политолог. Представители оппозиционных парламентских фракций «Сильная Армения» и «Армения» заявили, что не примут участие в заседании парламента в пятницу, а будут присутствовать в суде в качестве поддержки католикоса и епископов.
23: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
24: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
23: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: В эфире радио не на словах, а на деле.
3: Партнер эфира ООО «Канавты-4».
4: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
23: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Прошедшей ночью над Татарстаном уничтожили беспилотник, об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, БПЛА пытались атаковать Башкортостан, а также Пермский край и Свердловскую область. Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и другими областями. После атаки на Свердловскую область произошел пожар на логистическом объекте «Вайлдберрис» в Екатеринбурге. Пострадавших нет. Напомним, атаки украинских беспилотников на логистические объекты «Вайлдберрис» продолжаются с середины июля. На данный момент повреждены или уничтожены склады «Вайлдберрис» как минимум в 10 городах. В исправительную колонию номер 19 Казани пытались доставить партию запрещенных веществ, спрятанных внутри одноразовых бритвенных станков. Планы нарушителей закона сорвала служебная овчарка по кличке Ранета. Именно она учуяла наркотики при досмотре одной из посылок, адресованной осужденному за насильственные действия. Как выяснилось, оперативники УФСИН по Татарстану уже располагали информацию о готовящейся передаче, однако решающее слово в обнаружении улик осталось за четвероногим напарником. Посыльного задержали на месте, в отношении него уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства. Рубин и «Нефтехимик» официально стали партнерами. Казанский клуб выкупил 100% долю Нижнекамского, и теперь команды действуют в единой юридической плоскости. Как сообщает официальный сайт «Рубина», де-факто контроль над «Нефтехимиком» был установлен уже летом. В частности, главным тренером назначили Роберта Евдокимова. Президент «Рубина» Марат Сафиуллин назвал проект уникальным для российского футбола. Он позволит выстроить комплексную систему подготовки молодежи и сопровождать талантливых игроков на всех этапах развития, сохраняя их в футбольной системе Татарстана. Ключевое направление совместной работы – развитие спортивного потенциала региона и поддержка местных воспитанников. При этом инфраструктура «Нефтехимика» и система подготовки юных спортсменов будут полностью сохранены. Основная команда «Нефтехимика» продолжит выступать в первой лиге. Сам же «Рубин» по итогам сезона 25-26 занял 8-е место в российской премьер-лиге. Доля китайских автомобильных брендов в Татарстане начала сокращаться на фоне роста локализованных моделей, которые выпускаются в стране под новыми названиями. В частности, к концу июля на марке из КНР приходилось 61% предложения в регионе. Это на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора по продажам «Диалог Авто» Дмитрия Попова. И если продажи за полгода упали почти на треть, при этом доля китайских авто остается на уровне 43%. Покупатели стали рациональнее подходить к выбору, учитывают не только цену, но и стоимость владения, наличие запчастей и ликвидность модели. При этом заметно растет спрос на китайские авто с пробегом, их продажи увеличились более чем на 40%. В Татарстане рынок в целом активнее общероссийского, республика вошла в топ-4 регионов по объему продаж. Самые востребованные марки – это Черри, Хавейл, Чанган, Джили и Джитур. В сегменте премиальных китайских авто идет перераспределение спроса в пользу брендов с локальным производством и развитой дилерской сетью. В Казани на капремонт здания Минэкологии Татарстана на улице Павлюхина потратят 300 миллионов рублей. Это следует из тендера на портале госзакупок. Здание 1957 года постройки полностью обновят, благоустроят территорию вокруг, также закупят новое оборудование, мебель и инвентарь. Ремонт должен завершиться до декабря будущего года. Деятельность министерства на время ремонта останется без изменений. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана располагается на Павлюхина с начала нулевых. Ведомство курирует вопросы охраны окружающей среды, обращения с отходами, водопользования и экологического надзора на территории республики. Сегодня в Татарстане будет переменная облачность без существенных осадков. По данным регионального гидрометцентра, температура будет варьироваться от плюс 26 до плюс 31 градуса. В Казани сегодня тоже жарко, переменная облачность, днем около 30. Вечером возможен небольшой дождь. Завтра в столице Татарстана температура пойдет на убыль, днем плюс 26 и небольшой дождь. В воскресенье 9 августа станет еще прохладнее, плюс 23 и тоже временами дождь. Предварительно со следующей недели температура в Казани постепенно будет снижаться. К примеру, в пятницу 14 августа Яндекс.Погода прогнозирует плюс 17. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
7: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
6: Для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес ФМ Казань.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз твердых коммунальных отходов. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по миллиону рублей в месяц. Сам же бизнес уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не производился.
10: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти миллион в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
11: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор по ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
10: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 миллионов 300 тысяч рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель Центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
12: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматически перерасчет платы не делается, автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает, поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности, и уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
25: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
12: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
10: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». партия. Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между Рентал и Хартия рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила Хартия, решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 7 августа. Американская валюта укрепилась по отношению к рублю на 48 копеек и составила 81 рубль 41 копейку. Евро подорожал по отношению к российской нацвалюте на 87 копеек и составил 94 рубля 6 копеек. Курс юаня зафиксирован на отметке 12 рублей 6 копеек. Курс турецкой лиры установлен на уровне 1 рубля 71 копейки.
15: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
16: Не является публичной офертой.
15: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
16: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
17: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
13: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
18: Деньги.
26: Слово «решка» появилось при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка».
18: История денег на Бизнес ФМ.
23: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает.
18: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
27: Москва 15:28, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и еще шестеро спортсменов сборной России по спортивной гимнастике не получили визы на чемпионат Европы в Хорватии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации гимнастики России. Помимо Мельниковой, за два дня до вылета визы не получили Виктория Листунова, Анна Колмакова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский. Женское первенство Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужское с 19 по 23 число. Чемпионат Европы в Загребе является отборочным соревнованием к чемпионату мира по спортивной гимнастике этого года. Если лидеры сборной России не смогут принять в нем участие, команда будет вынуждена бороться за выход на чемпионат мира без ведущих спортсменок. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора издательства «Попкорн Букс» Дмитрия Протопопова, включенного Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремизму и терроризму, к 4 годам условно по делу о распространении литературы с пропагандой ЛГБТ. Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. Протопопов признан виновным по статьям «Вовлечение в деятельность экстремистской организации и участие в деятельности такой организации». Вину он признал. В России резко вырос интерес к книгам о кризисе среднего возраста. С 23 года спрос на такую литературу вырос почти в 2 раза, сообщили в Литрес. Самой популярной такой книгой у россиян стала работа американского психоаналитика Джеймса Холлиса «Перевал в середине пути. Как преодолеть кризис среднего возраста». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Все ограничения на усмотрение родителей. В Минцифры отрицают наличие планов тотальной блокировки доступа к соцсетям для несовершеннолетних. Поводом послужила публикация новой версии правил оказания услуг телефонной связи, которые предусматривают запрет на СМС-рассылки для обладателей детских карт. Как это будет работать? Меня попросили, и я ушел. Гендиректор ИЖАВИО Александр Синельников покидает пост через неделю после того, как авиакомпании аннулировали сертификат. Его преемником временно назначит бывший начальник ГАИ Удмуртии Руслан Набиев. Поможет ли эта рокировка вернуть ИЖАВИО летный сертификат? Обновить правила листинга облигаций предложил Центробанк, а именно закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению и кредитным рейтингам, а также прописать порядок действия бирж при дефолтах. Инициатива появилась на фоне проблем Евротранса. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Не ограничит ли детям доступ к соцсетям и мессенджерам? Публикации на этот счет появились из-за новой версии правил оказания услуг телефонной связи, которая сейчас выставлена на общественное обсуждение. Из документа следует, что обладателям детских сим-карт могут запретить получать СМС-рассылки, включая сообщения с кодами для регистрации и авторизации. Исключение предлагается сделать для государственных систем, например, госуслуг, обратил внимание Forbes. Эксперты восприняли это как фактический запрет на регистрацию детей на любых сервисах. Однако после в Минцифры заявили, что не планируют ограничивать несовершеннолетним доступ к соцсетям и мессенджерам. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Меры объясняют защитой детей от мошенничества и кражи персональных данных. Где здесь баланс между пользой для ребенка и неприятными последствиями, рассуждает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
0: По сути, мы сейчас тогда должны начать строить какой-то специальный интернет для детей, потому что оно уже начнет цепляться одно за другое. СМСки, сайты, сервисы, что можно, что нельзя. Вот у нас есть возрастная маркировка. А еще, видимо, появятся какие-то разные версии этого интернета. Но кажется, что это будет очень энергоемко и не очень эффективно, потому что мы можем у себя в Рунете какие-то правила ввести, но мы же не заставим Китай и весь остальной мир эти правила соблюдать. Поэтому вопрос весьма дискуссионный. Я бы боролся с мошенниками, я бы вводил какие-то инструменты ограничения мошеннических действий, мошеннических рассылок, каких-то схем взлома, но выделять отдельные сим-карты и пытаться там это сделать анклав, ну, как мне кажется, что это попытка воду носить в решете. Ну, как мы прекрасно знаем, сейчас, к сожалению, момент такой, когда сотовая связь часто единственный способ связи. Интернет не работает, белые списки и сотовая связь. И поэтому, если смс-ка не придет, это может быть весьма неприятно и весьма проблематично. Я уверен, что очень много в России семей, у которых взрослые родители покупают сим-карту на себя и дают ее вместе с телефоном ребенку. Я сомневаюсь, что они сейчас пойдут менять все эти сим-карты организованно. Тогда что у нас должно произойти? Какие-то санкции за отсутствие у ребенка именно детской сим-карты? Ну, чтобы, так сказать, гарантировать использование этих сим-карт. В общем, очень много вопросов, на которые я не вижу ответа адекватного. В связи с чем, мне кажется, что все эти меры, они съедят слишком много сил, и есть ощущение, что нужно двигаться каким-то другим путем.
1: Алексей Парфун, AI Influence. Добавлю, предполагается, что меры, предусмотренные в отношении детских сим-карт, будут действовать только если оператор связи знает актуальный статус сим-карты. А сообщать оператору о том, что сим-карта передана ребенку, это право, а не обязанность родителя. Авиакомпанию «Ижавиа» временно возглавил бывший начальник ГАИ Удмуртии. Руслану Набиеву 46 лет, он руководил «Удмуртавтодорстроем» с сентября 2025 года, в нулевые работал в ОВД и начинал как инспектор ДПС. С 19 по 23 годы занимал должность начальника госавтоинспекции республики. Сейчас «Ижавиа» важно удержать административную работу, которая позволит компании приблизиться к летному сертификату, прокомментировала назначение Набиева в РИО губернатора региона Ольга Абрамова. Росавиация отозвала документ, разрешающий полеты после неустраненных нарушений 30 июля. «Ижавиа» намерена вернуть аннулированный сертификат к ноябрю, а до 20 августа перевозчик соберет необходимый пакет документов, комментирует основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа» Андрей Патраков.
2: На самом деле, в практике российской, если брать вот эти авиационные правила, которые сейчас действуют, они достаточно сложны, и очень громоздкие, и иногда далеко внутри и не всегда сочетаются даже друг с другом. И по факту на 100% им соответствовать очень сложно. Можно еще привести пример с компанией Azur Air, которая тоже бы попала под проверку, у них там были инциденты с двигателями. Но вот им удалось все-таки исправить ситуацию по тому, что руководитель новый будет, до этого работал далеко не в сфере авиационной промышленности или там гражданской авиации. Поэтому здесь выбор очень обращает к себе внимание, потому что опыт работы в авиакомпании, именно же авиакомпании, не только просто в авиации, он очень важен. И когда мы смотрим на случай именно с Иж-Авиа, достаточно уже проблемная история здесь. И здесь нужно проявить достаточно серьезные усилия, чтобы возобновить деятельность авиакомпании фактически через новую сертификацию в качестве эксплуатанта авиационной техники. И эта задача непростая даже для руководителей с большим опытом именно в авиации. Выборы вот руководителя нового – это какое-то временное решение для того, чтобы просто компания как юрлицо не ушла, не разбежалась. По поводу того, что они подали заявку, теоретически документарно можно подготовить за этот срок вопрос, что у них было подготовлено, но ввиду, что история – это не новая авиакомпания, да, вот, а еще вот такие проблемы, конечно, Росавиация будет точно принимать во внимание вот эту предыдущую историю и рассматривать все эти вопросы с пристрастием. На практике таких историй не было, когда авиакомпания после отзыва сертификата просто его восстанавливала или даже через процедуру подачи на новый сертификат его получала заново как новый эксплуатант.
1: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа». Проверки региональных авиакомпаний были инициированы еще в прошлом году после расследования катастрофы Ан-24 авиакомпании «Ангара». Самолет упал под Тындой в июле 25-го, тогда погибли 48 человек. Проверки затронули многих региональных авиаперевозчиков, но именно «Ижавиа» после обнаруженных нарушений не смогла полностью устранить замечания Росавиации. Накануне стало известно, что экс-глава «Ижавиа» Александр Синельников покидает пост после 8 лет работы. Он сообщил, что его попросили написать заявление об увольнении.
5: Путь у нас пролегал через большие испытания. У нас уже пытались отозвать сертификаты эксплуатанта в связи с плохим финансово-экономическим состоянием. Это было в 2019 году. Нам удалось убедить Росавиацию и, так скажем, наше правительство, что мы можем наладить финансово-экономическую деятельность. Мы всегда шли на тоненького, я бы так сказал. Все, что мы делали на заработанные денежные средства и на помощь республике. Конечно, я очень болезненно переживаю потерю сертификата. Я считаю, что это не совсем справедливо, но я понимаю, почему так произошло. Я понимаю, что конфликты зачастую недопустимы в нашей отрасли, и надо всегда быть конструктивными, но иногда даже на самые справедливые решения всегда есть свое мнение. Тут мнение наше не воспринималось от начала до конца, и поэтому мы имеем то, что мы сейчас имеем.
1: Александр Синельников, экс-глава «Ижавиа». Парк авиакомпаний состоит из 4 Як-42 и 2 Боинг-737-800. После отзыва сертификата внутренние рейсы передали другим авиакомпаниям. Сейчас проводится оценка имущества авиаперевозчика для дальнейшей приватизации до конца года, о чем сообщили «Ведомостям» в правительстве Удмуртии. Банк России предложил обновить правила листинга облигаций. Регулятор намерен закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению и кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Для облигаций первого уровня листинга планируется установить более жесткие критерии. В частности, минимальный объем выпуска – 2 миллиарда рублей, наличие двух кредитных рейтингов и определенного уровня корпоративного управления, а также отсутствие неурегулированных дефолтов. К облигациям второго уровня предполагается менее жесткий подход. Инициатива появилась на фоне подтверждения Евротрансом фактического дефолта по одному выпуску облигаций на 33 миллиона рублей, и еще по двум компания сумела расплатиться. В ассоциации владельцев облигаций уже призвали ужесточить ответственность организаторов размещений, чтобы снизить риски для инвесторов. Изменения правил листинга, которые предлагает ЦБ, готовились не один день, и дефолт Евротранса стал скорее наглядным подтверждением необходимости реформы, чем ее причиной, рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
3: Я бы не сказала, что ЦБ меняет правила листинга исключительно из-за дефолта Евротранса. Скорее даже наоборот. Евротранс сейчас очень наглядно показал, почему назрели все эти изменения. Понятно, что подобные решения и документы нельзя подготовить за 2-3 дня. И, конечно, многие требования к облигациям первого уровня уже давно есть в правилах Мосбиржи. Просто сейчас, скорее, ЦБ поднимает их как собственный нормативный акт и по факту унифицирует эти правила для всех организованных торгов. Но, конечно, очень символичное совпадение по времени, потому что Евротранс — это уже не просто дефолт очередной небольшой компании из сегмента ВДО, это большой, крупный, публичный эмитент, который совсем недавно имел рейтинг А-, РУА-, достаточно высокая выручка, порядка 260 миллиардов рублей, и очень узнаваемая имя на рынке. И, конечно, такая история будет вызывать общественный резонанс. Но, на мой взгляд, сейчас рынок беспокоится не о самом факте дефолта. Для долгового рынка дефолт — это абсолютно нормальная часть кредитного цикла. Тут важнее другое. Почему инвесторы не увидели проблему заранее? Почему у компании был высокий рейтинг, публичная отчетность, все в порядке с листингом, и она вдруг оказалась в такой ситуации? Вот как раз на такой вопрос от инвесторов ЦБ пытается ответить и решить. Если смотреть вообще на проект этих правил, то можно сказать, что регулятор усиливает, наверное, не столько финансовые требования, сколько всю систему контроля вокруг эмитента. То есть мы говорим о более жестких требованиях к корпоративному управлению, улучшению внутреннего аудита, усилении роли совета директоров. То есть для первого уровня листинга сейчас обязательно наличие двух кредитных рейтингов. И в случае полноценного дефолта облигации должны достаточно быстро покинуть котировальный список.
1: Алена Николаева, независимый эксперт. Некоторые участники рынка опасаются, что даже этот единичный дефолт Евротранса может породить недоверие к корпоративным облигациям и вызвать негативную волну. Возможно, именно это и хочет предотвратить регулятор, сохранив доверие к самому механизму оценки кредитного риска. Изменение правил листинга комментирует член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
4: Мы подходим к очень сложной черте экономического развития страны. Это абсолютно понятно. Нам не хватает технологий. Рабочая сила, мы все знаем, инфляцию, зарплаты и так далее, она совсем не удовлетворяет потребности предпринимателей. И инвестиций нет. РСПП на последнем своем съезде объявил вообще об инвестиционной паузе. Поэтому все три компонента развития экономики находятся в довольно трудном положении. Это абсолютно очевидно. Из-за геополитических рисков и той ситуации, в которой мы находимся. Этим доверие к бумагам, доверие к акциям и облигациям корпораций находится на самом низком уровне, из которого я знаю. Если вы приходите в банк к своему менеджеру, то кроме государственных бумаг вам ничего, собственно, не предлагают. А если предлагают, то с такой ухмылкой, что вы понимаете, что лучше бы этого не делать. Поэтому, вот сейчас прилетела вот эта неприятная новость о дефолте. Я не думаю, что это последняя вещь, которая произойдет в связи с тем, что я сказал выше. Понимаете, это новые правила листинга. Ну да, вы меняете аспирин там на какой-то более эффективный, там, снижающий. Но саму болезнь-то вы листингом, сами понимаете, да?
1: Игорь Юргенс, член правления РСПП. В самом Банке России пояснили, что новые требования призваны решить сразу несколько проблем, которые появляются при дефолтах на рынке облигаций.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол.
6: Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Business FM.
7: Кто надо, услышал.
9: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
19: Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
19: Сделки.
20: Российский Флитлизинг выкупил 100% долей компании МБ Русфинанс, бывшей лизинговой структуры немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, сообщает Коммерсант. Сумма сделки не раскрывается, но после ее закрытия чистые инвестиции компании превысят 32 миллиарда рублей. МБ Русфинанс специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов. Новый владелец обещает сохранить все условия обслуживания для бывших клиентов и расширить для них линейку своих продуктов.
19: Отчеты и планы.
20: Marketplace Wildberries объявил о запуске программы по открытию партнерских складов-хабов для приема, обработки и хранения товаров продавцов. Инициатива станет частью мер поддержки владельцев пунктов выдачи и предпринимателей с подходящими помещениями. Они смогут получать плату за услуги логистики. Компания уже принимает заявки из всех регионов страны. Основательница Wildberries Татьяна Ким отметила, что это ускорит доставку клиентам и даст дополнительный заработок партнерам. Производитель средств по уходу за полостью рта Revealine планирует выпускать уходовую косметику для лица и тела, а также бьюти-гаджеты. Компания уже ищет продуктового менеджера для запуска нового направления. Это будет отдельный бренд или сильная линейка внутри Revealine, пишет Shoppers. Косметика будет производиться на контрактных заводах Китая. Компанию основал стоматолог Максим Абушенков. В 2013 году ее оборот достигает 2 миллиардов рублей. Сейчас Revealine продается в 9 странах, но на России в российском рынке ее доля, по оценке экспертов, пока небольшая. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: 15:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
21: Свадебная церемония состоится в Кафедральном соборе города Фуншал, на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду ПКС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Родион Иванов.
10: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналда отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
21: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около 5 миллионов долларов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до 12 миллионов долларов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор

0: познакомились в 2016 году в бутике Gucci, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Prada и Chanel уже в качестве модели, набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Business FM.
1: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких бигли представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. В нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты он проводил прямо на себе. Валерий Убадуев продолжит.
2: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитие. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генно-модифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
3: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует, как это будет влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкологии или прочее, потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец.
2: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры, а сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
4: Здесь достаточно непростой вопрос. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируют тоже как гипоаллергенная порода.
2: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
5: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Тоже отдых.
9: НЛО «Туризм» – это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1900

0: 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонт, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка – это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушение или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций – это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад.
1: Тоже отдых на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
2: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола – лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27 года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов четырех самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководство EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды ФК «Наследие». Как сообщают ведомости, 6 подсудимых признаны виновными в мошенничестве. Им назначили сроки от 6 до 12 лет лишения свободы. Одна из осужденных получила условное наказание. Всем фигурантам назначены штрафы на сумму более 4 миллионов рублей. Также суд взыскал с них 38 миллионов в пользу потерпевших и оставил арест на недвижимость в Подмосковье. Роспотребнадзор одобрил открытие сезона на 105 пляжах в Анапе. Еще 4 объекта проходят проверку. Побережье Черного моря очищено от нефтяного загрязнения, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе. Специалисты наблюдают за морем и побережьем Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефти не обнаружено. Во всех проверенных водоемах в Петербурге и Ленобласти купание запретили, передает Интерфакс. По данным Роспотребнадзора, на 6 августа ни одно место для отдыха у воды не отвечает санитарным нормам. Пакистан, Турция, Саудовская Аравия подписали меморандум о коллективной обороне. Вооруженная агрессия против одной из стран будет рассматриваться как агрессия против всех трех. Страны будут также обмениваться разведданными. А Саудовская Аравия ожидает атаки со стороны союзников Ирана, йеменских хуситов и иракских группировок, лояльных Тегерану. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Что это было? Сильнейший грохот в небе над Москвой, который слышали в разных концах города. Официальной информации о его происхождении по-прежнему нет. Источники СМИ выдвигают версию, что спокойствие горожан нарушил пролетавший на гиперзвуке истребитель. Насколько она правдоподобна? Мнение экспертов. Верховный суд рассмотрит 10 августа заявление об отмене регистрации кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Снять их с выборов требует партия «Родина». Ее лидер Алексей Журавлев называет яблочников национальными предателями, которым близки западные ценности. Но для отмены регистрации нашлись другие причины. Один из крупнейших заводов по выпуску молочной упаковки «Prime Carton Pack» объявил об остановке производства. Предприятие сильно пострадало во время атаки беспилотников 24 июля. На долю «Prime Carton Pack» приходилась четверть рынка молочной упаковки. Насколько критична его остановка для отрасли? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сильный грохот был слышен сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщили жители Марьино, Филей, Таганки, Гальянова, станции метро «Южная» и «Бутово». Звук также был слышен в подмосковном железнодорожном и в районе Жуковского. Очевидцы утверждают, что грохот шел с неба. Аналогичные сообщения поступили из Подольска, Рогова, Воронова и Троицкого административного округа. Пользователи соцсетей сравнивают звук с полетом сверхзвукового самолета. Позднее телеканал 360 сообщил со ссылкой на осведомленный источники, что источником мощного хлопка был пролетавший на сверхзвуковом самолете Су-35. Мы собрали некоторые наблюдения очевидцев из разных районов Москвы и Подмосковья.
5: В районе 11-15 по дороге к метро Краснопресненская я услышала неожиданно для себя громкий хлопок. Ну, достаточно громкий, что захотелось оглянуться и посмотреть, откуда это может быть. Я не могу сказать, что это похоже на взрыв, но по ощущениям очень какой-то сильный хлопок. Непонятно откуда и от чего.
6: Проживаю в Соколиная гора, но на самом деле это ближе к Измайлову. В 11 часов 15 минут я услышал сильный грохот, одиночный такой бух. И из-за открытой форточки, видимо, воздух так пошел, что вот эта волна пришла, когда качнулись занавески и перехватило дыхание. Я начал искать, естественно, сообщения в чатах района, и только через несколько минут написали, что не только я это слышал, а многие другие люди. И мне начали писать соседи тут же, что это было, потому что я старший по дому, и люди волнуются, просто это странно. Все это слышали, на небе ничего не происходит, что это такое?
7: Район Бирюлево-Восточное. Слышал одиночный, низкий, очень громкий взрыв. Где-то, наверное, 11.15, 11.20.
8: Я находился в Подольске. Услышал вот этот громкий хлопок. Первая мысль была, конечно, что это работа ПВО. Тут же позвонила испуганная жена. Она по соседству в квартире говорит, тоже слышала громкий звук. Стены вздрогнули. Ну, так посмотрели, вроде самолеты летают. Значит, это не ПВО. Что это было, совершенно непонятно.
4: Этот очень странный звук я услышала в начале 12-го, живу на Ходынке, и первая мысль была, что что-то произошло на стройках. Рядом с нами возводятся какие-то новые офисные комплексы. Ну и была мысль, что вот там что-то рухнуло. Ну, мы с дочкой стали выглядывать из окна, ничего не увидели, никаких зримых последствий вот этого вот грохота. Такой охват был достаточно серьезный. Что это было, в общем, никто не понимает. Позднее в соцсетях появились видеозаписи от очевидцев. На них отчетливо слышен звук взрыва. Вот фрагмент одной из таких записей. Этот громкий звук, раздавшийся в небе, действительно похож на переход истребителя на сверхзвук. По-научному это называется скачок уплотнения, говорит авиаэксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
9: На сверхзвук похоже, называется правильно, это скачок уплотнения. Перехода машины на сверхзвуковой барьер. Как правило, в городах, над городами такое не разрешается.
10: А сверхзвук и гиперзвук – это одно и то же?
9: Это физика. Когда объект переходит звуковой барьер, приближается к нему, возникает так называемый скачок уплотнения. То есть, грубо говоря, звуковые волны создают определенный барьер перед крылом самолета. Чтобы этот барьер, он мешает лететь самолету, чтобы он не мешал, крылья делают скошенными. В этой ситуации вот это вот явление, оно как бы стекает с кончиков крыльев. Такое наблюдается до скоростей 4-5 махов. На скоростях более 4-5 махов это называется гиперзвук. Там возникают новые явления. Похожие, но немного другие. И к этим явлениям еще добавляется нагрев сильный. Самолеты на сверхзвуке нагреваются, то есть, допустим, Ту-144 нагревался. МиГ-25, 31, они тоже очень быстро летают, перехватчики. У них тоже очень большой нагрев. СР-71 Blackbird, американский разведчик, он тоже нагревается. То есть титана вообще делают. Но на гиперзвуке возникает дополнительное явление. Поэтому явления похожие, но разные. Ну и оно может быть, потому что в момент пролета на сверхзвуке самолет как бы тащит за собой вот звуковой барьер этот. Ну вот таранит, он сбрасывается у него крыльев, и, естественно, звуковая волна вот эта идет до земли.
4: Дмитрий Дрозденко, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества». Тем не менее, география населенных пунктов, где жители слышали взрыв в небе, очень обширна и нетипична для перехода на гиперзвук, отмечает главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
11: Теоретически можно предположить, что самолет перешел на сверхзвук, и это вызвало громкий хлопок, как звук взрыва фактически. Единственное, что надо понимать, что над Москвой боевые самолеты не летают, которые способны преодолеть звуковой барьер. Вообще никакие боевые самолеты летают. Теперь даже и гражданским запрещено транзитом пролетать, только садиться и взлетать в районе аэропортов. Могло ли это произойти где-то в московском регионе? Ну, теоретически, да, где-нибудь под Москвой, вдалеке от населенных пунктов, обязательно. То есть это такое жесткое требование. То есть самолет должен преодолевать звуковой барьер в высоте не менее 2 километра и на отдалении от всех населенных пунктов. Для того, чтобы это не вызывало никаких вторичных повреждений на земле. Потому что если самолет прямо над домами пролетая, преодолеет звуковой барьер, то, конечно, в домах повылетают стекла.
10: Первое появилось в Гальяново-Железнодорожном и рядом с Жуковским. Услышали? Ну, то есть, так получается, восток и юго-восток. Дальше Фили Давыдкова, Бирюлево, Подольск. Причем даже стены дома вздрогнули, пишет человек. Москва-Сити тоже был слышен резкий короткий грохот, похожий на взрыв. Было слышно и в Ховрино. Одинцово, Новая Трехгорка, то есть это вообще запад.
11: А тут очень странно, как какой-то очерчивается юг, запад.
10: И восток. Железнодорожный, восток, это 13 километров от Москвы в сторону на восточную.
11: Далеко. Это на самом деле странновато. Может, это разные хлопки были? Слишком уж большой радиус. Скорее я поверю, что это метеорит летел и где-нибудь там на большой высоте взорвался. Поэтому вот такой радиус на таком большом расстоянии. Потому что, ну, сверхзвуковой барьер же вот такой на десятки километров. Ну, это нереально.
4: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Официальных сообщений о пролете истребителя над столичным регионом не поступало. В России остановило работу предприятие «Prime Carton Pack». Это один из крупнейших заводов по производству молочной упаковки в стране. С письмом управляющего ознакомились ведомости. Причиной остановки стал пожар на складе в Ленинградской области. Он произошел 24 июля, в тот же день, когда беспилотники атаковали логистический центр «Wildberries», расположенный по соседству. «Prime Carton Pack» подтвердил, что пострадали производственные помещения, а оборудование восстановлению не подлежит. Сроки возобновления работы неизвестны. Производственная мощность предприятия приближалась к 1 миллиарду упаковок в год, а загрузка составляла 50%. До 2022 года завод «Prime Carton Pack» принадлежал норвежскому «Элопак», но после ухода иностранцев перешел под контроль российского менеджмента. Есть ли ему альтернатива? Мнение гендиректора «Астреда Консалтинг» Алексея Груздева.
12: Предприятие было не маленьким. В этом плане, конечно, рынок ощутит. Но с учетом резерва мощностей на остальных предприятиях и возможности поставок этой продукции по импорту, я думаю, что рынок справится. В 2022 году «Prime Carton Pack», тогда еще «Элопак», больше чем полгода уже простаивал. И мы с этой ситуацией справились. Я думаю, что в этом году справимся.
13: Какие есть варианты решений? Это замещение? Если да, то за счет, собственно, каких ресурсов?
12: Ну, у нас 3 варианта. Первое, есть свободные мощности у других игроков, и у «Ламбумиза», и у «Малопака» есть еще резерв по мощностям. Они добавят. Есть возможности импорта, там как минимум Казахстан, Китай. Ну и на крайний случай, если кому-то уж там совсем упаковки не хватит, у любого молочного завода всегда есть возможность перераспределить объемы между фасовочными линиями. Например, эти объемы пустить на PET-бутылку или там другой формат упаковки.
4: Алексей Груздев, гендиректор «Стреда Консалтинг». Арендодатель площадки, на которой произошел пожар, уведомил предприятие «Prime Carton Pack» о расторжении договора из-за, цитата, «обстоятельств непреодолимой силы». Само предприятие готовит документы для получения сертификата о наступлении форс-мажора. «Prime Carton Pack» известен на рынке своей технологией «Pure Pack» с характерным гребешком в верхней части упаковки. В основном в такую тару разливается пастеризованное молоко. В партнерах завода значатся «Экомилк», «Кировский», «Тульский», Нальчикские Кореновские молочные комбинаты, а также Оренбургский молочный комбинат А7 Агро, Ярославский комбинат молочных продуктов и Алтайская Буренка. По примерным оценкам, Prime Carton Pack занимал четверть российского рынка, но заместить его можно, уверен гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.
14: Ну, вы знаете, с одной стороны, компания была значимым игроком на рынке упаковки в своем сегменте, но вместе с тем, начиная с 2022 года, в России было реализовано ряд проектов, достаточно крупных, направленных на то, чтобы производить аналогичную упаковку в России. Поэтому, с одной стороны, конечно, объемы могут быть достаточно существенными, но с другой стороны, мощности предприятий, которые работают в этом же сегменте, достаточно для того, чтобы обеспечить производителей молочной продукции соответствующим видом упаковки. Конечно, потребуется некоторое время на переключение с предприятия на предприятие. Конечно, возможно, это приведет к росту в моменте транзакционных издержек, но стратегически, я думаю, что все компании, все производители молочной продукции, которые используют данный вид упаковки, они будут упаковкой обеспечены. Я бы сказал, очень редко, когда компании работают эксклюзивно только с одним поставщиком упаковки. Обычно компании все-таки стараются этот портфель диверсифицировать.
4: Артем Белов, Национальный союз производителей молока. Согласно данным Spark, за прошлый год выручка Prime Carton Pack составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль 28 миллионов. За два последних года владельцам компании было выплачено в общей сложности 366 миллионов рублей в качестве дивидендов. Судья по делу католикоса всех армян Горегина II взял самоотвод. Впервые в истории слушания католикоса всех армян решили проводить при закрытых дверях. И при закрытых дверях судья взял самоотвод, сообщил журналистам адвокат Ария Заграбян. Это предварительное слушание по уголовному делу против Горегина II и 6 епископов. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса в феврале этого года. Выезд из страны ему запрещен. Горегина II обвиняли в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сараяном. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял о необходимости отречения от престола Горегина II, считая его угрозой безопасности страны. И, по мнению Пашиняна, католикос захватил патриарший престол и нарушил обет безбрачия, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
15: Вы знаете, немного трудно прогнозировать ситуацию, но, как мне кажется, перспективы этого заседания и вообще всей этой темы, они все-таки ограничены. Возможности властей репрессировать католикоса не безграничны. И, скорее всего, эти действия имеют целью пиар-эффект, а не правовой эффект. То есть пиар и, соответственно, политический эффект. И поэтому вызовом католикоса в суд происходит определенная десакрализация фигуры, и тем самым легитимизируются или облегчаются дальнейшие шаги.
16: В этой ситуации какой расклад сил? Кому в этой ситуации выгоднее что делать и какие заявления делать?
15: Ну, мы видим, что оппозиция довольно консолидирована, объявила о поддержке католикоса. Власти будут говорить о равенстве всех перед законом. Внешние игроки, уже диспозиция понятна. Явная радость в Турции и в Азербайджане и скрываемая на Западе.
16: Как ситуация эта обсуждается вообще в Армении? В средствах массовой информации, среди жителей, политологов вообще?
15: Сейчас, в принципе, власти выбрали хорошее время. Сейчас август, сезон отпусков и в целом, за исключением вот новой парламентской сессии и активизации политической жизни в связи с этим, причем краткосрочной. Сейчас внимание ко всем вопросам очень сильно снижено.
4: Грант Микаэлян, политолог. Представители оппозиционных парламентских фракций «Сильная Армения» и «Армения» заявили, что не примут участие в заседании парламента в пятницу, а будут присутствовать в качестве поддержки католикоса и епископов на заседании суда.
1: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
17: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
1: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. BFM.
0: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минпромторг пока не планирует сокращать перечень товаров для параллельного импорта. Об этом ТАСС заявил статс-секретарь замглавы министерства Роман Чекушев. По его словам, суммарный объем параллельного импорта за полгода составил 10 миллиардов 600 миллионов долларов, а среднемесячный – порядка 1 миллиарда 700 миллионов долларов. Минтранс обсуждает меры по увеличению производства авиакеросина. В России об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ведомства. В частности, предлагается разрешить выпуск авиакеросина с температурой начала кристаллизации до минус 50 градусов, что позволит увеличить производство топлива на 170-250 тысяч тонн в месяц. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 12 августа повысится. Новая расценка составит 326 рублей 60 копеек за тонну. С нынешних 5 рублей 70 копеек за тонну, сообщил Минсельхоз. Пошлина на экспорт ячменя сохранится на нуле. Кукурузы снизится до 105 рублей. Ранее она составляла 137 рублей 20 копеек за тонну. Эти пошлины будут действовать по 18 августа включительно. Средняя стоимость новостроек Москвы выросла на 35% за год. Цена приблизилась к отметке в 50 миллионов рублей, говорится в сообщении аналитиков Метриум и группы компаний «Основа». Разница в стоимости первичного и вторичного жилья в столице обновила максимум за последние 7 лет. Сейчас квартиры на вторичке в среднем дешевле новостроек на 31%. Вольфрам стал лидером по росту цен среди стратегических металлов. С января прошлого года по апрель текущего его стоимость увеличилась на 622%, сообщает Международное энергетическое агентство. Это более чем втрое выше, чем у тантала, который занял второе место с увеличением на 196%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: 16.18 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Жара в столичном регионе возьмет паузу. Сегодняшняя пятница, по словам синоптиков, станет самым жарким днем лета. Температура превысит 30 градусов, а на востоке Московской области ожидается до плюс 35. Но уже в субботу жара отступит. Днем температура не будет превышать 25 градусов, а в воскресенье 22, говорит обозреватель погоды проекта «МетеоВеб» Алексей Сафонов.
6: Сегодня над Москвой областью погода связана с влиянием атмосферного фронта. Он холодный, то есть после его прохождения температура воздуха упадет сразу на 5-7, а местами и на 10 градусов. И атмосферный фронт уже влияет на погоду в Подмосковье. Например, в районе Можайска, Волоколамска, Рузы и Клина сейчас идут достаточно интенсивные дожди. Грозы, порывы ветра достигают 12 метров в секунду. И это только первый аккорд. Все самое интересное начнется в Москве. В Москве области после 3 часов дня активизируется конвекция, вырастут мощные кучево-дождевые облака и пройдут грозы. В субботу днем температура воздуха составит 25 градусов тепла. Сильных гроз и осадков уже не ожидается. Тем не менее, вероятность таковых сохраняется, и субботу тоже у нас с дождями. Но, тем не менее, температура очень комфортная. В воскресенье и понедельник температура воздуха днем составит от 22 до 25 градусов, уже немножечко пониже. Осадки прекратятся, и это будут очень комфортные дни. Правда, и ночные температуры вот с тех рекордных 20-22 градусов, которые мы наблюдали этой ночью, упадут до 13-15. Тем не менее, лето продолжается.
4: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «МетеоВеб». На фоне ожидаемой грозы в столичном регионе введен желтый уровень погодной опасности. На территории Москвы он будет действовать до полуночи, а в Подмосковье до 6 утра субботы. В Верховный суд поступил иск об отмене регистрации списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Его подала партия «Родина». Ее лидер, депутат Госдумы Алексей Журавлев, заявил, что основанием для иска является использование рекламы в запрещенных соцсетях, а также высказывания экстремистского характера. Кроме того, Журавлев назвал яблочников предателями и вынес из зала стул, на котором до этого сидел председатель партии Николай Рыбаков.
19: Партия «Яблоко» — это национальный предатель. Это люди, которым близки западные ценности, те, которые требуют нашей капитуляции. Но, что очень важно, в связи с тем, что у нас демократическая страна, и мы не можем за эти вещи снимать, потому что у нас свобода слова. Но партия «Родина» непосредственно провела серьезную работу, и мы посмотрели с юридической точки зрения, что нарушает партию «Яблоко». И к нашему большому удивлению, даже с юридической точки зрения, не соблюдая практически закон. Ни законы о выборах, ни законы о рекламе и так далее. Соответственно, мы нашли массу нарушений. Прежде всего, это нарушения, которые связаны с финансированием.
4: Алексей Журавлев, лидер партии «Родина». В «Яблоке» назвали его обвинение клеветой и сообщили о том, что подадут сегодня же иск о защите деловой репутации. В суде председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что его партия не имеет иностранных источников финансирования, не связана с российскими оппозиционерами в эмиграции, призывающими голосовать за партию на предстоящих выборах, и не считают заявление из-за рубежа частью своей избирательной кампании. Накануне лидеры трех парламентских партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против участия «Яблока» в выборах. Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к «Яблоку» и ее лидерам и дать правовую оценку их действиям. А Слуцкий и вовсе призвал признать «Яблоко» нежелательной организацией из-за ее предложения выйти с Киевом на мирные переговоры. Снимет ли Верховный суд «Яблоко» с выборов, рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
20: Однозначных инсайдеров, указывающих на судьбу иска против «Яблока», сегодня нет. Да, с одной стороны, для власти ситуация довольно тревожная, потому что антивоенный тренд, конечно, в социуме сильнее, чем принято думать. И риски того, что «Яблоко» этот тренд покажет, для власти довольно некомфортны. Собственно, снятие «Яблока» позволяет потом любой результат им приписывать, потому что вот мы хотели, нам не дали, и тоже затруднит легитимацию выборов, и показ такой провоенной ориентации значительной части избирателей, раз не с кем было соревноваться. По большому счету, и сама регистрация «Яблока» была таким довольно серьезным сюрпризом, который мало кто объяснил, потому что присутствие такого легального антивоенного тренда все-таки стало сюрпризом довольно большим на фоне тех реалий, которые последние годы были во внутренней политике. Я не думаю, что возможен тренд, в котором решили заранее сначала зарегистрировать, потом отказать. Наверное, собственно, вокруг этого идет суета какая-то и борьба. Но в целом, наверное, интерес к компании «Яблоко» оказался сюрпризом для многих, подобно тому, как в 2024 году сюрпризом оказался интерес к компании Бориса Надеждина.
4: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Напомню, Борис Надеждин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Дело об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока» Верховный суд рассмотрит 10 августа. В Подмосковье впервые с помощью ИИ выписали штраф за борщевик на частном участке. Юридическое лицо собственника земли в русском районе оштрафовали на 150 тысяч рублей. Сначала система обнаружила заросли на кадрах съемки территории. Затем ИИ сопоставил координаты с кадастром и установил владельца, после чего участок дополнительно обследовали с помощью беспилотника. Пока это пилотный проект, но власти уже допускают, что цифровой мониторинг распространят и на другие муниципалитеты. Что меняет такая схема для собственников земли и насколько реально оспорить решение системы, объясняет адвокат, партнер юридической компании Legal Plant Евгений Пугачев.
21: Вообще у нас функции выставления постановлений сразу на основании автоматической фиксации уже есть. ГИБДД давно уже высылает штрафы за превышение, езду без полисов и прочее. В автоматическом режиме человек не проверяет эту историю. Я думаю, что здесь то же самое. Это уже давно придумано, давно работает и, скорее всего, будет теперь выявляться, направляться постановление автоматическим образом, потому что нарушение здесь достаточно объективное. Есть борщевик, то он есть, его зафиксировали. Если система определила ошибку, ошибочно, что это борщевик, а на самом деле это не борщевик, а может быть какое-то похожее растение, то если собственник земельного участка сможет доказать, что там не борщевик, конечно, он сможет оспорить этот штраф. Если после фиксации нарушения собственник борщевик уничтожил и убрал его, тогда это не будет основанием для отмены уже вынесенного штрафа. По поводу повторного привлечения к ответственности, обычно это делается раз в год. Я не знаю, сможет ли вот этот мониторинг цифровой охватить все проблемные участки в заросшим борщевиком. Но в целом такие механизмы, как жалобы соседей и обращения, по-прежнему будут работать и будут занимать какой-то свой вес.
4: Евгений Пугачев, адвокат. При этом ИИ для поиска борщевика используют не впервые. В Ярославской области с его помощью заросшие участки выявляют с 2024 года, а в Петербурге с прошлого года растения распознают мобильные комплексы «Городовой». По данным Минсельхоза Подмосковья, около 70% обращений по поводу борщевика приходится на частные участки. Причем штрафом делать может не ограничиться. Если владелец не выполнит предписание, муниципалитет вправе сам обработать территорию, а расходы взыскать собственника. А если участок годами не использовать по назначению, не устранять нарушения, то в итоге его могут изъять через суд.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес ФМ спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров из собственной практики у собеседников Бизнес ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: Москва 16:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 4 работников, по предварительным данным, пострадали при пожаре на складе автомобильных красок и масел в Брянске. Об этом сообщает МЧС. Причина ЧП пока не установлена. Огонь локализован на площади 3000 квадратных метров. Однако пожарные сообщают, что процесс тушения осложняется тем, что источники воды находятся далеко. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в ближайшей жилой застройке. Возгорание нефтепродуктов произошло на НПЗ «Словнафт» в Братиславе. Об этом сообщило словацкое новостное агентство ТАРС. По словам представителя НПЗ Люции Чорбовой, на которую ссылается издание, после обеда произошло повреждение резервуара, вследствие чего и произошло возгорание. Она отметила, что в ходе инцидента никто не пострадал. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали второй раз за день. Об этом сообщил информационный центр. Региональные власти призывали людей относиться к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Также просили не выкладывать в интернет фото и видео. Движение открыли через 20 минут. Минстрой не ждет значительного роста цен на жилье в России. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин в подкасте сервиса Сбербанка «Домклик» под одной крышей. Он признал, что у девелоперов растут затраты, но при этом существует социальная аренда и программы по бесплатному выделению земельных участков. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Все ограничения на усмотрение родителей. В Минцифры отрицают наличие планов тотальной блокировки доступа к соцсетям для несовершеннолетних. Поводом послужила публикация новой версии правил оказания услуг телефонной связи, которые предусматривают запрет на СМС-рассылки для обладателей детских карт. Как это будет работать? Меня попросили, и я ушел. Гендиректор ИЖАВИА Александр Синельников покидает пост через неделю после того, как у авиакомпании аннулировали сертификат. Его преемником временно назначен бывший начальник ГАИ Удмуртии Руслан Набиев. Обновить правила листинга облигаций предложил Центробанк, а именно закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению и кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Инициатива появилась на фоне проблем Евротранса. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Не ограничат ли детям доступ к соцсетям и мессенджерам? Публикации на этот счет появились из-за новой версии правил оказания услуг телефонной связи, которая сейчас выставлена на общественное обсуждение. Из документа следует, что обладателям детских сим-карт могут запретить получать смс-рассылки, включая сообщения с кодами для регистрации и авторизации. Исключение предлагается сделать для государственных систем, например, госуслуг, обратил внимание Forbes. Эксперты восприняли это как фактический запрет на регистрацию детей на любых сервисах. Однако после в Минцифры заявили, что не планируют ограничивать несовершеннолетним доступ к соцсетям и мессенджерам. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Меры объясняют защитой детей от мошенничества и кражи персональных данных. Где здесь баланс между пользой для ребенка и неприятными последствиями, рассуждает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
5: По сути, мы сейчас тогда должны начать строить какой-то специальный интернет для детей, потому что оно же начнет цепляться одно за другое. СМСки, сайты, сервисы, что можно, что нельзя. Вот у нас есть возрастная маркировка. А еще, видимо, появятся какие-то разные версии этого интернета. Но кажется, что это будет очень энергоемко и не очень эффективно, потому что мы можем у себя в Рунете какие-то правила ввести, но мы же не заставим Китай и весь остальной мир эти правила соблюдать. Поэтому вопрос весьма дискуссионный. Я бы боролся с мошенниками, я бы вводил какие-то инструменты ограничения мошеннических действий, мошеннических рассылок, каких-то схем взлома, но выделять отдельные сим-карты и пытаться там это сделать анклав, ну, как мне кажется, что это попытка воду носить в решете. Но, как мы прекрасно знаем, сейчас, к сожалению, момент такой, когда сотовая связь часто единственный способ связи. Интернет не работает, белые списки и сотовая связь. И поэтому, если смс-ка не придет, это может быть весьма неприятно и весьма проблематично. Я уверен, что очень много в России семей, у которых взрослые родители покупают сим-карту на себя и дают ее вместе с телефоном ребенку. Я сомневаюсь, что они сейчас пойдут менять все эти сим-карты организованно. Тогда что у нас должно произойти? Какие-то санкции за отсутствие у ребенка именно детской сим-карты? Ну, чтобы, так сказать, гарантировать использование этих сим-карт. В общем, очень много вопросов, на которые я не вижу ответа адекватного. В связи с чем, мне кажется, что все эти меры, они съедят слишком много сил, и есть ощущение, что нужно двигаться каким-то другим путем.
4: Алексей Парфун, AI Influence. Добавлю, предполагается, что меры, предусмотренные в отношении детских сим-карт, будут действовать только если оператор связи знает актуальный статус сим-карты. А сообщать оператору о том, что сим-карта передана ребенку, это право, а не обязанность родителя. Авиакомпанию ИЖАВИА временно возглавил бывший начальник ГАИ Удмуртии. Руслану Набиеву 46 лет, он руководил Удмуртавтодорстроем с сентября 2025 года, в нулевые работал в ОВД и начинал как инспектор ДПС. С 19 по 23 годы занимал должность начальника госавтоинспекции республики. Сейчас ИЖАВИА важно удержать административную работу, которая позволит компании приблизиться к летному сертификату, прокомментировала назначение Набиева в РИО губернатора региона Ольга Абрамова. Росавиация отозвала документ, разрешающий полеты после неустраненных нарушений 30 июля. ИЖАВИА намерена вернуть аннулированный сертификат к ноябрю, а до 20 августа перевозчик соберет необходимый пакет документов, комментирует основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа» Андрей Патраков.
7: На самом деле в практике российской, если брать вот эти авиационные правила, которые сейчас действуют, они достаточно сложны, очень громоздкие, и иногда далеко внутри и не всегда сочетаются даже друг с другом, и по факту на 100% им соответствовать очень сложно. Можно еще привести пример с компанией «Азур Эйр», которая тоже бы попала попало под проверку, у них там были инциденты с двигателями, но вот им удалось все-таки исправить ситуацию по тому, что руководитель новый будет, до этого работал далеко не в сфере авиационной промышленности или там гражданской авиации, поэтому здесь выбор очень обращает тебе внимание, потому что опыт работы в авиакомпании, именно же авиакомпании, не только просто в авиации, он очень важен, и когда мы смотрим на случай именно с авиа, достаточно уже проблемная история здесь, и здесь нужно проявить достаточно серьезные усилия, чтобы возобновить деятельность авиакомпании фактически через новую сертификацию в качестве эксплуатанта авиационной техники. И эта задача непростая даже для руководителей с большим опытом именно в авиации. Выбор вот руководителя нового – это какое-то временное решение для того, чтобы просто компания как юрлицо не ушла, не разбежалась. По поводу того, что они подали заявку, теоретически документарно можно подготовить за этот срок вопрос, что у них было подготовлено, но ввиду, что история – это не новая авиакомпания, да, вот, а еще вот такие проблемы, конечно, Росавиация будет точно принимать во внимание вот эту предыдущую историю и рассматривать все эти вопросы с пристрастием. На практике таких историй не было, когда авиакомпания после отзыва сертификата просто его восстанавливала или даже через процедуру подачи на новый сертификат его получала заново как новый эксплуатант.
4: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа». Проверки региональных авиакомпаний были инициированы еще в прошлом году после расследования катастрофы Ан-24 авиакомпании «Ангара». Самолет упал под Тындой в июле 25-го, тогда погибли 48 человек. Проверки затронули многих региональных авиаперевозчиков, но именно «Ижавиа» после обнаруженных нарушений не смогла полностью устранить замечания Росавиации. Накануне стало известно, что экс-глава «Ижавиа» Александр Синельников покидает пост после 8 лет работы. Он сообщил, что его попросили написать заявление об увольнении.
8: Путь у нас пролегал через большие испытания. У нас уже пытались отозвать сертификаты эксплуатанта в связи с плохим финансово-экономическим состоянием. Это было в 2019 году. Нам удалось убедить Росавиацию и, так скажем, наше правительство, что мы можем наладить финансово-экономическую деятельность. Мы всегда шли на тоненького, я бы так сказал. Все, что мы делали на заработанные денежные средства и на помощь республике. Конечно, я очень болезненно переживаю потерю сертификата. Я считаю, что это не совсем справедливо, но я понимаю, почему так произошло. Я понимаю, что конфликты зачастую недопустимы в нашей отрасли, и надо всегда быть конструктивными, но иногда даже на самые справедливые решения всегда есть свое мнение. Тут мнение наше не воспринималось от начала до конца, и поэтому мы имеем то, что мы сейчас имеем.
4: Александр Синельников, экс-глава ИжАвиа. Парк авиакомпаний состоит из 4 Як-42 и 2 Боинг-737-800. После отзыва сертификата внутренние рейсы передали другим авиакомпаниям. Сейчас проводится оценка имущества авиаперевозчика для дальнейшей приватизации до конца года, о чем сообщили ведомостям в правительстве Удмуртии. Банк России предложил обновить правила листинга облигаций. Регулятор намерен закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению, кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Для облигаций первого уровня листинга планируется установить более жесткие критерии. В частности, минимальный объем выпуска – 2 миллиарда рублей, наличие 2 кредитных рейтингов и определенного уровня корпоративного управления, а также отсутствие неурегулированных дефолтов. К облигациям второго уровня предполагается менее жесткий подход. Инициатива появилась на фоне подтверждения Евротранс фактического дефолта по одному выпуску облигаций на 33 миллиона рублей, еще по двум компания сумела расплатиться. В ассоциации владельцев облигаций уже призвали ужесточить ответственность организаторов размещений, чтобы снизить риски для инвесторов. Изменения правил листинга, которые предлагает ЦБ, готовились не один день, и дефолт Евротранса стал скорее наглядным подтверждением необходимости реформы, чем ее причиной, рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
9: Я бы не сказала, что ЦБ меняет правила листинга исключительно из-за дефолта Евротранса. Скорее даже наоборот. Евротранс сейчас очень наглядно показал, почему назрели все эти изменения. Понятно, что подобные решения и документы нельзя подготовить за 2-3 дня. И, конечно, многие требования к облигациям первого уровня уже давно есть в правилах Мосбиржи. Просто сейчас, скорее, ЦБ поднимает их как собственный нормативный акт и по факту унифицирует эти правила для всех организованных торгов. Но, конечно, очень символичное совпадение по времени, потому что Евротранс — это уже не просто дефолт очередной небольшой компании из сегмента ВДО, это большой, крупный, публичный эмитент, который совсем недавно имел рейтинг А-, РУА-, достаточно высокая выручка, порядка 260 миллиардов рублей, и очень узнаваемое имя на рынке. И, конечно, такая история будет вызывать общественный резонанс. Но, на мой взгляд, сейчас рынок беспокоится не о самом факте дефолта. Для долгового рынка дефолт — это абсолютно нормальная часть кредитного цикла. Тут важнее другое. Почему инвесторы не увидели проблему заранее? Почему у компании был высокий рейтинг, публичная отчетность, все в порядке с листингом, и она вдруг оказалась в такой ситуации? Вот как раз на такой вопрос от инвесторов ЦБ пытается ответить и решить. Если смотреть вообще на проект этих правил, то можно сказать, что регулятор усиливает, наверное, не столько финансовые требования, сколько всю систему контроля вокруг эмитента. То есть мы говорим о более жестких требованиях к корпоративному управлению, улучшению внутреннего аудита, усилению роли совета директоров. То есть для первого уровня листинга сейчас обязательно наличие двух кредитных рейтингов. И в случае полноценного дефолта облигации должны достаточно быстро покинуть котировальный список.
4: Алена Николаева, независимый эксперт. Некоторые участники рынка опасаются, что даже этот единичный дефолт Евротранса может породить недоверие к корпоративным облигациям и вызвать негативную волну. Возможно, именно это и хочет предотвратить регулятор, сохранив доверие к самому механизму оценки кредитного риска. Изменение правил листинга комментирует член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
10: Мы подходим к очень сложной черте экономического развития страны. Это абсолютно понятно. Нам не хватает технологий. Рабочая сила, мы все знаем, инфляция, зарплаты и так далее, она совсем не удовлетворяет потребности предпринимателей. И инвестиций нет. РСПП на последнем своем съезде объявил вообще об инвестиционной паузе. Поэтому все три компонента развития экономики находятся в довольно трудном положении. Это абсолютно очевидно. Из-за геополитических рисков и той ситуации, в которой мы находимся. В связи с этим доверие к бумагам, доверие к акциям и облигациям корпораций находится на самом низком уровне, из которого я знаю. Если вы приходите в банк к своему менеджеру, то кроме государственных бумаг вам ничего, собственно, не предлагают. А если предлагают, то с такой ухмылкой, что вы понимаете, что лучше бы этого не делать. Поэтому, вот сейчас прилетела вот эта неприятная новость о дефолте. Я не думаю, что это последняя вещь, которая произойдет в связи с тем, что я сказал выше. Понимаете, это новые правила листинга. Ну да, вы меняете аспирин там на какой-то более эффективный, там, снижающий. Но саму болезнь-то вы листингом, сами понимаете, да?
4: Игорь Юргенс, член правления РСПП. В самом Банке России пояснили, что новые требования призваны решить сразу несколько проблем, которые появляются при дефолтах на рынке облигаций.
11: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
22: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
23: Деньги. Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь, а хватать царя за нос грязными руками не надлежало.
22: История денег на Бизнес FM.
24: Кто надо, услышал.
25: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
24: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
24: Сделки.
12: Российский Флитлизинг выкупил 100% долей компании МБ Русфинанс, бывшей лизинговой структуры немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, сообщает Коммерсант. Сумма сделки не раскрывается, но после ее закрытия чистые инвестиции компании превысят 32 миллиарда рублей. МБ Русфинанс специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов. Новый владелец обещает сохранить все условия обслуживания для бывших клиентов и расширить для них линейку своих продуктов.
24: Отчеты и планы.
12: Marketplace Wildberries объявил о запуске программы по открытию партнерских складов-хабов для приема, обработки и хранения товаров продавцов. Инициатива станет частью мер поддержки владельцев пунктов выдачи и предпринимателей с подходящими помещениями. Они смогут получать плату за услуги логистики. Компания уже принимает заявки из всех регионов страны. Основательница Wildberries Татьяна Ким отметила, что это ускорит доставку клиентам и даст дополнительный заработок партнерам. Производитель средств по уходу за полостью рта Revealine планирует выпускать уходовую косметику для лица и тела, а также бьюти-гаджеты. Компания уже ищет продуктового менеджера для запуска нового направления. Это будет отдельный бренд или сильная линейка внутри Revealine, пишет Shoppers. Косметика будет производиться на контрактных заводах Китая. Компанию основал стоматолог Максим Абушенков. В 2013 году ее оборот достигает 2 миллиардов рублей. Сейчас Revealine продается в 9 странах, но на российском рынке ее доля, по оценке экспертов, пока небольшая. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: В 16:46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой он вместе 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
13: Свадебная церемония состоится в кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в 5-звездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют 2 этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и 2 россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду ПКС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
14: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие 2 россиян. В остальном это такой топ of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналду отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
13: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около $5 миллионов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до $12 миллионов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
15: Понятно, что основная затратная часть — это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты — это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться. И понятно, что оформление, сцена, выступление артистов — это уже обязательная составляющая мероприятия такого уровня. Скорее всего, будет несколько мероприятий, посвящено дню свадьбы. Я думаю, что в один из дней они будут делать это что-то вроде для средств массовой информации. Возможно, в какой-то из дней будет организация мероприятия для большого количества гостей. Я бы поставил, что это будет около 300-500 гостей. Ну и, естественно, будут организованы цикл проектов для узкого круга семьи.
13: Для сравнения, свадьба Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в $2.5 миллиона. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Гуччи, где та работала продавцом.

0: США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких биглей представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. В нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты он проводил прямо на себе. Валерий Убадуев продолжит.
1: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генно-модифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
2: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует, как это будет влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкологии или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец.
1: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
3: Здесь достаточно непростой вопрос. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируют тоже как гипоаллергенная порода.
1: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании HeadHunter Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 11 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли.

0: Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
1: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
2: Журналист Алена Копылова.
1: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: Москва, 16:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ФСБ сообщило о задержании в Москва-Сити более 20 сотрудников незарегистрированных криптообменников. По данным спецслужбы, через такие обменные пункты украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян средства. Ежемесячно через них проходили как минимум 1 000 000 000 рублей. Силовики также задержали работавших на мошенников курьеров, которые получали средства обманутых граждан и передавали в криптообменники. По предварительным данным силовиков, общее число потерпевших в итоге может исчисляться не одной сотней. Большинство задержанных свою вину признали. Почти двукратное сокращение сроков реализации конфискованного имущества повлечет за собой дополнительные поступления в бюджет и сокращение расходов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина. Ранее известие со ссылкой на проект постановления Минфина сообщали, что ведомство предложило сократить срок продажи конфиската со 100 до 44 дней. Федеральное управление гражданской авиации США предписало авиакомпаниям проверить лайнеры Boeing 737 MAX на наличие трещин в фюзеляже. Управление сообщило, что на некоторых старых самолетах были обнаружены трещины специальной накладки, которая укрепляет зоны вокруг дверных проемов и аварийных выходов. Со временем из-за нагрузок, возникающих при взлетах и посадках, эти трещины могут увеличиваться. Импорт нефти из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты в июле упал до нуля, свидетельствуют данные Минэнерго США. Приостановка поставок на целый месяц наблюдается впервые с 1985 года. Из-за войны США и Ирана, отмечает Bloomberg. Ранее в этом году американские нефтеперерабатывающие компании закупали у Саудовской Аравии более 800 тысяч баррелей нефти в сутки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Что это было? Сильнейший грохот в небе над Москвой, который слышали в разных концах города. Официальной информации о его происхождении по-прежнему нет. Источники СМИ выдвигают версию, что спокойствие горожан нарушил пролетавший на гиперзвуке истребитель. Насколько она правдоподобна, мнение экспертов. Верховный суд рассмотрит 10 августа заявление об отмене регистрации кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Снять их с выборов требует партия «Родина». Ее лидер Алексей Журавлев называет яблочников национальными предателями, которым близки западные ценности. Но для отмены регистрации нашлись другие причины. Один из крупнейших заводов по выпуску молочной упаковки «Прайм Картон Пак» объявил об остановке производства. Предприятие сильно пострадало во время атаки беспилотников 24 июля. На долю «Прайм Картон Парка» приходилось четверть рынка молочной упаковки. Насколько критична его остановка для отрасли? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Сильный грохот был слышен сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщили жители Марьино, Филей, Таганки, Гальянова, станции метро «Южная» и «Бутово». Звук также был слышен в подмосковном железнодорожном и в районе Жуковского. Очевидцы утверждают, что грохот шел с неба. Аналогичные сообщения поступили из Подольска, Рогова, Воронова и Троицкого административного округа. Пользователи соцсетей выдвинули версию о пролете сверхзвукового самолета. Позднее ее подтвердил телеканал 360. Он сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что это был сверхзвуковой истребитель Су-35. Мы собрали некоторые наблюдения очевидцев из разных районов Москвы и Подмосковья.
5: В районе 11-15 по дороге к метро Краснопресненская я услышала неожиданно для себя громкий хлопок. Достаточно громкий, что захотелось оглянуться и посмотреть, откуда это может быть. Я не могу сказать, что это похоже на взрыв, но по ощущениям очень какой-то сильный хлопок, непонятно откуда и от чего.
6: Проживаю в Соколиная гора, но на самом деле это ближе к Измайлову. В 11:15 я услышал сильный грохот, одиночный такой бух. И из-за открытой форточки, видимо, воздух так пошел, что вот эта волна пришла, когда качнулись занавески и перехватило дыхание. Я начал искать, естественно, сообщения в чатах района, и только через несколько минут написали, что не только я это слышал, а многие другие люди. И мне начали писать соседи тут же, что это было, потому что я старший по дому, и люди волнуются, просто это странно. Все это слышали, на небе ничего не происходит, что это такое?
7: Район Бирюлево-Восточное. Слышал одиночный, низкий, очень громкий взрыв. Где-то, наверное, 11:15, 11:20.
8: Я находился в Подольске, услышал вот этот громкий хлопок. Первая мысль была, конечно, что это работа ПВО. Тут же позвонила испуганная жена, она по соседству в квартире говорит, тоже слышала громкий звук. Стены вздрогнули. Так посмотрели, вроде самолеты летают. Значит, это не ПВО. Что это было, совершенно непонятно.
9: Этот очень странный звук я услышала в начале 12-го, живу на Ходынке, и первая мысль была, что что-то произошло на стройках. Рядом с нами возводятся какие-то новые офисные комплексы. И была мысль, что вот там что-то рухнуло. Мы с дочкой стали выглядывать из окна, ничего не увидели, никаких зримых последствий вот этого вот грохота. Такой охват был достаточно серьезный. Что это было, в общем, никто не понимает.
4: Позднее в соцсетях появились видеоролики от очевидцев. На них отчетливо слышен звук, похожий на взрыв. Вот фрагмент одной из записей. Этот громкий звук, раздавшийся в небе, действительно похож на переход истребителя на сверхзвук. По-научному это называется скачок уплотнения, говорит авиаэксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
10: На сверхзвук похоже, называется правильно, это скачок уплотнения. Перехода машины на сверхзвуковой барьер. Как правило, в городах, над городами такое не разрешается.
11: А сверхзвук и гиперзвук – это одно и то же?
10: Это физика. Да, объект переходит звуковой барьер, приближается к нему, возникает так называемый скачок уплотнения. То есть, грубо говоря, звуковые волны создают определенный барьер перед крылом самолета. Чтобы этот барьер, он мешает лететь самолету, чтобы он не мешал, крылья делают скошенными. В этой ситуации вот это вот явление, оно как бы стекает с кончиков крыльев. Такое наблюдается до скоростей 4-5 махов. На скоростях более 4-5 махов это называется гиперзвук. Там возникают новые явления, похожие, но немного другие. И к этим явлениям еще добавляется нагрев сильный. Самолеты на сверхзвуке нагреваются, то есть, допустим, Ту-144 нагревался. МиГ-25-31, они тоже очень быстро летают, перехватчики. У них тоже очень большой нагрев. СР-71 Blackbird, американский разведчик, он тоже нагревается. То есть титана вообще делают. Но на гиперзвуке возникает дополнительное явление. Поэтому явления похожи, но разные. Ну и оно может быть, потому что в момент пролета на сверхзвуке самолет как бы тащит за собой вот звуковой барьер. Таранит, он сбрасывается у него крыльев, и, естественно, звуковая волна вот эта идет до земли.
4: Дмитрий Дрозденко, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества». Тем не менее, география населенных пунктов, где жители слышали взрыв в небе, очень обширна и нетипична для перехода на гиперзвук, отмечает главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
12: Теоретически можно предположить, что самолет перешел на сверхзвук, и это вызвало громкий хлопок, как звук взрыва фактически. Единственное, что надо понимать, что над Москвой боевые самолеты не летают, которые способны преодолеть звуковой барьер. Вообще никакие боевые самолеты летают. Теперь даже и гражданским запрещено транзитом пролетать, только садиться и взлетать в районе аэропортов. Могло ли это произойти где-то в московском регионе? Ну, теоретически, да, где-нибудь под Москвой, вдалеке от населенных пунктов, обязательно. То есть это такое жесткое требование. То есть самолет должен преодолевать звуковой барьер в высоте не менее 2 километров и на отдалении от всех населенных пунктов. Для того, чтобы это не вызывало никаких вторичных повреждений на земле. Потому что если самолет прямо над домами пролетая, преодолеет звуковой барьер, то, конечно, в домах повылетают стекла.
11: Первое появилось в Гальяново-Железнодорожном и рядом с Жуковским. Услышали? Ну, то есть, так получается, восток и юго-восток. Дальше Фили Давыдкова, Бирюлево, Подольск. Причем даже стены дома вздрогнули, пишет человек. Москва-Сити тоже был слышен резкий короткий грохот, похожий на взрыв. Было слышно и в Ховрино. Одинцово, Новая Трехгорка, то есть это вообще запад.
12: А тут очень странно, как какой-то очерчивается юг, запад.
11: И восток. Железнодорожный, это 13 километров от Москвы в сторону, на восточную.
12: Далеко, это на самом деле странновато. Может, это разные хлопки были? Слишком уж большой радиус. Скорее я поверю, что это метеорит летел и где-нибудь там на большой высоте взорвался. Поэтому это, вот такой радиус на таком большом расстоянии. Потому что, ну, сверхзвуковой барьер, что вот такой на десятки километров, ну, это нереально.
4: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Официальных сообщений о пролете истребителя над столичным регионом не поступало. Россия остановила работу предприятия «Prime Cartoon Pack». Это один из крупнейших заводов по производству молочной упаковки в стране. С письмом его управляющего ознакомились ведомости. Причиной остановки стал пожар на складе в Ленинградской области. Он произошел 24 июля, в тот же день, когда беспилотники атаковали логистический центр «Wildberries», расположенный по соседству. «Prime Cartoon Pack» подтвердил, что пострадали производственные помещения. Оборудование восстановлению не подлежит. Сроки возобновления работы неизвестны. Производственная мощность предприятия достигала 1 миллиарда упаковок в год. Загрузка составляла 50%. До 2022 года завод «Prime Cartoon Pack» принадлежал норвежскому «Ila Pack», но после ухода иностранцев он перешел под контроль российского менеджмента. Есть ли альтернатива? Мнение гендиректора «Астреда Консалтинг» Алексея Груздева.
13: Предприятие было не маленьким, в этом плане, конечно, рынок ощутит, но с учетом резерва мощностей на остальных предприятиях и возможности поставок этой продукции по импорту, я думаю, что рынок справится. В 2022 году «Prime Cartoon Pack», тогда еще «Ila Pack», больше чем полгода уже простаивал, и мы с этой ситуацией справились, я думаю, что и в этом году справимся.
14: Какие есть варианты решений, это замещение, если да, то за счет, собственно, каких ресурсов?
13: Ну, у нас 3 варианта. Первое, есть свободные мощности у других игроков, и у «Ламбумиза», и у «Малопака» есть еще резерв по мощностям, они добавят. Есть возможности импорта, там как минимум Казахстан, Китай. Ну и на крайний случай, если кому-то уж там совсем упаковки не хватит, у любого молочного завода всегда есть возможность перераспределить объемы между фасовочными линиями, например, эти объемы пустить на PET-бутылку или там другой формат упаковки.
4: Алексей Груздев, гендиректор «Стреда Консалтинг». Арендодатель площадки, на которой произошел пожар, уведомил предприятие «Prime Cartoon Pack» о расторжении договора из-за, цитата, «обстоятельств непреодолимой силы». Само предприятие готовит документы для получения сертификата о наступлении форс-мажора. «Prime Cartoon Pack» известен на рынке своей технологией «Pure Pack» с характерным гребешком в верхней части упаковки. В основном в такую тару разливается пастеризованное молоко. В партнерах завода значится «Экомилк», «Кировский», «Тульский», «Нальчикский» и «Кореновский» молочные комбинаты, «Оренбургский» молочный комбинат А7 «Агро», «Ярославский» комбинат молочных продуктов и «Алтайская буренка». По примерным оценкам, «Prime Cartoon Pack» занимал 1/4 российского рынка. Но заместить его можно, уверен гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.
15: Ну, вы знаете, с одной стороны, компания была значимым игроком на рынке упаковки в своем сегменте, но вместе с тем, начиная с 2022 года, в России было реализовано ряд проектов, достаточно крупных, направленных на то, чтобы производить аналогичную упаковку в России. Поэтому, с одной стороны, конечно, объемы могут быть достаточно существенными, но с другой стороны, мощности предприятий, которые работают в этом же сегменте, достаточно для того, чтобы обеспечить производителей молочной продукции соответствующим видом упаковки. Конечно, потребуется некоторое время на переключение с предприятия на предприятие. Конечно, возможно, это приведет к росту в моменте транзакционных издержек, но стратегически я думаю, что все компании, все производители молочной продукции, которые используют данный вид упаковки, они будут упаковкой обеспечены. Я бы сказал, очень редко, когда компании работают эксклюзивно только с одним поставщиком упаковки. Обычно компании все-таки стараются этот портфель диверсифицировать.
4: Артем Белов, «Союз молоко». Согласно данным «Спарк», за прошлый год выручка Prime Cartoon Pack составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 28 миллионов. За два последних года владельцам компании было выплачено в общей сложности 366 миллионов рублей в качестве дивидендов.
16: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Реклама на Бизнес FM в Казани.
20: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
21: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
22: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ Станция Спортивная 2», ООО «СЗ Станция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
24: О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
25: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
26: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
27: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
28: В эфире радио не на словах, а на деле.
29: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Партнер эфира ООО «Канавты 4».
31: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
28: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко. Информационная продукция.
0: продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Казани на месте парка аттракционов «Кырлай» построят мечеть. На данный момент ведется согласование эскизов будущего объекта. Об этом сообщил глава Минстроя Республики Марат Айзатуллин. Мечеть будет обычной. Напомним, ранее на этой территории хотели построить соборную мечеть. В 2022 году в «Кырлае» заложили камень в основании объекта. Позже место строительства несколько раз переносили. В декабре 2025 года мэр Казани Ильсур Медшин рассказал, что она может быть возведена на реновируемой территории «Новая Портовая». «Кырлай» был единственным парком аттракционов в Казани. С момента демонтажа обсуждается появление новых подобных объектов. В частности, в апреле Ильсур Медшин сообщил, что ведется разработка проектной документации для парка аттракционов в Новосавиновском районе. Его планируют построить между проспектом Ямашева, парком Победы и торговым центром «Парк Хаус». В Казани приступили к реставрации дома Котелова, объекта культурного наследия федерального значения. Здание 19 века расположено на улице Гладилова в Кировском районе, на территории бывшего льнокомбината. Как сообщила зампредседателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Прохорова, в ходе работ демонтируют поздние пристройки, перегородки и элементы, искажающие исторический облик дома. Дом купца Киприана Котелова возвели в 1833 году по проекту архитектора Петра Пятницкого. В разные годы дом служил конторой завода, пожарным депо и главной конторой алафузовских фабрик. В Казани завтра, 8 августа, отметят Всероссийский день физкультурника. Праздничные мероприятия пройдут на 30 городских площадках, сообщает мэрия. Центральной точкой станет экстрим-парк «Урам». Там пройдет массовая зарядка с известными спортсменами, состоятся турниры по баскетболу и пляжному волейболу, автограф-сессии и различные спортивные испытания – от трюков на самокате до стрельбы из лука. Также будут работать площадка ГТО и марафон по сайклингу. В акватории Казанки пройдет регата «Паруса Казани», а на стадионе трудовые резервы определят победителя финала Кубка Казани по футболу. В центре пляжных видов спорта устроят спартакиаду чемпионы нашего двора с турнирами по пляжному футболу и волейболу. 15 августа в Казани пройдет велоквест, посвященный 140-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая, сообщает мэрия. Маршрут квеста пройдет от нового здания Театра Камала до музея Габдуллы Тукая, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов. На каждой остановке к участникам подойдут экскурсоводы, которые поделятся интересными фактами о жизни и творчестве Габдуллы Тукая. Мероприятие пройдет с 8 утра до полудня. Для участия требуется предварительная регистрация. 16 августа в Казани пройдут гонки на лодках «Дракон». Мероприятие состоится с 10 до 14.00 на озере Нижний Кабан в рамках международного форума «Ростки. Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». Праздник драконьих лодок – национальная китайская традиция. Гонки проводятся на специальных судах, украшенных головой и хвостом дракона. В каждой лодке 10 гребцов, барабанщик, задающий ритм. По правилам, в составе каждой команды должна быть хотя бы одна женщина. В каждом заплыве участвуют 6 лодок. Побеждает команда, пересекшая финишную черту. В Татарстане в предстоящие выходные ожидается резкое изменение погоды. По прогнозу регионального гидрометцентра, республика окажется под влиянием циклона, который принесет дожди, грозы и усиление ветра. В субботу, 8 августа, днем столбики термометров поднимутся до плюс 26, плюс 31. При этом в республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. В воскресенье, 9 августа, неустойчивая погода сохранится, снова ожидаются дожди и сильный ветер. Днем температура опустится до плюс 22, до плюс 27. По предварительным прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 августа, влияние циклона продолжится, местами сохранятся осадки и усиление ветра, а дневная температура не превысит плюс 20, плюс 25. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес FM Казань.
2: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 7 августа. Американская валюта укрепилась по отношению к рублю на 48 копеек и составила 81 рубль 41 копейку. Евро подорожал по отношению к российской нацвалюте на 87 копеек и составил 94 рубля 6 копеек. Курс юаня зафиксирован на отметке 12 рублей 6 копеек. Курс турецкой лиры установлен на уровне 1 рубля 71 копейки.
5: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани».
4: Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
5: Не является публичной офертой.
4: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77 ООО КБР Банк Казани.
5: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
3: Архитектура нынешних новостроек. Почему одни дома спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными десятилетиями? И почему архитектура делюкс-класса как будто вне времени? Поговорим об этом с экспертом в вопросах недвижимости, руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
6: Недвижимость на Бизнес FM.
28: Бизнес FM Казань.
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это головная боль для девелоперов. По крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах?
8: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
9: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 – это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражемест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас проектировать по новой эти гаражи.
8: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес FM отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью и Аланта Овчинникова.
10: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Сбоку пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И два этажа паркинга в центре не сделаешь.
8: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения. Клаусы, они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
11: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машиноместа. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машиноместо, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машиноместам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец-то этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
8: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
28: Б
12: Бизнес FM Москва.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
17: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
18: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
19: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос –
22: Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: Москва 17:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ликвидация открытого горения объявлена на складе с красками и автомаслами в Брянске. Ранее там произошел пожар. В пресс-службе МЧС сообщили, что здание склада загорелось. Предварительно пострадали 4 человека. Локализация возгорания была объявлена на 3000 квадратных метров. Позднее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук рассказал, что Роспотребнадзор проводил замеры качества воздуха в жилой застройке города. Превышение допустимых норм не выявлено. Товарооборот России и Китая в январе-июле вырос на 26% до почти 160 миллиардов долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР. Согласно его данным, поставки китайской продукции в Россию выросли на 29,5% и составили около 73 миллиардов долларов. Китай импортировал из России товары на 86,5 миллиардов. Положительное сальдо России в торговле с КНР за 7 месяцев составило 13,5 миллиардов долларов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Продажи городских автобусов в январе-июле увеличились на 51% до 3160 машин. При этом общий объем рынка вырос лишь на 0,4%, а продажи пригородных автобусов сократились на 45%, сообщает «Автостат». Главным драйвером стали госпрограммы обновления общественного транспорта и льготный лизинг. Эти механизмы поддерживают закупки крупных городских автобусов. Продажи «Нефаза» и «Лиаза» заметно выросли, тогда как спрос на часть других сегментов снизился. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Все ограничения на усмотрение родителей. В Минцифры отрицают наличие планов тотальной блокировки доступа к соцсетям для несовершеннолетних. Поводом послужила публикация новой версии правил оказания телефонной связи, которые предусматривают запрет на СМС-рассылки для обладателей детских карт. Как это будет работать? Меня попросили, и я ушел. Гендиректор Ижавиа Александр Синельников покинул пост через неделю после того, как у авиакомпании аннулировали сертификат. Его преемником временно назначен бывший начальник ГАИ Удмуртии Руслан Набиев. Обновить правила листинга облигаций предложил Центробанк, а именно закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению и кредитным рейтингам, а также прописать порядок действия бирж при дефолтах. Инициатива появилась на фоне проблем Евротранса. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Не ограничит ли детям доступ к соцсетям и мессенджерам? Публикации на этот счет появились из-за новой версии правил оказания услуг телефонной связи, которая сейчас выставлена на общественное обсуждение. Из документа следует, что обладателям детских сим-карт могут запретить получать СМС-рассылки, включая сообщения с кодами для регистрации и авторизации. Исключение предлагается сделать для государственных систем, например, госуслуг, обратил внимание Forbes. Эксперты восприняли это как фактический запрет на регистрацию детей на любых сервисах. Однако после в Минцифры заявили, что не планируют ограничивать несовершеннолетним доступ к соцсетям и мессенджерам. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Меры объясняют защитой детей от мошенничества и кражи персональных данных. Где здесь баланс между пользой для ребенка и неприятными последствиями, рассуждает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
2: По сути, мы сейчас тогда должны начать строить какой-то специальный интернет для детей, потому что оно же начнет цепляться одно за другое. СМСки, сайты, сервисы, что можно, что нельзя. Вот у нас есть возрастная маркировка. А еще, видимо, появятся какие-то разные версии этого интернета. Но кажется, что это будет очень энергоемко и не очень эффективно, потому что мы можем у себя в Рунете какие-то правила ввести, но мы же не заставим Китай и весь остальной мир эти правила соблюдать. Поэтому вопрос весьма дискуссионный. Я бы боролся с мошенниками, я бы вводил какие-то инструменты ограничения мошеннических действий, мошеннических рассылок, каких-то схем взлома, но выделять отдельные сим-карты и пытаться там это сделать анклав, ну, как мне кажется, что это попытка воду носить в решете. Ну, как мы прекрасно знаем, сейчас, к сожалению, момент такой, когда сотовая связь часто единственный способ связи. Интернет не работает, белые списки и сотовая связь. И поэтому, если смс-ка не придет, это может быть весьма неприятно и весьма проблематично. Я уверен, что очень много в России семей, у которых взрослые родители покупают сим-карту на себя и дают ее вместе с телефоном ребенку. Я сомневаюсь, что они сейчас пойдут менять все эти сим-карты организованно. Тогда что у нас должно произойти? Какие-то санкции за отсутствие у ребенка именно детской сим-карты? Ну, чтобы, так сказать, гарантировать использование этих сим-карт. В общем, очень много вопросов, на которые я не вижу ответа адекватного. В связи с чем, мне кажется, что все эти меры, они съедят слишком много сил, и есть ощущение, что нужно двигаться каким-то другим путем.
1: Алексей Парфун, AI Influence. Добавлю, предполагается, что меры, предусмотренные в отношении детских сим-карт, будут действовать только если оператор связи знает актуальный статус сим-карты. А сообщать оператору о том, что сим-карта передана ребенку, это право, а не обязанность родителя. Авиакомпанию «Ижавиа» временно возглавил бывший начальник ГАИ Удмуртии. Руслану Набиеву 46 лет. Он руководил Удмуртавтодорстроем с сентября 2025 года. В нулевые работал в ОВД и начинал как инспектор ДПС. С 19 по 23 годы занимал должность начальника госавтоинспекции республики. Сейчас ИжАвиа важно удержать административную работу, которая позволит компании приблизиться к летному сертификату, прокомментировала назначение Набиева в РИО губернатора региона Ольга Абрамова. Росавиация отозвала документ, разрешающий полеты после неустраненных нарушений 30 июля. ИжАвиа намерена вернуть аннулированный сертификат к ноябрю, а до 20 августа перевозчик соберет необходимый пакет документов, комментирует основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа» Андрей Патраков.
4: На самом деле в практике российской, если брать вот эти авиационные правила, которые сейчас действуют, они достаточно сложны, очень громоздкие, и иногда далеко внутри и не всегда сочетаются даже друг с другом, и по факту на 100% им соответствовать очень сложно. Можно еще привести пример с компанией «Азур Эйр», которая тоже бы попала попало под проверку, у них там были инциденты с двигателями, но вот им удалось все-таки исправить ситуацию по тому, что руководитель новый будет, до этого работал далеко не в сфере авиационной промышленности или там гражданской авиации, поэтому здесь выбор очень обращает на себя внимание, потому что опыт работы в авиакомпании, именно же авиакомпании, не только просто в авиации, он очень важен, и когда мы смотрим на случай именно с Авиа, достаточно уже проблемная история здесь, и здесь нужно проявить достаточно серьезные усилия, чтобы возобновить деятельность авиакомпании фактически через новую сертификацию в качестве эксплуатанта авиационной техники. И эта задача непростая даже для руководителей с большим опытом именно в авиации. Выбор вот руководителя нового – это какое-то временное решение для того, чтобы просто компания как юрлицо не ушла, не разбежалась. По поводу того, что они подали заявку, теоретически документарно можно подготовить за этот срок. Вопрос, что у них было подготовлено, но ввиду, что история это не новая авиакомпания, да, вот, а еще вот такие проблемы, конечно, Росавиация будет точно принимать во внимание вот эту предыдущую историю и рассматривать все эти вопросы с пристрастием. На практике таких историй не было, когда авиакомпания после отзыва сертификата просто его восстанавливала или даже через процедуру подачи на новый сертификат его получала заново как новый эксплуатант.
1: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа». Проверки региональных авиакомпаний были инициированы еще в прошлом году после расследования катастрофы Ан-24 авиакомпании «Ангара». Самолет упал под Тындой в июле 25-го, тогда погибли 48 человек. Проверки затронули многих региональных авиаперевозчиков, но именно «Ижавиа» после обнаруженных нарушений не смогла полностью устранить замечания Росавиации. Накануне стало известно, что экс-глава «Ижавиа» Александр Синельников покидает пост после 8 лет работы. Он сообщил, что его попросили написать заявление об увольнении.
0: Путь у нас пролегал через большие испытания. У нас уже пытались отозвать сертификат эксплуатанта в связи с плохим финансово-экономическим состоянием. Это было в 2019 году. Нам удалось убедить Росавиацию и, так скажем, наше правительство, что мы можем наладить финансово-экономическую деятельность. Мы всегда шли на тоненького, я бы так сказал. Все, что мы делали на заработанные денежные средства и на помощь республике. Конечно, я очень болезненно переживаю потерю сертификата. Я считаю, что это не совсем справедливо, но я понимаю, почему так произошло. Я понимаю, что конфликты зачастую недопустимы в нашей отрасли, и надо всегда быть конструктивными, но иногда даже на самые справедливые решения всегда есть свое мнение. Тут мнение наше не воспринималось от начала до конца, и поэтому мы имеем то, что мы сейчас имеем.
1: Александр Синельников, экс-глава «Ижавиа». Парк авиакомпаний состоит из 4 Як-42 и 2 Боинг-737-800. После отзыва сертификата внутренние рейсы передали другим авиакомпаниям. Сейчас проводится оценка имущества авиаперевозчика для дальнейшей приватизации до конца года, о чем сообщили «Ведомостям» в правительстве Удмуртии. Банк России предложил обновить правила листинга облигаций. Регулятор намерен закрепить единые требования к эмитентам, корпоративному управлению и кредитным рейтингам, а также прописать порядок действий бирж при дефолтах. Для облигаций первого уровня листинга планируется установить более жесткие критерии. В частности, минимальный объем выпуска – 2 миллиарда рублей, наличие 2 кредитных рейтингов и определенного уровня корпоративного управления, а также отсутствие неурегулированных дефолтов. К облигациям второго уровня предполагается менее жесткий подход. Инициатива появилась на фоне подтверждения Евротранса фактического дефолта по одному выпуску облигаций на 33 миллиона рублей, и еще по двум компания сумела расплатиться. В ассоциации владельцев облигаций уже призвали ужесточить ответственность организаторов размещений, чтобы снизить риски для инвесторов. Изменения правил листинга, которые предлагает ЦБ, готовились не один день, и дефолт Евротранса стал скорее наглядным подтверждением необходимости реформы, чем ее причиной, рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
3: Я бы не сказала, что ЦБ меняет правила листинга исключительно из-за дефолта Евротранса. Скорее даже наоборот. Евротранс сейчас очень наглядно показал, почему назрели все эти изменения. Понятно, что подобные решения и документы нельзя подготовить за 2-3 дня. И, конечно, многие требования к облигациям первого уровня уже давно есть в правилах Мосбиржи. Просто сейчас скорее ЦБ поднимает их как собственный нормативный акт и по факту унифицирует эти правила для всех организованных торгов. Но, конечно, очень очень символичное совпадение по времени, потому что Евротранс — это уже не просто дефолт очередной небольшой компании из сегмента ВДО, это большой, крупный, публичный эмитент, который совсем недавно имел рейтинг А-, РУА-, достаточно высокая выручка, порядка 260 миллиардов рублей, и очень узнаваемая именно на рынке. И, конечно, такая история будет вызывать общественный резонанс. Но, на мой взгляд, сейчас рынок беспокоится не о самом факте дефолта. Для долгового рынка дефолт — это абсолютно нормальная часть кредитного цикла. Тут важнее другое. Почему инвесторы не увидели проблему заранее? Почему у компании был высокий рейтинг, публичная отчетность, все в порядке с листингом, и она вдруг оказалась в такой ситуации? Вот как раз на такой вопрос от инвесторов ЦБ пытается ответить и решить. Если смотреть вообще на проект этих правил, то можно сказать, что регулятор усиливает, наверное, не столько финансовые требования, сколько всю систему контроля вокруг эмитента. То есть мы говорим о более жестких требованиях к корпоративному управлению, улучшению внутреннего аудита, усилении роли совета директоров. То есть для первого уровня листинга сейчас обязательно наличие двух кредитных рейтингов. И в случае полноценного дефолта облигации должны достаточно быстро покинуть котировальный список.
1: Алена Николаева, независимый эксперт. Некоторые участники рынка опасаются, что даже этот единичный дефолт Евротранса может породить недоверие к корпоративным облигациям и вызвать негативную волну. Возможно, именно это и хочет предотвратить регулятор, сохранив доверие к самому механизму оценки кредитного риска. Изменение правил листинга комментирует член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
5: Мы подходим к очень сложной черте экономического развития страны. Это абсолютно понятно. Нам не хватает технологий. Рабочая сила, мы все знаем, инфляцию, зарплаты и так далее, она совсем не удовлетворяет потребности предпринимателей. И инвестиций нет. РСПП на последнем своем съезде объявил вообще об инвестиционной паузе. Поэтому все три компонента развития экономики находятся в довольно трудном положении. Это абсолютно очевидно из-за геополитических рисков и той ситуации, в которой мы находимся. В связи с этим доверие к бумагам, доверие к акциям и облигациям корпораций находится на самом низком уровне, из которого я знаю. Если вы приходите в банк к своему менеджеру, то кроме государственных бумаг вам ничего, собственно, не предлагают. А если предлагают, то с такой ухмылкой, что вы понимаете, что лучше бы этого не делать. Поэтому, вот сейчас прилетела вот эта неприятная новость о дефолте. Я не думаю, что это последняя вещь, которая произойдет в связи с тем, что я сказал выше. Понимаете, это новые правила листинга. Ну да, вы меняете аспирин там на какой-то более эффективный, там, снижающий. Но саму болезнь-то вы листингом, сами понимаете, да?
1: Игорь Юргенс, член правления РСПП. В самом Банке России пояснили, что новые требования призваны решить сразу несколько проблем, которые появляются при дефолтах на рынке облигаций.
28: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 30 сентября по 2 октября. Вторая промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие вновь соберет производителей, разработчиков, инвесторов, представителей государственных органов и бизнес-ассоциаций из России, Беларуси и стран ЕАЭС. Участники представят передовые технологии, решения для промышленности и новые возможности для кооперации. Подробнее на belarus.bivexpo.com. 12+.
6: Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из Чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво.
28: Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Валюты. Коста-риканский колон был введен в обращение в 1896 году.
7: после обретения страной независимости от Испании. Национальная валюта названа в честь Христофора Колумба, имя которого в испанском варианте – Кристобаль Колон. В новейшей истории курс колона колеблется вокруг отметки в 500 единиц за доллар США.
28: Валюты на Business FM. Кто надо, услышал.
9: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
28: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
28: Сделки.
10: Российский Флитлизинг выкупил 100% долей компании МБ Русфинанс, бывшей лизинговой структуры немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, сообщает Коммерсант. Сумма сделки не раскрывается, но после ее закрытия чистые инвестиции компании превысят 32 миллиарда рублей. МБ Русфинанс специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов. Новый владелец обещает сохранить все условия обслуживания для бывших клиентов и расширить для них линейку своих продуктов.
28: Отчеты и планы.
10: Marketplace Wildberries объявил о запуске программы по открытию партнерских складов-хабов для приема, обработки и хранения товаров продавцов. Инициатива станет частью мер поддержки владельцев пунктов выдачи и предпринимателей с подходящими помещениями. Они смогут получать плату за услуги логистики. Компания уже принимает заявки из всех регионов страны. Основательница Wildberries Татьяна Ким отметила, что это ускорит доставку клиентам и даст дополнительный заработок партнерам. Производитель средств по уходу за полостью рта Revealine планирует выпускать уходовую косметику для лица и тела, а также бьюти-гаджеты. Компания уже ищет продуктового менеджера для запуска нового направления. Это будет отдельный бренд или сильная линейка внутри Revealine, пишет Shoppers. Косметика будет производиться на контрактных заводах Китая. Компанию основал стоматолог Максим Абушенков. В 2013 году ее оборот достигает 2 миллиардов рублей. Сейчас Revealine продается в 9 странах, но на России. В российском рынке ее доля, по оценке экспертов, пока небольшая. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 17:48 в Москве вы слушаете Business FM. Криштиану Роналду женится. Свадьба футбольной суперзвезды и его избранницы Джорджины Родригес, с которой они вместе уже 10 лет, пройдет на португальском острове Мадейра 8 августа. Подробнее о торжестве Ольга Кашинская.
11: Свадебная церемония состоится в Кафедральном соборе города Фуншал на малой родине футболиста. Там, к слову, есть международный аэропорт его имени, а также музей и отель, посвященные Роналду. И даже его бронзовая статуя. После бракосочетания свадьба переместится в пятизвездочный отель «Савой Пэлас», расположенный неподалеку. Как рассказывают его сотрудники, под праздник закроют два этажа и несколько барных зон. Список гостей впечатляющий. Там, конечно, много звезд мирового футбола. Среди них Килиан Мбаппе, Неймар, Зинедин Зидан и многие другие. Инсайдеры пишут, что приглашение получил и вечный соперник жениха – Лионель Месси. Также среди гостей будут Вин Дизель, Риана, Дрейк, Трэвис Скотт, Дженнифер Лопес и даже журналист Пирс Морган. В списке оказались и два россиянина. Во-первых, это 21-летний киберспортсмен Илья Монаси Осипов, который играет за саудовскую команду по КС-2 Team Falcons. Однако он торжество посетить не сможет из-за предстоящих соревнований. Также приглашен боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На торжестве он, к слову, должен встретиться с Конором Макгрегором. Продолжит главный редактор Man Today Антон Иванов.
12: Я думаю, что учитывая количество подписчиков Роналду и то, что он давно уже стал фигурой, выросшей из чисто футбольной аудитории до глобального инфлюенсера, здесь можно говорить о том, что действительно это такое светское событие, ожидаемое, потому что встречаются они 10 лет, воспитывают уже 5 детей вместе, так что со всех точек зрения внимание будет приковано большое, особенно учитывая список гостей, которые туда должны приехать. Я думаю, для нас самое приятное в этом списке — это наличие двух россиян. В остальном это такой top of the top мирового спорта. После чемпионата мира по футболу, наверное, этим летом нигде больше такое количество звезд первой величины не собиралось. Это лето для Роналда отметилось не самым удачным чемпионатом. Мы видели его слезы и понимаем, что, наверное, ждал он от этого турнира несколько иного результата. А тут свадьба под конец лета, в последний месяц, может перекрыть этот негатив и снова вывести его в топ новостей.
11: Впрочем, сыграть свадьбу после завершения чемпионата мира Роналду планировал изначально, еще после помолвки в августе прошлого года. О ней избранница футболиста сообщила в своих соцсетях, продемонстрировав кольцо с бриллиантом. Журналисты тогда сразу оценили его стоимость – около 5 миллионов долларов. Как пишут таблоиды, стоимость свадьбы может доходить до 12 миллионов долларов. Хотя, скорее всего, стоит торжество даже дороже, говорит генеральный директор ивент-агентства Space Кирилл Казарезов.
8: Понятно, что основная затратная часть – это будет, скорее всего, аренда целого острова, там, где будет и размещение дорогих гостиниц для своих гостей. Но диапазон 20-50 миллионов евро, я думаю, это могла бы стоить эта свадьба. Основные затраты – это будут на саму площадку аренды. Это обязательно организация безопасности, трансфер, самолеты, на чем они будут добираться.

0: Лионеля Месси, которую он сыграл в 2017 году, обошлась примерно в 2,5 миллиона долларов. Со своей невестой, 32-летней Джорджиной Родригес, Роналду в отношениях уже почти 10 лет. Пара воспитывает 5 детей, из них 2 общих. Они познакомились в 2016 году в бутике Gucci, где та работала продавцом. С тех пор Джорджина успела поработать с этим брендом, а также с Prada и Chanel уже в качестве модели, набрать десятки миллионов подписчиков в соцсетях и запустить собственный бренд спортивной одежды. Однако это все равно не сравнится с состоянием самого Роналду, официально самого богатого спортсмена в мире. Оно оценивается в диапазоне от 1 до 2,5 миллиардов долларов. А в саудовском клубе Аль-Насра, где Роналду играет с начала 2023 года, он зарабатывает около 340 миллионов долларов ежегодно. Впрочем, у пары давно есть контракт на случай расставания. Согласно ему, Роналду должен будет пожизненно выплачивать Джорджине по 100 тысяч евро в месяц. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую тебя.
3: Добрый вечер.
2: Ну что, российская валюта постепенно теряет былую силу.
3: Ну, паре... она то теряет, то набирает. Понимаешь, нету какой-то однозначности. И не может быть на рынке всегда так на самом деле. Ну, сегодня теряет, ну, не только сегодня, всю неделю, считай. Рубль пребывает в таком плавном падении.
2: Да.
3: Не резко оно, не быстро, но все-таки плавное и достаточно заметное к концу недели.
2: Но его... сегодня посущественнее, чем накануне.
3: Ну, самое большое, если я не ошибаюсь, в понедельник было падение. Но вот сегодня, да, оно тоже такое достаточно заметное. И китайской валюте все-таки удается закрыться и выше 12 рублей. Точнее сказать, удастся отторговать. Осталось там чуть больше часа. Ну и, видимо, неделю будем закрывать мы тоже выше 12 рублей. Ну, здесь для рубля мало что меняется. Спрос на валюту немножко вырос, учитывая сезонный фактор. И предложение, как обычно, в начале месяца достаточно слабенькое. Посмотрим, что будет уже в конце августа, когда будет приближаться единый день уплаты налогов. Если вот рубль изменит направление движения, то это будет хороший сигнал для рубля. Если нет, то зачастую было так, что рубль может и продолжить свое падение. Ну, здесь еще вспомним данные бюджетного правила, обновленные данные. Министерство финансов даже увеличит покупки валюты. И Банк России с учетом как раз вот этих объемов будет покупать около 6 миллиардов. Точнее сказать, уже с сегодняшнего дня должен покупать, но в понедельник будет отчет за пятницу, сколько Банк России потратил рублей на покупку валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Так что еще и дополнительный фактор давления появился на российский рубль, хотя он присутствовал, но теперь он возрос почти на 20%. Ну вот растущий рынок российский, он перешел к снижению, хотя сегодня прям 2-300 вновь пробивали, рынок как-то побаивается вот этого уровня в последнее время, во всяком случае, не раз мы подходили, даже одну торговую сессию закрывали выше 2300, но, как мы видим, к концу недели такое традиционное коррекционное движение. Хорошо, что не сильное. 0,5% теряет индекс Московской биржи, 2274 пункта.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 23 по 30 августа Майкоп, первый межрегиональный фестиваль «Вершина», открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнено к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров. Знай меру на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
4: За обедом разговорились с профессором МГУ, доктором психологических наук

0: Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
1: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины ни похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику, вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
0: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес-ФМ.
2: Между делом на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 17.58, а в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Школьная сборная России третий раз подряд победила на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Она проходила в Астане. У российских школьников 7 золотых и 1 бронзовая медаль, звание абсолютного чемпиона. На втором месте сборная Китая, на третьем Польша. Подготовкой российской команды традиционно занимались эксперты Центрального университета и альянса в сфере искусственного интеллекта. По данным 22V Research, 25 компаний из S&P 500 уже оценили влияние нейросетей на бизнес. В среднем технология может увеличить маржу на 180%. По данным Bloomberg, 43 компании прямо заявили, что искусственный интеллект повышает рентабельность. Еще 85 отмечают положительное влияние в той или иной степени. Саудовская Аравия, Пакистан и Турция создали оборонный альянс. Страны подписали соглашение, которое предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Договор о совместной обороне также предполагает сотрудничество в обмене разведданными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности. Подразделения полиции Марокко близ Сеуты приведены в режим повышенной готовности, сообщил новостной портал Maghrib Times. Источники сообщили, что эти меры были приняты после распространения в соцсетях сообщения о подготовке к новой массовой акции по незаконному пересечению границы с Сеутой, которая намечена на 15 августа. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Сильный грохот был слышен сегодня сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Об этом Бизнес-ФМ сообщили жители Марьино, Филе, Таганки, Гальянова, Подольска и Жуковского. Очевидцы утверждают, что грохот шел с неба. Позднее телеканал 360 сообщил, что источником мощного хлопка мог быть пролетавший на сверхзвуковой скорости самолет Су-35. Возможно ли это? Верховный суд поступил иск об отмене регистрации списка «Яблоко» на выборы в Госдуму. Его подала партия «Родина», и лидер-депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что основанием для иска является использование рекламы в запрещенных соцсетях, а также рассказывание и высказывание экстремистского характера. А в самом «Яблоке» назвали это клеветой и пообещали подать в суд. И веселому молочнику Джастину Уокеру может грозить выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи страны. Официальная причина этого неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Business FM. Сильный грохот был слышен сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Об этом Business FM сообщили жители Марьино, Филей, Таганки, Гальянова, станции метро Южная и Бутово. А звук также был слышен в подмосковном железнодорожном и в районе Жуковского и Выстринском районе Подмосковья. Очевидцы утверждают, что грохот шел с неба. Аналогичные сообщения поступили из Подольска, Рогова, Воронова и Троицкого административного округа. Пользователи соцсетей сравнивают звук с полетом сверхзвукового самолета. Позднее телеканал 360 сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что источником мощного хлопка был пролетавший на сверхзвуковой скорости самолет Су-35. Мы собрали некоторые наблюдения очевидцев из разных районов Москвы и Подмосковья.
5: В районе 11-15 по дороге к метро Краснопресненская я услышала неожиданно для себя громкий хлопок. Достаточно громкий, что захотелось оглянуться и посмотреть, откуда это может быть. Я не могу сказать, что это похоже на взрыв, но по ощущениям очень какой-то сильный хлопок. Непонятно откуда и от чего.
6: Проживаю в Соколиная гора, но на самом деле это ближе к Измайлову. В 11:15 я услышал сильный грохот, одиночный такой бух. И из-за открытой форточки, видимо, воздух так пошел, что вот эта волна пришла, когда качнулись занавески и перехватило дыхание. Я начал искать, естественно, сообщения в чатах района, и только через несколько минут написали, что не только я это слышал, а многие другие люди. И мне начали писать соседи тут же, что это было, потому что я старший по дому, и люди волнуются, просто это странно. Все это слышали, на небе ничего не происходит, что это такое?
7: Район Бирюлево-Восточное слышал одиночный, низкий, очень громкий взрыв. Где-то, наверное, 11:15, 11:20.
8: Я находился в Подольске, услышал вот этот громкий хлопок. Первая мысль была, конечно, что это работа ПВО. Тут же позвонила испуганная жена, она по соседству в квартире говорит, тоже слышала громкий звук. Стены вздрогнули. Так посмотрели, вроде самолеты летают. Значит, это не ПВО. Что это было, совершенно непонятно.
9: Этот очень странный звук я услышала в начале 12-го, живу на Ходынке, и первая мысль была, что что-то произошло на стройках. Рядом с нами возводятся какие-то новые офисные комплексы. И была мысль, что вот там что-то рухнуло. Мы с дочкой стали выглядывать из окна, ничего не увидели, никаких зримых последствий вот этого вот грохота. Такой охват был достаточно серьезный. Что это было, в общем, никто не понимает.
4: Позднее в соцсетях появились видеозаписи от очевидцев. На них отчетливо слышен звук взрыва. Вот фрагмент одной из записей. Тем не менее, география населенных пунктов, где жители слышали взрыв в небе, очень обширна и нетипична для перехода на гиперзвук, отмечает главный редактор портала «Веру» Роман Гусаров.
10: Теоретически можно предположить, что самолет перешел на сверхзвук, и это вызвало громкий хлопок, как звук взрыва фактически. Единственное, что надо понимать, что над Москвой боевые самолеты не летают, которые способны преодолеть звуковой барьер. Вообще никакие боевые самолеты летают. Теперь даже и гражданским запрещено транзитом пролетать, только садиться и взлетать в районе аэропортов. Могло ли это произойти где-то в московском регионе? Теоретически да, где-нибудь в Подмосковье, вдалеке от населенных пунктов, обязательно. То есть это такое жесткое требование. То есть самолет должен преодолевать звуковой барьер в высоте не менее 2 километра и на отдалении от всех населенных пунктов, для того, чтобы это не вызывало никаких вторичных повреждений на земле. Потому что если самолет прямо над домами пролетая, преодолеет звуковой барьер, то, конечно, в домах повылетают стекла.
11: Первое появилось в Гальяново железнодорожном и рядом с Жуковским. Услышали? Так получается, восток и юго-восток. Дальше Филей Давыдково, Бирюлево, Подольск. Причем даже стены дома вздрогнули, пишет человек. Москва-Сити тоже был слышен резкий короткий грохот, похожий на взрыв. Было слышно и в Ховрино. Одинцово, Новая Трехгорка, то есть это вообще запад.
10: А тут очень странно, как какой-то очерчивается юг, запад.
11: И восток. Железнодорожный восток, это 13 километров от Москвы в сторону, на восточную.
10: Далеко. Это на самом деле странновато. Может, это разные хлопки были? Слишком уж большой радиус. Скорее я поверю, что это метеорит летел и где-нибудь там на большой высоте взорвался. Поэтому это, вот такой радиус на таком большом расстоянии. Потому что ну, связковый барьер же вот такой на десятки километров. Ну, это нереально.
4: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Официальных сообщений о пролете истребителя на столичном регионе не поступало. Семье веселого молочника Джастаса Уокера может грозить выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уолкер приглашен в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уолкера в гостях Красноярске, и вице для разъяснений не могут, потому пойдет он сам. В России Джастас Уокер живет с 1994 года. На Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогурта. Об угрозе выдворения Уокер сообщил на своем телеграм-канале.
12: Тут позвонили с Уфамас и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в стройка базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
4: Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокера получил после интервью с завирусившегося в сети в 2014 году. Рассуждая о антироссийских санкциях, он... Простите, весело рассмеялся и ответил на вопрос, а зачем вам покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Однако позднее он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Роман Фатова Магайра, писательница Алиса Джукич и художница Каролина Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий и другие языки. Что известно об авторах книги, об этом Наталья Шашна.
13: Сюжет книги «Фатум Гайр» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами. Королева и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
14: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
13: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В Эксмо отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела Эксмо Анжелика Капелевич.
15: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав Эксмо, которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами, и эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
13: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
16: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
13: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
17: Реклама на Бизнес FM в Казани.
18: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
19: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
20: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев.
0: В Казани на месте парка аттракционов «Кырлай» построят мечеть. На данный момент ведется согласование эскизов будущего объекта. Об этом сообщил глава Минстрой Республики Марат Айзатуллин. Мечеть будет обычной. Напомним, ранее на этой территории хотели построить соборную мечеть. В 2022 году в «Кырлае» заложили камень в основании объекта. Позже место строительства несколько раз переносили. В декабре 2025 года мэр Казани Ильсур Медшин рассказал, что она может быть возведена на реновируемой территории «Новая Портовая». «Кырлай» был единственным парком аттракционов в Казани. С момента демонтажа обсуждается появление новых подобных объектов. В частности, в апреле Ильсур Медшин сообщил, что ведется разработка проектной документации для парка аттракционов в Новосавиновском районе. Его планируют построить между проспектом Ямашева, парком Победы и торговым центром «Парк Хаус». В Казани приступили к реставрации дома Котелова, объекта культурного наследия федерального значения. Здание 19 века расположено на улице Гладилова в Кировском районе, на территории бывшего льнокомбината. Как сообщила зампредседателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Прохорова, в ходе работ демонтируют поздние пристройки, перегородки и элементы, искажающие исторический облик дома. Дом купца Киприана Котелова возвели в 1833 году по проекту архитектора Петра Пятницкого. В разные годы дом служил конторой завода, пожарным депо и главной конторой алафузовских фабрик. В Казани завтра, 8 августа, отметят Всероссийский день физкультурника. Праздничные мероприятия пройдут на 30 городских площадках, сообщает мэрия. Центральной точкой станет экстрим-парк «Урам». Там пройдет массовая зарядка с известными спортсменами, состоятся турниры по баскетболу и пляжному волейболу, автограф-сессии и различные спортивные испытания – от трюков на самокате до стрельбы из лука. Также будут работать площадка ГТО и марафон по сайклингу. В акватории Казанки пройдет регата «Паруса Казани», а на стадионе трудовые резервы определят победители финала Кубка Казани по футболу. В центре пляжных видов спорта устроят спартакиаду чемпионы нашего двора с турнирами по пляжному футболу и волейболу. 15 августа в Казани пройдет велоквест, посвященный 140-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая, сообщает мэрия. Маршрут квеста пройдет от нового здания Театра Камала до музея Габдуллы Тукая, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов. На каждой остановке к участникам подойдут экскурсоводы, которые поделятся интересными фактами о жизни и творчестве Габдуллы Тукая. Мероприятие пройдет с 8 утра до полудня. Для участия требуется предварительная регистрация. 16 августа в Казани пройдут гонки на лодках «Дракон». Мероприятие состоится с 10 до 14.00 на озере Нижний Кабан в рамках международного форума «Ростки. Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». Праздник драконьих лодок – национальная китайская традиция. Гонки проводятся на специальных судах, украшенных головой и хвостом дракона. В каждой лодке 10 гребцов, барабанщик, задающий ритм. По правилам, в составе каждой команды должна быть хотя бы одна женщина. В каждом заплыве участвуют 6 лодок. Побеждает команда, пересекшая финишную черту. В Татарстане в предстоящие выходные ожидается резкое изменение погоды. По прогнозу регионального гидрометцентра, республика окажется под влиянием циклона, который принесет дожди, грозы и усиление ветра. В субботу, 8 августа, днем столбики термометров поднимутся до плюс 26, плюс 31. При этом в республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможно, грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. В воскресенье, 9 августа, неустойчивая погода сохранится, снова ожидаются дожди и сильный ветер. Днем температура опустится до плюс 22, до плюс 27. По предварительным прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 августа, влияние циклона продолжится, местами сохранятся осадки и усиление ветра, а дневная температура не превысит плюс 20, плюс 25. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес FM Казань.
1: Право выбора. Для слушателей старше
22: 12 лет. В Татарстане стартовал прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Сервис «Мобильный избиратель» будет работать до 14 сентября. Что это такое? На предстоящих выборах депутатов Госдумы избиратели смогут выбрать удобный для себя избирательный участок, независимо от регистрации по месту своего фактического пребывания.
23: Любопытные факты.
24: Представители ряда профессий уже много лет используют сервис «Мобильный избиратель», потому что в день голосования не могут посетить избирательный участок по месту своей регистрации. Геологи, военнослужащие, работники авиакомпаний, машинисты поездов, проводники и многие другие. К слову, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские, работающие непосредственно на выборах, также могут проголосовать по месту своего фактического пребывания.
22: Для того, чтобы воспользоваться механизмом «мобильный избиратель», необходимо оформить заявление, и сделать это можно несколькими способами. Первый и самый востребованный – федеральный портал госуслуг, а еще любой МФЦ – территориальная или участковая комиссия. Уточнить адреса избирательных участков и получить подробную информацию о сервисе «Мобильный избиратель» вы всегда можете на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
3: Ты прописан в Мензелинске, да, а в 18, 19, 20 сентября ты будешь в Кисловодске. И ты очень элементарно через единый портал госуслуг, буквально несколько операций и введение адреса, где вам удобно, и система тебя перенесет на голосование в Кисловодск. И в данном случае это на всей территории Российской Федерации. И наши избиратели это могут сделать с начала августа по 14 сентября на МФЦ, любом офисе МФЦ, территориальной избирательной комиссии и на едином портале госуслуг. А уже с 3 сентября по 14 сентября на любой участковой избирательной комиссии. Но самое востребованное – это единый портал госуслуг.
22: Кстати, если ваши планы изменились, то уже поданное заявление о голосовании через мобильный избиратель можно аннулировать и заново выбрать удобный участок для голосования. Самое главное – успеть до 14 сентября. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни России и Татарстана.
1: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
5: На правах рекламы.
6: Недвижимость. На Бизнес-ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
22: Сегодня новостройки появляются практически в каждом районе города. Но проходит всего несколько лет, и одни дома выглядят современно и актуально, а другие заметно устаревают. Почему так происходит? Чем архитектура делюкс-класса отличается от массовой застройки? И почему ее называют архитектурой на все времена? Об этом мы сегодня поговорим с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич. Елена, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: Кажется, что сегодня все дома красивые. Почему одни спустя несколько лет выглядят устаревшими, а другие остаются актуальными целыми десятилетиями? И я бы даже добавила столетиями.
23: Причина в подходе к проектированию. Многие проекты создаются с ориентацией на текущие тренды. Модные фасады, яркие цвета, необычные формы. Но мода проходит. Архитектура делюкс-класса строится на другом принципе. Здесь важны гармония, пропорции, качество материалов и уважение к окружающей городской среде. Такие здания не пытаются удивить. Они создаются так, чтобы выглядеть достойно и через 20, и даже через 50 лет.
22: А что именно позволяет архитектуре оставаться актуальной?
23: Ну, во-первых, использование классических архитектурных принципов. Во-вторых, натуральные материалы – камень, металл, стекло высокого качества, которые красиво стареют и долго сохраняют свой внешний вид. И, конечно, большое значение имеет внимание к деталям – пластика фасадов, пропорции окон, оформление входных групп, освещение, благоустройство территории. И именно детали создают ощущение благородства и статуса, которые невозможно заменить декоративными элементами.
22: А подскажите, пожалуйста, как эти принципы реализованы в жилом комплексе «Заман»?
23: ЖК «Заман» расположен в историческом центре Казани. Поэтому мы не могли себе позволить создать просто современный жилой комплекс. Проект должен был органично вписаться в архитектурный контекст города. Именно поэтому комплекс состоит из 5 домов, каждый из которых выполнен в собственном архитектурном стиле. Классика, модерн, арт-деко, скандинавский стиль и лофт. Все вместе они создают единый ансамбль. Каждый дом имеет свой характер, но при этом сохраняется общая гармония. Особое внимание уделено материалам фасадов, качеству исполнения и благоустройству. Центральным же элементом проекта стал собственный парк площадью 2,5 гектара, который объединяет архитектуру и природу в единое пространство.
22: Получается, что архитектура – это не только эстетика, но и инвестиция.
23: Совершенно верно. Архитектура напрямую влияет на то, как воспринимается объект спустя годы. красивое, качественно спроектированное здание не теряет своей привлекательности, а значит, сохраняет свою ценность. Особенно это важно в делюкс-сегменте, где покупатели выбирают недвижимость не на несколько лет, а зачастую на несколько поколений семьи. Можно сказать, что хорошая архитектура – это долгосрочный актив, который работает на владельца каждый день.
5: Елена, если в нескольких словах ответить на вопрос, какой должна быть архитектура настоящего дома делюкс-класса, что бы вы сказали?
23: Она должна быть честной, благородной и неподвластной времени. Настоящая архитектура не стремится следовать моде, она создает наследие. Именно такой подход мы реализуем в ЖК «Заман», где каждая деталь проектировалась с мыслью о том, что этот комплекс станет частью истории Казани.
5: Почему архитектура делюкс-класса – это вне времени? Об этом мы говорили сегодня в студии «Бизнес FM» с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич.
23: Узнать подробности и записаться на показ можно на сайте zamanpremium.ru.
8: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Строительные технологии будущего».
21: Недвижимость на «Бизнес FM».
9: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Реклама на Бизнес FM в Казани.
10: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
11: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-04-8054.
25: Ищите уютное место для дня рождения?
26: Или теплых семейных встреч?
25: Семейное кафе «Тренди».
26: Вкусно, уютно для всех.
27: Семья всегда будет в тренде.
25: Тренди.рф.
28: Бронь столов 225-44-33.
29: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
30: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
31: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
30: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
32: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
34: В Москве 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В результате атаки ВСУ на Крым в Керчи погибли 2 человека. Еще один ранен. Многоквартирный дом получил повреждения. Об этом сообщил губернатор Сергей Аксенов. Он заявил, что необходимая помощь будет оказана пострадавшим в полном объеме. Россиянка погибла во французских Альпах. Она в одиночку отправилась в поход по леднику Тур, сообщили ТАСС в жандармерии курорта Шамани. Погибшей было 64 года. Она провалилась в трещину. Посольство России во Франции находится в контакте с ее родственниками, оказывает всю необходимую помощь, в том числе по вопросам репатриации тела. Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова получили нейтральный статус для выступления на международных турнирах от Международного союза конькобежцев. Также нейтральный статус получил Петр Гуменник, участник Олимпиады 26 года. Они могут принять участие в международном турнире в Японии в начале сентября. Цены на золото подскочили на 3%, превысив $4,470 за унцию. Это произошло на фоне публикации данных по занятости в США. Рынок труда оказался слабее, чем считалось ранее. Это снижает вероятность, что ФРС повысит процентную ставку, пишет агентство Bloomberg. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
32: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 18.30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России остановило работу предприятие Prime Carton Pack, одно из крупнейших по производству молочной упаковки в стране. Причиной стал пожар на площадке в Ленобласти. Он возник во время атаки беспилотников на логистический центр Валберес по соседству. В Prime Carton Pack говорят, что пострадавшее оборудование восстановлению не подлежит. Есть ли альтернатива по производству такой упаковки? В Подмосковье впервые с помощью ИИ беспилотника выписали штраф за борщевик на частном участке собственника земли в Русском районе. Оштрафовали на 150 тысяч рублей. Власти планируют распространить цифровой мониторинг на другие муниципалитеты. Что меняет такая система и реально ли оспорить ее решение? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов, как сообщили в Эксмо. Роман Фатум Гайра, писательницы Алисы Джукич, художницы Каролина Харид, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах и почему их не написанная книга так заинтересовала иностранные издательства? Подробности на Business FM.
32: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
32: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: Сейчас с теми, кто в теме. Опасная чарджбэк. Услуга оспаривания покупок все чаще оказывается в руках недобросовестного покупателя. Ранняя история о том, как клиенты банков злоупотребляют сервисом «Бизнес-ФМ», рассказал Иван Попов, директор сети фотомагазинов в Екатеринбурге. После выхода сюжета в эфир с ним оперативно связались представители банка. Ранее списанные деньги с его счета вернули. Теперь бизнесмен переживает, что благодаря огласке о процедуре может узнать еще больше потреб террористов. Как бизнес в текущей ситуации может себя обезопасить и почему на нынешнем этапе лучшее решение – это временная приостановка таких сервисов, поделился мнением сам предприниматель в интервью Рамилю Киселеву.
32: «Бизнес FM с теми, кто в теме».
3: С предпринимателем Иваном Поповым обсуждаем тему наживы, поле для которой открывает нечестным покупателям чарджбэк – процедура оспаривания платежа у банка. Напомним ход истории кратко. Клиент в вашем салоне сделал фотографии на документы, заплатив 420 рублей. Спустя неделю вы узнаете от банка, что клиент, по его собственным словам, никакой услуги не получал, с вас списывают деньги. И несмотря на то, что они символические, для вас это становится делом принципа, потому что на руках неопровержимые доказательства того, что услуга была оказана, покупатель вас за нее даже поблагодарил. После вашего обращения на Business FM и нашим запросом в банк, деньги вам возвращают. Справедливость восторжествовала. Сходу хочется спросить, а после этого инцидента попытались ли вы контактировать с тем самым покупателем, ну так, по-человечески?
4: Слушайте, мы уже поняли, что это наш постоянный клиент. И чисто по-человечески хотелось бы задать вопрос, зачем? Ну, неужели такие великие деньги, чтобы идти на какой-то странный такой поступок? И сервис не так сработал, там, не знаю, рука дрогнула.
3: Но сервис как-то по-особенному сработать не мог. Мы понимаем, что это целая процедура. Нужно зайти, нажать определенные кнопки, составить жалобу. Это явно сознательно было сделано покупателем.
4: Согласен. Ну как так? Это ли то, к чему надо стремиться? Увидев какой-то ролик какого-то блогера где-то там в своих соцсетях, неужели любознательность в тебе проснулась или что такое произошло? Ну не в плане того, что меня там разорили эти 420 рублей. Просто принципиально, понимаете? Целый год человек может вернуть эти деньги. Сегодня ты улыбаешься, машешь всем рукой, а завтра ты банкрот просто потому, что там, не знаю, там тема хайпанула, мы сейчас с вами тоже разговариваем, и можем этот эффект Барбары Стрейзен, так скажем, все равно подхватить. Поэтому тут тоненький лед. И поэтому вот очень все так тревожно.
3: У вас уже появляются опасения, да?
4: Я посмотрел, у меня было два обращения. Да, первое было полгода назад, и сотрудники Сбербанка сказали, что тихонько прикрыли этот сервис. Но, видимо, не до конца. И вот сейчас произошло. И понимаете, смысл в том, если это станет неким хайпом каким-то, не знаю, сидя вечером на диване, как это в роликах у блогеров некоторых описывается, что ты можешь просто возвращать там деньги, там еще что-то, какая-то ситуация.
3: Но говоря о возможном эффекте Барбары Стрейзанд, мы ведь понимаем, что в среднесрочной перспективе это будет благо, потому что, наверное, вот эти сервисы чарджбека упорядочатся, настанут более прозрачные правила игры и для покупателей, и для продавцов. Оспаривание станет более цивилизованным. Эти сервисы еще, ну, не стали повальными такими, да, для потребителей.
4: Люди, на мой взгляд, в этом сервисе, а еще это продвигается достаточно агрессивным способом через некоторых блогеров, что вот можешь попить кофе и не платить за это, я научу тебя как. Вопрос в том, как этим пользуется большинство. Если вы берете на себя ответственность, а это именно штраф, то есть меня именно оштрафовали, не разбираясь. И при этом я имел четкий флеш-рояль. У меня было все для того, чтобы подтвердить свою невиновность. Я должен Сберу
3: доказывать. Напомните, какие документы у вас были подтверждающие?
4: У меня есть видео, у меня есть скриншоты. То есть мне же еще надо понять, что мне именно надо доказывать. По закону о защите прав потребителей претензия по бытовым услугам может быть предъявлена только в момент получения этой услуги. Ну, я понимаю, что сейчас Сбер накапливает некие такие, если он все-таки оставит этот сервис, видимо, он его оставит, потому что электронная коммерция, она нарастает, и этот сервис, наверное, будет востребованным.
3: После инцидента какие-то дополнительные меры защиты, вообще говоря, вы реализуете у себя в салоне?
4: Вот в данный момент мы технического администратора нашего попросили нарастить жесткие диски. То есть мы понимаем сейчас, что 2 месяцев наших видео-аудиозаписей, скорее всего, будет мало. И желательно все-таки полгода, чтобы была видеозапись. Какие должны быть жесткие диски? То есть у меня должна быть в торговой площади еще комната с жесткими дисками.
3: Пытались уже посчитать, в какую копеечку вот эти дополнительные меры вам влетают?
4: Жесткие диски, я даже не представляю сейчас, сколько это будет стоить, потому что сейчас это пора такая, когда с чипами, жесткими дисками творится просто какая-то катавасия. По таким минимальным моментам это, наверное, ну, на магазин надо будет 1000 около 35-40 потратить.
3: А всего у вас магазинов?
4: Просто надо будет. А всего у нас 24 магазина. Ну, наверное, около 1 000 000 может получиться. Я не представляю, что, конечно, в момент этот 1 000 000 взял там и сделал. Но все-таки это поэтапно там и так далее это будет. Вопрос-то больше в том, чтобы разобраться и чтобы человек на том конце провода понимал вообще ответственность свою. Вот сейчас бы было бы очень круто, если бы ему прилетело, просто этому человеку. Прилетело каким образом? Чтобы его оштрафовали и сказали, что, слушайте, вот тут у нас есть ситуация, контраргументы получаются и так далее. То есть, а у меня есть видео, пожалуйста, я жду этого человека. Хотя Сбер мне вернул деньги. Сказали, что, вы знаете, вы такой лояльный клиент, вот 420 рублей мы вам возвернем. Я говорю, ну спасибо. На самом-то деле у меня очень большое уважение к Сбербанку, потому что я с ним очень долго. Сейчас просто вот не предупреждая, появляется какой-то инструмент с непонятной коммуникацией со мной, как с продавцом. И внутри этого покупателя не открывается какой-то чат, не открывается какой-то спор, где Сбер является неким рефери. И вот сейчас должны быть какие-то правила игры. В нашей стране предприниматели не любят. Единственное, что аудитория бизнес-ФМ вряд ли так скажет.
3: Вы много лет занимаетесь бизнесом?
4: 20 лет. Тут вопрос-то получается в том, что должен быть инструмент, когда мы спокойно отбиваемся от этого, имея на руках четкие аргументы. Если у нас какой-то праведный гнев к предпринимателям, не без этого. Вопрос, будет ли это массовым явлением? Уверен, что нет. Но просто вот этот вот 0,1%, он может же как бы на разные суммы влиять. Имея 100% доказательство, что ты прав, ты можешь быть наказан. После того, как просто я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Но, на мой взгляд, они в ситуации-то не разобрались. Они, наверное, перепишут свой сервис. Они, наверное, его на время, там, надеюсь, закроют и как-то его подрихтуют, сделают. И он будет уже в той форме, которая даже мне, возможно, понравится. Очень часто клиент прав. И мы как-то пытаемся искупить это дело там и так далее. Но другой вопрос, если вот эта вот советская поговорка «покупатель всегда прав», ну, я прям ей не верю. Так не может быть. Категоричность — это вообще признак недалекости, что ли.
3: Как бы то ни было, ваша история со счастливым концом. Мы на Business FM это называем «кто надо, услышал». И вот исходя из наших с вами разговоров вне записи, я понимаю, что вы многолетний наш слушатель, и когда вы решили поведать историю, в сомнении в том, что будет опубликовано, в том, что мы соответствующие запросы сделаем, и ситуация так или иначе разрешится, вот этих сомнений у вас не было изначально, как я понимаю.
4: Совершенно точно не было, потому что мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию. Мне это нравится. Ваше вот радио, то есть я слушаю его ежедневно, и вижу, что вы все-таки взвешенная точка, мне это очень нравится. Не знаю, вы просто супер. Вот выжили из меня это признание.
3: Иван, спасибо за эти добрые слова. Мы беседовали с предпринимателем Иваном Поповым, с которым затронули тему ответственности покупателя перед бизнесом.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: С предпринимателем Иваном Поповым беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru. В России остановила работу предприятие Prime Carton Pack. Это один из крупнейших заводов по производству молочной упаковки в стране. письмом управляющего ознакомились ведомости. Причиной остановки стал пожар на складе в Ленобласти, где он произошел 24 июля, в тот же день, когда беспилотники атаковали логистический центр «Валберес», расположенный по соседству. «Прайм Картон Пак» подтвердил, что пострадали производственные помещения, оборудование восстановлению не подлежит. Сроки возобновления работы неизвестны. А производственная мощность предприятия составляет 1 000 000 000 упаковок в год, а загрузка составляла 50%. До 2022 года завод «Прайм Картон Пак» принадлежал норвежскому «Элапак», но после ухода иностранцев перешел под контроль российского менеджмента. Есть ли альтернатива, мнение гендиректора «Стреда Консалтинг» Алексея Груздева?
6: Предприятие было не маленьким. В этом плане, конечно, рынок ощутит, но с учетом резерва мощностей на остальных предприятиях и возможности поставок этой продукции по импорту, я думаю, что рынок справится. В 2022 году «Прайм Картон Пак», тогда еще «Элапак», больше чем полгода уже простаивал, и мы с этой ситуацией справились. Я думаю, что в этом году справимся.
7: Какие есть варианты решений, это замещение, если да, то за счет, собственно, каких ресурсов?
6: Ну, у нас три варианта. Первое, есть свободные мощности у других игроков, и у «Ламбумиза», и у «Малопака» есть еще резерв по мощностям. Они добавят. Есть возможности импорта, там, как минимум, Казахстан, Китай. Ну и на крайний случай, если кому-то уж там совсем упаковки не хватит, у любого молочного завода всегда есть возможность перераспределить объемы между фасовочными линиями, например, эти объемы пустить на PET-бутылку или там другой формат упаковки.
0: Алексей Груздев, гендиректор «Стреда Консалтинг», арендодатель площадки, на которой произошел пожар, уведомил предприятие «Прайм Картон Пак» о расторжении договора из-за, цитата, «обстоятельств неопределимой силы». Само предприятие готовит документы для получения сертификата о наступлении форс-мажора. «Прайм Картон Пак» известен на рынке своей технологией «Пурпак» с характерным гребешком. Верхней частью упаковки в основном в такую тару развивается пастеризованное молоко. О партнерах завода значатся «Камил», «Кировский», «Тульский», «Нальчевский» и «Кореновские молочные комбинаты», «Оренбургский молочный комбинат А7 Агро», «Ярославский комбинат молочных продуктов» и «Алтайская буренка». По примерным оценкам, «Прайм Картон Пак» занимал четверть российского рынка, но заместить его можно, уверен гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
8: Ну, вы знаете, с одной стороны, компания была значимым игроком на рынке упаковки в своем сегменте, но вместе с тем, начиная с 2022 года, в России было реализовано ряд проектов, достаточно крупных, направленных на то, чтобы производить аналогичную упаковку в России. Поэтому, с одной стороны, конечно, объемы могут быть достаточно существенными, но с другой стороны, мощности предприятий, которые работают в этом же сегменте, достаточно для того, чтобы обеспечить производителей молочной продукции соответствующим видом упаковки. Конечно, потребуется некоторое время на переключение с предприятия на предприятие. Конечно, возможно, это приведет к росту в моменте транзакционных издержек, но стратегически я думаю, что все компании, все производители молочной продукции, которые используют данный вид упаковки, они будут упаковкой обеспечены. Я бы сказал, очень редко, когда компании работают эксклюзивно только с одним поставщиком упаковки. Обычно компании все-таки стараются этот портфель диверсифицировать.
0: Артем Белов, гендиректор «Союз молока». Согласно данным «Спарк», за прошлый год выручка «Прайм Картон Пака» составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 28 миллионов. За два последних года владельцам компании было выплачено в общей сложности 366 миллионов рублей в качестве дивидендов.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 10 августа клуб Алексея Козлова, российский барабанщик Игорь Джавадзаде представит проект Drums Dreams, концертную программу, посвященную искусству ритма. В программе виртуозная игра на ударных, объединяющая элементы джаза, этнической музыки, рока и world music. Сложные ритмические рисунки, импровизация и мощная энергетика станут основой музыкального действия. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
13: Тоже отдых.
14: НЛО «Туризм» — это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонт, то ли летающая тарелка. тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка – это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушение или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций – это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад.
32: Тоже отдых на Бизнес FM. Валюты.
14: Лотти королевства Лесото впервые появился как нумизматическая ценность в виде серебряных монет в 1966 году. А лотти, выпущенные в 80-м, уже попали в реальное денежное обращение с задачей заменить в стране южноафриканский рент. Правда, до сих пор обе валюты используются в Лесото равнозначно. Курс 1:1.
32: Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Сделки.
9: Российский Флитлизинг выкупил 100% долей компании МБРУС Финанс, бывшей лизинговой структуры немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, сообщает Коммерсант. Сумма сделки не раскрывается, но после ее закрытия чистые инвестиции компании превысят 32 миллиарда рублей. МБРУС Финанс специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов. Новый владелец обещает сохранить все условия обслуживания для бывших клиентов и расширить для них линейку своих продуктов.
10: Отчеты и планы.
9: Маркетплейс Wildberries объявил о запуске программы по открытию партнерских складов-хабов для приема, обработки и хранения товаров продавцов. Инициатива станет частью мер поддержки владельцев пунктов выдачи и предпринимателей с подходящими помещениями. Они смогут получать плату за услуги логистики. Компания уже принимает заявки из всех регионов страны. Основательница Wildberries Татьяна Ким отметила, что это ускорит доставку клиентам и даст дополнительный заработок партнерам. Производитель средств по уходу за полостью рта Revealine планирует выпускать уходовую косметику для лица и тела, а также бьюти-гаджеты. Компания уже ищет продуктового менеджера для запуска нового направления. Это будет отдельный бренд или сильная линейка внутри Revealine, пишет Shoppers. Косметика будет производиться на контрактных заводах Китая. Компанию основал стоматолог Максим Абушенков. В 2013 году ее оборот достигает 2 миллиардов рублей. Сейчас Revealine продается в 9 странах, но на России в российском рынке ее доля, по оценке экспертов, пока небольшая. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Не ограничит ли детям доступ к соцсетям и мессенджерам? Публикации на отчет появились из-за новой версии правил оказания услуг телефонной связи, которая сейчас выставлена на общественное обсуждение. Из документа следует, что обладателям детских сим-карт могут запретить получать смс-рассылки, включая на сообщения с кодами для регистрации и авторизации. Исключение предлагается сделать для государственных систем, например, госуслуги, обратил внимание Forbes. Эксперты восприняли это как фактический запрет на регистрацию детей на любых сервисах, однако после в Минцифры заявили, что не планируют ограничивать несовершеннолетним доступ к соцсетям и мессенджерам. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Мера объясняет защитой детей от мошенничества и кражи персональных данных. А где здесь баланс между пользой для ребенка и неприятными последствиями, рассуждает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI-Influence Алексей Парфун.
11: По сути, мы сейчас тогда должны начать строить какой-то специальный интернет для детей, потому что оно уже начнет цепляться одно за другое. СМСки, сайты, сервисы, что можно, что нельзя. Вот у нас есть возрастная маркировка. А еще, видимо, появятся какие-то разные версии этого интернета. Но кажется, что это будет очень энергоемко и не очень эффективно, потому что мы можем у себя в Рунете какие-то правила ввести, но мы же не заставим Китай и весь остальной мир эти правила соблюдать. Поэтому вопрос весьма дискуссионный. Я бы боролся с мошенниками, я бы вводил какие-то инструменты ограничения мошеннических действий, мошеннических рассылок, каких-то схем взлома, но выделять отдельные сим-карты и пытаться там это сделать анклав, ну, как мне кажется, что это попытка воду носить в решете. Ну, как мы прекрасно знаем, сейчас, к сожалению, сожалению, момент такой, когда сотовая связь часто единственный способ связи. Интернет не работает, белые списки и сотовая связь. И поэтому, если смс-ка не придет, это может быть весьма неприятно и весьма проблематично. Я уверен, что очень много в России семей, у которых взрослые родители покупают сим-карту на себя и дают ее вместе с телефоном ребенку. Я сомневаюсь, что они сейчас пойдут менять все эти сим-карты организованно. Тогда что у нас должно произойти? Какие-то санкции за отсутствие у ребенка именно детской сим-карты? Ну, чтобы, так сказать, гарантировать использование этих сим-карт. В общем, очень много вопросов, на которые я не вижу ответа адекватного. В связи с чем, мне кажется, что все эти меры, они съедят слишком много сил, и есть ощущение, что нужно двигаться каким-то другим путем.
0: Алексей Парфун, гендиректор компании AI Influence, добавлю, предлагает, что меры, предусмотренные в отношении детских сим-карт, будут действовать только если оператор связи знает актуальный статус сим-карты. А сообщайте оператору о том, что сим-карта передана ребенку, это право, а не обязанность родителя.
32: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
10: Добрый вечер.
0: Ну что ж, российский фондовый рынок сегодня тоже немного снизился. По итогам основных торгов, опять-таки, днем пытались расти, но в итоге все-таки ушли в небольшой минус. И это несмотря на то, что сегодня и нефть росла, и практически все металлы, да еще и рубль рухнул аж на процент с третьим.
10: Да еще Трамп заявил, что США продолжает работу над решением украинского конфликта, и есть прогресс у него, как обычно.
0: Ну, раньше он за 24 часа обещался решить, теперь только работу продолжает. Ну,
10: прогресс есть, главное. Вот рынок, видимо, на этом так сегодня рос. Хорошо, 2300, вот какой-то страшный уровень, мне кажется, для рынка. Как-то не удается нам уйти чуть выше этого значения по индексу Московской биржи. Несколько раз за эту неделю мы поднимались выше 2300 пунктов, но потом все-таки проваливались, ну, не сильно ниже, 2280. Вот сейчас, ближе к закрытию торгов, индекс Московской биржи, снижение 0,2%. В целом, можно сказать, что рынок такой устойчивый.

0: американская валюта. Так что вот для рубля не лучшие времена. Но посмотрим, что будет уже ближе к концу месяца, к тому моменту, когда будет приближаться единый день уплаты налогов. Но не будем забывать, что все-таки Минфин увеличил, неожиданно для рынка увеличил объемы покупки валюты. В целом для экономики, для бюджета это хорошая новость, потому что ждет дополнительных доходов больших в августе Министерство финансов выше 200 миллиардов рублей. Но при этом для рубля эта новость не очень хорошая. И с 7 августа Банк России покупает валюту почти на 6 миллиардов рублей. Так что вот этот факт такой важный сейчас для российского рубля. Точнее сказать, против российского рубля. Нефть растет сегодня. $83.5 смесь Brent. Но Скотт Бессент вновь выступает. Хотя рынок, как мы видим, ему уже не так верит, как в начале недели. Я напомню, что министр финансов США в начале недели сказал, что вот сегодня, завтра все, будут все соглашения по Ормузскому проливу. Увы, не получилось. Сейчас Бессон говорит о том, что США могут заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком на 30-60 дней уже сегодня или завтра. Ну, снова сегодня или завтра, а нефть растет.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1.5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM.
1: Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. 1.5 часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от 3 ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом экскурсия по усадьбе, а после обеда живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Глава МИДа Польши Радослав Сикорский предложил начать дискуссию о возможности перехвата российских баллистических ракет еще в воздушном пространстве Украины. Он признал, что у Киева сейчас недостаточно возможностей для их уничтожения. Министр отметил, что эта тема не должна становиться заложницей партийного соперничества и подчеркнул, что вопрос требует обсуждения, чтобы не допустить приближения ракет к польским границам. Европа просит от Турции подтверждение, что закупаемый страной газ не российский. Европейские коллеги говорят, что хотят получать через Турцию любой газ, кроме российского, сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Ахабер. По его словам, определить происхождение газа после того, как он поступил в общий трубопровод, невозможно. Однако, если этот газ становится предметом торговли и сделка получает юридическое оформление, Турция обязана документально подтвердить, из какой страны он происходит. Бывшего директора Popcorn Books Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам условно по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. Его и 3 других бывших сотрудников издательства обвиняли в распространении литературы, содержащей ЛГБТ-пропаганду. В России движение признано экстремистским и запрещено. Суд также постановил изъять у Протопопова в доход государства свыше 8 миллионов рублей, которые, по версии следствия, были получены незаконным путем. Ранее Протопопов признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус российским фигуристам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой до замужества Трусовой. Об этом сообщает пресс-служба организации. Ранее ТАСС сообщал, что ИСУ допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона 26-27 года. В пятницу обладателями нейтрального статуса стали еще несколько российских спортсменов, в том числе участник Олимпиады Петр Гуменник. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Что это было? Сильнейший грохот в небе над Москвой, который слышали в разных концах города. Официальной информации о его происхождении по-прежнему нет. Источники СМИ выдвигают версию, что спокойствие горожан нарушил пролетавший на гиперзвуке истребитель. Насколько она правдоподобна, мы спросили у экспертов. Американский фермер Джастис Уокер, известный по прозвищу «Веселый молочник», столкнулся с суровым российским законодательством. Его семье грозит депортация. Причин Уокер, который уже 10 лет занимается производством сыра на Алтае, не понимает и говорит, что ни он, ни его близкие уезжать не хотят. Западные издательства купили права на перевод книги российских авторов, которая еще не вышла в печать. Речь идет о романе фэнтези «Фатум Гайр» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид. Чем им удалось зацепить иностранных издателей и почему в их случае установка на отмену русской культуры не сработала? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сильный грохот был слышен сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Об этом Бизнес FM сообщили жители Марьино, Филей, Таганки, Гальянова, станции метро Южная и Бутово. Звук также был слышен в подмосковном железнодорожном и в районе Жуковского, и даже в Истринском районе Подмосковья. Очевидцы утверждают, что грохот шел с неба. Аналогичные сообщения поступили из Подольска, Рогова, Воронова и Троицкого административного округа. Пользователи соцсетей сравнивают звук с полетом сверхзвукового самолета. Позднее телеканал 360 сообщил со ссылкой на свои каналы, что источником мощного хлопка был пролетавший на сверхзвуковой скорости истребитель Су-35. Мы собрали некоторые наблюдения очевидцев из разных районов Москвы и Подмосковья.
3: В районе 11-15 по дороге к метро Краснопресненская я услышала неожиданно для себя громкий хлопок. Ну, достаточно громкий, что захотелось оглянуться и посмотреть, откуда это может быть. Я не могу сказать, что это похоже на взрыв, но по ощущениям очень какой-то сильный хлопок. Непонятно откуда и от чего.
4: проживаю в Соколиная гора, но на самом деле это ближе к Измайлову. В 11 часов 15 минут я услышал сильный грохот, одиночный такой бух. И из-за открытой форточки, видимо, воздух так пошел, что вот эта волна пришла, когда качнулись занавески и перехватило дыхание. Я начал искать, естественно, сообщения в чатах района, и только через несколько минут написали, что не только я это слышал, а многие другие люди. И мне начали писать соседи тут же, что это было, потому что я старший по дому. И люди волнуются, просто это странно. Все это слышали, на небе ничего не происходит, что это такое.
5: Район Бирюлево-Восточное. Слышал одиночный, низкий, очень громкий взрыв. Где-то, наверное, 11.15, 11.20.
6: Я находился в Подольске. Услышал вот этот громкий хлопок. Первая мысль была, конечно, что это работа ПВО. Тут же позвонила испуганная жена. Она по соседству в квартире говорит, тоже слышала громкий звук. Стены вздрогнули. Ну, так посмотрели, вроде самолеты летают. Значит, это не ПВО. Что это было, совершенно непонятно.
2: Этот очень странный звук я услышала в начале 12-го, живу на Ходынке, и первая мысль была, что что-то произошло на стройках. Рядом с нами возводятся какие-то новые офисные комплексы. Ну и была мысль, что вот там что-то рухнуло. Ну, мы с дочкой стали выглядывать из окна, ничего не увидели, никаких зримых последствий вот этого вот грохота. Такой охват был достаточно серьезный. Что это было, в общем, никто не понимает. Позднее в соцсетях появились видеоролики от очевидцев. На них отчетливо слышен звук взрыва. Вот фрагмент одной из записей. Тем не менее, география населенных пунктов, где жители слышали взрыв в небе, очень обширная и нетипичная для перехода на сверхзвуковую скорость, отмечает главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
7: Теоретически можно предположить, что самолет перешел на сверхзвук, и это вызвало громкий хлопок, как звук взрыва фактически. Единственное, что надо понимать, что над Москвой боевые самолеты не летают, которые способны преодолеть звуковой барьер. Вообще никакие боевые самолеты летают. Теперь даже и гражданским запрещено транзитом пролетать, только садиться и взлетать в районе аэропортов. Могло ли это произойти где-то в московском регионе? Ну, теоретически, да, где-нибудь в Подмосковье, вдалеке от населенных пунктов, обязательно. То есть это такое жесткое требование. То есть самолет должен преодолевать звуковой барьер в высоте не менее 2 километра и на отдалении от всех населенных пунктов, для того, чтобы это не вызывало никаких вторичных повреждений на земле. Потому что если самолет прямо над домами пролетая, преодолеет звуковой барьер, то, конечно, в домах повылетают стекла.
8: Первое появилось в Гальяново-Железнодорожном и рядом с Жуковским. Услышали? Ну, то есть, так получается, восток и юго-восток. Дальше Фили Давыдкова, Бирюлево, Подольск. Причем даже стены дома вздрогнули, пишет тот человек. Москва-Сити тоже был слышен резкий короткий грохот, похожий на взрыв. Было слышно и в Ховрино. Одинцово, Новая Трехгорка, то есть это вообще запад.
7: А тут очень странно, как какой-то очерчивается юг, запад.
8: И восток. Железнодорожный, это 13 километров от Москвы в сторону на восточную.
7: Далеко. Это на самом деле странновато. Может, это разные хлопки были? Слишком уж большой радиус. Скорее я поверю, что это метеорит летел и где-нибудь там на большой высоте взорвался. Поэтому это, вот такой радиус на таком большом расстоянии. Потому что, ну, сверхзвуковой барьер, он такой на десятки километров. Ну, это нереально.
2: Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.ру. Официальных сообщений о пролете истребителя над столичным регионом не поступало. Семье веселого молочника Джастаса Уокера может грозить выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокер приглашен в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас – гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. А он этого не сделал, сказал собеседник агентства. И добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярском крае явиться для разъяснений могут, поэтому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там на своей ферме они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
9: Тут позвонили с Уфамас и сказали, что да, шуму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
2: В Слонежском районе Алтайского края, где находится фермера Уолкера, проблем с соседями у него не возникало, говорит соседка Галина.
10: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастовсом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонежская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото, его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастис также отправлял ролики и подписывал все петиции, все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
2: Галина, соседка Джастаса Уокера. Свое прозвище «Веселый молочник» он получил после интервью завирусившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, следующим образом. Потому что не будет больше вашего итальянского сыра. В последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Однако позднее он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция.
0: Кто надо, услышал.
11: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на Бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологическом секторе. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, генеральным директором компании «Headhunter» Дмитрием Сергиенковым и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 11 на Бизнес FM.
12: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Реклама на Бизнес FM в Казани.
14: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
15: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
16: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
17: История денег на Business FM.
18: Все золото мира.
19: Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
18: Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Партнер эфира ООО «Канавты-4».
21: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
18: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. В Казани на месте парка аттракционов «Кырлай» построят мечеть. На данный момент ведется согласование эскизов будущего объекта. Об этом сообщил глава Минстроя Республики Марат Айзатуллин. Мечеть будет обычной. Напомним, ранее на этой территории хотели построить соборную мечеть. В 2022 году в «Кырлае» заложили камень в основании объекта. Позже место строительства несколько раз переносили. В декабре 2025 года мэр Казани Ильсур Медшин рассказал, что она может быть возведена на реновируемой территории «Новая Портовая». «Кырлай» был единственным парком аттракционов в Казани. С момента демонтажа обсуждается появление новых подобных объектов. В частности, в апреле Ильсур Медшин сообщил, что ведется разработка проектной документации для парка аттракционов в Новосавиновском районе. Его планируют построить между проспектом Ямашева, парком Победы и торговым центром «Парк Хаус». В Казани приступили к реставрации дома Котелова, объекта культурного наследия федерального значения. Здание 19 века расположено на улице Гладилова в Кировском районе, на территории бывшего льнокомбината. Как сообщила зампредседателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Прохорова, в ходе работ демонтируют поздние пристройки, перегородки и элементы, искажающие исторический облик дома. Дом купца Киприана Котелова возвели в 1833 году по проекту архитектора Петра Пятницкого. В разные годы дом служил конторой конторой завода, пожарным депо и главной конторой алафузовских фабрик. В Казани завтра, 8 августа, отметят Всероссийский день физкультурника. Праздничные мероприятия пройдут на 30 городских площадках, сообщает мэрия. Центральной точкой станет экстрим-парк «Урам». Там пройдет массовая зарядка с известными спортсменами, состоятся турниры по баскетболу и пляжному волейболу, автограф-сессии и различные спортивные испытания, от трюков на самокате до стрельбы из лука. Также будут работать площадка ГТО и марафон по сайклингу. В акватории Казанки пройдет регата «Паруса Казани», а на стадионе трудовые резервы определят победителей. Победители финала Кубка Казани по футболу. В центре пляжных видов спорта устроят спартакиаду чемпионы нашего двора с турнирами по пляжному футболу и волейболу. 15 августа в Казани пройдет велоквест, посвященный 140-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая, сообщает мэрия. Маршрут квеста пройдет от нового здания Театра Камала до музея Габдуллы Тукая, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов. На каждой остановке к участникам подойдут экскурсоводы, которые поделятся интересными фактами о жизни и творчестве Габдуллы Тукая. Мероприятие пройдет с 8 утра до полудня. Для участия требуется предварительная регистрация. 16 августа в Казани пройдут гонки на лодках «Дракон». Мероприятие состоится с 10 до 14.00 на озере Нижний Кабан в рамках международного форума «Ростки. Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». Праздник драконьих лодок – национальная китайская традиция. Гонки проводятся на специальных судах, украшенных головой и хвостом дракона. В каждой лодке 10 гребцов, барабанщик, задающий ритм. По правилам, в составе каждой команды должна быть хотя бы одна женщина. В каждом заплыве участвует 6 лодок. Побеждает команда, первая пересекшая финишную черту. В Татарстане в предстоящие выходные ожидается резкое изменение погоды. По прогнозу регионального гидрометцентра, республика окажется под влиянием циклона, который принесет дожди, грозы и усиление ветра. В субботу, 8 августа, днем столбики термометров поднимутся до плюс 26, плюс 31. При этом в республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. В воскресенье, 9 августа, неустойчивая погода сохранится, снова ожидаются дожди и сильный ветер. Днем температура опустится до плюс 22, до плюс 27. По предварительным прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 августа, влияние циклона продолжится, местами сохранятся осадки и усиление ветра, а дневная температура не превысит плюс 20, плюс 25. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес FM Казань.
1: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 7 августа. Американская валюта укрепилась по отношению к рублю на 48 копеек и составила 81 рубль 41 копейку. Евро подорожал по отношению к российской нацвалюте на 87 копеек и составил 94 рубля 6 копеек. Курс юаня зафиксирован на отметке 12 рублей 6 копеек. Курс турецкой лиры установлен на уровне 1 рубля 71 копейки.
4: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
5: Не является публичной офертой.
4: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
5: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
24: Бизнес FM Казань.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз твердых коммунальных отходов. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по миллиону рублей в месяц. Сам же бизнес уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не производился.
27: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплат в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти миллион в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с Хартией на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. Хартия отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 2004 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
0: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с Хартией заключали договор по ТКО, Хартия приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но Хартия, независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. Хартия говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? Хартия говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
27: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель Центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
2: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
6: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
2: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
27: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Удобство и комфорт с мобильным избирателем. Как это работает и для чего это нужно? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
22: Для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
9: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
22: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-04-8054.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
10: Курс истории или история курса.
11: В 1944 году представители центробанков 44 государств собрались на американском курорте Бреттон-Вудс, чтобы обсудить послевоенное финансовое устройство мира. Была разработана система, которую стали называть Бреттон-Вудской. Валютные курсы стран-участниц должны были рассчитываться уже не напрямую через золото, а посредством американской валюты. Стоимость тройской унции золота определили в $35 США, а национальной валютой установили твердые обменные курсы. Так доллар стоил 15 японских йен или чуть более 4 норвежских крон. Но экономики разных стран развивались по-разному, и курсы пришли в движение. Уже через 3 года за доллар давали 360 йен, а норвежская крона опустилась до 7 за доллар. Финансовый кризис и общая экономическая неустойчивость 70-х поставили сохранение Бреттон-Вудской системы под вопрос. Уже к 78-му большинство стран перешло к свободной конвертации валют.
24: Курс истории или история курса на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес. Business FM. Новости. Коротко.
12: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. У берегов порта Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом. Члены экипажа не пострадали. Как сообщают турецкие СМИ, речь идет о сухогрузе МВ «Гулук». После атаки судно направилось в Стамбул. Оно будет отправлено на верфь для оценки повреждений и проведения ремонта. Власти Ирана начали требовать отмены американских санкций в обмен на согласование беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщили источники эмиратского издания National. Эти условия могут стать частью более широкого мирного соглашения, к разработке которого США и Иран, вероятно, приступят после оформления временной 60-дневной сделки по регулированию транзита в Ормузе. Источники газеты Financial Times, знакомые с ходом переговорного процесса, утверждают, что Вашингтон, скорее всего, начнет ослаблять санкции уже после заключения временного соглашения. По их словам, Соединенные Штаты как минимум намерены снять военно-морскую блокаду иранских портов и ослабить санкции против экспорта иранской нефти. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия. А Конгресс США не наделял администрацию Трампа неограниченными полномочиями по кардинальному изменению облика, перепланировке и реконструкции Белого дома в угоду желаниям конкретного президента. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд США. Wildberries будет привлекать владельцев пустых складов для хранения товаров продавцов. О запуске новой партнерской программы сообщили в компании. Так, владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать вознаграждение за хранение. Это сделано для поддержки продавцов маркетплейса, пострадавших от атак ВСУ на склады компании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Верховный суд рассмотрит 10 августа заявление об отмене регистрации кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Снять их с выборов требует партия «Родина». Ее лидер Алексей Журавлев называет яблочников национальными предателями, которым близки западные ценности, но для отмены регистрации нашлись другие причины. «Яблоко» подает иск о клевете. Все ограничения на усмотрение родителей в Минцифры отрицают наличие планов тотальной блокировки доступа к соцсетям для несовершеннолетних. Поводом послужила публикация новой версии правил оказания услуг телефонной связи, которые предусматривают запрет на СМС-рассылки для обладателей детских карт. Как это будет работать? Один из крупнейших заводов по выпуску молочной упаковки «Prime Cartoon Pack» объявил об остановке производства. Предприятие сильно пострадало во время атаки беспилотников 24 июля. На долю «Prime Cartoon Pack» приходилась четверть рынка молочной упаковки. Насколько критична его установка для отрасли. Об этом и многом другом в эфире «Business FM». Ну а прямо сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ», ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
24: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
13: Теперь давайте поподробнее про пилотную программу, которая запущена в МГТУ, пока не имеет иного названия, кроме как пилотная. Но, я так понимаю, это определенный прототип как раз той вот реформы, преобразований, которые, по которому пойдем.
14: Она пилотная не у нас, она пилотная в целом в стране. Ну, знаете, 6 университетов с 23-го года в этом пилотном проекте, и еще 11 добавились в этом году, и в том числе мы. Это пилотная программа всего высшего образования, и рано или поздно вся система высшего образования перейдет на эту схему. В чем смысл этой схемы? В том, что мы отказываемся от формального подхода к срокам и говорим, что мы должны определить образовательные программы, которые должны дать определенную квалификацию выпускнику, и, исходя из этой квалификации, рассчитать обратным счетом, сколько на это нужно лет.
13: То есть главное здесь, что здесь можно экспериментировать с количеством лет.
14: С количеством лет, самой программой. Ну и одна из частей задач, которая была поставлена и министерством перед нами, перед всеми нами, 17 университетами, и мы сами перед собой ставили, мы воспользовались вот этой возможностью, чтобы в том числе наши программы пересмотреть, чтобы их как бы перебалансировать. В итоге мы создали 4 сетки: машиностроительную, приборостроительную, айтишную и математическую, условно-математическую, в которых сделали очень похожие друг на друга первые 2 курса, первые даже 3 курса подготовки, и этим самым облегчили ребятам, если кто-то хочет перейти внутри сетки с одной специальности на другую, ему просто надо сдавать меньше академической разницы, потому что все названия одинаковые, все курсы содержания примерно одинаковые, стало более одинаковое, чем раньше. Раньше курс мог быть очень похож, но называться по-другому, его, по идее, нужно было, может быть, доздать при переходе. И одновременно с этим сделали подготовку более углубленную по математике, физике и по общеинженерным дисциплинам вот в этих пилотных программах. То есть, как говорило государство, и как мы всегда говорили, мы усилили фундаментальное ядро, общеинженерное ядро вот в этих пилотных программах, ну и добавили, естественно, специализированные дисциплины для того, чтобы готовить специалистов.
13: А дальше в этой пилотной программе что дальше? Значит, 2-3 года идет такое сходное фундаментальное образование. В это время, видимо, студенты не ходят, не практикуются.
14: Нет, практикуются.
13: Они практикуются? Конечно. Ну, хорошо, это я немножко сбился с курса. Что дальше происходит? Вот в чем общий замысел? Дальше-то они должны на какие-то отдельные специальности перейти?
14: Нет, возможно... Они на самом деле с самого начала учатся по определенной специальности. Не с самого начала учатся по определенной специальности.
13: Но они могут еще поменять, потому что в первые 2 года у них какой-то...
14: Теоретически они могут поменять. И кто-то, кто очень хочет, может поменять. Все изменение в том, что чуть-чуть меньше академической разницы нужно будет сдавать. И раньше-то можно было поменять, пожалуйста. Но просто академическая разница возникала уже на 3-м курсе большая. А сейчас ее будет меньше. Поэтому барьер становится меньше. Но мы все равно считаем, что нужно учиться с 1-го курса до последнего по одной программе, в одной группе и получать специальность, на которую ты пошел. Ясно, что бывают исключения. Ясно, что кто-то может ошибиться. Сейчас мы просто делаем барьер перехода чуть-чуть менее жесткий, чем раньше. Ну, знаете, с переходами приходит студент и говорит: а я хочу учиться на другой кафедре. И у меня вопрос: а та кафедра хочет, чтобы ты там учился или нет? Вообще-то переход с кафедры на кафедру – это двустороннее движение. Еще кафедра должна тебя хотеть, а не только ты должен хотеть.
13: У нас сейчас очень много изменений. Бакалавриат, специалитет. И магистратура тоже, и аспирантура тоже. А вот пилотная программа, она на что выводит? И за сколько лет? И вот в чем
14: ближе
13: смысл
14: всего это? Она похожа на специалитет. Но отличается тем, что там более сбалансированное фундаментальное общетехническое ядро, и она как бы более широкая, скажем так, чем вот те специалитеты, которые у нас были. Но больше всего она похожа, безусловно, на специалитет. А чем она отличается от специалитета? Тем, что в конце базового высшего образования ты получаешь, тебе присваивается квалификация. На входе понятно, к какой квалификации ты готовишься. Инженер-механик, инженер-системотехник, инженер-аналитик там, и так далее. То есть ты стремишься получить определенную квалификацию, когда ты учишься свои 6 лет. Большинство наших программ базового высшего образования, я бы не называл их пилотными, потому что пилот – это про всю систему пилот. Это базовое высшее образование. И когда мы на эту систему перейдем, оно будет просто высшее образование. Будет высшее образование и будет специализированное высшее образование. Вот это высшее образование, сейчас называется базовое высшее образование, у нас большинство, 95% – 6-летние программы. Но есть немножко 5-летних программ. И есть немножко 4-летних программ.
13: Кому повезло на 4 годах останавливаться и получить?
14: Почему повезло?
13: Слушай, быстрее закончишь, быстрее пойдешь работать все-таки.
14: Но ты не станешь инженером. То есть,
13: кому не повезло?
14: За 4-летнюю программу в дипломе не будет написано инженер.
13: Так, кому, значит, не повезло не стать инженером?
14: Мы считаем, что чтобы стать инженером, нужно учиться у нас минимум 5 лет. Поэтому только если ты учился 5 или 6 лет, в дипломе будет написано инженер. А если проучился 4 года, будет написано разработчик, там еще что-то, но не инженер. Потому что за 4 года объем этого самого фундаментального в общей инженерной дисциплине недостаточен для того, чтобы человек назывался инженером. Вот и все.
15: Но это айтишник. Сейчас уже все как бы это есть, на что как бы больше спрос? На более короткие программы или более длинные, но со словом инженер?
14: У нас есть две кафедры айтишные, на которых есть и 6-летняя программа, и 5-летняя программа, примерно пополам. Для того, чтобы стать реальным инженером-системотехником, а не просто IT-разработчиком, ты должен знать просто больше. И вот эта база, которую ты получаешь в течение всего обучения, 6-летнего обучения, она просто в жизни тебе пригодится намного-намного больше. Потому что бройлерная подготовка за 4 года, конечно, даст тебе в руки за 4 года инструмент, которым ты начнешь зарабатывать деньги. Все прекрасно, вопрос, насколько долго. Потому что дополнительные 2 года базы тебе позволят эти деньги зарабатывать значительно дольше. Потому что это тот фундамент, на который ты можешь нанизывать очень много чего. Потому что любой айтишник, да любой инженер, он должен учиться непрерывно. Он должен все время учиться. Невозможно. Как только ты перестаешь учиться, ты останавливаешься в развитии. Вот чтобы все время учиться, нужно за какое-то время создать прочный фундамент для этого. Вот 6-летний фундамент лучше, чем 4-летний.
15: И вот это, кстати, в целом уже такое заметное и понятное изменение, ну, по сравнению с той болонской системой, которая была многие годы, где был бакалавриат магистратуры 4 плюс 2. А тут мы, так сказать, действительно какую-то свою тропу ищем, или же где-то в мире, особенно в техническом образовании, тоже делают примерно так же.
14: Все то же самое. Да, болонская система, я не знаю, ее не существует. Но был протокол, который в Европе, которым договорились, что будет 4 года и 2 года. Зачем? Для того, чтобы люди могли переходить после 4 лет в другие университеты. Ну, понятно, для кого это нужно, для тех стран, которые хотели к себе привлекать трудовые ресурсы талантливых людей, чтобы они за 4 года базу получили и потом переехали и стали учиться в магистратурах тех университетов, тех стран, где побогаче. Ну, понятно все, вопросов нет. Но поверьте, в других странах, не только в Европе, есть и 5-летние, есть и 6-летние, есть 4-летние, но никакого отношения не имеющие к этой схеме 4 плюс 2. Потому что, ну, совершенно по-разному устроены системы, в том числе образования. Ну, Англия, например. Ну, вот у них там есть 4-летние или 5-летние магистерские программы, когда они получают мастеров инжиниринг, например, да. Ну, они становятся, конечно, мастеров инжиниринг, но потом у них есть такое понятие, как certified engineer, который ты можешь только получить на рабочем месте, получив определенную сертификацию, там, пройти какой-то совет, и тогда ты становишься уже вот тогда, вот ты уже реальный инженер. То есть, ну, у всех разные системы, разные названия, разные отношения к этому. Поэтому, ну, вот мы умеем учить за 6 лет. У нас получается. У нас есть правильный баланс между практикой и фундаменталкой. У нас есть практика на первых курсах, и на первом, и на втором, и на третьем. Просто объем практики поменьше, а фундаменталки побольше. И фундаменталка, количество фундаменталки снижается к 6-му курсу, а практики увеличиваются к 6-му курсу. Но и там она существует. Это должно быть сбалансировано. Это вообще ключевая история русской системы обучения ремеслам. Должна быть практика с первого курса. Другой вопрос, что ее должно быть не очень много на первом курсе. Там нужно фундаменталку давать. Но она проходит через все обучение.
15: Сейчас тоже одна из таких заметных тем в образовании, что, ну, очень так активно людей приглашают учиться идти на среднее профессиональное образование в колледже. При этом нередко можно услышать, что вот вы проучитесь в колледже, вы лучше подготовку получите какую-то профессиональную. Как вы думаете, после колледжа, например, поступать в МГТУ, это лучше или хуже, чем после школы?
14: Да нет. Просто статистически это не самый выгодный путь. Статистически после школы поступает намного больше, чем после колледжа. Не потому, что в школе лучше учат или в колледже хуже учат. Это скорее связано с тем аспектом, что когда дети учатся в школе, в том числе в 9, 10, 11 классе, они изучают науки. У них основная задача – работа, учиться. И они получают знания, они находятся в процессе получения знаний. В колледже тебя начинают воспитывать как работника. Тебе дают практическую работу, тебе дают в руки инструмент, и тебя переключают на не получение знаний, а на использование знаний. Безусловно, есть часть людей, которые все равно очень будут хотеть и любить учиться, и не потеряют этот навык и интерес. И когда они поступят в университет, даже несмотря на то, что они будут немножко слабее в фундаментальных науках, потому что в колледже они тратили время там, на практическую подготовку, им с ними будет все хорошо. Но чисто психологически, когда ты свой мозг переключил с получения знаний на использование знаний, то он как бы потом не хочет опять их получать активно. Поэтому не очень это правильный путь через СПО в университет, но абсолютно не запрещенный. Те люди, которые хотят поступить после СПО, конечно, поступят и будут учиться. Ну, вот у нас из нашего колледжа поступают спокойно совершенно, из других колледжей. Вот написано 465 заявлений, это 2% от всех заявлений из колледжей, 2% из колледжей заявлений. Я не знаю, сколько зачислено, можно потом посмотрим статистику. Я думаю, что не очень много. Я думаю, единицы процентов из поступивших закончили колледж. Основная, конечно, это школа.
24: Строго по делу на Бизнес ФМ.
12: С ректором МГТУ имени Баумана Михаилом Гординым беседует главный редактор Бизнес ФМ Илья Копелевич. Продолжение через несколько минут.
24: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. В США медаль почета появилась во время гражданской войны, а пенсию для ее обладателей стали выплачивать с 1916 года. Изначально это было всего $10 в месяц пожизненно, а спустя столетия размер выплат составляет почти 6 тысяч в месяц. Во Франции с подобным признанием воинской доблести все произошло наоборот. Орден Почетного легиона был введен Наполеоном Бонапартом в 1802 году, и уже тогда выплаты до 5000 франков выглядели несимволическими. Но индексировать их не стали, и сегодня сумма пособия для кавалера ордена составляет максимум 37 евро. Причем не в месяц, а в год. Иногда во французском парламенте звучат призывы упразднить эти выплаты, по словам депутатов, больше похожие на подачки. Но традиция оказывается сильнее. Особая пенсия на Бизнес ФМ. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит ежедневные регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби, сообщает РИА Новости. Продажи билетов на это направление уже открыта. Перевозчик приостанавливал полеты между российской столицей и Абу-Даби в марте текущего года. Great Wall Motor начал официальные продажи гибридной версии внедорожника Tank 400 в России. Стоимость 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 2-литровым турбомотором и электродвигателем. Суммарная мощность 394 лошадиные силы. Разгон до 100 км в час занимает 6,8 секунды. Сибур будет выплачивать сотрудникам 1 миллион рублей при рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребенка, пишет КП. Корпоративный семейный капитал можно направить на покупку или ремонт жилья, погашение ипотеки, образование и лечение детей или приобретение автомобиля. Условия – стаж в компании от 2 лет. Американская аналитическая компания Nielsen договорилась о покупке платформы по проверке цифровой рекламы DoubleVerify. Сумма сделки – более 2 миллиардов долларов. Nielsen измеряет аудиторию и эффективность каналов, а DoubleVerify следит за качеством показов, проверяет видимость рекламы, выявляет ботов и мошеннический трафик. После объединения компании хотят создать единую систему, которая позволит рекламодателям отслеживать весь путь компании от первого показа до результата. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2027 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса. В 19:46 в Москве вы слушаете Бизнес ФМ. И сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Бизнес ФМ, ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
24: «Строго по делу» с Ильей Копелевичем.
15: Ну и про целевиков. Расскажите, вот у вас их много, и чтобы попасть в целевую программу, тоже нужен конкурс. Во-первых, почему абитуриенты идут в целевые программы, даже через конкурс, ну, может, все-таки он там пониже, да, они определенные обязательства берут. И какую роль вот в вашем университете это играет и будет играть?
14: Целевиков у нас много. Мы в этом году поставили очередной рекорд. В прошлом году мы сказали, что у нас рекорд. Мы достигли фантастических результатов в прошлом году. И что мы исполнили целевую квоту на 82%. В этом году мы исполнили на 89%. Что такое целевая квота? Это предприятие в основном оборонно-промышленного комплекса, но также и стратегических отраслей, и федеральных органов государственной власти заказывают целевые места. Говорят, что им нужны целевые студенты. И часть этих мест попадают на сайт «Работа в России». И любой человек, видя на сайте «Работа в России», что есть целевое место, то есть направление подготовки конкретного университета и конкретный работодатель, могут на него заявиться, на целевое место, и, соответственно, поступать на целевой конкурс.
15: С обязательствами, естественно,
14: работать потом. С обязательством потом заключить договор целевого обучения, который в том числе включает в себя обязательство трехлетней отработки на предприятии
15: партнера. Которое тебя прислало.
14: Да. Ну, не прислала, а на которые ты хочешь пойти работать. Потому что некоторые предприятия, конечно, пытаются найти сами, но не обязательно они. Это люди с работы с Россией могут прийти, люди с приемной комиссии могут прийти. Ну, в смысле, обычный человек с улицы пришел или там на сайт зашел, и он может на этот целевой конкурс зайти. Вторая часть целевых конкурсов – это бумажные конкурсы. Это касается в основном предприятий оборонно-промышленного комплекса, те, которые нельзя публиковать в открытых источниках. Они тоже для всех. Они тоже, каждый человек может заявиться, но, конечно, о них только надо знать. Поэтому тут, в первую очередь, предприятия это рекламируют, ну, либо нам позволяют рассказывать абитуриентам, что такие места есть. В итоге, вот эти два типа целевого конкурса через работу в России, через сайт, любой может зайти, и через бумагу тоже любой может зайти, но с определенными ограничениями, формируют большое количество конкурсных групп. Вот, ну, в этом году было 585 конкурсных групп. То есть это предприятия и направление подготовки. То есть было там 300 там, предприятий, и некоторые из них по некоторым направлениям подготовки. В итоге получилось 585 конкурсов. Это 585 отдельных конкурсов. А некоторые состояли из двух мест, некоторые из 10 мест, некоторые там, из одного места, некоторые там, из 15 мест, но таких было мало. В основном это там, от 2 там, до 10 мест в этих 585 конкурсных группах. И по ним было 1200 мест. Из этих 585 конкурсных групп 91%, 530 конкурсных имели конкурс. То есть там было абитуриентов больше, чем мест.
15: Чем они могли взять?
14: Да, чем было.
15: А там вот отбирают сами предприятия или с вашим участием?
14: Нет, ЕГЭ.
15: Там никаких нет иных, да?
14: ЕГЭ.
15: И все.
14: Единственное, что там предприятие могло сделать в этом году, они могли 5 дополнительных баллов дать. А 9% конкурсной группы, 55%, там конкурса не было, то есть там было меньше заявлений, чем мест. И эти места упали, там перераспределились другие квоты. И в итоге мы из 1200 мест приняли 1047 абитуриентов на целевые места. И в итоге разрыв по специальностям уже, по направлению подготовки, по кафедрам, между общим конкурсом и конкурсом на целевые места составил там, от 5 там, до 8-10 баллов. То есть на самом деле на 10 баллов меньше можно через целевое было, ну, условно, на 10 баллов меньше в среднем, чем через общий конкурс.
15: Но за это обязательство.
14: Но знаете, на самом деле плюс целевого обучения не только в том, что чуть-чуть легче поступить. Дело в том, что правильный партнер целевого обучения предприятия, оно с первого курса за студентом своим следит. Некоторые денег дают, стипендию платят, ну, большинство какую-то стипендию платят. А большинство с первого курса за ними присматривает, там, встречается с ними, начиная со второго точно тащит к себе на практике, у них практики у себя проходят, устраивают на работу и так далее. И это очень правильно, потому что на самом деле студент, когда он еще студент, он уже знакомится с предприятием, работает на предприятии, встраивается в систему предприятия. И значит, когда он выпустится, получит диплом и придет на это предприятие, он уже становится настоящей боевой единицей, которая будет приносить пользу быстрее, чем тот, который пришел там из ниоткуда. Ну и на самом деле для инженера это вообще очень хорошая штука, целевое обучение, потому что ты, получив диплом, получаешь еще возможность 3 года поработать в очень хорошем КБ, в правильном атмосфере и действительно стать инженером. Инженером человек становится не в университете. Тебе диплом даются за то, что ты прослушал курсы. Инженером ты становишься, когда ты что-то сделал сам. Вот когда ты получил вот этот опыт и получил понимание, как участвовать в этом инженерном тренинге, вот тогда ты становишься инженером. И поэтому, да, безусловно, чтобы стать хорошим инженером, видимо, 6 лет недостаточно, нужно 9, 6 плюс 3, но зато ты точно через 9 лет станешь человек с отличным образованием И с первыми тремя годами работы, условно сейчас говорят, портфолио, для того, чтобы дальше свою жизнь планировать, как ты хочешь. Можешь дальше развиваться на том предприятии, в котором ты уже работаешь, можешь уволиться, перейти в другое место, но ты уже не просто выпускник и не просто молодой специалист, уже просто специалист настоящий, уже инженер с задачей.
15: Certified.
14: Именно
15: так. Смотрите, практически все мы обсудили по приему, но еще один, так сказать, я не знаю, отрадный факт или нет, но у нас с каждым годом вообще средние баллы по ЕГЭ и количество 100-бальников становится больше. И все гадают, это от того, что дети умнее. Нет, или экзамен легче.
14: Ну, в этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала. Поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети умнее не стали. Контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество 100-бальников, 300-бальников, 400-бальников. Это говорит о том, что

0: суперталантливый, потому что...
1: Не просто талантливый.
0: Не просто талантливый, да, просто талантливый. Безусловно, кто-то получил 300 баллов, безусловно, талантливый человек. Но из тех, кто получил 300, наверняка есть те, которые могли бы получить 350, если была такая возможность. Но тут вот как бы их поджали снизу, и поэтому такой высокий проходной балл, высокий средний балл. Это не очень хорошо. Мне кажется, Рособнадзор это прекрасно понимает, и Минпрос тоже. И ну, просто надо работать над контрольным мероприятием. Мы с удовольствием с ними вместе этим будем заниматься, если они нас позовут, потому что это их как бы задача. И мне кажется, что тут нужно там ставить цели и измерять результат не через средний балл ЕГЭ, а через разброс. Ну, понятно, средний тоже должен быть, но должен быть разброс достаточный. То есть должно быть распределение. То есть нужно определить параметры распределение баллов ЕГЭ и попытаться к этому распределению прийти, чтобы это распределение было контролируемым. Ну, вот эта задачка такая математическая, мы над ней будем думать.
1: Что, спасибо, тема исчерпана. Спасибо большое.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С ректором МГТУ имени Баумана Михаилом Гординым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки Баобанк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ. RSVX.ru/16+.
4: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. С 30 сентября по 2 октября. Вторая промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие вновь соберет производителей, разработчиков, инвесторов, представителей государственных органов и бизнес-ассоциаций из России, Беларуси и стран ЕАЭС. Участники представят передовые технологии, решения для промышленности и новые возможности для кооперации. Подробнее на belarus.bivexpo.com. 12+.
2: Валюты. Мавританская угия – одна из немногих мировых валют, у которых не 100 разменных единиц, а всего 5. Они называются хумс, что и переводится как 1/5. Ввоз в Мавританию и вывоз из страны национальной валюты строго запрещен, так же, как и расчеты в иностранных деньгах. Угия в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола – лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27 года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов 4 самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководство EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 19:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко.

0: Глава МИДа Польши Радослав Сікорський предложил начать дискуссию о возможности перехвата российских баллистических ракет еще в воздушном пространстве Украины. Он признал, что у Киева сейчас недостаточно возможностей для их уничтожения. Министр отметил, что эта тема не должна становиться заложницей партийного соперничества. Он подчеркнул, что вопрос требует обсуждения, чтобы не допустить приближения ракет к польским границам. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков о российской армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. В марте суд в Москве оштрафовал Гордееву на 120 тысяч рублей по протоколу о пропаганде ЛГБТ. В России движение признано экстремистским и запрещено. Поводом тогда стал выпуск YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» от 13 января, гостем которого был писатель и журналист Михаил Зыгарь. Он и Гордеева внесены в реестр иностранных агентов. Гордеева уехал из страны весной 2014 года. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью журналисту Марку Кертису. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра. И путь будет открыт. Напомню, вчера Иран и Оман заключили соглашение о совместном контроле над Ормузским проливом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальной причины неизвестно. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. В России остановило работу предприятие на Prime Carton Pack, одно из крупнейших по производству молочной упаковки в стране. Причиной стал пожар на площадке в Ленобласти. Он возник во время атаки беспилотников на логистический центр в Валберес по соседству. Prime Carton Pack говорят, что пострадавшее оборудование восстановлению не подлежит. Есть ли альтернатива по производству такой упаковки? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в Эксмо, роман «Фатум Гайер» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах и почему их не написанная книга так заинтересовала иностранные издательства? Подробности на Business FM. Семье веселого молочника Джастаса Уокера может грозить выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокер приглашал в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал себе агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске явиться для разъяснений не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года. На Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там на своей ферме он занимается производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
3: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
2: В Солонешинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало, говорит соседка Уокера Галина.
4: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото. Его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастис также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, ну, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
2: Соседка Уокера Галина. На свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью, завершившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман «Фатум Гайер» писательницы Арисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства, об этом Наталья Шашина.
5: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами. И придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
6: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
5: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиара отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
7: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
5: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
8: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная, сейчас она стала в X2, даже в X3, ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
5: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова. В августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 22 года. И всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор отдела фигурного портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич.
9: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы это опроверг. Мы знаем, что фигурные катания бывают разные. Поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
2: Анастасия Рацкевич, шеф-редактор отдела фигурного портала «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикиджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. На основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот. Судья по делу католикоса всех армян Горигена II взял самоотвод. Первую историю слушания католикоса всех армян решили проводить при закрытых дверях, и при закрытых дверях судья взял самоотвод, сообщил журналистам адвокат Ара Заграбян. Это предварительное слушание по уголовному делу против Горигена II и 6 епископов. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса в феврале этого года. Выезд из страны ему запретили. Уголовное дело возбуждено по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сараяном, которого отстранили от служения. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял о необходимости отречения от престола Горигена II, считая его угрозой безопасности страны. По мнению Пашиняна, католикос захватил патриарший престол и нарушил обет безбрачия, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
10: Вы знаете, немного трудно прогнозировать эти ситуации, но, как мне кажется, перспективы этого заседания и вообще всей этой темы, они все-таки ограничены. Возможности властей репрессировать католикоса не безграничны. И, скорее всего, эти действия имеют целью пиар-эффект, а не правовой эффект. То есть пиар и, соответственно, политический эффект. И поэтому вызовом католикоса в суд происходит определенная десакрализация фигуры, и тем самым легитимизируются или облегчаются дальнейшие шаги.
11: В этой ситуации какой расклад сил? Кому в этой ситуации выгоднее что делать и какие заявления делать?
10: Ну, мы видим, что оппозиция довольно консолидирована, объявила о поддержке католикоса. Власти будут говорить о равенстве всех перед законом. Внешние игроки, уже диспозиция понятна. Явная радость в Турции и в Азербайджане и скрываемая на Западе.
11: Как ситуация эта обсуждается вообще в Армении, в средствах массовой информации, среди жителей, политологов вообще?
10: Сейчас, в принципе, власти выбрали хорошее время. Сейчас август, сезон отпусков, и в целом, за исключением вот новой парламентской сессии и активизации политической жизни в связи с этим, причем краткосрочной, сейчас внимание ко всем вопросам очень сильно снижено.
2: Грант Микаэлян, армянский политолог, представители оппозиционных парламентских фракций «Сильная Армения» и «Армения» заявили, что не примут участие в заседании парламента в пятницу и будут присутствовать в суде в качестве поддержки католикоса и епископов.
1: Реклама.
12: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
15: Деньги. В 1701 году в Германии впервые зацвело растение алоэ, завезенное в страну несколькими годами ранее. В память об этом событии была выпущена монета, на одной стороне которой изображено цветущее растение. Название монеты – алоэ талер.
1: История денег на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Кто надо, услышал.
16: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Новости экономики.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Новые правила регулирования внешней электронной торговли стран Евразийского экономического союза могут вступить в силу с 1 января будущего года. Главы правительств стран ЕАЭС поручили обеспечить готовность к практическому применению положений протокола. Об этом говорится на официальном сайте Евразийской экономической комиссии. Ратификация протокола уже завершена в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. При этом вступление документа в силу ожидается после получения последней ратификации. Грамоты. Премьер-министр Венгрии Петер Мадиер допустил замену Росатома как генподрядчика по проекту АЭС ПАКШ-2. При этом он призвал дождаться результатов аудита, который власти страны начали этим летом. ПАКШ – единственная действующая в Венгрии атомная электростанция, построена по советскому проекту. Она состоит из 4 энергоблоков. В феврале этого года Росатом начал строить 2 новых. В мае кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что новое правительство во главе с Петером Мадиером пересмотрит условия проекта расширения АЭС ПАКШ. Минпромторг изучает предложение по поддержке продавцов после атак на склады Wildberries и пока не сформировал позицию, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев. По его словам, селлеры просят предоставить отсрочку или рассрочку по обязательным платежам, в первую очередь налогов и сборов. Он также отметил, что Marketplace достаточно успешно справляется с ликвидацией последствий атак. Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что решение о поддержках Wildberries и пострадавших предпринимателей может быть принято на следующей неделе. Россия рассчитывает в течение года выйти на твердый контракт с Индией по поставкам самолетов Ил-114-300 и сухой Суперджет-100. Об этом сообщил ТАСС замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев по итогам министерской встречи БРИКС в Джайпуре. По его словам, индийская сторона также проявляет интерес к возможной локализации производства авиатехники. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 26, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 19, завтра днем до 25 градусов, облачно с прояснениями, но без осадков. В воскресенье также без осадков предварительно и плюс 22. 20.18 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В России остановило работу предприятие «Prime Carton Pack». Это один из крупнейших заводов по производству молочной упаковки в стране. С письмом управляющего ознакомились в «Ведомости». Причиной остановки стал пожар на складе в Ленобласти. Он произошел 24 июля, в тот же день, когда беспилотники атаковали логистический центр «Валберес», расположенный по соседству. «Prime Carton Pack» подтвердил, что пострадали производственные помещения, оборудование восстановлению не подлежит. Сроки возобновления работы неизвестны. А производственная мощность предприятия составляла 1 000 000 000 упаковок в год. Загрузка составляла 50%. До 2022 года завод «Prime Carton Pack» принадлежал норвежскому «Елопак», но после ухода иностранцев перешел под контроль российского менеджмента. Есть ли альтернативы, мнение гендиректора Стреда Консалтинг Алексея Груздева?
17: Предприятие было не маленьким. В этом плане, конечно, рынок ощутит, но с учетом резерва мощностей на остальных предприятиях и возможности поставок этой продукции по импорту, я думаю, что рынок справится. В 2022 году «Prime Carton Pack», тогда еще и «Лопак», больше чем полгода уже простаивал, и мы с этой ситуацией справились. Я думаю, что и в этом году справимся.
18: Какие есть варианты решений? Это замещение, если да, то за счет, собственно, каких ресурсов?
17: Ну, у нас три варианта. Первый — есть свободные мощности у других игроков, и у «Ламбумиза», и у «Малопака» есть еще резерв по мощностям. Они добавят. Есть возможности импорта, там как минимум Казахстан, Китай. Ну и на крайний случай, если кому-то уж там совсем упаковки не хватит, у любого молочного завода всегда есть возможность перераспределить объемы между фасовочными линиями. Например, эти объемы пустить на PET-бутылку или там другой формат упаковки.
2: Алексей Груздев, гендиректор Стреда Консалтинг, арендодатель площадки, на которой произошел пожар, уведомил предприятие «Prime Carton Pack» о расторжении договора из-за, цитата, «обстоятельств непреодолимой силы». Само предприятие готовит документы для получения сертификата о наступлении форс-мажора. «Prime Carton Pack» известен на рынке своей технологией «Пурпак» с характерным гребешковым в верхней части упаковки. В основном в такую тару разливается пастеризованное молоко. В партнерах завода значится «Экомил», «Кировский», «Тульский», «Нальчевский» и «Кореновский» молочные комбинаты, «Оренбургский» молочный комбинат «А7-Агро», «Ярославский» комбинат молочных продуктов и «Алтайская буренка». По примерным оценкам, «Prime Carton Pack» занимал четверть российского рынка, но заместить его можно, уверен гендиректор Национального союза производителей молока «Союз молоко» Артем Белов.
19: Ну, вы знаете, с одной стороны, компания была значимым игроком на рынке упаковки в своем сегменте, но вместе с тем, начиная с 2022 года, в России было реализовано ряд проектов, достаточно крупных, направленных на то, чтобы производить аналогичную упаковку в России. Поэтому, с одной стороны, конечно, объемы могут быть достаточно существенными, но с другой стороны, мощности предприятий, которые работают в этом же сегменте, достаточно для того, чтобы обеспечить производителей молочной продукции соответствующим видом упаковки. Конечно, потребуется некоторое время на переключение с предприятия на предприятие. Конечно, возможно, это приведет к росту в моменте транзакционных издержек, но стратегически я думаю, что все компании, все производители молочной продукции, которые используют данный вид упаковки, они будут упаковкой обеспечены. Я бы сказал, очень редко, когда компании работают эксклюзивно только с одним поставщиком упаковки. Обычно компании все-таки стараются этот портфель диверсифицировать.
2: Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока. Согласно данным Spark, за прошлый год выручка «Prime Carton Pack» составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль всего 28 миллионов, но за два последних года владельцам компании было выплачено в общей сложности 366 миллионов рублей в качестве дивидендов. Авиакомпанию «Ижавия» временно возглавил бывший начальник ГАИ Удмуртии. Руслану Набиеву 46 лет, он руководил «Удмуртавтодорстроем» с сентября 2025 года. В нулевые работал в ОВД, начинал как инспектор ДПС, с 19 по 23 занимал должность начальника госавтоинспекции республики. Сейчас с «Ижавия» важно удержать административную работу, которая позволит компании приблизиться к летному сертификату, прокомментировала назначение Набиева в РИО губернатора региона Ольга Абрамова. Росавиация отозвала документ, разрешающий полеты, а после неустраненных нарушений 30 июля «Ижавия» намерена вернуть аннулированный сертификат к ноябрю. До 20 августа перевозчик соберет необходимый пакет документов, комментирует основатель сервиса безопасности полетов «Ранави» Андрей Патраков.
20: На самом деле в практике российской, если брать вот эти авиационные правила, которые сейчас действуют, они достаточно сложны, очень громоздкие, и иногда далеко внутри и не всегда сочетаются даже друг с другом. И по факту на 100% им соответствовать очень сложно. Можно еще привести пример с компанией Azur Air, которая тоже бы попала под проверку. У них там были инциденты с двигателями. Но вот им удалось все-таки исправить ситуацию по тому, что руководитель новый будет, до этого работал далеко не в сфере авиационной промышленности или там гражданской авиации. Поэтому здесь выбор очень обращает на себя внимание, потому что опыт работы в авиакомпании, именно же авиакомпании, не только просто в авиации, он очень важен. И когда мы смотрим на случай именно с H-Avia, достаточно уже проблемная история здесь. И здесь нужно проявить достаточно серьезные усилия, чтобы возобновить деятельность авиакомпании фактически через новую сертификацию в качестве эксплуатанта авиационной техники. И эта задача непростая даже для руководителей с большим опытом именно в авиации. Выборы вот руководителя нового – это какое-то временное решение для того, чтобы просто компания как юрлицо не ушла, не разбежалась. По поводу того, что они подали заявку, теоретически документарно можно подготовить за этот срок вопрос, что у них было подготовлено, но ввиду, что история – это не новая авиакомпания, да, вот, а еще вот такие проблемы, конечно, Росавиация будет точно принимать во внимание вот эту предыдущую историю и рассматривать все эти вопросы с пристрастием. На практике таких историй не было, когда авиакомпания после отзыва сертификата просто его восстанавливала или даже через процедуру подачи на новый сертификат его получала заново как новый эксплуатант.
2: Андрей Петраков, основатель сервиса безопасности полет Франави. Проверки региональных авиакомпаний были инициированы еще в прошлом году после расследования катастрофы Ан-24 компании «Ангара». Самолет упал под Тынды в июле 25-го, погибли 48 человек. Проверки затронули многих региональных авиаперевозчиков, но именно «Ижавия» после обнаруженных нарушений не смогла полностью устранить замечания Росавиации. Накануне стало известно, что Александр Синельников, 8 лет возглавлявший «Ижавия», покидает пост. Он сообщил, что его попросили написать заявление об увольнении.
21: Путь у нас пролегал через большие испытания. У нас уже пытались отозвать сертификаты эксплуатанта в связи с плохим финансово-экономическим состоянием. Это было в 2019 году. Нам удалось убедить Росавиацию и, так скажем, наше правительство, что мы можем наладить финансово-экономическую деятельность. Мы всегда шли на тоненького, я бы так сказал. Все, что мы делали на заработанные денежные средства и на помощь республике. Конечно, я очень болезненно переживаю потерю сертификата. Я считаю, что это не совсем справедливо, но я понимаю, почему так произошло. Я понимаю, что конфликты зачастую недопустимы в нашей отрасли, и надо всегда быть конструктивными, но иногда даже на самые справедливые решения всегда есть свое мнение. Тут мнение наше не воспринималось от начала до конца, и поэтому мы имеем то, что мы сейчас имеем.
2: Александр Синельников, экс-гендиректор «Ижавия». Парк «Ижавия» состоит из 4 Як-42 и 2 «Боинг» 737-800. После отзыва сертификата внутренний рейс передали другим авиакомпаниям. Сейчас проводится оценка имущества авиаперевозчика для дальнейшей приватизации до конца года, о чем сообщили ведомостям в правительстве Удмуртии.
22: Продолжительность жизни.
23: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
24: Журналист Алена Копылова.
23: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 20:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по многоэтажке в Керчи. Погибли 2 человека и еще 1 ранен. Губернатор обещал, что власти окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшему. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана, передает Рейтер. Проект позволяет президенту вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти или газа. Законопроект также включает положение, призванное предотвратить прекращение действия санкционных полномочий, ограничивающих финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков о российской армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» точно пройдет в этом году. Саудовская Аравия не отказывалась от его проведения, сообщил ТАСС спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, сейчас обсуждаются организационные вопросы, такие как город, где он будет проходить, и точная дата проведения. Ранее сообщалось, что организация конкурса в Саудовской Аравии стоит под вопросом, и гарантий проведения мероприятия нет. Позднее пресс-служба конкурса опровергла эту информацию. SpaceX и Tesla сообщили о строительстве проекта TerraFab в самом большом комплексе по производству чипов в мире. Его площадь составит свыше 9 миллионов квадратных метров. Это примерно 1300 футбольных полей. Завод TerraFab будет в 50 раз больше Пентагона. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, но ни один из 20 банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? Верховный суд поступил иск об отмене регистрации списка «Яблоко» на выборы в Госдуму. Его подала партия «Родина». Ее лидер-депутат на Госдуму Алексей Журавлев заявил, что основанием для иска является использование рекламы в запрещенных соцсетях, а также высказывания экстремистского характера. В самом «Яблоке» назвали это клеветой и пообещали подать в суд. И в Подмосковье впервые с помощью ИИ беспилотника выписали штраф за борщевик на частном участке. Собственника земли в Рудском районе штрафовали на 150 тысяч рублей. Власти планируют распространить цифровой мониторинг и на другие муниципалитеты. Что меняет такая система, реально ли оспорить ее решение? Подробности на Business FM. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, и у него не получилось, ни один из 20 банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перельчук подробнее.
3: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
4: Ключевая ставка опустилась уже, и, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов, однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки, это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
3: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
6: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. Справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
3: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: В Верховный суд поступил иск об отмене регистрации списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Его подала партия «Родина». Ее лидер, депутат Госдумы Алексей Журавлев, заявил, что основанием для иска является использование рекламы в запрещенных соцсетях, а также высказывание экстремистского характера. Кроме того, Журавлев назвал яблочников предателями и вынес из зала стул, на котором до этого сидел председатель партии Николай Рыбаков.
7: Партия «Яблоко» — это национальный предатель. Это люди, которым близки западные ценности, те, которые требуют нашей капитуляции. Но, что очень важно, в связи с тем, что у нас демократическая страна, и мы не можем за эти вещи снимать, потому что у нас свобода слова. Но партия «Родина» непосредственно провела серьезную работу, и мы посмотрели с юридической точки зрения, что нарушает партия «Яблоко». И к нашему большому удивлению, даже с юридической точки зрения, они не соблюдают практически закон. Ни законы о выборах, ни законы о рекламе и так далее. Соответственно, мы нашли массу нарушений. Прежде всего, это нарушения, которые связаны с финансированием.
2: Алексей Журавлев, глава партии «Родина». В «Яблоке» назвали обвинение Журавлева клеветой, сообщили о том, что подадут иск о защите деловой репутации. Судья, председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что его партия не имеет иностранных источников финансирования, не связанных с российскими оппозиционерами в эмиграции, призывающими голосовать за партию на предстоящих выборах, и не считает это зарубежное заявление частью своей избирательной кампании. Накануне лидеры трех парламентских партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против участия «Яблока» в выборах. Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к «Яблоку», ее лидерам, и дать правовую оценку их действиям. А Слуцкий вовсе призвал признать «Яблоко» нежелательной организацией за ее предложение выйти на срочные переговоры с Киевом. Снимет ли Верховный суд «Яблок» с выборов, рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: Однозначных инсайдеров, указывающих на судьбу иска против «Яблок», сегодня нет. Да, с одной стороны, для власти ситуация довольно тревожная, потому что антивоенный тренд, конечно, в социуме сильнее, чем принято думать. И риски того, что «Яблоко» этот тренд покажет, для власти довольно некомфортны. Собственно, снятие «Яблока» позволяет потом любой результат им приписывать, потому что вот мы хотели, нам не дали, и тоже затруднит легитимацию выборов, и показ такой провоенной ориентации значительной части избирателей, раз не с кем было соревноваться. По большому счету, и сама регистрация «Яблока» была таким довольно серьезным сюрпризом, который мало кто объяснил, потому что присутствие легального антивоенного тренда все-таки стало сюрпризом довольно большим на фоне тех реалий, которые последние годы были во внутренней политике. Я не думаю, что возможен тренд, в котором решили заранее сначала зарегистрировать, потом отказать. Наверное, собственно, вокруг этого идет суета какая-то и борьба. Но в целом, наверное, интерес к компании «Яблоко» оказался сюрпризом для многих, подобно тому, как в 2024 году сюрпризом оказался интерес к компании Бориса Надеждина.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Дело об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока» Верховный суд рассмотрит 10 августа. Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. Центральный матч в Москве сыграют «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр сюжет спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили Оренбург со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в Рубине, стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
11: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Цвета звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга. друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны, да, убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
9: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечный Мурада Мусаева смотрится неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на веб-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил один удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделю в кубковом матче разгромил Акрон, ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
10: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
9: Крылья Советов примут Балтику. Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. Локомотив встретится дома с Акроном. Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
24: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
14: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
22: Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание: основательно почистить аппарат Наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
14: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
25: Дома восстановления. Дома деловых встреч. Дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на Бизнес ФМ.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит ежедневные регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби, сообщает РИА Новости. Продажи билетов на это направление уже открыто. Перевозчик приостанавливал полеты между российской столицей и Абу-Даби в марте текущего года. Great Wall Motor начал официальные продажи гибридной версии внедорожника Tank 400 в России. Стоимость 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 2-литровым турбомотором и электродвигателем. Суммарная мощность 394 лошадиные силы. Разгон до 100 км в час занимает 6,8 секунды. Сибур будет выплачивать сотрудникам 1 000 000 рублей при рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребенка, пишет КП. Корпоративный семейный капитал можно направить на покупку или ремонт жилья, погашение ипотеки, образование и лечение детей или приобретение автомобиля. Условия – стаж в компании от 2 лет. Американская аналитическая компания Nielsen договорилась о покупке платформы по проверке цифровой рекламы DoubleVerify. Сумма сделки – более $2 миллиардов. Nielsen измеряет аудиторию и эффективность каналов, а DoubleVerify следит за качеством показов, проверяет видимость рекламы, выявляет ботов и мошеннический трафик. После объединения компании хотят создать единую систему, которая позволит рекламодателям отслеживать весь путь кампании от первого показа до результата. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2027 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «20:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Не ограничит ли детям доступ к соцсетям и мессенджерам? Публикации на этот счет появились из-за новой версии правил оказания услуг телефонной связи, которая сейчас выставлена на общественное обсуждение. Из документа следует, что обладателям детских сим-карт могут запретить получать смс-рассылки, включая сообщения с кодами для регистрации и авторизации. Исключение предлагается сделать для государственных систем, например, госуслуг, обратил внимание Forbes. Эксперты восприняли это как фактический запрет на регистрацию детей на любых сервисах. Однако после Минцифры заявили, что не планируют ограничивать несовершеннолетним доступ к соцсетям и мессенджерам. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Меры объясняют защитой детей от мошенничества и кражи персональных данных. А где здесь баланс между пользой для ребенка и неприятными последствиями, рассуждает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
18: По сути, мы сейчас тогда должны начать строить какой-то специальный интернет для детей, потому что оно уже начнет цепляться одно за другое. СМСки, сайты, сервисы, что можно, что нельзя. Вот у нас есть возрастная маркировка. А еще, видимо, появятся какие-то разные версии этого интернета. Но кажется, что это будет очень энергоемко и не очень эффективно, потому что мы можем у себя в Рунете какие-то правила ввести, но мы же не заставим Китай и весь остальной мир эти правила соблюдать. Поэтому вопрос весьма дискуссионный. Я бы боролся с мошенниками, я бы вводил какие-то инструменты ограничения мошеннических действий, мошеннических рассылок, каких-то схем взлома, но выделять отдельные сим-карты и пытаться там это сделать анклав, ну, как мне кажется, что это попытка воду носить в решете. Но, как мы прекрасно знаем, сейчас, к сожалению, момент такой, когда сотовая связь часто единственный способ связи. Интернет не работает, белые списки и сотовая связь. И поэтому, если смс-ка не придет, это может быть весьма неприятно и весьма проблематично. Я уверен, что очень много в России семей, у которых взрослые родители покупают сим-карту на себя и дают ее вместе с телефоном ребенку. Я сомневаюсь, что они сейчас пойдут менять все эти сим-карты организованно. Тогда что у нас должно произойти? Какие-то санкции за отсутствие у ребенка именно детской сим-карты? Ну, чтобы, так сказать, гарантировать использование этих сим-карт. В общем, очень много вопросов, на которые я не вижу ответа адекватного. В связи с чем, мне кажется, что все эти меры, они съедят слишком много сил, и есть ощущение, что нужно двигаться каким-то другим путем.
2: Алексей Парфунги, директор компании Influence, добавляю, предполагает, что меры, предусмотренные в отношении детских сим-карт, будут действовать только если оператор связи знает актуальный статус сим-карты, а сообщать оператору о том, что сим-карта передана ребенку, это право, а не обязанность родителя.
15: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, за неделю вырос российский рынок акций, причем вырос на 2,3%. Естественно, это индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Хотя поднимались выше уровня 2300 и не раз, а в среду даже закрыли торговую сессию выше этого рубежа, но, как мы видим, неделю закрыть выше не получилось. При этом стремительно падал российский рубль. Только за пятницу китайская валюта выросла на 16 копеек. Закрытие недели 12 рублей 24 копейки, а за неделю китайский юань взлетел на 51 копейку. А доллар США превысил 82,5 рубля впервые с марта текущего года. Но здесь участники торгов отмечают сезонный спрос на валюту. И, конечно, рубль все-таки... Вот это давление на рубль оказали новости от Министерства финансов относительно новых параметров бюджетного правила. 7 августа 6,5 миллиардов будет тратить Минфин ежедневно на покупку валюты. Рынок не ожидал увеличения вот этих объемов. Наоборот, кто-то считал, что даже до нуля могут упасть объемы покупки. Нет, Минфин их увеличил. Соответственно, если уже брать операции Банка России, с учетом бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту примерно на 6 миллиардов ежедневно. То есть он уже начал покупать 7 августа. Ранее покупал на 5, то есть на 20% покупки валюты вырастут, а противовес этим покупкам сейчас просто

0: единственное, что Оман и Иран договорились, ну, договорились о своем, как говорится, сделали там маршрут новый какой-то географический.
1: По слухам, свозят все потерпевшие крушение или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций – это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад. Тоже отдых на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес FM спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся, благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников Business FM оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот 2 ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 20:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций против России и Ирана. Теперь документ поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса. Перед голосованием сенаторы отклонили поправку, которая лишала бы президента США права вводить пошлины на импорт нефти и газа из России для третьих стран. Голосование прошло перед уходом Сената на 5-недельные летние каникулы. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в возможное мирное соглашение. «Нью-Йорк Таймс» узнал о переговорах США и Колумбии по сотрудничеству в борьбе с наркоторговлей на колумбийской территории. Страны обсудили планы по предоставлению Колумбии разведданных и оказанию поддержки США для проведения операций по борьбе с наркотрафиком, экстрадиции захваченных наркоторговцев и возобновлению усилий по уничтожению посевов коки с воздуха, приводит издание слова американского чиновника. Дата начала совместных операций пока не определена, в Госдепе информацию комментировать не стали. Владимир Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Сербию. Президент Украины встретится с коллегой Александром Вучичем и премьер-министром Джура Мацутом. По словам Зеленского, он собирается поговорить о расширении экономических связей между Украиной и Сербией, а также об отношениях с Европейским Союзом и других вопросах. Хорватия отказала лидерам сборной России в визах для участия в чемпионате Европы по гимнастике. Посольство Хорватии в российской столице направило официальное уведомление об отказе 9 из 65 представителей российской делегации. Об этом сообщила Федерация гимнастики России. Там уточнили, что отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита, хотя все заявки подавались одновременно с одним комплектом документов. Более того, остальным 56 членам делегации визы оформили без вопросов. Новости на

0: С ФМ каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получил право вводить пошлины до 100% на товары из стран крупнейших покупателей российских нефти и газа. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Семье веселого молочника Джастиса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. И в Подмосковье впервые с помощью ИИ-беспилотника выписали штраф за борщевик на частном участке. Собственника земли в Русском районе оштрафовали на 150 тысяч рублей. Власть планирует распространить цифровой мониторинг и на другие муниципалитеты. Что меняет такая система и реально ли оспорить ее решение? Подробности на Бизнес ФМ. Семья веселого молочника Джастиса Уокера может грозить выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокера приглашен в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и явиться для разъяснений не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастис Уокер живет с 1994 года. На Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
3: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
2: В Солнечинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало, говорит соседка Уокера Галина.
4: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастисом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солнечинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото, его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастис также отправлял ролики и подписывался петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, ну, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
2: Свое прозвище «Веселый молочник» Джастис Уокер получил после интервью завирусившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что больше не будет вашего итальянского сыра. В последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Однако позднее он заявлял, что не поддерживает продовольственные эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщило издательство «Эксмо». Роман «Фатум Гайер», писательница Алисы Джукич и художницы Каролины Харид, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги, почему ею заинтересовались иностранные издательства, об этом Наталья Шашина.
5: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами. И придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
6: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
5: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
7: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
5: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
8: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
5: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным признанным в России экстремистом и террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блементалем, пакет санкций против России. За документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российские теневые флоты иностранных лиц, компании, суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, либо крупнейших участников схемы обхода нефтяных санкций, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
9: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать, есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. Ну, в частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас находится на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 2022 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор отдела фигурного портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич.
10: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы это опроверг. Мы знаем, что фигурные катания бывают разные. Поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
2: Анастасия Рацкевич, шеф-редактор портала «Чемпионат». На основных турнирах Международного союза конькобежцев «Россиян», отмечу, будет ограниченное количество квот.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Что надо, услышал.
11: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. только на Бизнес FM. Новости экономики.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Новые правила регулирования внешней электронной торговли стран Евразийского экономического союза могут вступить в силу с 1 января будущего года. Главы правительств стран ЕАЭС поручили обеспечить готовность к практическому применению положений протокола. Об этом говорится на официальном сайте Евразийской экономической комиссии. Ратификация протокола уже завершена в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. При этом вступление документа в силу ожидается после получения последней ратификации. Грамоты. Премьер-министр Венгрии Петер Мадзер допустил замену Росатома как генподрядчика по проекту АЭС ПАКШ-2. При этом он призвал дождаться результатов аудита, который власти страны начали этим летом. ПАКШ – единственная действующая в Венгрии атомная электростанция, построена по советскому проекту. Она состоит из 4 энергоблоков. В феврале этого года Росатом начал строить 2 новых. В мае кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что новое правительство во главе с Петером Мадзером пересмотрит условия проекта расширения АЭС ПАКШ. Минпромторг изучает предложения по поддержке продавцов после атак на склады Wildberries и пока не сформировал позицию, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев. По его словам, селлеры просят предоставить отсрочку или рассрочку по обязательным платежам, в первую очередь налогов и сборов. Он также отметил, что Marketplace достаточно успешно справляется с ликвидацией последствий атак. Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что решение о поддержках Wildberries и пострадавших предпринимателей может быть принято на следующей неделе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крыма захлестнула волна отмены брони, проблемы со светом, теплом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов. Тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент» в Алуште, это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
12: К Бизнес FM обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
13: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот им начала писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
12: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
14: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
12: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернулся. вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
15: Мы это определенное письмо им отправили, последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств будет произведен в полном объеме, мы не отказываемся. Там еще было много текста, в том числе, что нам стали внять чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом они еще и написали, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25-м году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
12: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульник просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
16: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50%, в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
12: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблемы тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с Камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в Русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власть уже рассматривает его как основу для цифрового контроля частных земель и других, в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы, где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
17: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров с растениями изменением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польше и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
18: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
17: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциум роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
19: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас с вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчик, и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
20: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
19: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть, так как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
17: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
1: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
0: 21:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Илон Маск ограничил Украине использование спутниковой сети Starlink для атак по России и призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник из ближайшего круга бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. Как указано в тексте, предприниматель отказал Киеву в доступе к сервису, мотивируя это рисками дальнейшей эскалации кризиса. Европа просит от Турции подтверждение, что закупаемый страной газ не российский. Европейские коллеги говорят, что хотят получать через Турцию любой газ, кроме российского, сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу «Ахабер». По его словам, определить происхождение газа после того, как он поступил в общий трубопровод, невозможно. Однако, если этот газ становится предметом торговли и сделка получает юридическое оформление, Турция обязана документально подтвердить, из какой страны он происходит. Экс-директора «Попкорн-букса» Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам условно по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. Его и 3 других бывших сотрудников издательства обвиняли в распространении литературы, содержащей ЛГБТ-пропаганду. В России движение признано экстремистским и запрещено. Суд также постановил изъять у Протопопова в доход государства свыше 8 миллионов рублей, которые, по версии следствия, были получены незаконным путем. Ранее Протопопов признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, но ни один из 2 десятков банков не взялся за эту задачу, хотя новые правила Минфин уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? В России остановило работу предприятие «Prime Carton Pack», одно из крупнейших по производству молочной упаковки в стране. Причиной стал пожар на площадке в Ленобласти. Он возник во время атаки беспилотников на логистический центр в Акберис по соседству. «Prime Carton Pack» говорят, что пострадавшее оборудование восстановлению не подлежит. Есть ли альтернатива по производству такой упаковки? И «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката этим летом, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта, подробности на «Бизнес ФМ». Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, и у него не получилось, ни один из 2 десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перельчук подробнее.
3: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
21: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
3: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом, действительно, полностью официально, в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
22: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Инфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности. Не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
3: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился. И переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката этим летом, заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
4: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам 2 дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
6: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами голливудскими, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
4: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
7: Категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через 2 недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе, я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках, и и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
4: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука» и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. Центральный матч в Москве сыграют «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр сюжет спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
8: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА. Это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Червяной звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
5: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечные Мурада Мусаева смотрятся неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на веб-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над «Локомотивом». Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил 1 удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил «Акрон», ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
9: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Юрьевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, с более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
5: Крылья Советов примут «Балтику». Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. «Локомотив» встретится дома с «Акроном». Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится «Динамовское» дерби. Удивительно, но «Махачкалинская» идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывая накручивающей проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из Чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
10: Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит ежедневные регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби, сообщает РИА Новости. Продажи билетов на это направление уже открыто. Перевозчик приостанавливал полеты между российской столицей Абу-Даби в марте текущего года. Great Wall Motor начал официальные продажи гибридной версии внедорожника Tank 400 в России. Стоимость 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 2-литровым турбомотором и электродвигателем. Суммарная мощность 394 лошадиные силы. Разгон до 100 км в час занимает 6,8 секунды. Сибур будет выплачивать сотрудникам 1 000 000 рублей при рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребенка, пишет КП. Корпоративный семейный капитал можно направить на покупку или ремонт жилья, погашение ипотеки, образование и лечение детей или приобретение автомобиля. Условия – стаж в компании от 2 лет. Американская аналитическая компания Nielsen договорилась о покупке платформы по проверке цифровой рекламы DoubleVerify. Сумма сделки – более $2 миллиардов. Nielsen измеряет аудиторию и эффективность каналов, а DoubleVerify следит за качеством показов, проверяет видимость рекламы, выявляет ботов и мошеннический трафик. После объединения компании хотят создать единую систему, которая позволит рекламодателям отслеживать весь путь компании от первого показа до результата. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2027 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «21:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. В России остановило работу предприятие Prime Carton Pack. Это один из крупнейших заводов по производству молочной упаковки в стране. С письмом управляющего ознакомились ведомости. Причиной остановки стал пожар на складе в Ленинградской области. Он произошел 24 июля, в тот же день, когда беспилотники атаковали логистический центр «Валберес», расположенный по соседству. Prime Carton Pack подтвердил, что пострадали производственные помещения, оборудование восстановлению не подлежит, сроки возобновления работы неизвестны. Производственная мощность предприятия составляла 1 000 000 000 упаковок, а в год загрузка составляла 50%. До 2022 года завод Prime Carton Pack принадлежал норвежскому ЭЛОПАК, но после ухода иностранца перешел под контроль российского менеджмента. Есть ли альтернативы? Мнение гендиректора Стреда консалтинг Алексея Груздева.
11: Предприятие было не маленьким. В этом плане, конечно, рынок ощутит, но с учетом резерва мощностей на остальных предприятиях и возможности поставок этой продукции по импорту, я думаю, что рынок справится. В 2022 году Prime Carton Pack, тогда еще Элопак, больше чем полгода уже простаивал, и мы с этой ситуацией справились. Я думаю, что в этом году справимся.
13: Какие есть варианты решений, это замещение, если да, то за счет, собственно, каких ресурсов?
11: Ну, у нас три варианта. Первое, есть свободные мощности у других игроков, и у Ламбумиза, и у Малопака есть еще резерв по мощностям. Они добавят. Есть возможности импорта, там как минимум Казахстан, Китай. Ну и на крайний случай, если кому-то уж там совсем упаковки не хватит, у любого молочного завода всегда есть возможность перераспределить объемы между фасовочными линиями. Например, эти объемы пустить на PET-бутылку или там другой формат упаковки.
2: Алексей Груздев, гендиректор Strada Consulting, арендодатель площадки, на которой произошел пожар, уведомил предприятие Prime Carton Pack о расторжении договора из-за, цитата, «обстоятельств непреодолимой силы». Само предприятие готовит документы для получения сертификата о наступлении форс-мажора. Prime Carton Pack известен на рынке своей технологией PurPack с характерным гребешком. В верхней части упаковки в основном такую тару разливает на пастеризованное молоко. В партнерах завода значится и Камилк, Кировский, Тульский, Нальчикский и Кореновский молочный комбинат, Оренбургский молочный комбинат А7 Агро, Ярославский комбинат молочных продуктов и Алтайская Буренка. По примерным оценкам, Prime Carton Pack занимал четверть российского рынка, но заместить его можно, уверен гендиректор Национального союза производителей молока, Союз молоко Артем Белов.
14: Ну, вы знаете, с одной стороны, компания была значимым игроком на рынке упаковки в своем сегменте, но вместе с тем, начиная с 2022 года, в России был реализован ряд проектов, достаточно крупных, направленных на то, чтобы производить аналогичную упаковку в России. Поэтому, с одной стороны, конечно, объемы могут быть достаточно существенными, но с другой стороны, мощности предприятий, которые работают в этом же сегменте, достаточно для того, чтобы обеспечить производителей молочной продукции соответствующим видом упаковки. Конечно, потребуется некоторое время на переключение с предприятия на предприятие. Конечно, возможно, это приведет к росту в моменте транзакционных издержек, но стратегически я думаю, что все компании, все производители молочной продукции, которые используют данный вид упаковки, они будут упаковкой обеспечены. Я бы сказал, очень редко, когда компании работают эксклюзивно только с одним поставщиком упаковки. Обычно компании все-таки стараются этот портфель диверсифицировать.
2: Артем Белов, гендиректор Союза молока. Согласно данным Spark, за прошлый год выручка Prime Carton Pack составила 2,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль всего 28 миллионов. За два последних года владельцы компании выплатили в общей сложности себе 366 миллионов рублей в качестве дивидендов.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
23: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, за неделю вырос российский рынок акций, причем вырос на 2,3%. Естественно, это индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Хотя поднимались выше уровня 2300 и не раз, а в среду даже закрыли торговую сессию выше этого рубежа, но, как мы видим, неделю закрыть выше не получилось. При этом стремительно падал российский рубль. Только за пятницу китайская валюта выросла на 16 копеек. Закрытие недели 12 рублей 24 копейки, а за неделю китайский юань взлетел на 51 копейку. А доллар США превысил 82,5 рубля впервые с марта текущего года. Но здесь участники торгов отмечают сезонный спрос на валюту. И, конечно, рубль все-таки, вот это давление на рубль оказали новости от Министерства финансов относительно новых параметров бюджетного правила. 7 августа 6,5 миллиардов будет тратить Минфин ежедневно на покупку валюты. Рынок не ожидал увеличения вот этих объемов. Наоборот, кто-то считал, что даже до нуля могут упасть объемы покупки. Нет, Минфин их увеличил. Соответственно, если уже брать операции Банка России, с учетом бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту примерно на 6 миллиардов ежедневно. То есть он уже начал покупать 7 августа. ранее покупал на 5, то есть на 20% покупки валюты вырастут, а противовеса этим покупкам сейчас просто нет на рынке. Так что рубль может и дальше продолжить свое снижение, но здесь посмотрим, как будет все-таки к концу августа, когда будет приближаться единый день уплаты налогов. Вот будет ли это влиять на рубль в плане какого-то коррекционного?

0: находится в таком режиме ожидания.
1: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
3: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
2: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала 12 News. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра, и Ормузский пролив будет открыт. Он отметил, что в этих условиях цены на энергоносители должны будут снизиться. Бессент добавил, что США удалось, цитирую, «взять Иран за горло». По его словам, продовольственная инфляция в Иране достигает 150-180%, и они не в состоянии платить своим военным. Израиль и Ливан согласовали список стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение Хезболлы, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Финальное решение примут Соединенные Штаты. Соглашение об урегулировании конфликта предусматривает, что за процессом должна проследить третья страна. Собеседники издания не уточнили, сколько и какие именно страны есть в списке. Известно ли, что Израиль и США заблокировали участие Франции? Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении работников нелегальных пунктов обмена криптовалюты в Москве. Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре Москва-Сити, выводивших за рубеж средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. По словам одного из задержанных, оборот криптообменника достигал 1-2 миллионов долларов в день. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков об армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года.

0: В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом, атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату. На запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Business FM. Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом и террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, пакет санкций против России. За документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российские теневые флоты, иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палатой представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то две трети там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действия этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. Ну, в частности, ведь к России тут пристегнул Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из-за расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палатом представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат на американских импортеров и потребителей. Потребителей, говорится в статье. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а отельеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов. А тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуште». Это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
4: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене суммы вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
5: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выясните. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот он начал писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
4: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
6: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
4: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
7: Мы это претензионное письмо им отправили, последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств будет произведен в полном объеме, мы не отказываемся. Там еще было много текстов, в том числе, что нам стали внять чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом они еще и написали, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25 году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
4: «Бизнес-ФМ» также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульник просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
8: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
4: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблемы тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку отельеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с Камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Терафаб. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров. Это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерены вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик M4 Analytics Алексей Бойко.
9: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов, для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
10: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
9: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
2: Алексей Бойко, M4 Analytics, предполагает, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Кто надо, услышал.
11: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит, как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. 1,5 часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от 3 ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом – экскурсия по усадьбе, а после обеда – живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Бонтелеев. Семья веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокера приглашал в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и вице для разъяснений не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
13: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в стройка базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
2: В Солонешинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
14: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото, его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
2: Галина, соседка Уокера. Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью, завершившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходимо конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
15: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
16: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
15: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциум роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
17: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях, среди зарослей, среди деревьев. Сейчас с вероятностью 99,9% можно четко определить, рассмотреть такие вот объекты. Сам по себе борщевик – достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчиков, и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
10: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
17: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть так, как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
15: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. К концу 18 века в Англии возник дефицит валюты, что было на руку фальшивомонетчикам. Справиться с ним помогли Джеймс Уатт, изобретатель парового двигателя, и предприниматель Мэтью Болтон. В 1788 году в Бирмингеме они основали монетный двор, где впервые был использован паровой пресс, который позволял чеканить ребристые монеты. Их было так трудно подделать, что придуманные Уаттом и Болтоном разработки использовались вплоть до 1971 года, а в 2011 году Банк Англии выпустил новую банкноту самого высокого достоинства – 50 фунтов стерлингов с портретами Уатта и Болтона на обороте. Культ наличности на Business FM. Вначале был бизнес.
18: Как появлялись города?
1: Учалы, 40 тысяч жителей. Еще в 1930 году на востоке Башкортостана обнаружили в месторождениях медного колчедана высокое содержание золота, которое вручную разрабатывали старатели из окрестных сел. Через четверть века началось строительство горно-обогатительного комбината. А в 1963 поселок при нем получил статус города. Как появлялись города на Business FM. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России и призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе в визах 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцереев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показанного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в «Эксмо», роман «Фатом Гайара» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на Business FM. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
19: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
20: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
19: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
3: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
19: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
21: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
22: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами Голливуда, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогу просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
21: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма, палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
23: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах «Пират азиатская версия Человека-паука, и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
21: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. Центральный матч в Москве сыграет «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий «Панатинаикос» до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирленда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
6: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Червяной звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
5: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечный Мурада Мусаева смотрится неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на ВП-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, подточил один удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил «Акрон», ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
7: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, с более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
5: Крылья Советов примут «Балтику». Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. «Локомотив» встретится дома с «Акроном». Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от Диала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с родиной, а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
18: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
24: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
25: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
26: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола — лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27 года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов четырех самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководству EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
25: «Спорт и деньги» на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман Фатум Гайер, писательница Алисы Джукич и художницы Каролины Харит, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
10: Сюжет книги «Фатум Гайр» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами – королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
12: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
10: Права на «Фатум Гайр» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В Эксмо отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела Эксмо Анжелика Капелевич.
13: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав Эксмо, которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
10: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
14: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
10: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 22 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала чемпионата Анастасия Рацкевич.
16: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале. что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы это опроверг, мы знаем, что в фигурном катании бывают разные. Поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
2: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикеджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу вновь пытался подрастать в первой половине дня на фоне растущей нефти и ослабления рубля. Ну а в итоге просел на 0,2% по итогам основных торгов. В вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. С подробностями Алексей Завьялов.
0: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций. Вырос довольно заметно, прибавил 2,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2012.

0: российского рубля с учетом того, что, вопреки ожиданиям, Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиардов в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу Банк России 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что с 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,02%. До этого росли на 0,04, ну и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю, и если уже рассматривать вечер пятницы, то смесь Brent торгуется в районе $83-84 за баррель, хотя в начале недели было заметное падение на фоне того, что ряд чиновников администрации, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессон говорили о том, что вот-вот сейчас сделка по Ормузскому проливу будет, и все заработает, откроется Ормуз, и нефть потечет из Персидского залива. Но к концу недели рынку стало ясно, что ничего такого не случилось. Были, конечно, новости, то, что Иран и Оман договорились по географии нового, как они говорят, маршрута через Ормузский пролив, вот дальше это дело не пошло, и по факту Ормуз остается закрытым, и непонятно пока, как будут США реагировать на все эти договоренности между Ираном и Оманом, с учетом того, что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5 до 7% от общей стоимости грузов, ну а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп в частности, говорили о том, что это невозможно, и то, что они против всякой платы прохода через Ормузский пролив. Таким образом, рынок продолжает следить как раз за вот этой ситуацией вокруг Ормуза. Не исключено, что в выходные что-то разрешится.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала 12 News. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра, и Ормузский пролив будет открыт. Он отметил, что в этих условиях цены на энергоносители должны будут снизиться. Бессент добавил, что США удалось, цитирую, «взять Иран за горло». По его словам, продовольственная инфляция в Иране достигает 150-180%, и они не в состоянии платить своим военным. Израиль и Ливан согласовали список стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение Хезболлы, сообщает Рейтерс со ссылкой на источники. Финальное решение примут Соединенные Штаты. Соглашение об урегулировании конфликта предусматривает, что за процессом должна проследить третья страна. Собеседники издания не уточнили, сколько и какие именно страны есть в списке. Известно лишь, что Израиль и США заблокировали участие Франции. Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении работников нелегальных пунктов обмена криптовалюты в Москве. Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре Москва-Сити, выводивших за рубеж средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. По словам одного из задержанных, оборот криптообменника достигал $1-2 миллиона в день. Следственный комитет возбудил уголовное

0: Уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков об армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом, атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату, на запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Бизнес ФМ. Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом и террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, пакет санкций против России. А за документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот, иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палатой представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то две трети там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. Ну, в частности, ведь к России тут пристегнул Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России и дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из-за расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палату представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат американских импортеров и потребителей, говорится в статье. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а отельеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблема со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуштая», это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
4: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
5: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот им начала писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
4: И еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
6: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
4: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
7: Мы это определенное письмо им отправили, последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств будет произведен в полном объеме, мы не отказываемся. Там еще было много текста, в том числе, что нам стали внять чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25 году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
4: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова Ярцева просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
8: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
4: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблемы тоже видят. Премьер-министр Шустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров, это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерена вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик M4 Analytics Алексей Бойко.
9: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов, для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
10: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
9: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
2: Алексей Бойко, M4 Analytics, предполагает, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Кто надо, услышал.
11: после обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
12: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
1: Журналист Алена Копылова.
12: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Бонтелеев. Семья веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокер приглашал миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и явиться для разъяснений они не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
13: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
2: В Солонежинском районе Алтайского края, где находится ферма Окера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Окера Галина.
14: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастовсом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация солонежинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троицы, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото. Его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастис также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть, с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
2: Галина, соседка Уокера. Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью, завершившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
4: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
15: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
4: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным
16: планом Минсельхоза Подмосковья только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциум роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
17: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях. Среди зарослей, среди деревьев. Сейчас вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик – достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчиков и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
10: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
17: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть так, как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
16: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Между делом с Кирой Альтман.
12: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Осмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
18: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины ни похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика – в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости. А тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику. Вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
12: Александр Осмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
0: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России, призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе в визах 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из 20 банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показанного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в «Эксмо», роман «Фатом Гайара» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на Business FM. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из 20 банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
19: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
20: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
19: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
3: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
19: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
21: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика — это не наше», — говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
22: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами Голливуда, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогам просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
21: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
5: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе, я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
21: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
2: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. Центральный матч в Москве сыграет «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий «Панатинаикос» до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
7: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Северной звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
6: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечный Мурада Мусаева смотрится неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на ВЭП-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил один удар в серии. Красно-синие не проигрывают Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил Акрон, ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
8: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Юрьевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
6: Крылья Советов примут Балтику. Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. Локомотив встретится дома с Акроном. Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны». Начало скоро на Бизнес ФМ. Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. 1,5 часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от 3 ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом – экскурсия по усадьбе, а после обеда – живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман «Фатум Гайер», писательница Алисы Джукич и художница Каролины Харид, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
11: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительность увлекательный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами, королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
13: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
11: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В Эксмо отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела Эксмо Анжелика Капелевич.
14: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав Эксмо, которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
11: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стало для нее сюрпризом.
15: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
11: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 2022 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала «Чемпионат». Анастасия Рацкевич.
23: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверную тулуп у Камилы Валиевой, четверную луцу у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы — это проверка, мы знаем, что фигурного катания бывают разные. Поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
2: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикеджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу вновь пытался подрастать в первой половине дня на фоне растущей нефти и ослабления рубля. Ну а в итоге просел на 0,2% по итогам основных торгов. В вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. С подробностями Алексей Завьялов.
4: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций, вырос довольно заметно, прибавил 2,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. И это... Рубль падал, что, кстати, помогло вырасти акциям экспортеров. Падал почти всю неделю, и китайская валюта за неделю прибавила 51 копейку. Только за пятницу юань вырос на 16 копеек. Закрытие недели 12 рублей 24 копейки. Доллар США поднялся выше 82,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту, и случилось это впервые с марта текущего года. Но на рынке отмечают сезонный спрос на валюту, и помимо этого неожиданные новости пришли от Минфина. Плохие, как их оценили на рынке для российского рубля, с учетом того, что, вопреки ожиданиям, Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиардов в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу, Банк России с 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что с 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,2%. До этого росли на 0,4%. Ну и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю. И если уже рассматривать вечер пятницы, то смесь Brent торгуется в районе

0: что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5 до 7% от общей стоимости грузов. Ну, а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп, в частности, говорили о том, что это невозможно, и то, что они против всякой платы прохода через Ормузский пролив. Таким образом, рынок продолжает следить как раз за вот этой ситуацией вокруг Ормуза. Не исключено, что в выходные что-то разрешится.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола – лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27 года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов четырех самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководству EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала 12 News. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра, и Ормузский пролив будет открыт. Он отметил, что в этих условиях цены на энергоносители должны будут снизиться. Бессент добавил, что США удалось, цитирую, «взять Иран за горло». По его словам, продовольственная инфляция в Иране достигает 150-180%, и они не в состоянии платить своим военным. Израиль и Ливан согласовали список стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение Хезболлы, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Финальное решение примут Соединенные Штаты. Соглашение об урегулировании конфликта предусматривает, что за процессом должна проследить третья страна. Собеседники издания не уточнили, сколько и какие именно страны есть в списке. Известно лишь, что Израиль и США заблокировали участие Франции. Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении работников нелегальных пунктов обмена криптовалюты в Москве. Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре Москва-Сити, выводивших за рубеж средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. По словам одного из задержанных, оборот криптообменника достигал 1-2 миллионов долларов в день. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков об армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на слабо.

0: словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату, на запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Business FM. Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом и террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, пакет санкций против России. А за документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот и иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
2: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палатой представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. Ну, в частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России и дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
1: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из-за расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палату представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат американских импортеров и потребителей, говорится в статье. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а отельеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблема со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуштия». Это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
3: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
4: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот им начала писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
3: И еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
5: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
3: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
6: Мы это претензионное письмо им отправили. Последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств был произведен в полном объеме. Мы не отказываемся. Там еще было много текста, в том числе, что нам стали внять чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25 году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
3: «Бизнес-ФМ» также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульник просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
7: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50%, в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
3: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблемы тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку отельеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров, это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерена вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик M4 Analytics Алексей Бойко.
8: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
9: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
8: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
1: Алексей Бойко, M4 Analytics, предполагает, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Кто надо, услышал.
10: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все ли хозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре? И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке, помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации – наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Бонтелеев. Семья веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокер приглашал миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются. Граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и явиться для разъяснений они не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там на своей ферме они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
12: Тут позвонили с Уфамасой и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
1: В Солонешинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
13: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троицы, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото. Его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть, с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
1: Галина, соседка Уокера. Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью забрюсившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
14: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Беларуси, Руси, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
15: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
14: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциума роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
16: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях, среди зарослей, среди деревьев. Сейчас с вероятностью 99,9% можно четко определить, видеть такие вот объекты. Сам по себе борщевик – достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчик, и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
9: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
16: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть, так как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
14: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Продолжительность жизни.
17: Нехватка всего одного микроэлемента в нашем организме способна одновременно снижать и физическую выносливость, и скорость мышления. Так проявляется железодефицитная анемия – заболевание, которым страдают миллионы людей по всему миру.
0: Журналист Алена Копылова.
17: Железо необходимо сразу на нескольких этапах энергетического обмена в организме человека. Прежде всего, оно входит в состав гемоглобина. Когда появляется дефицит железа, костный мозг уже не может производить достаточно полноценных эритроцитов, сложнее. При недостатке железа снижается также производство АТФ, которое обеспечивает почти все энергозатратные процессы организма. Головной мозг особенно много энергии и почти не располагает собственными запасами. Кроме того, железо участвует в образовании нейромедиаторов, от которых зависит внимание и скорость обработки информации, вводить мысль и запоминать новое. Дефицит железа может также нарушать терморегуляцию и работу мышц. Иногда с ним связывают головные боли, непереносимость холода и синдром беспокойных ног. На первых порах железодефицитную анемию легко не заметить, приняв ее проявление за обычное переутомление. Но если симптомы остаются неизменными, несмотря на достаточный отдых и питание, имеет смысл сдать анализы крови и проверить показатели обмена железа.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Мирная республика Саха, 35 тысяч жителей. В 1955 году на западе Якутии на реке Ирилях геологи обнаружили крупное месторождение алмазов, получившее название «Мир». Посреди тайги вырос небольшой палаточный рабочий поселок. Всего за 4 года он разросся до статуса города. Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России и призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе в визах 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из 20 банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показанного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в Эксмо, роман «Фатом Гайара» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на Бизнес ФМ. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из 20 банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
19: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
20: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
19: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
2: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
19: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико, пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
21: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
22: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами Голливуда, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогу просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
21: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма, палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
23: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовый сбор «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратский американская версия Человека-паука, и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
21: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука» и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
1: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. Центральный матч в Москве сыграет «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий «Панатинаикос» до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
5: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Северной звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
4: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечные Мурада Мусаева смотрятся неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на веб-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над «Локомотивом», вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил 1 удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил «Акрон», ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
6: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, с более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
4: Крылья Советов примут Балтику. Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. Локомотив встретится дома с Акроном. Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится динамовское дерби. Удивительно, но Махачкалинская идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же Динамо занимает лишь 13 место. Зенит в Петербурге сыграет с Родиной, а Факел примет Ахмат. В Казани встретятся Рубин и Оренбург. Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из Шанхая Шинхуа. Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
3: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
0: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Между делом с Кирой Альтман.
8: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
10: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее, вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы, вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
8: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман «Фатум Гайр» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
24: Сюжет книги «Фатум Гайр» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительный придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харид публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами, королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
9: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
24: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
11: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
24: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новость о покупке прав иностранными издательствами стала для нее сюрпризом.
12: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
24: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
1: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 2022 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала «Чемпионат». Чемпионата Анастасия Рацкевич.
13: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут ходить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы это опроверг, мы знаем, что в фигурном катании бывают разные. Поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
1: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикеджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу вновь пытался подрастать в первой половине дня на фоне растущей нефти и ослабления рубля. Ну а в итоге просел на 0,2% по итогам основных торгов. В вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. С подробностями Алексей Завьялов.
14: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций, вырос довольно заметно, прибавил 2,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. И это... Рубль падал, что, кстати, помогло вырасти акциям экспортеров. Падал почти всю неделю, и китайская валюта за неделю прибавила 51 копейку. Только за пятницу юань вырос на 16 копеек. Закрытие недели 12 рублей 24 копейки. Доллар США поднялся выше 82,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту, и случилось это впервые с марта текущего года. Но на рынке отмечают сезонный спрос на валюту, и помимо этого неожиданные новости пришли от Минфина. Плохие, как их оценили на рынке для российского рубля, с учетом того, что, вопреки ожиданиям, Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиардов в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу, Банк России с 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что с 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,2%. До этого росли на 0,4%, ну и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю.

0: по географии нового, как они говорят, маршрута через Ормузский пролив, а вот дальше это дело не пошло, и по факту Ормуз остается закрытым, и непонятно пока, как будут США реагировать на все эти договоренности между Ираном и Оманом, с учетом того, что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5 до 7% от общей стоимости грузов, ну а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп, в частности, говорили о том, что это невозможно, и то, что они против всякой платы прохода через Ормузский пролив. Таким образом, рынок продолжает следить как раз за вот этой ситуацией вокруг Ормуза. Не исключено, что в выходные что-то разрешится.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Кабачки, огурцы и арбузы – продукты, на которых можно продержаться весь август, при этом не отказывая себе в удовольствии ужинать в ресторанах. Индийской, например, тайской или японской кухни. Привычный продукт в компании непривычных специй – стопроцентная гарантия выхода ваших с ним отношений на новый романтический уровень. Всю эту неделю панорамные рестораны «Муме» и «Мономах» в Москва-Сити в прямом смысле выжимают из огурцов все огуречные соки. До 9 августа здесь действуют специальные предложения, где главная партия у того, кому каждое лето воспевают «Оды Суздаль» – самопровозглашенная огуречная столица России. Из позиции меню китайского ресторана «Муме» в эти дни – огурцы в остром меду, кунжутные заправки, огурцы с древесными грибами, яблоками, конечно, битые огурцы, как без них, и огуречный сорбет. Кроме этого, по специальной цене можно будет попробовать трипанг – морской огурец, особо чтимый в Китае, Гонконге и Японии, а нами, увы, недооцененный. Арбуз – предмет сезонного увлечения азиатского блэк-тай на Кутузовском проспекте. На этой неделе отмечается Международный день арбуза, с чем ресторан поздравит и вас, угостив бесплатной порцией ароматной сладкой ягоды, элегантно поданной на льду. На мой взгляд, это приятная компания к летнему супу, который можно попробовать только в блэк-тай из манго и тыквы. Свежий салат с арбузом и шиса – удачный старт обеденного меню в японском ресторане «Икура» на Трубной площади. За 2000 рублей там теперь можно отлично пообедать и не только арбузом, но еще и, к примеру, лапшой из батата с мраморной говядиной и порцией мясного рамена, мисо или том-яма. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала 12 News. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра, и Ормузский пролив будет открыт. Он отметил, что в этих условиях цены на энергоносители должны будут снизиться. Бессент добавил, что США удалось, цитирую, «взять Иран за горло». По его словам, продовольствие инфляция в Иране достигает 150-180%, и они не в состоянии платить своим военным. Израиль и Ливан согласовали список стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение Хезболлы, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Финальное решение примут Соединенные Штаты. Соглашение об урегулировании конфликта предусматривает, что за процессом должна проследить третья страна. Собеседники издания не уточнили, сколько и какие именно страны есть в списке. Известно лишь, что Израиль и США заблокировали участие Франции. Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении работников нелегальных пунктов обмена криптовалютой в Москве. Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре Москва-Сити, выводивших за рубеж средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. По словам одного из задержанных, оборот криптообменника достигал 1-2 миллионов долларов в день. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков об армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр. реестр

0: иноагентов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом, атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату. На запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Business FM. Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом и террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, пакет санкций против России. А за документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российский теневой флот, иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палатой представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие этих или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. Ну, в частности, ведь к России тут пристегнул Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России и дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
2: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из-за расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палату представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат американских импортеров и потребителей, говорится в статье. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблема со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуштая». Это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством, Наталья Воробьева продолжит.
4: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
5: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот им начала писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
4: И еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
6: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
4: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
7: Мы это определенное письмо им отправили, последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств был произведен в полном объеме, мы не отказываемся. Там еще было много текста, в том числе, что нам стали внять чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25 году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
4: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульник просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
8: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетает большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
4: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблему тоже видят. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку отельеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров, это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерена вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик Inform Analytics Алексей Бойко.
9: Чипы нужны много для чего. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
10: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
9: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
2: Алексей Бойко, Inform Analytics, предполагает, что основной продукцией Terafab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
11: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
1: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Что делать, если настроение романтическое, а программа про спорт? Правильно, искать подходящие темы. В спорте они тоже есть. И я сейчас не про отношения атлетов со звездами, хотя свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси была трогательной. Тему подкинул чемпионат шотландской футбольной премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб, который мы все называем «Хартс», бросил вызов бессменным победителям прошлых сезонов – «Селтику» и «Рейнджерс» из Глазго. И только победа в последнем туре «Селтика» обеспечила им титул, а «Хартс» остался на втором месте. Трансферная стоимость всех игроков этой команды из Эдинбурга – скромные 25 миллионов евро. Это в 5 раз меньше, чем у гегемонов шотландского футбола. А где романтика? Она заключается в том, что полное название «Hearts of Midlothian» клуб получил в честь одноименного романа Вальтера Скотта, который многие считают его лучшим произведением. Вот тут-то и кроется трудность перевода, о которой в России мало кто догадывается. Название романа о путешествии девушки из Эдинбурга в Лондон, чтобы получить королевское помилование для сестры, на русский было переведено как «Эдинбургская темница». Команда была создана клубом любителей творчества Скотта в 60-х годах 19 века. Ее герб повторяет мозаику со входа тюрьмы Толбут, которая описана в романе. Пик достижений «Хартс» пришелся на 50-е годы прошлого столетия, когда клуб был сильнейшим в Шотландии. В предстоящем сезоне эта команда, чей самый дорогой игрок, португалец Клаудио Брага, стоит 7 миллионов евро, попадает во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. И кто знает, может быть, команда со столь романтичным названием повторит достижения других малоизвестных коллективов.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Бонтелеев. Семья веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокера приглашал в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются, граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и явиться для разъяснений они не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
14: Тут позвонили с Уфамасой и сказали, что, даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
2: В Солонешинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
15: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троицы, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото. Его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть, с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
2: Галина, соседка Уокера. А свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью забрюсившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
16: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польши и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
17: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
16: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциум роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
18: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях, среди зарослей, среди деревьев. Сейчас с вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик — достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчик, и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
10: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
18: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади, или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть так, как можно увидеть с неба, а во-вторых, работа человека всегда более затратная.
16: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: ВЦИОМ в партнерстве с фондом «Росконгресс» при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но на конец 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России, призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе визы к 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 28 года. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показанного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в Эксмо, роман «Фатом Гайара» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на Business FM. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
20: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
21: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
20: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом, действительно, полностью официально, в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
22: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку. справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Инфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности. Не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка. И они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
20: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился. И переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Колобок установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
3: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам 2 дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала Film.ru Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
5: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами Голливуда, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогу просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
3: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма, палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
6: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые стимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через 2 недели, возможно, появится в кинотеатре пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках, и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
3: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. Центральные матчи в Москве сыграют «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в «Рубине», стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в «Спартак». Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово – все это создает скандальный фон. Некоторые фэны «Спартака» настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в «Рубине» вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
7: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Червены звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
4: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечный Мурада Мусаева смотрится неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на веб-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над «Локомотивом». Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил 1 удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил «Акрон», ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
8: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, с более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
4: Крылья Советов примут «Балтику». Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. «Локомотив» встретится дома с «Акроном». Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится «Динамовское» дерби. Удивительно, но «Махачкалинская» идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Кто надо, услышал.
9: после обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
11: Каждый день тысячи людей по всему миру ждут донорский орган. Но что, если однажды его можно будет просто напечатать?
1: Журналист Алена Копылова.
11: Эта идея уже перестала быть научной фантастикой. Сегодня в лабораториях действительно создают живые ткани с помощью 3D-биопринтеров. Правда, до печати полноценных органов еще далеко. В отличие от обычного 3D-принтера, биопринтер работает не с пластиком, а с так называемыми биочернилами. Это особый гидрогель, внутри которого находятся живые клетки. Принтер послойно размещает их в заданном порядке, формируя будущую ткань. Но напечатать клетки недостаточно. Они должны выжить, закрепиться на своем месте, начать обмениваться сигналами и постепенно сформировать настоящую ткань. Часто для этого используют специальные каркасы из биосовместимых материалов. Они временно поддерживают форму конструкции, а затем постепенно разрушаются, уступая место собственной ткани организма. Самая сложная задача сегодня связана с кровеносными сосудами. Каждая клетка должна получать кислород и питательные вещества. Если расстояние до ближайшего капилляра превышает примерно 0,2 мм, клетка начинает погибать. Поэтому крупный орган невозможно просто напечатать целиком. Сначала нужно создать разветвленную сеть мельчайших сосудов, а затем соединить ее с кровеносной системой пациента. Именно эта задача остается одним из главных препятствий современной биопечати. Несмотря на это, технология уже применяется. Исследователи печатают участки кожи для лечения ожогов, хрящевую ткань, фрагменты костей и миниатюрные модели печени, сердца и опухолей. Такие конструкции используют не только для исследований, но и для проверки новых лекарств.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман Фатум Гайер, писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харит, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
12: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительность. Придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харит публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами, королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
23: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
12: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов. Около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что
13: это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиар-отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
14: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
13: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стала для нее сюрпризом.
15: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
13: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 22 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала чемпионата Анастасия Рацкевич.
17: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут выходить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы — это проверка. Мы знаем, что фигурное катание бывает разное, поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
2: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикеджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу вновь пытался подрастать в первой половине дня на фоне растущей нефти и ослабления рубля. Но в итоге просел на 0,2% по итогам основных торгов. В вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. С подробностями Алексей Завьялов.
24: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций, вырос довольно заметно, прибавил 2,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. И это рубль падал, что, кстати, помогло вырасти акциям экспортеров, падал почти всю неделю, и китайская валюта за неделю прибавила 51 копейку, только за пятницу юань вырос на 16 копеек, закрытие недели 12 рублей 24 копейки, доллар США поднялся выше 82,5 рублей, это по однодневному фьючерсному контракту, и случилось это впервые с марта текущего года. Но на рынке отмечают сезонный спрос на валюту, и помимо этого неожиданные новости пришли от Минфина. Плохие, как их оценили на рынке для российского рубля, с учетом того, что, вопреки ожиданиям, Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиардов в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу, Банк России 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что с 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,2%. До этого росли на 0,4%, но и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю, и если уже рассматривать вечер пятницы, то смесь Brent торгуется в районе 83-84 долларов за баррель, хотя в начале недели было заметное падение на фоне того, что ряд чиновников американской администрации, госсекретарь США Марко Рубио

0: Ираном и Оманом, с учетом того, что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5 до 7% от общей стоимости грузов. Ну, а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп, в частности, говорили о том, что это невозможно, и то, что они против всякой платы прохода через Ормузский пролив. Таким образом, рынок продолжает следить как раз за вот этой ситуацией вокруг Ормуза. Не исключено, что в выходные что-то разрешится.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала 12 News. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра, и Ормузский пролив будет открыт. Он отметил, что в этих условиях цены на энергоносители должны будут снизиться. Бессент добавил, что США удалось, цитирую, «взять Иран за горло». По его словам, продовольственная инфляция в Иране достигает 150-180%, и они не в состоянии платить своим военным. Израиль и Ливан согласовали список стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение Хезболлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Финальное решение примут Соединенные Штаты. Соглашение об урегулировании конфликта предусматривает, что за процессом должна проследить третья страна. Собеседники издания не уточнили, сколько и какие именно страны есть в списке. Известно лишь, что Израиль и США заблокировали участие Франции. Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении работников нелегальных пунктов обмена криптовалютой в Москве. Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре Москва-Сити, выводивших за рубеж средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. По словам одного из задержанных, оборот криптообменника достигал 1-2 миллионов долларов в день. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков об армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату, на запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на Алтае. Подробности на Business FM. Сенат США принял законопроект о новых адских санкциях против России. Речь о документе, в который был включен подготовленный сенаторами, ныне покойным, признанным в России экстремистом

0: террористом Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем пакет санкций против России. За документ проголосовали 86 сенаторов против 11. Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. Ограничения также должны затронуть российские теневые флоты, иностранных лиц, компании и суда, участвующие в обходе санкций. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
1: Ранее Сенат уже, собственно, одобрил процедуру ускоренного принятия этого законопроекта. Особых дебатов не было. Стилистически могут что-то еще подправить. Формально Сенат проголосовал за версию текста Палаты представителей, которая приняла его несколькими месяцами раньше. Это процедурно ускорит принятие законопроекта и Палаты представителей, когда она вернется в конце августа после каникул. Никакого вето от Трампа, разумеется, ждать не стоит. Даже если бы гипотетически оно было, то 2/3 там легко наберутся в обеих палатах. После чего законопроект вступит в силу, и там есть хронометраж определенный для введения санкций по разным направлениям. Как правило, это либо сразу, либо в течение 30 дней. У Трампа есть небольшая гибкость в том, как, когда и в каких объемах вводить те или иные санкции. По существу они вводятся законом. Это не президент может, а президент должен. Но есть варианты только в каких-то нюансах применения этих санкций. Кого конкретно включать? Есть возможность приостанавливать действие тех или иных санкций, но надо всякий раз будет объясняться с Конгрессом. Ну и законопроект вводится формально на 5 лет. Но тут не надо думать, что через 5 лет его автоматически отменят. Ну, в частности, ведь к России тут пристегнули Иран. Собственно, против Ирана продляется санкционный режим просто, который был введен более 20 лет назад. Поэтому и нынешний закон тоже может продляться против России дальше. Там есть механизм отмены этого закона, но фактически, если продраться сквозь довольно кучерявую формулировку, право вето находится в Киеве по этому вопросу. Если в Киеве сочтут, что их устраивает соглашение с Россией, тогда закон может быть отменен. Поэтому это надолго, и придется с этим жить.
0: Георгий Бофт, политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает». Теперь сенатскую редакцию законопроекта о санкциях должна одобрить Палата представителей, которая сейчас на каникулах. Следующее голосование ожидается 31 августа, следует из расписания Палаты. Потом документ должен подписать Трамп. При этом Рейтер пишет, что законопроект может Палату представителей еще и не пройти. Некоторые законодатели опасаются, что расширение полномочий Трампа по введению пошлин может привести к росту затрат американских импортеров и потребителей, говорится в статье. Туристы не могут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму, а ательеры просят отсрочку. Этим летом Крым захлестнула волна отмены брони. Проблема со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели не возвращают предоплату. Среди них комплекс «Континент Валуштрия». Это отели «Альпийская долина», «Камелот» и другие. Клиенты внесли деньги, аннулировали бронь по всем правилам, а в ответ тишина, блокировка в соцсетях и ссылки на режим ЧС. Что происходит с крымским гостеприимством? Наталья Воробьева продолжит.
2: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене суммы вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал 25 июня.
3: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. 7 июля вот им начала писать, что подскажите, пожалуйста, на каком этапе возврат денег. Вот по сей день все мои сообщения, они просто не читают.
2: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
4: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, чтобы узнать причину задержки, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
2: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 640 рублей, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
5: Мы это определенное письмо им отправили, последовал ответ. Подтверждаем, что возврат денежных средств был произведен в полном объеме, мы не отказываемся. Там еще было много текстов, в том числе, что нам стали внять чувство вины, о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом они еще и написали, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Я ей тоже написала. Она говорит, мы бронировали отель в 25-м году, не поехали. И нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
2: Бизнес ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что такого не было никогда. Аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульник просит туристов не нагнетать ситуацию, дать отельерам время, деньги вернутся.
6: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у отельеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
2: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Власти проблему тоже видят. Премьер-министр Шустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с Камелотом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Илон Маск вложит миллиарды в строительство суперфабрики по выпуску чипов Terafab. Площадь комплекса составит 9,3 миллиона квадратных метров, это примерно 1300 футбольных полей. Как заявил бизнесмен, завод, который построит в Техасе, станет самым большим и самым ценным зданием на Земле. Компании Tesla и SpaceX объявили о запуске проекта, в котором также участвует Intel. На первом этапе компании Илона Маска намерена вложить в Terafab почти 17 миллиардов долларов. О том, зачем Илону Маску собственная фабрика по выпуску чипов, говорит аналитик Inform Analytics Алексей Бойко.
7: Чипы нужны много для чего. ПВО. Они нужны как для космических аппаратов телекоммуникационных, то, что вот мы знаем как Starlink, так и для будущих космических аппаратов для орбитальных сот, для обработки и хранения данных на орбите, так и для бизнеса, связанного с автомобилями, то есть для той же Tesla, автоэлектроника, там тоже очень много нужно микросхем. Поэтому в условиях, когда сейчас на планете можно смело говорить о дефиците микроэлектроники, конечно, напрашивается решение выстроить полностью вертикальную структуру и самостоятельно производить чипы, ни от кого не завися. Кроме того, это дает возможность еще и ускорить выход новых современных чипов, чтобы микросхемы не были слишком дороги. Предприятие по их выпуску должно быть достаточно сильно загружено. И как раз те предприятия, которые мы знаем есть в хозяйстве Маска, они смогут это сделать, загрузить его производственные мощности.
8: Действительно ли сама эта фабрика будет такая большая, что вот аналогов нет и не предвидится? Как бы хвалится Маск, это будет самое ценное здание на Земле?
7: Там скорее я бы обращал внимание не на масштабы. Масштабы, да, они будут большими, но он хочет еще и технологии применить, новые и современные. А это действительно, если все получится, может обеспечить конкурентные преимущества. Скажем, вот он высказывался в том стиле, что собирается отказаться от концепции огромных чистых помещений, которые дают большой вклад в себестоимость производственных помещений. Если у него это получится, то есть если это будет фабрика, ну, похожая на обычные предприятия, не микроэлектронной промышленности, а, скажем, электронной промышленности, тогда он, конечно, значительно, скорее всего, сэкономит, и это будет предприятие с низкой себестоимостью продукции.
0: Алексей Бойко, M-Forum Analytics, предполагает, что основной продукцией TerraFab будут специализированные процессоры для искусственного интеллекта. Пока нет информации, когда суперфабрика в Техасе начнет выпуск чипов.
9: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
10: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
9: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Сибирские огни и Бугровский дом. Два самых свежих ресторана Нижнего Новгорода, о которых стоит узнать, если вы планируете встретить один из летних закатов в месте, где о закатах, кажется, уже спели все. Открыли их разные ресторанные группы, но рядом, от одного до другого, легко дойти пешком. По сути, и там, используя богатое литературное наследие города и его историческую репутацию некогда кармана России. Бугровский дом открылся в здании ночлежки легендарного для города человека, мукомольного короля и хлебопромышленника конца 19 века Николая Бугрова. Считается, что именно там Максим Горький, а тогда еще Алексей Пешков, подсмотрел характер героев своей пьесы «На дне». В ресторане «Бугровский дом» вообще много Горького. Афиши спектаклей, книги, хотя и сам Бугров – фигура выдающаяся. Благодаря ему в городе, например, появился водопровод. Известно, что 45% своего чистого дохода он, купец первой гильдии, тратил на благотворительность. «Бугровский дом» – это пекарня с внятным обеденным меню, очень приятным клиентоориентированным сервисом, винной картой. Хорошо, что историческая достоверность в этом вопросе не соблюдена. В «Бугровской ночлежке» вина не пили и песен не горланили, и отличным хлебом. Николаю Александровичу за него точно бы стыдно не было. «Сибирские огни» – это бывший Блиновский пассаж. Блинов – еще один нижегородский купец, которого вспомнили современные рестораторы города. Красивый вечерний ресторан, пока со спутанным сторителлингом и нерегулярными поставками северной рыбы, отчего он нижегородский все-таки больше, чем сибирский. Но выгулить себя и семью здесь приятно и без муксуна. Берите гречневую кашу с уткой. Очень по-купечески, хотя тот же Бугров, например, предпочитал ее с молоком. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Бонтелеев. Семья веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, много лет живущий на Алтае, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении его семьи из страны. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Уокер приглашал в миграционную службу края для разъяснений. По словам источника, Джастас гражданин России, его супруга и дети нет и не собираются, граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал, сказал собеседник агентства. Он добавил, что жена и дети Уокера в гостях в Красноярске и явиться для разъяснений не могут, потому пойдет сам фермер. В России Джастас Уокер живет с 1994 года, а на Алтае они с женой обосновались 10 лет назад. Там, на своей ферме, они занимаются производством сыра и йогуртов. Об угрозе выдворения Уокер сообщил в своем телеграм-канале.
13: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться.
0: В Солонежинском районе Алтайского края, где находится ферма Уокера, проблем с соседями у него не возникало. Вот местные власти настроены против фермера, переехавшего из США, говорит соседка Уокера Галина.
14: Не могу сказать, что прям очень сильно дружу с Джастасом, но если какая-то помощь нужна, он всегда готов идти навстречу, всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонежинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троицы, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. То есть, если какая-то помощь нужна, то есть, вот, допустим, у нас пытались добывать золото. Его тут на самом деле не так много, но ущербы принесли колоссальные. И Джастас также отправлял ролики и подписывал все петиции и все остальное, чтобы золотодобытчиков здесь не было. Так, сосед, он идеальный. Ну, я бы не сказала, что он куда-то лезет. Ну, то есть, с соседями он пытается лучше дружить, чем воевать. Такой же, как и все. То есть я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
0: Галина, соседка Уокера. Свое прозвище «Веселый молочник» Джастас Уокер получил после интервью забрюсившегося в сети в 2014 году. Рассуждая об антироссийских санкциях, он весело рассмеялся и ответил на вопрос, зачем покупать российскую продукцию, потому что не будет больше вашего итальянского сыра. А в последующие годы Уокер часто фигурировал в российских СМИ как пример американского гражданина, который предпочел Россию штатам. Но позже он заявлял, что не поддерживает продовольственное эмбарго и что российским производителям необходима конкуренция. В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юрлицо, которому принадлежит земля в русском округе. Он должен заплатить 150 тысяч рублей. Пока это пилотный проект, но власти уже рассматривают его как основу для цифрового контроля частных земель в других муниципалитетах. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, что может помешать распространению системы и где еще пригодится подобная технология, об этом Олеся Савоськина.
15: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Москве используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели до автоматизма. Система работает в несколько этапов. Сначала очаги находят по данным съемки территории. Затем ИИ сопоставляет координаты с кадастром и устанавливает владельца земли. После территорию дополнительно проверяют с беспилотника. По данным областного Минсельхоза, постановление формируется автоматически, а сведения о штрафе поступают собственнику через госуслуги. Новый механизм запустили на фоне ужесточения требований к землевладельцам. С 1 мая марта владельцы и пользователи участков по всей России обязаны выявлять и уничтожать опасные чужеродные растения. Их перечни утверждают федеральные и региональные власти, поэтому речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других инвазивных видах. Борщевик быстро захватывает новые территории и вытесняет местные растения, а его сок под солнечным светом способен вызвать сильные ожоги. Его распространение зафиксировано в 39 регионах России, почти на 300 тысячах гектаров. С растением борются также в Белоруссии, странах Балтии, Польше и Финляндии. Там владельцев земли тоже обязывают его уничтожать и могут штрафовать за бездействие. В России за невыполнение требований по федеральному законодательству гражданам грозит от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам от 50 до 100 тысяч, а юрлицам от 400 до 700 тысяч. Насколько надежен цифровой контроль и заменит ли он инспекторов, объясняет управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов.
16: Никто не отменял человеческий фактор. Как остались инспектора, так они имеют право это делать. Искусственный интеллект не заменяет физическое лицо. Просто так как территории большие, искусственный интеллект и дроны являются помощниками инспекторов. Фотосъемка не является единственным и железобетонным доказательством правонарушения. Мы уже знаем по штрафам ГИБДД, что и у них бывают технические накладки, которые ошибочно штрафуют. И не надо наивно полагать, что это идеальный механизм штрафов. Какие возможные ошибки? Это нарушение границ, потому что иногда в земельном кодексе непонятно, где какая земля.
15: Штраф можно оспорить, если алгоритм перепутал борщевик с другим растением, неверно определил границы земли или ее владельца. При этом к борьбе с сорняком ИИ привлекают не впервые. К примеру, в Петербурге нейросеть мобильного комплекса «Городовой» научили искать растения летом прошлого года. Машины движутся по заданным маршрутам и автоматически фиксируют заросли. Борьба с сорняком требует больших денег и повторных обработок. По данным Минсельхоза Подмосковья, только в этом году на нее направили около 250 миллионов рублей. Обработать планируют более 23 тысяч гектаров в 44 муниципалитетах. После первого этапа специалисты возвращаются на те же территории, чтобы уничтожить новые всходы. Около 70 сообщений о борщевике в Подмосковье приходится именно на частные земли. Насколько точно алгоритм распознает борщевик, дешевле ли такой мониторинг обычного выезда и что может помешать масштабированию проекта, рассказывает замгендиректор АО «Корпорация роботехники», председатель правления консорциум роботехники и системы интеллектуального управления Евгений Дудоров.
17: Сейчас не столько системы искусственного интеллекта, сколько вопрос к системам технического зрения, которые фиксируют его с верхней проекции. Уже искусственный интеллект или машинное обучение позволяет научить систему распознавать эти объекты в разных ситуациях, среди зарослей, среди деревьев. Сейчас с вероятностью 99,9% можно четко определить такие вот объекты. Сам по себе борщевик – достаточно массивное растение, у которого есть характерные черты. Процент ошибки крайне низкий. Здесь больше зависит от той выборки, которую использовал разработчик, и как они обучили систему. Главный фактор, который влияет на то, чтобы можно было такие технологии применять, это, конечно же, закрытое небо. Не везде можно применять беспилотники.
8: Дешевле ли это будет выездных проверок обычных с помощью инспекторов?
17: Существенно дешевле. Здесь поднял дрон, он у тебя пролетел, снял определенную информацию, при этом сразу на большой площади. Или приезжает инспектор, и у него, во-первых, другая проекция взгляда, и не все он может увидеть, так как можно увидеть с неба. А во-вторых, работа человека всегда более затратная.
15: Подобные технологии уже работают далеко за пределами земельного контроля. Их используют для выявления проблем в ЖКХ, повреждений дорог и незаконных свалок, а также при поиске пропавших людей. Технология остается той же. Меняется лишь объект поиска и данные, на которых обучают алгоритм. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
9: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: Одна из главных интриг этого лета продолжалась недолго. Леброн Джеймс оставался свободным агентом всего 3 недели. 24 июля он объявил о подписании контракта с командой, которую изначально немногие рассматривали как вероятное место продолжения его карьеры. После ухода Леброна из Лейкерс его агент проделал колоссальную работу. Рич Пол провел переговоры с 27 из 30 команд Национальной баскетбольной ассоциации. Но после всего этого труда фраза, произнесенная Джеймсом на встрече с фанатами за неделю до подписания контракта, стала решающей. Он сказал, что хочет быть в команде, которая каждый день работает над тем, чтобы завоевать титул, и верит в процесс. Последние 3 слова – это девиз Philadelphia 76ers на протяжении последних 13 лет. У Филадельфии не оставалось места под потолком зарплат для контракта суперзвезды после приобретения Джейлена Брауна в начале июля. Браун и 32-летний Джоэл Эмбит играют на максимальных контрактах по 58 миллионов долларов за сезон. Все настолько совпало, что король Джеймс согласился на ветеранский минимум в 4 миллиона долларов. Представьте, Александр Овечкин за предстоящий сезон заработает больше, чем Леброн Джеймс. Филу Леброн явно отправился не по финансовым соображениям. У него было предложение от Клиперс на 20 миллионов за сезон, которое позволяло ему остаться в Лос-Анджелесе. Но он выбрал команду, где ему будет комфортно и где он считает, что может снова завоевать титул. Масло в огонь сразу же подлил Чарльз Баркли, заявив, что если Леброн выиграет еще два титула с Филли, то превзойдет Джордана, Мэджика и Бёрда. Чак, как обычно, троллит. Но, может быть, именно такого ветеранского опыта и лидерства в Филадельфии все это время не хватало, чтобы пройти дальше второго раунда плей-офф.
9: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, кунии. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Сенат Конгресса США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, а потом на подписание к президенту. Ранее издание National со ссылкой на источники сообщило, что Иран предложил обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в мирное соглашение. Илон Маск запретил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атак вглубь России и призвал к мирным переговорам. Об этом сообщило издание «Атлантик» со ссылкой на источник в окружении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который обращался по этому вопросу к американскому миллиардеру. На данный момент положительного решения нет. Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку, пишет журнал. В публикации говорится, что владелец компании SpaceX мотивировал отказ рисками дальнейшей эскалации конфликта. Апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме. В постановлении говорится, что каждый президент лишь временный жилец, а не владелец Белого дома. У него нет конституционно закрепленных полномочий на подобные действия, а Конгресс США не наделял администрацию Трампа правом кардинально изменять облик резиденции в угоду его желаниям. При этом суд приостановил действие своего решения на 2 недели, чтобы дать Трампу возможность подать апелляцию в Верховный суд. Посольство Хорватии в Москве направило официальное уведомление об отказе визы к 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Среди них лидеры женской сборной – Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды, сообщила Федерация гимнастики России. Отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита. Спортсмены собирались принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Он станет отборочным турниром к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. Новости на Business FM. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки, но ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. Хотя новые правила Минфина уже позволяют рефинансировать такую комбо-ипотеку. Почему по факту они не действуют? «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, заработав почти 54 миллиона рублей. И это на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна показанного осуждения повлияла на прокатную судьбу российского проекта? И западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Как сообщили в «Эксмо», роман «Фатом Гайара» писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харид будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Почему эта не написанная книга так заинтересовала иностранных издателей? Подробности на «Бизнес FM». Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть в своей комбинированной семейной ипотеке, и у него не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так, Евгений Перечук подробнее.
20: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
21: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
20: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
22: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
20: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: «Колобок» установил рекорд по стартовым летним сборам. Фильм стал самой кассовой картиной по итогам первого дня проката, этим летом заработав почти 54 миллиона рублей. Рекордную кассу картина собрала на фоне массового хейта, связанного с переносом теневого проката «Человека-паука». Как волна осуждения влияет на прокатную судьбу проекта, продолжит Ольга Кашинская.
1: Такой кассовый успех кажется удивительным на фоне негативной информационной повестки вокруг проекта, которая, по ощущениям, нисколько не утихает. От проката картины, например, отказался старейший кинотеатр Красноярска «Луч». Там это впрямую объяснили заниженным возрастным рейтингом 6+, и общим качеством картины. «Психоделика – это не наше», говорится в соцсетях кинотеатра. А москвичи делятся впечатлениями от промо-акции фильма, в рамках которой инсталляцию гигантского колобка вывесили на Новом Арбате. Многие опасаются, что теперь хлебобулочное изделие придет к ним в ночных кошмарах. Не говоря уже о плохих отзывах на сам фильм. По итогам двух дней проката у картины рейтинг 1,7 на Кинопоиске при 172 тысячах оценок. И в то же время рекордные сборы. По оценкам аналитиков, к концу уикенда релиз может претендовать на 250 миллионов рублей. Редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов считает, что кассовый потенциал у картины был изначально, а хейт только сделал премьеру «Колобка» заметнее.
3: Лето всегда считалось для российского кино мертвым сезоном. Никто не пытался даже конкурировать с блокбастерами Голливуда, которые традиционно выходят с мая по июль. У «Колобка» у него пока все получается. Та волна негатива, которая начиналась до выхода фильма, это скорее какой-то такой фоновый шум. Все равно выстроена рекламная кампания вокруг понятной вселенной, вокруг набирающих популярность новых актеров. То, что вокруг релиза этого происходило, это создало определенный фокус на том, что «Колобок» вышел. Когда еще до релиза начинается обсуждение, когда еще до того, как фильм вышел, выводы о релизе делаются по итогу просмотра трейлера и по постерам, в отсутствии действительно объективных, точных рецензий, которые получены от людей, которые действительно посмотрели фильм, в отсутствии всего этого негатив, естественно, ярче всего заметен.
1: А что до оценок, то по мере появления рецензий от реальных зрителей фильма, палитра мнений станет гораздо сбалансированнее, считает Ухов. Впрочем, эти рекордные сборы были бы рекорднее, без связанного с релизом скандала, говорит главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
4: Я категорически не согласна с тем, что хейт, который творится сейчас, мог хоть как-то положительно повлиять на стартовые сборы «Колобка». То есть стартовые эстимейты абсолютно у всех были гораздо выше. К сожалению, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, как реагируют участники этого кинопроекта, мне кажется, что эта медийная инерция продлится долго. Она, к сожалению, может растянуться недели на две, потому что через две недели, возможно, появится в кинотеатрах пиратская версия «Человека-паука», и волна снова вернется. У фильма все-таки есть своя аудитория. В любом случае, вы не можете вовлечь в эту волну неприятия ребенка, маму, у которой этот ребенок просит сводить ее на этот фильм. И самое главное, что у этой картины, как и у очень многих отечественных сказок, очень сильная аудитория живет в регионах. На следующей неделе я уверена, что мы увидим заниженные сборы в столицах и миллионниках, и стабильно высокие в городах, начиная от 500 тысяч жителей.
1: В сети тем временем ностальгируют по 2004 году. Тогда отечественный блокбастер «Ночной дозор» вышел всего на несколько дней раньше, чем вторая часть «Человека-паука», и заработал в российском прокате почти вдвое больше. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
0: Третий тур чемпионата России по футболу пройдет в выходные. Центральный матч в Москве сыграет «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье. Об ожиданиях от этой и других игр в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Перед третьим туром РПЛ состоялись матчи Кубка России. Свои победы в них одержали и «Спартак», и «Краснодар». Красно-белые вообще выглядят с каждой игрой все лучше и лучше. Они разгромили «Оренбург» со счетом 5-1. Дубль оформил Манфред Угальда, который постепенно вкатывается в сезон. А вот другой нападающий, Левай Гарсия, чей трансфер еще не так давно был рекордным для «Спартака», похоже, не оправдал ожидания. Иначе не ушел бы в аренду в греческий Панатинаикос до конца сезона с правом выкупа. «Спартак» делает делает в атаке ставку на Мирлинда Даку, албанца с косоварскими корнями. Он провел 3 сезона в Рубине, стал вторым бомбардиром казанского клуба в истории и на этой неделе официально перешел в Спартак. Контракт заключен на 3 года. Реакция болельщиков разная. Одни очень рады, потому что со спортивной точки зрения Даку очень удачный трансфер. Однако скандальные эпизоды на Евро-2024, когда Даку оскорблял сербов и македонцев, татуировка на спине в честь полководца армии освобождения Косово, все это создает скандальный фон. Некоторые фэны Спартака настолько против, что готовы бойкотировать матчи клуба. Даку играл в Рубине вместе с сербами, дружил с черногорцем Игорем Вуйчичем. За свои скандальные перформансы приносил им извинения. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, все покажет футбол, и результаты на поле определят отношения фанатов красно-белых.
2: Отличное приобретение, которое решает, наверное, главную на сегодняшний день проблему спартаковцев. И вот это последний штрих, состав, который, на мой взгляд, способен решать самые большие задачи и бороться за чемпионство. Мы можем вспомнить, как балканское трио играло в ЦСКА, это Красич, Рахимич и Олич. Непростые отношения между странами, но они прекрасно общались, вместе ходили в балканский ресторан. А что касается позиции болельщиков, она, конечно, не изменится, безусловно. Как спартачи дружили с сербами, ну, прежде всего, с болельщиками «Червенной звезды», так и будут с ними дружить и поддерживать друг друга во всем. Спортивный результат может этот аспект со стороны Даку убрать в тень. А вот если не будет забивать, отдавать, тогда да, тогда ему придется вдвойне сложнее, но мне почему-то кажется, что он будет.
24: Даку может дебютировать за «Спартак» уже в воскресенье против Краснодара. Оба клуба идут в лидерах таблицы. Подопечные Мурада Мусаева смотрятся неоднозначно. Есть проблемы в обороне. Из плюсов, после ухода капитана Эдуарда Спирцяна неплохо себя в качестве лидера проявляет Никита Кривцов. ЦСКА на веб-арене примет Ростов. Изначально эта игра должна была пройти в Ростове-на-Дону, но там сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона, поэтому матч перенесли в столицу. ЦСКА хорошо выглядит, одержал по пенальти победу в Кубке России над Локомотивом. Вратарь Максим Бориско, дебютант армейцев, поточил 1 удар в серии. Красно-синие не проигрывают с Дмитрием Игдесамовым уже на протяжении 5 встреч в официальных турнирах. Однако главный редактор газеты «Спорт день за днем» Иван Житков уверен, против этого Ростова, который на неделе в кубковом матче разгромил «Акрон», ЦСКА с молодым тренером придется нелегко.
5: Альба тренер, скажем так, который после богатого наследия Валерия Георгиевича Карпина сделал Ростов такой неуступчивой, с более сбалансированной командой, более интересной, более комплексно подходящей к вопросу, без всякого там вперед и с шашками. Я думаю, что это большое испытание.
24: Крылья Советов примут «Балтику». Самарцы пока не побеждали, но и не уступали в этом сезоне РПЛ. «Локомотив» встретится дома с «Акроном». Игра и результаты команды Михаила Галактионова далеки от идеала. В Москве также состоится «Динамовское» дерби. Удивительно, но «Махачкалинская» идет в лидерах таблицы. Когда такое было? Столичная же «Динамо» занимает лишь 13 место. «Зенит» в Петербурге сыграет с «Родиной», а «Факел» примет «Ахмат». В Казани встретятся «Рубин» и «Оренбург». Из футбольных новостей с российским акцентом обращает на себя внимание уход Леонида Слуцкого из «Шанхай Шинхуа». Сложно представить, что прямо сейчас бывший главный тренер сборной России вот так вот возьмет, да и подхватит какой-либо клуб РПЛ, испытывающий проблемы. В последние годы в России Слуцкий больше ходил по веселым ток-шоу и шутил на футбольные и не очень темы. Судя по его высказываниям, в РПЛ он не горит желанием возвращаться и сам. Но как знать, что будет завтра? Григорий Гуреев, Бизнес FM.
23: Кто надо, услышал.
6: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
23: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстройрегионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2035 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
23: Недвижимость на «Бизнес FM».
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Западные издательства купили права на перевод еще не написанного фэнтези российских авторов. Об этом сообщил издательство «Эксмо». Роман Фатум Гайер, писательницы Алисы Джукич и художницы Каролины Харит, будет переведен на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки. Что известно об авторах книги и почему ею заинтересовались иностранные издательства? Об этом Наталья Шашина.
10: Сюжет книги «Фатум Гайер» в анонсах описан так. Великое Северное Королевство погрязло в старых конфликтах. Его правительница привыкла скрывать чувства и не доверять людям, когда в ее размеренную жизнь вторгается язвительность. Придворный шут. Пока книга еще не написана, есть только несколько глав. Все потому, что началась эта история не с текста, а с визуальной составляющей. Художница из Пензы Каролина Харит публиковала в соцсетях, в том числе в ТикТок, рисунки и анимации с безымянными персонажами, королевой и придворным шутом. Некоторые ролики собрали более 100 миллионов просмотров, тысячи комментариев на русском и английском. Весной было объявлено, что история шута и королевы превратится в полноценную книгу. А теперь стало известно, что права на перевод будут проданы и за рубеж. Над текстом работает Алиса Джукич, автор популярных книг в жанре романтического дарк-фэнтези, которая пообещала читателям историю любви 18+, с мрачной эстетикой и вау-поворотами. Комментирует книжный блогер и автор канала «Настя вошла в чат» Анастасия Шерешева.
11: Нам на самом деле очень повезло, что Каролина русская и будет все это издаваться в России. Насколько я знаю, Каролина очень любит Алису Джукич, она читала ее книги, поэтому у них появилась такая коллаборация, и что Каролина выбрала именно Алису. Думаю, что читателям очень нравится сюжет, который она придумывает, создает. Он всегда такой динамичный, неожиданный и тем самым перчиком, который все любят. Например, я полюбила фэнтези именно благодаря Алисе.
10: Права на «Фатум Гайер» планируется продать в 30 стран. Общая сумма сделок составила около 250 тысяч долларов, около 20 миллионов рублей по текущему курсу. В «Эксмо» отмечают, что это первый случай за последние 15-20 лет, когда зарубежные издатели заинтересованы в романе российского автора еще до выхода книги. И во многом сыграла роль вирусная популярность иллюстраций Каролины, продолжает руководитель пиара отдела «Эксмо» Анжелика Капелевич.
12: А дальше в дело вступила команда отдела продажи прав «Эксмо», которая вообще постоянно работает с зарубежными партнерами, ездит на международные книжные ярмарки, следит за трендами. И эта история была предложена партнерам нашим зарубежным, которые заинтересовались и приобрели права. Сейчас, кстати говоря, Италия тоже на аукционе предлагает тоже суммы за эту книгу. Так что мы очень надеемся, что история будет массовой, что книга полюбится всем, и, возможно, даже мы увидим экранизацию.
10: Речь не об авторах, о чьих произведениях спорят литературные критики. Это заложено и в самом жанре, у которого не самая массовая аудитория. Любовная фэнтези, готика и накал страстей. Сама Алиса Джукич живет в Старом Осколе. И в одном из интервью рассказывала, уже много лет работает косметологом-визажистом. Писать книги начала во время карантина. Судя по ее эмоциональной реакции в телеграм-канале, новости о покупке прав иностранными издательствами стала для нее сюрпризом.
8: Тяжело в это поверить, тяжело осознать и тяжело понять, какая ответственная она и до этого была ответственная. Сейчас она стала в X2, даже в X3. Ответственная работа сейчас лежит на моих плечах. Мне как будто бы и радостно, и плакать хочется.
10: Участники книжного рынка называют сделку прорывом, тем более, что права покупают европейские издательства. До этого, в мае этого года, тоже издательство «Эксмо» сообщало о другой сделке, тоже рекордной, об издании серии детских книг «Приключения Тима» в Китае. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Трусова, Валиева и Гуменник получили нейтральный статус. Его российским фигуристам присвоил Международный союз конькобежцев. Это позволит им участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговые нарушения. 22-летняя Трусова в замужестве Игнатова в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 2022 года. Всего нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, комментирует шеф-редактор фигурного отдела портала чемпионат Анастасия Рацкевич.
13: Тот факт, что появились нейтральные статусы сразу нескольких членов сборной России по фигурному катанию, конечно же, не может не радовать. И приятно, что в их число вошли Александра Трусова и Камила Валиева. Для них это, конечно, очень важно. Значит, они имеют полноценную возможность войти в соревновательный сезон и, как раньше, выступать на международных стартах. Конечно, их дальнейшее течение карьеры будет зависеть от того, в какой форме они находятся, какие элементы у них есть в арсенале, что восстановлено, что не восстановлено, с каким набором они будут входить на старты. И именно от этого зависят те результаты, которые они будут показывать на турнирах. Но если они уже восстановили свои коронные элементы, четверной тулуп у Камилы Валиевой, четверной лутц у Саши Трусовой, я более чем уверена, что их победа — это только вопрос времени. Поэтому наблюдаем дальше за выступлениями. Вот, пожалуйста, ближайший турнир в Токио, который будет в начале сентября. Вероятно, мы увидим там обеих спортсменок. Даже несмотря на то, что тренер Камилы — это проверка. Мы знаем, что в фигурном катании бывают разные. Поэтому продолжаем следить. И здорово, что в фигурном катании остались два таких громких имени. Это значит, что у турниров будет высокий статус.
0: Анастасия Рацкевич, портал «Чемпионат». Также допуск на международные турниры получили одиночники Мария Захарова и Владислав Дикиджи, пара Александра Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Но на основных турнирах Международного союза конькобежцев у россиян будет ограниченное количество квот. Российский фондовый рынок в пятницу вновь пытался подрастать в первой половине дня на фоне растущей нефти и ослабления рубля. Ну а в итоге просел на 0,2% по итогам основных торгов. В вечернюю сессию настроения продолжили ухудшаться после того, как Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. С подробностями Алексей Завьялов.
14: Несмотря на небольшое снижение в пятницу, по итогам недели вырос российский рынок акций. Вырос довольно заметно, прибавил 2,3% индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. И это... Рубль падал, что, кстати, помогло вырасти акциям экспортеров. Падал почти всю неделю, и китайская валюта за неделю прибавила 51 копейку. Только за пятницу юань вырос на 16 копеек. Закрытие недели 12 рублей 24 копейки. Доллар США поднялся выше 82,5 рублей. Это по однодневному фьючерсному контракту, и случилось это впервые с марта текущего года. Но на рынке отмечают сезонный спрос на валюту, и помимо этого неожиданные новости пришли от Минфина. Плохие, как их оценили на рынке для российского рубля, с учетом того, что, вопреки ожиданиям, Минфин увеличил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. 6,5 миллиардов в день теперь будет тратить ведомство на покупку валюты, а с учетом операции Банка России и с учетом операции по бюджетному правилу, Банк России с 7 августа начал покупать валюту объемом почти 6 миллиардов. До этого покупал почти на 5 миллиардов. Таким образом, на 20% выросли покупки валюты Банком России. Были хорошие новости. Заключались они в том, что дефляция посетила российскую экономику. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это сезонный фактор. Конец лета, начало осени обычно связано с дефляцией в российской экономике. Но, кстати, не всегда это работало, но зачастую. Таким образом, Росстат сообщил о том, что с 28 июля по 3 августа снизились потребительские цены на 0,2%. До этого росли на 0,4%, ну и пока остается довольно высокая инфляция годовая. Во всяком случае, согласно тем же данным Росстата, на 3 августа составила она 6,13%. Цены на нефть не сильно изменились за неделю, и если уже рассматривать вечер пятницы, то смесь Brent торгуется в районе 83-84 долларов за баррель, хотя в начале недели было заметное падение на фоне того, что ряд чиновников американской администрации, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессон говорили о том, что вот-вот сейчас сделка по Ормузскому проливу будет, и все заработает, откроется Ормуз, и нефть потечет из Персидского залива. Но к концу недели рынку стало ясно, что ничего такого не случилось. Были, конечно, новости, то, что Иран и Оман договорились по географии нового, как они говорят, маршрута через Ормузский пролив, а вот дальше-то дело не пошло, и по факту Ормуз остается закрытым, и непонятно пока, как будут США реагировать на все эти договоренности между Ираном и Оманом, с учетом того, что по-прежнему Иран хочет брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Некоторые источники говорили о том, что это от 5-7% от общей стоимости грузов, ну а как мы все прекрасно знаем, и американская администрация в целом, и президент США Дональд Трамп, в частности, говорили о том, что это невозможно, и то, что они против всякой платы прохода через Ормузский пролив. Таким образом, рынок продолжает следить как раз за вот этой ситуацией вокруг Ормуза. Не исключено, что

0: Алгоритм может искать признаки опухоли, кровоизлияния, перелома, воспаления или изменений сосудов. Его преимущество – скорость и способность замечать статистические закономерности в изображениях. Искусственный интеллект также полезен там, где нужно обрабатывать большие массивы информации – лабораторные показатели, ЭКГ, данные мониторинга и медицинские записи. Он может подсказать врачу риск осложнений, обратить внимание на необычное сочетание симптомов или помочь выбрать пациентов, которым нужно дополнительное обследование. Но медицинский цифровой интеллект – это не самостоятельный врач, а система поддержки принятия решений. Он может показать врачу красный флаг, но не заменяет клиническое мышление. Опасность начинается там, где модель выходит за пределы своей задачи. Например, алгоритм, обученный на снимках одной клиники, может хуже работать на данных другой больницы, с другим оборудованием и другой группой пациентов. Если же в обучающей машину выборки было мало людей определенного возраста, пола или этнической группы, точность для них также может быть ниже. Отдельная проблема – большие языковые модели. Они могут убедительно объяснять симптомы, выдавая неточную медицинскую информацию за истину.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США могут в ближайшее время заключить соглашение о прекращении огня с Ираном сроком от 30 до 60 дней, заявил глава Минфина Скотт Бессент в эфире телеканала 12 News. По его словам, это произойдет вскоре, возможно, уже сегодня или завтра, и Ормузский пролив будет открыт. Он отметил, что в этих условиях цены на энергоносители должны будут снизиться. Бессент добавил, что США удалось, цитирую, «взять Иран за горло». По его словам, продовольственная инфляция в Иране достигает 150-180%, и они не в состоянии платить своим военным. Израиль и Ливан согласовали список стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение Хезболлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Финальное решение примут Соединенные Штаты. Соглашение об урегулировании конфликта предусматривает, что за процессом должна проследить третья страна. Собеседники издания не уточнили, сколько и какие именно страны есть в списке. Известно лишь, что Израиль и США заблокировали участие Франции. Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении работников нелегальных пунктов обмена криптовалютой в Москве. Ранее в ФСБ сообщили о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в бизнес-центре Москва-Сити, выводивших за рубеж средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. По словам одного из задержанных, оборот криптообменника достигал 1-2 миллионов долларов в день. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Катерины Гордеевой по статье о распространении фейков об армии. Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в международный розыск, сообщили в ведомстве. По данным следствия, Гордеева разместила в своем телеграм-канале недостоверную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины. Ложность информации установлена в ходе психолого-лингвистических исследований. Гордеева уехала из страны весной 2014 года. В 2022 году Минюст внес ее в реестр иноагентов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он предусматривает рестрикции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий энергосектора и теневого флота России. Также президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары стран крупнейших покупателей нефти и газа в России. Документ отправляется в Палату представителей. Каковы его перспективы? Туристы не смогут вернуть деньги за отмененный отдых в Крыму. Проблемы со светом и топливом и атаки дронов сорвали планы тысяч туристов, а тем, кто отказался от поездки заранее, отели массово не возвращают предоплату. На запросы не отвечают, в соцсетях блокируют, либо ссылаются на режим ЧС. И семье веселого молочника Джастаса Уокера грозит выдворение из России. Американский фермер, более 30 лет живущий в России, рассказал, что ему сообщили о возможном аннулировании вида на жительство и выдворении семьи из страны. Официальная причина неизвестна. Сам Уокер уже 10 лет занимается производством сыра и йогуртов на